0: Вопрос, особенно для Минска, это очень важно.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
3: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
2: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
3: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
2: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
4: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
2: С экранах телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
5: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
2: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о благоустройстве Минска.
0: Ну вот, допустим, ты мне передал наконец-то схему строительства основных транспортных связей Минска. Это очень важно для минчан, и не только для минчан, для всей страны, потому что в Минск много людей приезжает. И я вот, ты, наверное, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют, начали хоть мыть эти машины. Но не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природы, деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее. Как это в Китае? Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше? Чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов, особенно для Минска. Это очень важно.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из Мира, Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
8: Почему «Пегасус» сейчас не может обратно вас привезти?
7: Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены «Пегасус» именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
9: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
7: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
10: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше.

0: Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
3: Гяра.
2: 12.
3: Бара.
2: 13.
3: Тера.
2: 14.
3: Чодага.
2: 15.
3: Пандрага.
2: 16.
3: Сола.
2: 17.
3: Сатрага.
2: 18.
3: Атара.
2: 19.
3: Унис.
2: 20.
3: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». В России возник дефицит топлива, и спасать российские заправки снова позвали Беларусь. Поставки бензина с белорусских НПЗ уже идут на максимуме. В Кремле называют это помощью союзника, но условия этой помощи от самих белорусов скрыты. Неизвестно, по какой цене продают топливо, кто получает основную прибыль и какие резервы остаются внутри страны. Получается знакомая конструкция. Москва обеспечивает белорусские заводы нефтью, контролирует главные маршруты экспорта, участвует в собственности Мозырского НПЗ, а когда российскому рынку срочно требуется бензин, белорусские мощности превращаются в его аварийный резерв. Почему равноправный союз опять работает преимущественно в одну сторону? Чем Беларусь рискует ради российских интересов и не придется ли белорусам в итоге платить за спасение чужих заправок? Об этом сегодняшний выпуск.
5: Слушай, но вот чтобы вообще осознать, что именно скрывается за этой красивой фразой про работу на максимуме, надо просто посмотреть на физические объемы.
4: Да, потому что цифры там, ну, откровенно говоря, просто шокирующие.
5: Абсолютно. Цифры всегда показывают реальную картину лучше любых пресс-релизов. Давай с конкретики начнем. О каком масштабе речь вообще?
4: Смотри, давай просто сравним два периода. Возьмем июнь 2025 года. Тогда в Россию из Беларуси ушло всего около 1 тонны бензина за весь месяц.
5: Но 1000 тонн – это вообще капля в море.
4: Вот именно. Это обычный фоновый режим. Какие-то точечные поставки, которые крупный бизнес даже не замечает. А теперь переносимся ровно на год вперед. В июнь 26-го.
5: И там уже совсем другая картина, да?
4: Еще какая. За первые 25 дней отгружено уже 141 тысячи тонн. И это был только разгон.
5: Ничего себе скачок.
4: Да, потому что в июле установили абсолютный исторический рекорд. Железнодорожные поставки составили 212 тысяч тонн бензина и еще 162 тысячи тонн дизеля.
5: Ого, 212 тысяч?
4: Да. А если сложить статистику за первые 7 месяцев, то экспорт бензина взлетел в 25 раз. Это 665 тысяч тонн.
5: Ну тут надо немного спустить эти цифры на землю, чтобы понимать пропорции.
4: Согласна. Звучит так, будто целую планету топливом залили.
5: Вот-вот, но давай будем реалистами. Для российской экономики с ее гигантскими аппетитами эти рекордные 212 тысяч тонн в месяц – это вообще не панацея.
4: Ну да, летнее потребление бензина в России – это где-то 110 или 115 тысяч тонн в сутки.
5: То есть весь этот рекордный белорусский экспорт дает огромному российскому рынку буквально пару дней передышки, просто закрывает локальные дыры, чтобы на заправках цены не взлетели.
4: А вот для Беларуси давай посмотрим с другой стороны границы.
5: Да? Какая там нормальная экспортная мощность?
4: Нормальный экспортный потенциал страны – это 150, ну, максимум 170 тысяч тонн бензина в месяц.
5: Ага. А тут 212.
4: То есть июльские цифры – это выход далеко за пределы безопасного коридора. Это мобилизация вообще всех возможных резервов.
5: И вот тут начинается самое интересное. Обрати внимание, как это подается.

0: Дается политиками.
1: В смысле риторики?
0: Да. В нормальной экономике, если возникает жесткий дефицит, продавец диктует условия. У него же товар, который всем нужен прямо сейчас.
1: Логично.
0: Но Москва формулирует эту потребность не как коммерческий запрос, а как свое право. Кремль публично хвалит союзника за то, что тот, ну, цитирую, «чутко реагирует».
1: То есть покупатель ведет себя так, будто ему одалживают его же вещь?
0: Именно. Логика рынка просто переворачивается.
1: Но подожди, давай я побуду адвокатом дьявола. Разве это не классический удачный бизнес?
0: В каком плане?
1: Ну вот, грубо говоря, если я продаю зонтики, а на улице начинается невероятный ливень, я могу поднять цену в 3 раза. Я счастлива, покупатель с зонтом. Разве белорусские заводы просто не зарабатывают на этом чужом шторме огромные деньги?
0: Слушай, классная аналогия с зонтиками. Она работала бы просто идеально, если бы мы вообще знали цену этого зонтика.
1: А, в том-то и проблема. Выгода совершенно не очевидна.
0: Абсолютно не очевидна. Все ключевые данные строго засекречены. Это такой черный ящик коммерции. Нет никакой информации о контрактных ценах или о надбавках за срочность.
1: То есть мы не знаем, продается этот бензин с нормальной рыночной наценкой или с какой-нибудь союзной скидкой?
0: Вот именно. А скидка на объемах в сотни тысяч тонн – это гигантские суммы недополученной прибыли. Миллионы долларов просто растворяются.
1: И тут еще надо добавить валютный фактор. Об этом почему-то мало говорят.
0: Да, расчеты же в рублях идут.
1: Да, за эти экстренные поставки все чаще платят российскими рублями. И это несет огромные курсовые риски. Российский рубль очень волатилен.
0: И на эти рубли ведь не купишь подсанкционное западное оборудование.
1: 100%. А оно критически необходимо для ремонта насосов и электроники на тех самых НПЗ. Завод же не из кирпичей сложен. Там западная начинка.
0: К тому же, если мы начинаем копать глубже, возникает вопрос, кому в итоге принадлежит эта секретная прибыль.
1: О, да. Структура собственности – это важнейшая деталь. Прибыль от Мазырского нефтеперерабатывающего завода далеко не целиком остается в Беларуси.
0: Там же российская доля есть.
1: Да, около 42,5% акций Мазырского завода принадлежит российской компании «Славнефть».
0: А ее контролируют «Руснефть» и «Газпромнефть».
1: Да, да. И получается вообще парадоксальная ситуация. Российский капитал получает дивиденды от того, что этот завод спасает их же собственный дефицитный рынок.
0: То есть они спасают сами себя, зарабатывают на этом, а все риски остаются в Белоруссии.
1: Точно. Износ оборудования, риск промышленных аварий – все это ложится на плечи страны, где стоит завод.
0: Ну, слушай, с другой стороны, часто можно услышать такой аргумент. Нефть-то изначально российская. Она идет по трубам из России. Разве не логично, что они требуют готовый продукт обратно?
1: Да это вообще не логично. Это ловушка, в которую многие попадают. Нефть ведь не дарят бесплатно.
0: Ее покупают? Да.
1: Конечно. И между баррелем сырой нефти и литром чистого бензина стоит колоссальная работа. Многие думают, что НПЗ – это такой фильтр. Залил нефть, процедил, получил бензин. Но это не так.
0: Давай поясним, что там на самом деле происходит.
1: Там стоят огромные установки крекинга. Грубо говоря, это такой колоссальный многоэтажный стальной желудок. Туда под страшным давлением подается тяжелая нефть. И с помощью дорогих катализаторов ее молекулы буквально разрываются на части.
0: Звучит как очень энергозатратный процесс.
1: Так и есть. Это агрессивная среда, гигантские затраты электричества. Это труд тысяч инженеров. И в конце концов многомиллиардные кредиты, которые брались на модернизацию этих заводов.
0: Да, чтобы они вообще могли производить топливо высокого класса.
1: Вот именно. Если считать, что поставщик сырья автоматически владеет результатом, то вся суть независимой переработки просто теряет смысл.
0: Согласен. Этот аргумент про российскую нефть – это просто политический рычаг. Страну пытаются выставить обычным подсобным цехом. И тут мы подходим к тревожному моменту.
1: Какому?
0: Если заводы вынуждены выжимать из себя все ради чужого рынка, что происходит с физическим ресурсом этих предприятий? Железо-то не вечное.
1: Да, давай поговорим о технической стороне. Потому что слова про работу на максимуме в отчетах звучат гордо, а для инженеров это звучит как сирена тревоги.
0: Смотри, проектная мощность двух главных заводов, «Нафтана» в Новополоцке и «Мазырского НПЗ» — это 24 миллиона тонн в год на двоих.
1: Звучит солидно, но проектная мощность — это же идеальные условия. В реальности такого почти не бывает.
0: Вот-вот. По факту, в последние годы они перерабатывали в лучшем случае около 18 миллионов тонн. По 9 на каждый. и резервного третьего завода просто не существует.
1: И вся система висит на двух точках.
0: Да. Если один уходит на ремонт, выпадает сразу половина мощностей целой страны.
1: И вот что значит работа на максимуме на практике. Это ноль права на ошибку. Никакого запаса прочности. Завод ведь нельзя заглушить, попить кофе и завести снова.
0: Это же непрерывный химический цикл, он круглосуточный.
1: Именно. Требуется куча времени на безопасный разогрев и охлаждение. Плановый ремонт – это остановка на несколько недель. Надо просветить трубу ультразвуком, заменить катализаторы.
0: А когда от тебя требуют гнать бензин без остановки?
1: Эти ремонты просто откладываются. Накапливается усталость металла. И если при максимальной загрузке ломается хоть один насос, вся эта перегретая система начинает сыпаться.
0: Логичный вопрос тогда возникает. А как себя чувствует внутренний потребитель? Потому что концерн «Белнефтехим» постоянно выпускает успокоительные заявления, мол, бензина хватит всем, все стабильно.
1: Бумага все стерпит. Реальные цифры государственных резервов топлива никто не публикует. Это секрет.
0: Да, независимые аналитики просто не знают, сколько бензина лежит в хранилищах, на случай, если Мозырь завтра встанет.
1: И тут возникает прямой конфликт интересов. Государство одновременно регулирует внутренние цены на заправках и пытается выжать максимальную экспортную прибыль.
0: То есть, когда российский оптовик звонит и готов платить, у заводов есть стимул отправлять каждую свободную тонну за границу.
1: Точно. Игнорируя потребности внутри страны. Получается, что тихий риск – это не пустая колонка завтра утром, а то, что внутренний потребитель может косвенно субсидировать эту экспортную гонку.
0: За счет розничных цен.
1: Да. Давай вспомним весну 26-го года. Цены на топливо внутри Беларуси ступенчато повышались. Если заводы работают на износ, нужны огромные деньги на обслуживание и запчасти. Откуда их брать, если экспорт идет по секретным ценам? С обычных водителей.
0: Доказать это с цифрами в руках сложно из-за закрытых контрактов. Но логика железобетонная. Давай от износа железа перейдем к глобальным стратегическим вещам.
1: Да, потому что текущая ситуация ломает всю экспортную стратегию, которую строили десятилетиями.
0: До санкций география поставок белорусских НПЗ была совсем другой. Топливо шло в Украину, в страны Балтии, в Польшу.
1: Это давало возможность маневрировать. Не нравится цена тут, продадим туда. А сейчас вся эта паутина свернулась в одну нитку.
0: К российским портам и железным дорогам.
2: Дает нефть, дает порты, контролирует транзит, а теперь еще и скупает весь бензин. Круг замкнулся.
3: Завод превратился в заложника одной трубы. А еще, по данным источников, летом часть белорусского экспорта была перенаправлена в Россию с рынков Центральной Азии.
2: Да, чтобы удовлетворить этот горящий российский спрос, пришлось оголить другие направления. Это же катастрофа для репутации.
3: Это как выселить надежных арендаторов, чтобы пустить друга, у которого прорвало трубу. Друг починит трубу и уедет. А старые жильцы уже сняли другую квартиру. Вернуться туда будет невозможно.
2: Да, международная торговля так не работает. Покупатели моментально находят новых поставщиков на Ближнем Востоке.
3: Согласен. И тут надо ввести ключевой контекст, который делает ситуацию максимально токсичной. Почему вообще в России возник этот дефицит? Нефть есть, спрос есть, а переработать физически не могут, потому что колонны горят.
2: И закрывая эту дыру, белорусские заводы фактически становятся частью логистики снабжения страны, ведущей войну. Это уже не просто коммерция.
3: Топливо стабилизирует российский рынок и высвобождает ресурсы для военных нужд. А Беларусь берет на себя несоразмерные риски.
2: Колоссальный риск вторичных санкций. Западным странам теперь проще обосновать новые ограничения против заводов и банков. Без западных технологий эти НПЗ просто превратятся в груду металла.
3: Ну и прямая физическая угроза. Чем глубже заводы интегрированы в это снабжение, тем сложнее доказывать их нейтральный статус.
2: Это превращает их в потенциальные легитимные цели. Риски просто запредельные. И что будет на следующий день, когда Россия починит свои заводы?
3: А Россия уже адаптируется. Наращивают морской импорт, перестраивают логистику. Восстановление произойдет быстрее, чем белорусские заводы успеют понять, что покупатель исчез.
2: То есть вся эта работа на износ – просто использование соседа как аварийного резерва?
3: Да, бесплатный резерв. Идеальная схема. Заводы, экология, риски – все это на чужой территории. А готовый продукт берется по мере необходимости.
2: Удобно устроились.
3: И как только кризис спадет, Москва моментально закроет свой рынок. Включатся квоты, субсидии для своих, так называемые демпферы.
1: и белорусский бензин окажется просто не нужен. Заводы останутся с переполненными резервуарами, изношенным оборудованием и потерянными рынками.
3: А какие условия должны были бы быть выдвинуты, по-твоему?
1: Ну, жестко зафиксированный приоритет внутреннего рынка, открытая формула цены, надбавка за санкционный риск и гарантии сохранения альтернативных рынков. Но сейчас этого нет и в помине.
3: Да, пространство выбора сузилось до минимума.
1: Беларусь действительно может заработать на российском дефиците топлива. Но экспорт становится выгодной сделкой только тогда, когда обществу известны ее условия – цена, прибыль, риски и гарантии для внутреннего рынка. Сейчас белорусам предлагают поверить на слово, что бензина хватит всем, а максимальные поставки в Россию непременно отвечают национальным интересам. Проблема не в одной партии топлива. За годы такой интеграции Москва привязала белорусские НПЗ к российской нефти, российским портам и российскому рынку. Теперь она может обращаться с их продукцией как с ресурсом, который должен быть доступен по первому требованию. Выгоды остаются в закрытых контрактах, а санкционные, производственные, ценовые риски – в Беларуси. Так выглядит союз, в котором один партнер тушит свой пожар, а второй подносит ему последнюю канистру. И пока белорусам не показывают счет, нет никаких оснований считать, что платить по нему будет Москва. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Министр связи и информатизации Кирилл Залесский о том, что искусственный интеллект поменял все подходы к работе с информацией.
6: Думаю, что цифровизация идет сегодня во всех отраслях, во всех сферах. И здесь важна не цифровизация самой сферы образования. И в контексте форума ректоров здесь важна готовность нашей системы образования к тем вызовам, которые создаются сегодня технологиями. В мире изменилось все. Генеративный искусственный интеллект, большие языковые модели, то, что сегодня мы, в принципе, собирательно называем искусственным интеллектом, поменяли все подходы к работе к информации. Сегодня, наверное, теряют актуальность написание текстов, которые искусственный интеллект за минуты, за секунды делает лучше и быстрее, чем любой студент. А это дает себе, дает нам основание пересмотреть, в принципе, подходы к многим сферам, не только к образованию, но и к образованию в том числе.
4: Важный сигнал.
7: Доллары и евро штурмуют годовые максимумы. Что произошло с курсом валют в начале осени и чего ждать дальше? По итогам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже 1 сентября валютный рынок показал ощутимую динамику. Западные валюты и юань ушли в рост, а российский рубль продолжил падение. Доллар продавали по 3 рубля, а евро по 3,55. За 10 китайских юаней просили 4 рубля 57 копеек, а за 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек. Валютный портфель белорусов снова перестраивается. Пока доллар и юань укрепляют позиции, российская валюта стремительно теряет в цене. Подорожание доллара и юаня связано с рыночным ценообразованием, отметил глава Нацбанка Роман Головченко.
8: С учетом того, что наш валютный курс плавающий, у нас рыночное ценообразование, поэтому, соответственно, белорусский рубль автоматически сдевальвировался немного к доллару США.
7: Среднегодовой курс нацвалюты в Беларуси в следующем году может составить 3 рубля 57 копеек за доллар, а в 2028 – 3 рубля 81 копейку. Этот прогноз ряда отечественных экономистов подтверждают и аналитики Евразийского банка развития. Потенциальными угрозами для финансовой стабильности Беларуси они называют ценовую нестабильность, глобальный финансовый кризис и замедление роста банковских вкладов. В таких условиях прогнозировать дальнейший курс белорусского рубля крайне сложно, отмечают эксперты. Доллар в Беларуси может стоить 4 или даже 5 рублей, говорит экономист Алиса Рожиченко.
9: Вообще сложно сейчас что-то прогнозировать, потому что геополитические факторы выходят на первый план и напрямую влияют на экономику России, на экономику Беларуси. Поэтому изменение курса предсказать очень сложно, будет ли он 4 рубля, или будет он 5 рублей, или он будет там 3,5 рубля оставаться некоторое время. Очень сложно, потому что мы не знаем, что будет происходить и какие политические решения будут приниматься. Потому что именно политические решения сейчас напрямую влияет на экономику.
7: К Как всегда, основным фактором влияния на белорусский рубль остается Россия. Москва испытывает жесткий кризис в связи с санкциями и колоссальными тратами на СВО. И этот кризис в итоге отображается и на Беларуси, отмечают эксперты. По их словам, ничего хорошего белорусам ждать тоже не приходится. Белорусский рубль уже не спасти, считает экономист Ярослав Романчук.
10: Когда там очередные санкции, российский рубль там подпрыгнул сразу, там, знаете, спекуляты до 200 даже, ну, естественно, белорусский рубль там, привязанный намертво к российскому, ждет то же самое. И поэтому я представляю, как с каким холодным потом, в холодном поту просыпается руководство Национального банка и тот же Лукашенко, понимая, к чему это может привести. Вот, тогда либо отвязываешься от российского рубля и делаешь свою политику, и ты тоже нарываешься на ту же самую инфляцию, девальвацию, которая, ты там говорил, никогда не будет, потому что мы тут с нашими союзниками что-то делаем.
7: Белорусский валютный рынок в сентябре с большой долей вероятности ожидает развития тенденции последних дней августа, полагают эксперты. По их словам, в том случае, если курс доллара на российском рынке преодолеет отметку в 100 рублей и двинется дальше, на белорусских торгах обменный курс доллара также продолжит движение вверх. Эксперты не исключают, что доллар в Беларуси продолжит разгоняться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр образования Андрей Иванец доложил главе государства о готовности системы образования к новому учебному году.
11: Уважаемый товарищ президент, разрешите доложить по тем вопросам, о которых вы сказали. Первое. О готовности к новому учебному году. С 1 сентября у нас начало функционировать 3500 учреждений дошкольного образования. 300 воспитанников,
12: детские сады, ясли.
11: 300 тысяч воспитанников пришло в наше учреждение дошкольного образования. 2600 школ, чуть больше, чем миллион, 1,025,000 учащихся пришло, 87,5 тысяч первоклассников. К 1 сентября все паспорта готовности были подписаны. Что важно, уважаемый товарищ президент, благодаря вашей поддержке 3 года назад на совещании, на рассмотрении готовности школ к началу учебного года, мы в этом году заканчиваем 3-летний план модернизации наших школ.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
13: Здравствуйте. Добро пожаловать на нашу сегодняшнюю беседу. Сегодня мы разбираем вопрос, который, ну, без преувеличения, обсуждают на каждой белорусской кухне. Стоит ли высшее образование в 2026 году тех денег, времени и, скажем так, нервов, которые в него вкладываются?
14: Здравствуйте. Да, и вопрос этот стал особенно острым. Раньше ведь как было? Диплом был почти безусловным билетом в лучшую жизнь. А сегодня на фоне просто огромных цен на обучение и жестких обязательств по распределению многие задаются вопросом. А не превратился ли этот билет в лотерейный? Мы и попробуем разобраться, что это все еще стратегическая инвестиция или уже экономически неоправданный риск.
15: Совершенно верно. И наши взгляды на этот счет, скажем прямо, расходятся. Я буду отстаивать позицию, что высшее образование, несмотря на все его издержки, остается незаменимым фундаментом. Фундаментом для долгосрочного успеха и развития не только отдельного человека, но и, что важно, страны в целом.
14: А я, в свою очередь, постараюсь доказать, что в нынешних реалиях вот эта погоня за корочкой – это зачастую финансовая авантюра. И что квалифицированные рабочие профессии сегодня предлагают куда более быстрый и, что самое главное, надежный путь к финансовой стабильности.
15: Что ж, давайте тогда начнем с самого острого, с денег. Я знаю, у вас есть очень веские цифры.
14: Да, давайте сразу к делу. Без вот этих пафосных рассуждений о будущем нации. Поговорим о кошельке обычной семьи. Высшее образование в 2026 году – это очень-очень дорого. Вот смотрите, возьмем для примера престижные специальности. Хотите стать стоматологом в БГМУ? Готовьте 550 тысяч 44 рубля в год. Мечтаете о карьере в международных отношениях в БГУ? Это уже до 6126 рублей. 5 лет обучения, и вот уже только за саму учебу семья выложила более 30 тысяч рублей.
16: Сумма внушительная, не спорю.
14: Подождите, это только начало. Это ведь не онлайн-курсы. Студенту нужно где-то жить, что-то есть, как-то одеваться. Особенно, если он переехал в Минск из региона. Скромно посчитаем расходы на проживание, питание и прочее, и мы легко выходим на общую сумму в 50, а то и 60 тысяч рублей за 5 лет, чтобы было понятнее, что это за деньги. Это просто астрономическая сумма. Это цена хорошего нового автомобиля. И все это аванс за очень туманные перспективы.
16: Но ведь вы говорите только о платном обучении. У нас же сохраняется большая доля бюджетных мест, где основную финансовую нагрузку берет на себя государство.
14: Вот. Вот мы и подошли к моему любимому мифу о бесплатном образовании. На самом деле это не подарок. По сути, это кредит от государства, который выпускник затем отрабатывает через систему распределения. То есть обязательную двухлетнюю работу там, куда его направят. И если выпускник по какой-то причине хочет от этого счастья отказаться, например, нашел работу мечты в частной компании, или хочет уехать, он должен вернуть государству полную стоимость своего обучения.
16: Это кажется справедливым. Государство вложило деньги.
14: Давайте посмотрим на суммы возмещения. В 2026 году они просто колоссальны. Для большинства специальностей это от 28 тысяч до 50 тысяч рублей. Для медиков свыше 60 тысяч. Вы только вдумайтесь в эту цифру. 50 тысяч рублей – это, чтобы было понятнее, примерно 5-6 лет работы на среднюю зарплату в регионе. Это стоимость однокомнатной квартиры в райцентре. То есть молодой специалист начинает свою жизнь с выбора без выбора. Либо ты едешь на 2 года работать за скромную зарплату вдали от перспективных рынков, либо ты начинаешь карьеру с долга, сопоставимым с ипотекой. Это не инвестиция, это, простите, финансовая ловушка.
16: Да, это дорого, но без него ничего не построить. Во-первых, вы говорите о кредите, но забываете, кто основной инвестор. В 2025 году подготовка одного бюджетника обходилась казне почти в 10 400 рублей в год. За 5 лет это более 50 тысяч рублей на человека. Государство вкладывает огромные деньги.
14: Но ведь эффективность этих инвестиций – это отдельный вопрос. Сколько из этих денег идет на реальное обучение, а сколько на раздутые административные штаты и устаревшую материальную базу?
16: Это важный, но другой вопрос. Факт в том, что вложения есть.
15: И система распределения в этом контексте – это не золотая клетка, как вы ее представляете, а гарантия. Гарантия первого рабочего места, бесценного практического опыта, той самой первой строчки в резюме, без которой вчерашнего студента никуда не берут. Я знаю десятки примеров, когда выпускники-платники месяцами не могли найти работу по специальности, в то время как их однокурсники-бюджетники уже получали реальный опыт. Пусть и за небольшие деньги, но это старт. И второй, более глобальный момент. Высшее образование – это не только про зарплату. Это про формирование будущего страны. Речь идет о том, сможем ли мы в будущем сами создавать сложные технологии или будем полностью зависеть от других. Кто будет проектировать новые заводы, разрабатывать программное обеспечение, проводить сложные операции. Отказ от поддержки высшей школы ради сиюминутной экономии – это, ну… Это стратегический выстрел себе в ногу.
14: Это все красивые слова про будущее нации, но молодой человек и его семья принимают решения здесь и сейчас, исходя из реальности рынка труда. А реальность в 2026 году такова, что в Беларуси наблюдается настоящий культ квалифицированного рабочего. Это дефицитный специалист, за которым компании буквально охотятся. Смотрите. Наладчик станков с ЧПУ в Минске, профессия, которую можно получить в колледже за пару лет, зарабатывает от 3,5 до 5 тысяч рублей. Опытный сварщик-аргонщик – до 10 тысяч рублей. А теперь возьмем вашего выпускника-юриста или экономиста. После 5 лет в ВУЗе и 60 тысячах потраченных рублей он выходит на рынок и в лучшем случае находит работу за 1300 рублей. Разрыв колоссальный. Пока теоретик с дипломом будет 10 лет отбивать затраты на свое обучение, его ровесник-практик из колледжа уже, скорее всего, купит квартиру и машину.
17: Это очень эффектное, но, на мой взгляд, некорректное сравнение. Вы ставите рядом пиковый доход опытного рабочего, который, скорее всего, уже достиг своего карьерного потолка, и стартовую зарплату специалиста, у которого вся карьера еще впереди. Это сравнение спринта и марафона. Да, на первых 100 метрах спринтер впереди, но всю дистанцию он так не пробежит. Более того, сегодня молодой инженер без опыта вполне может претендовать на 1800-3000 рублей, что уже, знаете ли, вполне сопоставимо с зарплатой рабочего.
14: Хорошо, а давайте поговорим про ваш марафон и потенциал роста. Вы утверждаете, что на дистанции ситуация меняется. Давайте посмотрим на эти самые зарплатные потолки, о которых вы говорите. Какие у вас аргументы?
15: Аргументы – это статистика самых высокооплачиваемых секторов экономики. Через 5-10 лет после выпуска именно специалисты с высшим образованием занимают топовые позиции. Возьмем IT. Синьор-разработчик в Минске – это средний годовой доход в 45 тысяч рублей, то есть около 3,5 тысяч в месяц. И это средний показатель. Топ-специалисты зарабатывают в разы больше, а прогнозы говорят о росте зарплат в секторе на 45% в ближайшие 5 лет. Или финансы. Вакансия главного бухгалтера или финансового директора в крупной компании – это 6 тысяч, 10 тысяч, а то и 14 тысяч рублей. Или частная медицина, куда уходят многие врачи после отработки распределения. Стоматолог-ортопед в хорошей частной клинике – это 8-12 тысяч рублей в месяц. Вот где окупаются те самые вложения. Рабочая специальность, при всем уважении, таких перспектив не дает.
14: Подождите, подождите. Я просто не могу с этим согласиться. Цифра, которую вы называете, это даже не верхушка айсберга. Это, простите, снежинка на его вершине. Это красивая маркетинговая картинка для абитуриентов, которая имеет мало общего с реальностью для 95% выпускников. Вы говорите о синьор-разработчиках. А каков путь до этой позиции? Сколько лет нужно работать за среднюю зарплату? И каков процент тех, кто, ну, сходит с дистанции? Эти высокие зарплаты в IT получают те, кто работает на экспорт, на западные компании. И для этого нужен не только диплом, но и свободный английский и специфические навыки, которым в ВУЗе не учат. Средняя же зарплата обычного разработчика на внутреннем рынке около 260 рублей. Уже не так впечатляет, правда?
17: Но это все равно выше, чем у многих других специалистов.
14: Не намного выше, чем у хорошего рабочего. То же самое с медициной. Ваш пример про 12 тысяч у стоматолога – это реальность для владельца клиники или, может быть, суперзвезды с 20-летним опытом. А средний врач в государственной поликлинике с высшей категорией и 10-летним стажем получает 2600 рублей. Так что диплом – это не гарантия попадания в элитный сегмент. Это, скорее, лотерейный билет, за который вы сначала платите огромные деньги.
15: Я бы сказал, это не лотерейный билет, а пропуск. Пропуск в ту сферу, где такие зарплаты в принципе возможны. У рабочего потолок в 5-7 тысяч – это абсолютный предел мечтаний для единиц. Для IT-специалиста или финансиста это лишь одна из ступеней карьерной лестницы. Высшее образование дает не 100% гарантию, нет, оно дает возможность. И это ключевое различие. Оно открывает двери, в которые без него просто не войти.
14: Хорошо, давайте поговорим про эти двери. А они вообще ведут туда, куда нужно рынку? Система образования готовит специалистов, на которых есть реальный спрос?
15: Безусловно, она старается реагировать. Возможно, с некоторой инерцией, но реакция есть. Посмотрите на официальные данные по вакансиям. В одном только Минске требуется более 2300 врачей. Огромный спрос на инженеров, учителей, бухгалтеров. Нынешний курс на импортозамещение только подстегивает эту потребность в инженерных кадрах. Заводы ищут конструкторов, технологов, программистов для станков. Это прямой заказ от экономики, и вузы стараются его выполнять.
14: Вот тут я с вами категорически не согласна. Системы не стараются реагировать. Она движется по инерции с огромным, просто гигантским опозданием. Вузы продолжают каждый год выпускать сотни специалистов, рынок которыми перенасыщен уже лет 10. Дизайнеры, экологи, специалисты по туризму, культурологи, маркетологи. Выпускники этих факультетов в лучшем случае идут работать продавцами или бариста. И в это же самое время в том же Минске колоссальный дефицит каменщиков, маляров, штукатуров, сантехников. Официальная статистика говорит, что около 60% всех вакансий в стране – это рабочие специальности. Это же прямое доказательство глубочайшего структурного дисбаланса. Мы тратим огромные государственные и частные деньги, чтобы готовить теоретиков, в то время как экономике отчаянно нужны практики.
15: Но нельзя же все потребности экономики сводить к стройке и ремонту. Это, простите, тактическое мышление. Да, сегодня нам не хватает штукатуров, а завтра, когда строительный бум закончится, они станут не нужны. А инженеры, врачи и ученые – это стратегический ресурс, они нужны всегда. Подготовка такого специалиста требует 5-6 лет. Мы не можем пожертвовать системным развитием ради закрытия сиюминутных вакансий. Кроме того, университет учит главному умению учиться, анализировать информацию, системно мыслить. Эти навыки универсальны и пригодятся, даже если человек в итоге не будет работать по диплому.
14: Но пока мы готовимся к системному развитию, конкретный молодой человек тратит 5 лет жизни и десятки тысяч рублей, чтобы потом обнаружить, что его диплом никому не нужен. Это неэффективно и, я бы сказала, безответственно по отношению к целым поколениям. Это вопрос не только экономики, но и сломанных судеб.
15: Это скорее вопрос осознанного выбора профессии самим абитуриентам, а не провал системы как таковой. Нужно трезво оценивать перспективы.
14: Что ж, думаю, наши позиции достаточно ясны. Если собрать все мои мысли в одну, то получится вот что. В 2026 году мы живем на рынке дорогого труда, где практический навык здесь и сейчас ценится гораздо выше теоретических знаний из диплома. Высшее образование превратилось в предприятие с высокими финансовыми рисками, с угрозой долгов по распределению и с очень туманными перспективами для целого ряда популярных специальностей. Для прагматичного молодого человека, который хочет быстрее встать на ноги, выбор в пользу хорошего колледжа и рабочей профессии зачастую является более рациональным и, да, безопасным путем к финансовой независимости.
18: А я, в свою очередь, еще раз подчеркну. Несмотря на все перечисленные трудности, высшее образование было и остается фундаментом для построения долгосрочной, успешной и высокооплачиваемой карьеры. Именно оно открывает доступ в самые доходные и интеллектуальные сектора экономики – IT, финансы, частную медицину, высший менеджмент. Это инвестиция, которая, возможно, окупается не сразу, но с годами приносит дивиденды в виде не только дохода, но и социального статуса, интересных задач и в конечном счете способствует развитию всей страны. Отказаться от этого пути ради быстрой, но ограниченной выгоды рабочей специальности значит проиграть в долгосрочной перспективе.
14: Пожалуй, в одном мы можем сойтись. Простого и однозначного ответа на этот вопрос сегодня не существует. Знаете, когда мы так оперируем цифрами, легко забыть, что за каждой из них реальная семья, которая пытается принять одно из важнейших решений в жизни. И это, конечно, невероятно сложный выбор.
18: Надеюсь, наши сегодняшние аргументы и данные станут хорошей пищей для размышлений для тех, кому этот выбор еще предстоит.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
19: Президент Александр Лукашенко о развитии сети технопарков по всей стране.
20: В строительстве меня интересует, какова ситуация, хватает ли рабочих рук, рабочей силы, и что в перспективе мы будем строить в Минске. Концептуально определено президентом. Минск не должен задохнуться от излишних людей, и стягивать людей в Минск нельзя из регионов. Наверное, ты уже это сам понимаешь. Потом мы договаривались на примере технопарка, который мы недавно, производственного технопарка, создавали, что это неплохая вещь. Люди туда приходят, работают, неплохо работают. Как идет строительство таких технопарков? Мы определяли, что не только в Минске, но и по всей стране надо развивать сеть этих технопарков. Что здесь? Ну, по транспорту я только что сказал. По городской среде комфортной, чтобы она была комфортной, я тоже уже сказал. Поэтому, ну и кадровые вопросы, я как всегда об этом говорю. Если они есть, как работают люди, что надо было где-то доработать, посмотреть. Знаю, что по характеру ты человек добряк, всем все хорошо, но, наверное, есть и недостатки, особенно в кадре. Есть человек, нормальный руководитель, там есть и движение какое-то вперед, и результат. Если его нет, значит, движения не будет.
4: Важный сигнал.
21: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
22: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
21: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
22: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
21: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
0: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
21: С экранах телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
2: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
21: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко о развитии сети технопарков по всей стране.
20: В строительстве меня интересует, какова ситуация, хватает ли рабочих рук, рабочей силы и что в перспективе мы будем строить в Минске. Концептуально определено президентом, Минск не должен задохнуться от излишних людей и стягивать людей в Минск нельзя из региона. Наверное, ты уже это сам понимаешь. Потом мы договаривались на примере технопарка, который мы недавно производственного технопарка создавали, что это неплохая вещь. Люди туда приходят, работают, неплохо работают. Как идет строительство таких технопарков? Мы определяли, что не только в Минске, но и по всей стране надо развивать сеть этих технопарков. Что здесь? Ну, по транспорту я только что сказал. По городской среде комфортной, чтобы она была комфортной, я тоже уже сказал. Поэтому, ну и кадровые вопросы, я как всегда об этом говорю. Если они есть, как работают люди, что надо было где-то доработать, посмотреть. Знаю, что по характеру ты человек добряк, всем все хорошо, но, наверное, есть и недостатки, особенно в кадре. Есть человек, нормальный руководитель, там есть и движение какое-то вперед, и результат. Если его нет, значит, движения не будет.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
1: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
3: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
1: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
3: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радиосигнал.
7: Три работника погибли в канализационной шахте в Калинковичах. По предварительным данным, сотрудники Калинковича и водоканала проводили плановые работы на канализационно-насосной станции. 44-летний начальник участка и два слесаря 43 и 37 лет очищали корзины-ловушки от мусора. Через некоторое время мужчины перестали выходить на связь. Коллега обнаружил их личные вещи и плавающий в шахте фонарик. После вызова МЧС спасатели извлекли из канализационной шахты тела троих работников. Причины трагедии еще устанавливают. В Логойском районе за два дня исчез водоем. Житель Логойского района рассказал, что водоем возле мемориального комплекса «Дальва» практически полностью исчез всего за два дня. В воскресенье мужчина приезжал туда за грибами, озеро было на месте. Во вторник воды почти не осталось. По его словам, водоем искусственный, а расположенные рядом дамба и гидротехническое сооружение давно заброшены. Предположительно, причиной мог стать прорыв или размыв дамбы. В Борисовском районе во время охоты ранили медведя. Он скрылся в лесу. В охотничьих угодьях возле деревни Горелый Луг охотники ранили медведя, но убить его не смогли. Животное ушло в лес и до сих пор остается на воле. Жители и гостей района призывают быть осторожными и по возможности временно отказаться от походов в лес. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Из первых уст.
19: Учитель китайского и английского языков Татьяна Полховская о том, как белорусские школьники получили постоянную связь с носителями китайского языка и культуры.
6: Здесь я не без гордости. Хотела бы упомянуть, что гимназия номер 2 города Орши осуществляет международное сотрудничество с экспериментальной высшей школой города Циндао. Я являюсь координатором этого проекта. Мы проводим онлайн-мероприятия с нашими китайскими друзьями на регулярной основе. Это могут быть и уроки белорусской культуры, и уроки китайской культуры, онлайн-концерты, выставки и многое-многое другое. И за годы сотрудничества мы действительно провели очень много ярких, интересных мероприятий. Дети могут попрактиковаться в языке. Если возникают какие-то сложности с китайским, то мы всегда можем подключить английский. Таким образом, одним выстрелом, как говорится, убить двух зайцев. Ну и я, конечно же, им помогаю в этом. В апреле 2024 года мы с ребятами ездили к нашим китайским друзьям. Да, я возила своих учеников. И эта поездка была еще примечательна тем, что моим ученикам удалось пожить в китайских семьях несколько дней. То есть мы жили на территории кампуса, той школы, с которой сотрудничаем, но потом китайские семьи их забрали к себе на несколько дней.
8: И представляете, насколько...
6: Конечно, насколько они окунулись в быт, они прочувствовали на себе все это, что китайцы едят в обычной повседневной жизни, какие передачи они смотрят по телевизору, как обустроен вообще их быт, как выглядит их квартира. И, конечно же, у них была очень насыщенная культурная программа. Кто-то даже, представляете, побывал на китайской свадьбе.
9: Важный сигнал.
21: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
23: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
21: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
23: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
21: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
23: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
21: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
23: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться, почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
21: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку, говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
19: Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев о росте инвестиций в столицу за первое полугодие.
5: По уровню инвестиций 110% тоже было обеспечено по итогам полугодия, и это, конечно, тоже высокий процент.
20: А за счет чего?
5: Ну, это в основном строительные вопросы, потому что практически по всем направлениям стройки мы дали большое количество объектов. В городе вообще строится более 700 объектов.
20: Но это же социальная сфера, в основном жилье.
5: Ну, жилье мы, конечно, снижаем темпы, и в соответствии с вашим поручением мы уже сегодня приняли ряд мер для того, чтобы в рамках тех параметров, которые вы обозначили.
20: Нет, так не инвестиции. Строить. Это что, ты что, в предприятии настроил столько?
5: В том числе и технопарки, их строительство дает результат. Это, конечно, вклад жилья. Большое количество различные строят, это не из бюджета, это частная организация. В основном это административное здание, ремонт, реконструкция, капитальный ремонт зданий, который проходит в городе. То есть это складывает вот такое общее направление. Плюс вкладывают и иностранные инвесторы. У нас Северный берег, вот уже в этом году порядка 500 миллионов. Это вклад Северного берега, их инвестиции в копилку города. И мы продолжаем дальше работать с инвесторами, которые строят предприятия в городе различные.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радио.

0: население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
1: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
0: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
1: Ого.
0: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, ну, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
1: Угу.
0: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
1: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
0: Да, динамика тут самая важная.
1: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было, ну, совсем недавно.
0: Буквально вчера, да?
1: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
0: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
1: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
0: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
1: И довольно дорогой проект, надо сказать.
0: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
1: То есть страх перед будущим.
0: Конечно.
1: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, ну, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
0: Да, сразу после института.
1: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
0: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит.
1: Угу.
0: Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, ну, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
1: Те самые дети демографической ямы.
0: Точно.
1: Которых изначально родилось очень мало.
0: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
1: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
0: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
1: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
0: Достаточно просто отъехать от столицы.
1: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
0: Угу. Классы просто не добирают учеников.
1: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
0: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
1: Ну да, людей меньше становится.
0: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
1: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
0: Так.
1: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
0: Это классический эффект демографических ножниц.
1: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
0: Почти каждый шестой житель.
1: Да.
0: Да.
1: Почти каждый шестой.
0: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
1: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
0: Ничего себе.
1: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
0: То есть стариков больше, чем детей?
1: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
0: Угу.
1: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и

0: производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
1: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
0: Какая?
1: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
0: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
1: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
0: Почти три четверти.
1: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
0: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
1: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
0: Поликлиники, больницы.
1: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
0: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
1: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
0: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
1: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
0: Вот я о том же.
1: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
0: Столица действует как такой гигантский пылесос.
1: Да, да.
0: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
1: Так.
0: А огромная Гродинская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
1: Кошмар.
0: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
1: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
0: Угу.
1: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
0: Спираль сужается.
1: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
0: Ну да, это точная наука.
1: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
0: Математика здесь абсолютно безжалостна.
1: Абсолютно.
0: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
1: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
0: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
1: То есть каждый пятый человек?
0: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
1: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
0: Соотношение работающих и иждивенцев.
1: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
0: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
1: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
0: Меньше 4 миллионов.
1: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
0: Ничего себе.
1: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
0: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
1: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
0: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
1: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
0: Или пробить товар на кассе.
1: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
0: Угу, это правда.
1: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
0: То есть это не накопительный счет?
1: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
0: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется?
1: Да. Тогда система просто начинает трещать по швам.
0: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
1: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
0: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
1: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
0: То есть номинально платить те же суммы.
1: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
0: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
1: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
0: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
1: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
0: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
1: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
0: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
1: Деньгами залить.
0: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
2: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
0: В смысле?
2: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
0: Ни профессионального оборудования для работы.
2: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
0: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
2: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
0: То есть это работает как антиреклама.
1: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
0: Угу.
1: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
0: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
1: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
0: То есть семья видит такой парадокс? Цифра на карточке вроде бы стала больше.
1: А купить на нее в магазине можно меньше.
0: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
1: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
0: А, точно.
1: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
0: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
1: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
0: Возможность зарабатывать.
1: Да.
0: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
1: Угу.
0: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
1: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
0: Это пугает людей?
1: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
0: Да, согласна.
1: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди рациональные существа.
0: они реагируют на стимулы.
1: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
0: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
1: К сожалению.
0: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
1: Да, математика против них.
0: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
1: Угу.
0: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
1: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
0: Какой?
1: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
0: Да уж.
1: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
0: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
1: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
0: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Счастливые часы. В Крыму бензин будут продавать только 4 часа в сутки. Что с топливом в других регионах? Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поставки топлива пока не покрывают потребности жителей региона. Из-за этого часть крымчан столкнется с ограниченным доступом к бензину. Теперь суточный объем топлива на АЗС будут продавать в два периода – с 8 до 10 часов и с 18 до 20. Актуальную информацию о наличии бензина и дизеля на конкретных заправках будут публиковать в 7 утра. Аксенов рекомендовал проверять ее перед поездкой. По мере увеличения объемов поставок ситуация с топливом должна исправиться, написал Аксенов в своем телеграм-канале.
5: Слежу за всеми вашими комментариями и обращениями в соцсетях. С учетом поступающих сигналов принято следующее решение по организации продаж. Суточный объем топлива будет выдаваться на заправках в два этапа. Утром с 8 до 10 и вечером с 18 до 20. За час до открытия утренней продажи, то есть в 7.00, на интерактивной карте заправок Министерства топлива и энергетики Республики Крым появится актуальная информация о том, на каких заправках бензин и дизельное топливо будут в наличии. Рекомендую проверять карту перед выездом, чтобы не тратить время напрасно.
4: Летом купить топливо в Крыму нельзя было ни за наличный, ни за безналичный расчет. Местные власти призвали жителей и гостей полуострова потерпеть и доверять только официальным сообщениям. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. Россияне из разных регионов вынуждены стоять в очередях на АЗС.
6: Я в шоке.
7: Пробка за бензином.
8: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ.
4: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
9: Все нормально. Везде есть.
10: Везде есть все.
9: Да. Не надо вот этих истерик.
10: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
4: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и из присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
11: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
12: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
13: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
14: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
15: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
4: По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Несколько сетей уже ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства «Рейтер» до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает, отмечают эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
16: Эк.
3: 2.
16: До.
3: 3.
16: Тин.
3: 4.
16: Чар.
3: 5.
16: Пач.
3: 6.
16: Че.
3: 7.
16: Сат.
3: 8.
16: Ат.
3: 9.
16: Но.
3: 10.
16: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. важный сигнал.
17: Самый важный завис. Беларусь и Россия договорились по всем пунктам плана сближения союзного государства, кроме трех. В чем загвоздка? Беларусь и Россия почти согласовали очередной трехлетний план сближения союзного государства. Из 110 пунктов договорились по 107. Об этом свидетельствует закрытый документ Минэкономики Беларуси, с которым удалось ознакомиться журналистам. По их словам, главным камнем преткновения остался единый рынок энергоносителей.
18: Основной конфликт вокруг энергетических рынков. Белорусская сторона настаивает на формулировке создания объединенного рынка газа, электроэнергии, нефти и нефтепродуктов. Предлагают прописать равноправные условия деятельности белорусских и российских субъектов хозяйствования. Единые правила доступа к энергетической инфраструктуре и согласованные принципы формирования тарифов на услуги естественных монополий в сфере энергетики. Российская сторона предложила вместо всего этого формулировку всего из 5 слов «развитие сотрудничества в нефтегазовой сфере», то есть размыто и без конкретных обязательств. Минэнерго Беларуси и концерн «Белнефтехим» эту идею не поддержали.
17: Представители Минэкономики пишут в закрытом документе, что такая краткость говорит о недостаточной заинтересованности российской стороны в выработке компромиссной формулировки. Дальше авторы приводят позицию концерна «Белнефтехим». У того уже были длительный опыт согласования с российской стороной разных документов и факты невыполнения договоренностей по поставкам нефти.
5: Можем констатировать, что все подписанные обязательства по созданию рынка нефти и нефтепродуктов остаются декларацией. Наши усилия понудить российскую сторону исполнить принятые на себя международные обязательства, а именно сбалансировать рынок и унифицировать правила доступа к системам транспортировки нефти, трактуются как неготовность к поиску компромиссных решений и провоцируют постоянные разногласия по причине высокой чувствительности указанной сферы для Российской Федерации.
17: Помимо энергетического спора, в 110 пунктах основных направлений большой список задач разной степени конкретики. В атомной энергетике страны договорились о сооружении третьего энергоблока белорусской АЭС. Этот пункт уже полностью согласован с Росатомом, как и вопросы обращения с отработанным ядерным топливом. В оборонной сфере собираются заключить в следующем году соглашение о тыловом и медицинском обеспечении воинских контингентов двух стран. В промышленности много говорится об импортозамещении. Совместно собираются производить компоненты, которые раньше закупали на Западе. А в сфере финансов хотят запустить трансграничные платежи по QR-коду для граждан Беларуси и России, отмечают журналисты.
18: Многие пункты документа довольно общие. Разные ведомства предлагают развитие сотрудничества, обмен опытом, гармонизацию подходов и взаимодействие в вопросах совершенствования.
17: Два оставшихся спорных пункта, похоже, не такие острые. Один касается сопряжения цифровых информационных систем для упрощения торговли, а второй – устранения двойного налогообложения для самозанятых граждан двух стран. По обоим белорусская сторона ждет ответа из России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
19: Дети – цветы жизни. Родители жалуются на отвратительное состояние учебников. Противные в руки брать. Начался учебный год. Школьникам выдали пособие, но не все получили книги в хорошем состоянии. У некоторых они потрепаны, исписаны и даже с дырками внутри. В Threads родители делятся фото учебников, которые требуют реанимации или уже ей не подлежат. Дочь Екатерины из Гродно в этом году пошла в 6 класс. Свою реакцию на пособие, которое выдали школьнице для занятий, мама вместила в 4 слова. «Мой шок в шоке». По словам женщины, из 15 учебников 3 новых, 5 БУ, но в более-менее хорошем состоянии, остальные 7 женщину повергли в шок.
20: Как можно выдавать такие учебники? Целый год их носить в школу. Как это можно носить? Заклеено скотчем, скотч весь отклеивается уже. Такое чувство, что их просто достали из помойки. Эти учебники должны были уже уйти в макулатуру. Как такое можно выдавать детям? Или я чего-то в этой жизни не понимаю, вы меня поправьте. Ну что это такое? Особенно математика. Это даже в руки противно брать.
19: В комментариях пользовательница Татьяна скептически отнеслась к претензии мамы. По ее словам, пособия рассчитаны на несколько лет, и если ученики их в первый же год убили, то вопросы к детям.
2: Да, внешне потрепались и подклеены, но внутри текст читается, все видно. В чем проблема? Купите сами ребенку нужные книги, а так вам выдали весь комплект за 20 рублей. Да, не идеально новый, но еще раз, купите себе новые и учитесь спокойно. Также все учебники есть в электроне, качайте, печатайте.
19: В то же время пришли в обсуждение и родители, которые разделили боль Екатерины и показали, какие книги получили их дети. Среди таких пользовательница Алина.
21: В том году дочке по математике и английскому еще хуже выдали. Страниц не хватало, либо изрезаны. Наверное, самые любимые предметы у шестиклассников. Поменяли в библиотеке на чуть получше, но тоже не айс.
19: Снимки своей прошлогодней математики женщина также приложила. Свежими примерами книг поделилась и пользовательница Наталья.
22: Тоже шестой класс, та же ситуация. Я сфоткала и отправила классной, а то ведь потом не примут. Обещали через месяц заменить, но это уже беспредел полный. Уважаемые родители, давайте с уважением относиться как к учебникам, так и к нам, родителям, которые после вас и ваших детей получают знания при помощи данных пособий.
19: В основном родители жалуются на состояние учебников, которые выдали их детям. Но есть и те, которые делятся советами для семей, которые получили потрепанные книги. Одна из пользовательниц считает, что надо сходить с ребенком в библиотеку и попросить заменить. Многие сходятся во мнении, что состояние учебников, которые выдают детям в школе, зависит от руководства учебного заведения. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
23: Президент Александр Лукашенко о благоустройстве Минска.
24: Ну вот, допустим, ты мне передал наконец-то схему строительства основных транспортных связей Минска. Это очень важно для минчан, и не только для минчан, для всей страны, потому что в Минск много людей приезжает. И я вот, ты, наверное, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом, вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют, начали хоть мыть эти машины. Но не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природы, деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее, как это в Китае. Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше? Чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов, особенно для Минска. Это очень важно.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Демографическая яма. В школах Беларуси за три года стало на 65 тысяч учеников меньше. Это целая речица. С 1 сентября этого года за парты в Беларуси сели 1 025 000 школьников. Статистика последних лет показывает непрерывное сокращение числа учащихся. За три года их стало меньше на 65 тысяч. Первоклассников тоже все меньше, отметили в Белстате.
25: В этом году в первый класс пошли около 87 тысяч детей. Для сравнения, в прошлом году их было 90 тысяч, в 2024-м 105 тысяч, а в 2023-м 110 тысяч. Убыль первоклашек за три года составила 23 тысячи.
17: Одновременно с уменьшением количества учащихся в Беларуси исчезают школы. С 2005 года закрылось около 2000 учреждений общего среднего образования. Чиновники уверяют, что тревожиться не стоит, школы закрываются в целях оптимизации и распределения госбюджета. Однако эксперты считают, что учебные заведения исчезают по другой причине. За два десятилетия количество учащихся уменьшилось на 500 000, говорит специалист по народонаселению Юрий Ракуть.
0: Масштабное закрытие школ напрямую связано с демографическими процессами в Беларуси. Молодое поколение покидает страну или испытывает финансовые трудности, что в свою очередь ведет к снижению рождаемости, а значит и уменьшению будущих учащихся. Люди массово уезжают из деревень и сел. Если еще лет 10 назад в сельской школе было около 25, в худшем случае 15 первоклассников, то сегодня это всего 4, а то и вовсе один ребенок. То есть реорганизация учреждений образования является вынужденной.
17: Что касается частных образовательных учреждений, то их в Беларуси практически не осталось. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
1: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
17: Вместе со школами сокращается и количество учителей. Если раньше в системе общего среднего образования работали более 111 тысяч человек, то сейчас 98 тысяч. На одного учителя в этом учебном году приходится в среднем 11 учеников. В городских школах это по 13 учеников, а в сельских по 6. По словам демографов, в Беларуси сохраняется высокий уровень смертности. Умирает больше людей, чем рождается. По оптимистичному сценарию, к концу века население Беларуси уменьшится на треть, до 6 миллионов человек. По пессимистичному сценарию, к этому сроку падение будет еще большим, почти в два раза, до чуть более 4 миллионов человек. Главные причины этого – резкое старение населения из-за падения рождаемости и массовая миграция, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
23: Министр образования Андрей Иванец доложил главе государства о готовности системы образования к новому учебному году.
6: Уважаемый товарищ президент, разрешите доложить по тем вопросам, о которых вы сказали. Первое. О готовности к новому учебному году. С 1 сентября у нас начало функционировать 3500 учреждений дошкольного образования. 300 воспитанников,
24: детские сады, ясли.
6: 300 тысяч воспитанников пришло в наше учреждение дошкольного образования. 2600 школ. Чуть больше, чем 1 025 000 учащихся пришло, 87,5 тысяч первоклассников. К 1 сентября все паспорта готовности были подписаны. Что важно, уважаемый товарищ президент, благодаря вашей поддержке 3 года назад на совещании на рассмотрении готовности школ к началу учебного года мы в этом году заканчиваем 3-летний план модернизации наших школ.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Все в норме. Владимир Путин заявил, что дефицит федерального бюджета есть, но он не критичный. На СВО хватит.
8: Российская экономика находится в абсолютно стабильном режиме, в абсолютно стабильной ситуации. И вот что, это самое главное.
7: Владимир Путин заявил, что государству нужно просто рациональнее расходовать деньги и правильно определять приоритеты. Ни для кого не секрет, что один из приоритетов сейчас – специальная военная операция на Украине. Именно на ее нужды уходит львиная доля расходов федерального бюджета. Это и содержание армии, и выплаты боевых, и помощь семьям погибших. В 2026 году военные расходы бюджета достигли примерно 14 триллионов 900 миллиардов рублей. Это почти 41 миллиард рублей в день. Говорит экономист Александр Климов.
9: Дефицит сам по себе действительно не означает, что у государства завтра закончатся деньги. Россия пока может занимать и перераспределять расходы, но почти 15 триллионов рублей на военные цели – это огромная нагрузка. И чем дольше сохраняются такие расходы, тем больше денег приходится искать в других местах.
7: Причем дефицит уже оказался больше, чем правительство рассчитывало изначально. И здесь у России действительно есть запас прочности. Поэтому Владимир Путин во время своего выступления и напомнил, что государственный долг страны остается одним из самых низких в мире. Откуда тогда брать недостающие деньги, объясняет финансовый аналитик Павел Чернов.
4: Вариантов несколько. Государство может больше занимать, повышать налоги, использовать резервы или сокращать другие расходы. Поэтому технически финансировать войну можно еще достаточно долго. Но бесплатных денег не бывает. В конечном итоге за увеличение государственных расходов платит вся экономика.
7: Владимир Путин намекнул, что нужно рациональнее тратить и выбирать приоритеты. Если военные расходы остаются для России номером один, то чем-то придется пожертвовать, объясняет экономист Илья Никитин.
10: Когда военные расходы защищены политически, экономить приходится на более гибких статьях или искать дополнительные доходы у населения и бизнеса. Это могут быть налоги, сборы, перенос гражданских проектов. Поэтому для обычного человека бюджетный дефицит становится заметен не в отчете Минфина, а в собственном кошельке.
7: Если коротко подытожить выступление президента, то получается, что деньги есть, но они идут на приоритетные цели. При бюджете СВО в 41 миллиард рублей каждый день становится очевидно, что на чем-то придется экономить, чтобы продолжало хватать на СВО.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Доллары и евро штурмуют годовые максимумы. Что произошло с курсом валют в начале осени и чего ждать дальше? По итогам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже 1 сентября валютный рынок показал ощутимую динамику. Западные валюты и юань ушли в рост, а российский рубль продолжил падение. Доллар продавали по 3 рубля, а евро по 3,55. За 10 китайских юаней просили 4 рубля 57 копеек, а за 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек. Валютный портфель белорусов снова перестраивается. Пока доллар и юань укрепляют позиции, российская валюта стремительно теряет в цене. Подорожание доллара и юаня связано с рыночным ценообразованием, отметил глава Нацбанка Роман Головченко.
11: С учетом того, что наш валютный курс плавающий, у нас рыночное ценообразование, поэтому, соответственно, белорусский рубль автоматически сдевальвировался немного к доллару США.
17: Среднегодовой курс нацвалюты в Беларуси в следующем году может составить 3 рубля 57 копеек за доллар, а в 2028 – 3 рубля 81 копейку. Этот прогноз ряда отечественных экономистов подтверждают и аналитики Евразийского банка развития. Потенциальными угрозами для финансовой стабильности Беларуси они называют ценовую нестабильность, глобальный финансовый кризис и замедление роста банковских вкладов. В таких условиях прогнозировать дальнейший курс белорусского рубля крайне сложно, отмечают эксперты. Доллар в Беларуси может стоить 4 или даже 5 рублей, говорит экономист Алиса Рожиченко.
12: Вообще сложно сейчас что-то прогнозировать, потому что геополитические факторы выходят на первый план и напрямую влияют на экономику России, на экономику Беларуси. Поэтому изменение курса предсказать очень сложно, будет ли он 4 рубля, или будет он 5 рублей, или он будет там 3,5 рубля оставаться некоторое время. Очень сложно, потому что мы не знаем, что будет происходить и какие политические решения будут приниматься. Потому что именно политические решения сейчас напрямую влияет на экономику.
17: Как всегда, основным фактором влияния на белорусский рубль остается Россия. Москва испытывает жесткий кризис в связи с санкциями и колоссальными тратами на СВО. И этот кризис в итоге отображается и на Беларуси, отмечают эксперты. По их словам, ничего хорошего белорусам ждать тоже не приходится. Белорусский рубль уже не спасти, считает экономист Ярослав Романчук.
13: Когда там очередные санкции, российский рубль там подпрыгнул сразу, там, знаете, спекуляты до 200 даже, ну, естественно, белорусский рубль там, привязанный намертво к российскому, ждет то же самое. И поэтому я представляю, как с каким холодным потом, в холодном поту просыпается руководство Национального банка и тот же Лукашенко, понимая, к чему это может привести. Вот, тогда либо отвязываешься от российского рубля и делаешь свою политику, и ты тоже нарываешься на ту же самую инфляцию, девальвацию, которой ты там говорил никогда не будет, потому что мы тут с нашими союзниками что-то делаем.
17: Белорусский валютный рынок в сентябре с большой долей вероятности ожидает развития тенденции последних дней августа, полагают эксперты. По их словам, в том случае, если курс доллара на российском рынке преодолеет отметку в 100 рублей и двинется дальше, на белорусских торгах обменный курс доллара также продолжит движение вверх. Эксперты не исключают, что доллар в Беларуси продолжит разгоняться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Это хуже всеобщей мобилизации. В селе под Пензой неизвестные штурмом взяли частный дом, чтобы забрать на фронт отца ребенка с инвалидностью. История, которая разлетелась по всем СМИ в Пензенской области и не только, на днях случилась в селе Башмаково. В обычном частном доме семья вечером смотрела телевизор, и вдруг, по словам хозяйки дома Натальи Процик, через забор пролезли люди в масках. Часть из них попыталась попасть внутрь через окно. Женщина утверждает, что одного из нападавших она узнала. Ранее он уже приходил к семье, чтобы якобы проверить документы мужа. Но на этот раз, рассказывает Наталья, разговор был совсем другой.
14: Они залезли в окно и сказали мужу: «Собирайся, мы за тобой, поедешь на Украину». Стали хватать мужа. С одного из них я сорвала маску. После этого он пережал мне шею, сонную артерию. Я на несколько секунд потеряла сознание.
5: Муж Натальи и их 12-летняя дочь закрылись на чердаке. Дальше, по версии семьи, люди в штатском выломали люк и применили травматическое оружие. Ребенка увезли в больницу, мужчину в полицию. Сейчас он под стражей. Саму Наталью, как она утверждает, несколько часов удерживали в отделении и требовали дать разрешение на проникновение в дом уже после самого штурма. Позже женщина зафиксировала травмы и начала писать жалобы. И история Башмакова возникла не на пустом месте. Пензенская области уже сообщалось о задержаниях мужчин и попытках склонить их к контракту с Минобороны.
15: Разошли всем, чтобы все в курсе были, что происходит в Каменке. Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
16: Женщина одна.
15: Первая. С мужчиной подходит и гипнотизирует, короче, мужиков. Забирают всех.
5: Военный юрист Алексей Тавалов сравнивает происходящее в регионе с настоящей охотой на людей.
18: Люди превращаются фактически в ресурс для рекрутинга. Когда появляются деньги за каждого приведенного контрактника и планы по набору, возникает опасная система мотивации. Человека начинают воспринимать не как гражданина с правами, а как потенциального кандидата, которого нужно любым способом довести до пункта отбора.
5: После серии подобных историй жители Пензенской области начали предупреждать друг друга. В регионе появились специальные чаты. Там люди сообщают, где замечены вербовщики, где задерживают мужчин и куда лучше сегодня вообще не ходить. То есть чиновники пытаются усилить вербовку, но получается обратный эффект. Люди начинают организовываться, чтобы от этой вербовки защититься, отмечает социолог Илья Васильев.
20: Это очень показательная реакция, когда официальным институтам перестают доверять, возникает горизонтальная взаимопомощь. Предупредить соседа, позвонить родственникам, сообщить в общий чат. И чем жестче работают вербовочные механизмы, тем быстрее люди учатся их обходить.
5: Причем история семьи Процик на этом не закончилась. Наталья утверждает, что после жалоб неизвестные посадили ее в черный внедорожник, вывезли в лес и угрожали ей и родственникам. Сейчас против нее и мужа возбуждены дела. Она пытается добиться расследования и огласки. По ее словам, всеобщей мобилизации в России официально нет. Но то, что происходит в Пензе, по словам Натальи, еще хуже.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
26: Сиаха.
3: Синий.
26: Нила.
3: Коричневый.
26: Бура.
3: Зеленый.
26: Сабз.
3: Оранжевый.
26: Наранджи.
3: Фиолетовый.
26: Джамуни.
0: Красный.
26: Сурх.
0: Белый.
26: Сафед.
0: Желтый.
26: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
19: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
2: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
19: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
2: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
19: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
2: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
19: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться. Почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
2: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. «Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку», — говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
23: Президент Александр Лукашенко принял с докладом председателя Минского городского исполнительного комитета Владимира Кухарева.
21: Владимир Кирович, сегодня годовщина, я поздравляю тебя.
22: Спасибо.
21: Говорят, ты ровно 6 лет
4: Да. Работаешь руководителем в городе Герои Минске. Ну, как обычно, можно какие-то подвести итоги, но главное не итоги, а главное перспективы. Поэтому первый вопрос – это экономика. Ты понимаешь, есть экономика, значит, есть развитие. Твоя экономика – это не столько там сельское хозяйство, хотя ты вкладываешься, спасибо своим бюджетам минским, и в некоторые комплексы, которые ты строишь. Это десяток, наверное, по республике. Это не первый год. Но не это главное. Главное в Минске – это промышленность. Промышленность. Какова ситуация в промышленности Минска и что больше всего, какие предприятия больше всего недорабатывают, проблемные предприятия, с которыми надо было бы работать. Ну вот я вчера слушал доклад премьер-министра. Ну, вроде бы все неплохо складывается, но это в среднем, это в целом, в общем, вроде бы картина неплохая. Но есть предприятия, которые работают ни шатка, ни валка, слабо работают. И в промышленности Минска вопросы есть. Какие предприятия, я хотел бы знать, больше всего тебя беспокоят. Поэтому в целом рост экономики и промышленности.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: СВО беременности не помеха. На заседании Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что нынешнего уровня рождаемости России недостаточно. Президент считает, что специальная военная операция не является определяющим фактором для демографической ситуации. Основное – это создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин, отметил Владимир Путин.
8: СВО, конечно, как-то влияет, но дело не в СВО. Ведь в той же Японии нет никакого СВО, и в Южной Корее нет, а рождаемость меньше, чем у нас. Поэтому, да, конечно, мы должны обращать внимание на все факторы, но это, наверное, все-таки не основной. Основной – это то, что я сказал, создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин.
6: При этом эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился именно после начала специальной военной операции. По неофициальным данным, за 4,5 года спецоперации на Украине погибли или серьезно ранены уже более 1 000 000 россиян. Уменьшение мужского населения наблюдается последние 4 года, отмечает политический аналитик Ольга Курносова.
9: Понятно, что это связано с войной. Когда на войну уходят, собственно, мужчины самого детородного возраста, очевидно, что именно так и должно было происходить. Всегда войны сопровождаются демографическим спадом, и это, в общем-то, естественная история. Но другое дело, что, видимо, Путину на это плевать.
6: Призывы Владимира Путина рожать по 8 детей, как средняя река, популяризация традиционных ценностей и ограничения на аборты оказались бессильны поднять ключевой демографический показатель в России. Суммарный коэффициент рождаемости, то есть среднее число детей на одну женщину, в этом году упал до 1,37, самого низкого значения с 2006 года. Это следует из данных Росстата, опубликованных в единой межведомственной информационно-статистической системе. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
22: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
6: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация. Падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 000 000 человек в год, Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии – до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
23: Президент Александр Лукашенко принял с докладом председателя Минского городского исполнительного комитета Владимира Кухарева.
4: Владимир Кириллович, сегодня годовщина, я поздравляю тебя.
7: Спасибо.
4: Говорят, ты ровно 6 лет работаешь руководителем в городе Герои Минске. Ну, как обычно, можно какие-то подвести итоги, но главное не итоги, а главное перспективы. Поэтому первый вопрос – это экономика. Ты понимаешь, есть экономика, значит, есть

0: Я вчера слушал доклад премьер-министра. Ну, вроде бы все неплохо складывается, но это в среднем, это в целом, в общем. Вроде бы картина неплохая, но есть предприятия, которые работают ни шатка, ни валка, слабо работают. И в промышленности Минска вопросы есть. Какие предприятия, я хотел бы знать, больше всего тебя беспокоит. Поэтому в целом рост экономики и промышленности.
1: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
2: Пир.
1: Вторник.
2: Мангаль.
1: Среда.
2: Будх.
1: Четверг.
2: Джумират.
1: Пятница.
2: Джума.
1: Суббота.
2: Хафта.
1: Воскресенье.
2: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: В эфире «Между строк». Сегодня говорим о белорусской деревне. Не о надоях и гектарах, а о людях. О доярке, которая встает в 5 утра, 7 дней в неделю и получает 400 рублей в месяц. О деревне, где закрыли фельдшерский пункт, потому что оптимизация. О молодых, которые смотрят на зарплатную ведомость и уезжают. И больше не возвращаются.
5: Зарплаты растут медленнее, чем в городе. Деньги идут на технику, а не на людей. И разрыв между тем, как живет Минск, и тем, как живет белорусская глубинка, не сокращается. Он растет. Об этом сегодняшний выпуск.
4: Слушай, ну если сразу взять вот эту цифру из вступления про 400 рублей, она же вообще ломает всю картину, которую рисует официальная статистика. Там же в отчетах средняя зарплата по стране уже уверенно перевалила за 2000 рублей.
5: Подожди. 2000 в среднем и 400 в реальности. Понятно, что столица богаче, но разрыв в 5 раз звучит как-то, ну, нереалистично. Откуда вообще берутся эти победные отчеты, если люди на земле получают буквально копейки?
4: Вся суть кроется в структуре агрохолдингов. В каждом таком предприятии есть директор, есть главные инженеры, бухгалтерия, ну, всякие управленцы. Их доходы достаточно высоки. И когда они суммируются с зарплатами разнорабочих, получается магия средних чисел. И в отчет идет вот эта красивая цифра, которую обычные работяги в глаза никогда не видели.
5: Кошмар.
4: Если посмотреть на данные по районам, то в стране более 30 отстающих районов. И там средняя зарплата вообще ниже 70% от республиканской.
5: 30 районов – это же огромная территория.
4: Да, это сотни тысяч человек. А в самых слабых хозяйствах реальные выплаты вот тем самым рядовым животноводам, дояркам, ну или механизаторам падают вообще до 300 или 350 рублей.
5: Ну, слушай, ну официальный прожиточный минимум в стране уже давно выше этих сумм. Получается, человек работает полный день, производит реальный продукт, ну там молоко, мясо, и при этом балансирует на грани выживания.
4: Ну, не просто полный день. Труд животновода – это часто вообще две смены по 10 или 12 часов в сутки.
5: 7 дней в неделю?
4: Именно. Выходных практически нет. Отпуска часто существует только на бумаге, потому что, ну, банально, работать больше некому. Дефицит кадров просто колоссальный.
5: Возникает логичный вопрос. Зачем это терпеть? Если человек работает по 12 часов без выходных за сумму ниже прожиточного минимума, почему он просто не напишет заявление на увольнение?
4: Чтобы понять, почему они остаются, нужно разобрать, как вообще устроена вот эта система привязки работника к месту. Главный капкан здесь – это жилье. Вот представь тебе механизатора Андрея. Ему 32 года, он не пьет, работает на совесть. Жена в декрете, двое детей.
5: Так.
4: Его зарплата, ну, скажем, 550 рублей. Плюс 180 рублей детского пособия. Итого 730 рублей на 4 человек в месяц. И дом, в котором они живут, он принадлежит хозяйству.
5: А, то есть уволишься и на следующий день должен освободить помещение с двумя детьми на улицу.
4: Совершенно верно. А арендовать другое жилье или переехать в город на такие деньги просто нереально. Накоплений при зарплате в 550 рублей быть не может по определению.
5: Это же какой-то современный аналог крепостного права, только вместо юридического.

0: физической зависимости работает чисто экономическая.
1: Да, и жилищная. Человек буквально прикован к своему нищему хозяйству вот этим страхом оказаться на улице. И государство прекрасно знает об этом механизме.
0: И закрывает на это глаза.
1: Конечно, потому что именно этот страх потери жилья удерживает убыточные колхозы от окончательного кадрового коллапса. Без этого они бы просто встали.
0: Но есть же трудовое законодательство, есть тарифная сетка, нормы выработки. Неужели нельзя пожаловаться в инспекцию труда?
1: А жаловаться на что? Формально закон вообще не нарушен. Базовая тарифная ставка там крошечная, ну просто минимальная.
0: А все остальное это что, премии?
1: Да, премии и надбавки. И распределяет их руководство колхоза исключительно по своему усмотрению.
0: То есть премия – это не награда за хорошую работу, а инструмент послушания?
1: Абсолютно. Это идеальный рычаг давления. Лояльные и молчаливые получают эти надбавки, а тот, кто задает лишние вопросы или жалуется инспекторам, он просто остается на голом тарифе.
0: Ну подожди, часто звучит аргумент, что в деревне жить дешевле. Ну, свой огород, картошка, коммуналка ниже. Может, низкие доходы – это не так критично на самом деле?
1: Вот это, знаешь, очень опасный миф. Жизнь в деревне не дешевле. Она просто лишена базовых услуг, которые в городе вообще-то считаются нормой. И виной всему процесс, который чиновники официально называют оптимизацией.
0: Это слово обычно подразумевает повышение эффективности. А что за ним скрывается в сельской местности?
1: В реальности это тотальное закрытие социальной инфраструктуры. Больниц, фельдшерских пунктов, магазинов, аптек, банковских отделений. Автолавка. Она приезжает 2 раза в неделю. А ближайшая аптека вообще в 28 километрах.
0: Ого. А если нужен врач? Экстренная ситуация. Давление скакнуло, сердце прихватило.
1: Врач находится в 40 километрах. И скорая помощь едет из районного центра. В лучшем случае это займет час, в худшем – часа полтора.
0: Но для экстренных состояний типа инфаркта или инсульта 1,5 часа – это же фактически приговор.
1: Именно. Отсюда и берется эта пугающая статистика. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в сельской местности в 1,5 раза выше, чем в городе.
0: Получается, жить в деревне – это в прямом смысле слова рисковать жизнью каждый день.
1: Да, потому что те болезни, которые в городе лечат успешно и, рутинно, на селе становятся фатальными. Просто из-за расстояний и отсутствия диагностики.
0: Да уж, ездить на плановое обследование пенсионерам просто физически не на чем.
1: Вот именно. Ни транспорта нормального, ни сил.
0: Хорошо. С медициной на селе катастрофа. Это очевидно. Но давай посмотрим на школы. Сейчас же идет процесс закрытия вот этих малокомплектных деревенских школ. Детей переводят в крупные центры. Разве это не логично? Ну, согласись, лучше собрать детей в одной просторной школе с хорошими микроскопами, компьютерами, сильными учителями, чем держать их по 5 человек в холодном деревянном здании.
1: Чтобы ребенок получил вот это качественное образование, ему нужно до этой базовой школы элементарно добраться.
0: Но для этого же существуют школьные автобусы,
1: которые регулярно ломаются, и ездят они по таким дорогам, которые осенью и весной превращаются в какую-то непролазную грязь.
0: Да, бездорожье там суровое.
1: Вот представь расписание такого сельского школьника. Он встает в 6 утра, выходит из дома в кромешной темноте. Потом трясется 40 минут по разбитым грунтовкам.
0: И возвращается домой тоже в темноте. И абсолютно вымотанный.
1: Да. Какое вообще качество усвоения материала может быть в таком режиме?
0: Ну, о кружках, спортивных секциях или каком-то нормальном отдыхе тут вообще речь не идет.
1: Абсолютно. Но и это не все. Сама идея, что в крупных сельских школах сильный преподавательский состав – это тоже иллюзия. Кадровый голод колоссальный.
0: То есть учителей тоже не хватает?
1: Доходит до того, что физику, химию или математику ведут вообще непрофильные учителя. Ну, просто чтобы как-то заткнуть дыры в расписании.
0: А донять репетитора невозможно ни финансово, ни физически. Их там просто нет.
1: Да. И каков итог? Выпускники сельских школ стабильно показывают худшие результаты на централизованном тестировании.
0: Получается, путь к высшему образованию для большинства из них отрезан еще где-то в начальных классах.
1: К сожалению, да. И если собрать все это вместе, смотри. Работы с нормальной оплатой нет. Перспектив для детей нет. Лечиться негде.
0: Вывод напрашивается сам собой. Те, у кого есть хоть малейший шанс, просто обязаны оттуда уехать.
1: И они уезжают. Молодежь буквально голосует ногами.
0: Можешь пример привести?
1: Да, пожалуйста, вот история Дмитрия. Он молодой зоотехник. Отучился, приехал по распределению в деревню. Работал, кстати, с энтузиазмом. И получал те самые 420 рублей с учетом всех надбавок.
0: И надолго хватило этого энтузиазма?
1: Ровно на 2 года обязательной отработки. Как только срок вышел, он тут же сбежал в областной центр и сейчас работает на стройке.
0: Ну, понятно. Потому что на зарплату в 420 рублей невозможно создать семью. Ни машину купить, ни кредит на жилье взять.
1: Именно молодые специалисты смотрят на эту реальность, смотрят на своих старших коллег и просто бегут.
0: Но здесь я должна привести контраргумент.
1: Давай.
0: В 2000-х годах государство же запустило гигантскую программу. Строительство агрогородков. Это был флагманский проект.
1: О, да, агрогородки.
0: Туда же влили просто колоссальные деньги. Асфальтировали улицы, строили современные дома культуры, какие-то коттеджи для специалистов. Неужели эта программа провалилась?
1: Скажем так, программа выполнила одну функцию. Она создала красивую телевизионную витрину.
0: Витрину. То есть только внешне все хорошо?
1: Да. Инфраструктуру обновили. Но экономическую базу оставили абсолютно прежней. Агрогородок может выглядеть как швейцарская деревня, но если доярка в этой деревне все равно получает копейки, она будет чувствовать себя нищей среди вот этих свежевыкрашенных заборов.
0: То есть красивый клуб никак не компенсирует пустой холодильник?
1: Точно.
0: Проблема же не в том, что людям негде танцевать по выходным. Проблема в том, что их труд обесценен.
1: А что происходит с теми, кто не может уехать? С теми, кто сломался под этим давлением или просто не нашел в себе сил вырваться?
0: Возникает проблема повальной алкоголизации. Уровень потребления алкоголя на селе бьет все мыслимые рекорды.
1: Это от безысходности.
0: Да. Это реакция на социальное отчаяние. На бессмысленность существования. Когда ты понимаешь, что как бы усердно ты ни работал, из долговой ямы тебе все равно не выбраться.
1: И как на это реагирует власть? Отправляет туда психологов? Или, может, создает программы социальной реабилитации?
0: Нет. Государство использует исключительно карательный подход. Штрафы и ЛТП.
1: Это лечебно-трудовые профилактории. Это закрытые учреждения. Туда людей отправляют по решению суда. На принудительные работы. Формально это называется лечением. Но фактически это изоляция с обязательным низкоквалифицированным трудом. Государство рассматривает алкоголизм просто как моральную слабость и нарушение дисциплины.
0: Слушай, вот сейчас разобрали следствие. Нищета, бегство молодежи, алкоголизм, закрытые больницы.
1: Так.
0: Давай копнем в самый корень. Почему экономика сельского хозяйства вообще устроена так уродливо? Ведь люди производят еду, то, что всегда востребовано.
1: Да.
0: Аграрный сектор, по идее, должен быть сверхприбыльным. Зачем консервировать эту убыточность?
1: Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть на роль государства. В этой системе государство выступает как единственный и абсолютный помещик.
0: В смысле? Вся земля осталась в его руках.
1: Да. Крестьянин не владеет ничем. Он просто наемный рабочий, который лишен права голоса и вообще какой-либо доли в результате своего труда.
0: Но подожди. Помещику же выгодно, чтобы его хозяйство приносило прибыль. Почему тогда колхозы постоянно в долгах, как в шелках?
1: Из-за фундаментального механизма, который экономисты называют ценовыми ножницами.
0: Давай разберем это подробнее. Что это за ножницы такие?
1: Смотри, государству нужна социальная стабильность в городах. А стабильность – это когда в столичном супермаркете лежит недорогое молоко, дешевый хлеб, ну и доступное мясо.
0: Логично.
1: И чтобы обеспечить эту низкую цену, государство жестко диктует колхозам, по какой цене они обязаны сдавать свою продукцию на перерабатывающие заводы.
0: А, то есть они не могут продать по рыночной цене?
1: Нет, эта закупочная цена часто находится на грани, а то и вообще ниже себестоимости.
0: То есть колхоз производит литр молока, ну, условно, за рубль, а продать его обязан за 60 копеек?
1: Именно. И это только одно лезвие ножниц. А второе лезвие – это расходы.
0: Топливо, удобрения.
1: Да, топливо для тракторов, запчасти, электричество. Все это колхоз вынужден покупать по абсолютно рыночным высоким ценам. Получается, расходы рыночные, а доходы жестко обрезаны государством.
0: Ну подожди. Если ты постоянно продаешь дешевле, чем производишь, ты же неизбежно становишься банкротом. Это чистая математика.
1: Поэтому подавляющее большинство хозяйств в стране сидят в глубочайших долгах. Государство само выкачивает из них деньги вот этими низкими закупочными ценами.
0: Фактически субсидируя горожан за счет деревни.
1: Угу. А потом это же государство героически спасает колхозы. Выделяем кредиты и дотации, которые они никогда в жизни не смогут вернуть.
0: Но ведь официальные отчеты постоянно пестрят новостями об инвестициях?
1: О, да.
0: Закупаются новые тракторы, строятся какие-то роботизированные фермы, вкладываются миллиарды. Разве это не забота о селе?
1: Вот в этом и кроется главный парадокс. Инвестиции действительно идут. Но куда? Они идут не в человеческий капитал, они идут в железо и бетон.
0: Приведи пример.
1: Ну, представь картину, которая идеально описывает вообще всю суть этой политики. Государство закупает новейший, сложнейший трактор со спутниковой навигацией за 100 тысяч долларов.
0: Так.
1: И сажают в него работать тракториста, которому платят 400 рублей в месяц.
0: То есть человек, управляющий машиной за 100 тысяч долларов, не может купить своим детям зимние ботинки без кредита? Это звучит как какое-то издевательство.
1: Это не издевательство, это суть системы. Деньги вкладываются в оборудование просто, чтобы выполнить плановые показатели. А зарплатный фонд при этом заморожен.
0: Но ведь есть же альтернатива. Есть частный сектор, есть фермеры. Разве они не показывают, что сельское хозяйство может быть прибыльным, если снять вот эти искусственные ограничения?
1: Показывают. И еще как. Частные фермеры работают в разы эффективнее. Там, где им не мешают, они платят людям нормальные зарплаты, закупают технику сами, без всяких государственных дотаций. И молодежь у них остается работать.
0: Но если они эффективны, значит, их нужно поддержать, перенимать опыт.
1: В логике рыночной экономики – да. Но в логике государственной монополии – они угроза. Поэтому частных фермеров регулярно давят административным ресурсом. Им неохотно выделяют землю в аренду, отрезают от льготного кредитования, просто изводят бесконечными проверками.
0: Какая вообще логика в том, чтобы душить тех, кто реально умеет работать?
1: Логика удержания власти. Понимаешь, фермер, он экономически независим. Его работники зависят от него, а не от местного чиновника.
0: А, вот оно что.
1: Да. Для системы гораздо важнее сохранить тотальный административный контроль над сельским населением, даже ценой вот таких колоссальных финансовых убытков, чем позволить появиться сильному независимому классу собственников на земле.
0: Убыточным колхозам, которые зависят от дотации, просто легче управлять.
1: Именно. А успешным фермерам невозможно.
0: Но ведь эта модель ведет к неминуемому краху. Если молодежь уезжает, если старики умирают, если инфраструктура разваливается, кто вообще будет сидеть в этих тракторах за 100 тысяч долларов через 5 или 10 лет?
1: А этот вопрос уже даже не из будущего. Кадровый голод наступил прямо сегодня.
0: Прямо сейчас?
1: Найти адекватного, трезвого тракториста в сезон уборки – это огромная проблема для руководителей хозяйств. И знаешь, какой выход нашла система?
0: Какой?
1: Ну вот не так давно в Витебской области тысячи гектаров земли были переданы в аренду узбекской компании для выращивания картофеля и других культур.
0: То есть вместо того, чтобы платить нормальные деньги местным жителям и сохранить их на земле, проще завести иностранных рабочих.
1: Это убийственная логика. Местных крестьян выдавили из профессии нищетой. От безысходности люди сбежали на стройки в города. А теперь земли просто отдают иностранному капиталу.
0: Это же капитуляция.
1: Это признание того факта, что аграрная политика потерпела полное фиаско в вопросе сохранения трудовых ресурсов.
0: Вот такая картина. Без драмы, просто факты. Человек работает и не может нормально жить. Государство вкладывает деньги в село, и село все равно пустеет. Программы принимаются, отчеты пишутся, показатели выполняются, а деревни тихо умирают. Это не катастрофа с взрывом и сиреной. Это медленный процесс, когда уезжает один молодой, потом второй, потом закрывается магазин, потом школа, потом остаются только те, кому некуда идти. Изменить это можно. Рецепт несложный. Платить людям нормальные деньги за нормальный труд. Но для этого нужно признать проблему, а это труднее всего. Спасибо, что слушали «Между строк». До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
4: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
5: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
6: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
5: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
6: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. а ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
5: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира. И все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
7: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
8: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
7: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
9: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции, независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
7: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту, предупреждает эксперт. Белорусы отвечают: куда уж дороже.
10: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
11: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
12: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится, но меньше себе покупать и больше им отказывать.
13: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
14: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
7: И жалобы покупателей подтверждает официальная статистика. С начала года морковь в Беларуси подорожала почти вдвое, свекла примерно на 85%, картофель больше, чем на 80%, а лук наполовину. И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады и даже обычный обед в столовой растут как на дрожжах. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты белорусов за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
15: Хотел в Рембат, а попал в ад. Многодетный отец ради денег согласился пойти служить по контракту в тылу, но оказался в штурмовиках. Искал работу, согласился ремонтировать технику в тылу, оказался в штурмовом подразделении. Такая история произошла с многодетным отцом Сергеем Беляевым, пишет в редакцию его сослуживец Максим.
16: Ему предложили контракты и пообещали службу в ремонтном батальоне. Вербовщик даже купил ему билет до Нижнего Новгорода. Там все произошло очень быстро. Сергей подписал контракт и буквально за один день прошел медкомиссию. Ему поставили высшую категорию годности А.
15: Хотя, по словам семьи, мужчина рассказывал врачам о перенесенном инфаркте. Кроме того, после падения с высоты у него в ногах стоят металлические штифты. Как человек с таким здоровьем вообще может за один день получить категорию А, непонятно, говорит юрист по военному праву Кирилл Назаров.
17: Если у человека действительно был инфаркт и есть серьезные последствия травм, это как минимум требует изучения медицинских документов и полноценного обследования. Категория годности определяется не обещаниями вербовщика, а состоянием здоровья. И если комиссия действительно прошла за один день без проверки таких жалоб, возникает очень много вопросов к качеству этой комиссии.
15: Когда жена Сергея узнала, что вместо ремонта техники мужа отправили в штурмовики, она начала добиваться его перевода в другие подразделения. Обращалась в Следственный комитет, военную прокуратуру и Минобороны, но все это не помогло. Тогда семья пошла в Нижегородский гарнизонный военный суд. Но в июле суд тоже отказал. А вскоре после этого Сергей перестал доходить на связь. И его жена уверена, что мужа могли специально отправить на опасное задание после попытки судиться с командованием. Подтверждения этой версии нет. Официально он числится пропавшим без вести, и такая история не единична. Обещание конкретной должности при подписании контракта еще не означает, что человек действительно ее получит, объясняет бывший военнослужащий Михаил Гордеев.
18: Человек может идти подписывать контракт, потому что ему обещали водителя, ремонтника или другую тыловую специальность. Но если конкретное место службы и должность не закреплены документами, устные обещания вербовщика практически ничего не гарантируют. После подписания контракта человек попадает в систему, где его дальнейшую судьбу определяет уже командование.
15: Такие истории все чаще становятся обыденностью. С одной стороны, люди, которым нужна работа и быстрые деньги. С другой – армия, которой постоянно нужны новые бойцы на фоне огромных потерь. И между ними вербовщики с обещаниями хороших выплат, тыловой службы, работы водителем или ремонтником. Главное – подписать контракт. А дальше обещания могут закончиться очень быстро. Рембат превращается в штурмовое подразделение, проблемы со здоровьем перестают быть проблемами, а финал для многих один и тот же – тяжелое ранение, пропажа без вести или гибель.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
19: Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев о стабильной работе экономики и росте средней зарплаты в Минске.
20: Сегодня можно с уверенностью сказать, что экономика города работает стабильно. Мы
21: сколько у тебя по ВРП?
20: По ВРП мы обеспечили выполнение показателей.
21: Нет, процентов
20: сколько? 102,2. У нас сегодня вклад городского ВРП в ВВП страны – это 32%. Это третья часть, и мы понимаем, что нам надо обеспечить функционирование всех отраслей, потому что ВРП складывается из многих отраслей. Сегодня мы работаем с этими отраслями для того, чтобы они обеспечили доведенные показатели. В целом, надо отметить, что выполнен показатель по росту заработной платы. Сегодня заработная плата в городе средняя номинально составляет 3878 рублей. То есть это достаточно высокий уровень, и мы будем, конечно же, делать все, чтобы удерживать этот уровень.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
22: Самый важный завис. Беларусь и Россия договорились по всем пунктам плана сближения союзного государства, кроме трех. В чем загвоздка? Беларусь и Россия почти согласовали очередной трехлетний план сближения союзного государства. Из 110 пунктов договорились по 107. Об этом свидетельствует закрытый документ Минэкономики Беларуси, с которым удалось ознакомиться журналистам. По их словам, главным камнем преткновения остался единый рынок энергоносителей.
0: основной конфликт вокруг энергетических рынков. Белорусская сторона настаивает на формулировке создания объединенного рынка газа, электроэнергии, нефти и нефтепродуктов. Предлагают прописать равноправные условия деятельности белорусских и российских субъектов хозяйствования. Единые правила доступа к энергетической инфраструктуре и согласованные принципы формирования тарифов на услуги естественных монополий в сфере энергетики. Российская сторона предложила вместо всего этого формулировку всего из 5 слов «развитие сотрудничества в нефтегазовой сфере», то есть размыто и без конкретных обязательств. Минэнерго Беларуси и концерн «Белнефтехим» эту идею не поддержали.
22: Представители Минэкономики пишут в закрытом документе, что такая краткость говорит о недостаточной заинтересованности российской стороны в выработке компромиссной формулировки. Дальше авторы приводят позицию концерна «Белнефтехим». У того уже были длительный опыт согласования с российской стороной разных документов и факты невыполнения договоренностей по поставкам нефти.
1: Можем констатировать, что все подписанные обязательства по созданию рынка нефти и нефтепродуктов остаются декларацией. Наши усилия понудить российскую сторону исполнить принятые на себя международные обязательства, а именно сбалансировать рынок и унифицировать правила доступа к системам транспортировки нефти, трактуются как неготовность к поиску компромиссных решений и провоцируют постоянные разногласия по причине высокой чувствительности указанной сферы для Российской Федерации.
22: Помимо энергетического спора, в 110 пунктах основных направлений большой список задач разной степени конкретики. В атомной энергетике страны договорились о сооружении третьего энергоблока белорусской АЭС. Этот пункт уже полностью согласован с Росатомом, как и вопросы обращения с отработанным ядерным топливом. В оборонной сфере собираются заключить в следующем году соглашение о тыловом и медицинском обеспечении воинских контингентов двух стран. В промышленности много говорится об импортозамещении. Совместно собираются производить компоненты, которые раньше закупали на Западе. А в сфере финансов хотят запустить трансграничные платежи по QR-коду для граждан Беларуси и России, отмечают журналисты.
0: Многие пункты документа довольно общие. Разные ведомства предлагают развитие сотрудничества, обмен опытом, гармонизацию подходов и взаимодействие в вопросах совершенствования.
22: Два оставшихся спорных пункта, похоже, не такие острые. Один касается сопряжения цифровых информационных систем для упрощения торговли, а второй – устранения двойного налогообложения для самозанятых граждан двух стран. По обоим белорусская сторона ждет ответа из России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
3: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
23: Гяра.
3: 12.
23: Бара.
3: 13.
23: Тера.
3: 14.
23: Чода.
3: 15,
23: пандра,
3: 16,
23: сола,
3: 17,
23: сатра,
3: 18,
23: атара,
3: 19,
23: унис,
3: 20,
23: бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
19: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович о встрече с сельхозспециалистами на военных сборах.
24: По отзывам командиров, исключительно добросовестно выполняют задачи, стараются действительно быть образцовыми военнослужащими, это отрадно. Но вот вторая группа военнослужащих, это, с которыми проводятся сборовые мероприятия, они собраны на базе 30-й железнодорожной бригады, здесь в Слуцке, работая сегодня в Слуцком гарнизоне. Вот, не мог не приехать и не посмотреть. Было самому интересно пообщаться с этими, скажем так, гражданами нашей страны, вот, заслушать командиров, как они выполняют свои задачи. Хочу сказать, что отзывы командиров исключительно положительные.
4: Новости регионов на радио «Сигнал».
22: Грузовик и автобус вылетели в кювет после столкновения. Авария произошла на трассе М5 в Жлобинском районе. По предварительным данным, 30-летний водитель грузовика «Ивека» уснул за рулем и врезался в ехавший впереди автобус «Спас». Оба транспортных средства вылетели в кювет, грузовик опрокинулся. Пострадал 38-летний пассажир автобуса, его госпитализировали. В Беларуси назвали регионы с наибольшим числом увольнений за прогулы. За первые 7 месяцев текущего года белорусские предприятия уволили более 22 тысяч работников за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины. Это немного меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда были уволены 22,5 тысячи работников. В лидерах по числу таких увольнений Минская область и Минск, а также Могилевская, Витебская, Гомельская, Гродненская и Брестская области. Больше всего работников увольняли в агросекторе и охоте. Далее идут розничная торговля, строительство, энергетика, ЖКХ и пищепром. На Припяти поймали 75-килограммового сома. Двое рыбаков из Житковичского района во время рыбалки на Припяти вытащили огромного сома длиной почти 2,5 метра и весом 75 килограммов. Изначально мужчины ловили судака на обычный спиннинг, но вместо него на крючок попался настоящий речной гигант. После долгой борьбы рыбакам удалось вывести сома на берег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Важный сигнал.
22: Демографическая яма. В школах Беларуси за 3 года стало на 65 тысяч учеников меньше. Это целая речица. С 1 сентября этого года за парты в Беларуси сели 1 025 000 школьников. Статистика последних лет показывает непрерывное сокращение числа учащихся. За 3 года их стало меньше на 65 тысяч. Первоклассников тоже все меньше, отметили в Белстате.
6: В этом году в первый класс пошли около 87 тысяч детей. Для сравнения, в прошлом году их было 90 тысяч, в 2024 – 105 тысяч, а в 2023 – 110 тысяч. Убыль первоклашек за 3 года составила 23 тысячи.
22: Одновременно с уменьшением количества учащихся в Беларуси исчезают школы. С 2005 года закрылось около 2000 учреждений общего среднего образования. Чиновники уверяют, что тревожиться не стоит, школы закрываются в целях оптимизации и распределения госбюджета. Однако эксперты считают, что учебные заведения исчезают по другой причине. За 2 десятилетия количество учащихся уменьшилось на 500 000, говорит специалист по народонаселению Юрий Ракуть.
8: Масштабное закрытие школ напрямую связано с демографическими процессами в Беларуси. Молодое поколение покидает страну или испытывает финансовые трудности, что в свою очередь ведет к снижению рождаемости, а значит и уменьшению будущих учащихся. Люди массово уезжают из деревень и сел. Если еще лет 10 назад в сельской школе было около 25, в худшем случае 15 первоклассников, то сегодня это всего 4, а то и вовсе один ребенок. То есть реорганизация учреждений образования является вынужденной.
22: Что касается частных образовательных учреждений, то их в Беларуси практически не осталось. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
9: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
22: Вместе со школами сокращается и количество учителей. Если раньше в системе общего среднего образования работали более 111 тысяч человек, то сейчас 98 тысяч. На одного учителя в этом учебном году приходится в среднем 11 учеников. В городских школах это по 13 учеников, а в сельских по 6. По словам демографов, в Беларуси сохраняется высокий уровень смертности. Умирает больше людей, чем рождается. По оптимистичному сценарию, к концу века население Беларуси уменьшится на треть, до 6 миллионов человек. По пессимистичному сценарию, к этому сроку падение будет еще большим, почти в 2 раза, до чуть более 4 миллионов человек. Главные причины этого – резкое старение населения из-за падения рождаемости и массовая миграция, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ.
2: Вся Беларусь на одной частоте.
5: Новости союзного государства.
15: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из мира Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
10: Почему «Пегасус» сейчас не может обратно вас привезти?
15: Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены «Пегасус» именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
18: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
15: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
11: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
15: Спустя сутки турецкая «Пегасус» возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписанию. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
19: Президент Александр Лукашенко о благоустройстве Минска.
21: Ну вот, допустим, ты мне передал наконец-то схему строительства основных транспортных связей Минска. Это очень важно для минчан, и не только для минчан, для всей страны, потому что в Минск много людей приезжает. И я вот, ты, наверное, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют, начали хоть мыть эти машины. Ну, не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природой. Деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее. Как это в Китае. Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше, чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов, особенно для Минска. Это очень важно.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
12: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
7: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
12: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
7: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
13: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
7: С экранов телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
14: Если бы рядом не было войны,
8: расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
7: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко о благоустройстве Минска.
21: Ну вот, допустим, ты мне передал наконец-то схему строительства основных транспортных связей Минска. Это очень важно для минчан, и не только для минчан, для всей страны, потому что в Минск много людей приезжает. И я вот, ты, наверное, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют. Начали хоть мыть эти машины. Ну, не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природы, деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее. Как это в Китае? Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше? Чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов, особенно для Минска. Это очень важно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из мира Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
10: Почему «Пегасус» сейчас не может обратно вас привезти?
15: Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены «Пегасус» именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
18: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
15: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
11: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
15: Спустя сутки турецкая «Пегасус» возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписанию. Но сама история получилась неоднозначной.

0: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
1: Гяра.
0: 12.
1: Бара.
0: 13.
1: Тера.
0: 14.
1: Чода.
0: 15.
1: Пандра.
0: 16.
1: Сола.
0: 17.
1: Сатра.
0: 18.
1: Атара.
0: 19.
1: Унис.
0: 20.
1: Бис.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». В России возник дефицит топлива, и спасать российские заправки снова позвали Беларусь. Поставки бензина с белорусских НПЗ уже идут на максимуме. В Кремле называют это помощью союзника, но условия этой помощи от самих белорусов скрыты. Неизвестно, по какой цене продают топливо, кто получает основную прибыль и какие резервы остаются внутри страны. Получается знакомая конструкция. Москва обеспечивает белорусские заводы нефтью, контролирует главные маршруты экспорта, участвует в собственности Мозырского НПЗ, а когда российскому рынку срочно требуется бензин, белорусские мощности превращаются в его аварийный резерв. Почему равноправный союз опять работает преимущественно в одну сторону? Чем Беларусь рискует ради российских интересов и не придется ли белорусам в итоге платить за спасение чужих заправок? Об этом сегодняшний выпуск.
4: Слушай, но вот чтобы вообще осознать, что именно скрывается за этой красивой фразой про работу на максимуме, надо просто посмотреть на физические объемы.
3: Да, потому что цифры там, ну, откровенно говоря, просто шокирующие.
4: Абсолютно. Цифры всегда показывают реальную картину лучше любых пресс-релизов. Давай с конкретики начнем. О каком масштабе речь вообще?
3: Смотри, давай просто сравним два периода. Возьмем июнь 2025 года. Тогда в Россию из Беларуси ушло всего около 1 тонны бензина за весь месяц.
4: Но 1000 тонн – это вообще капля в море.
3: Вот именно. Это обычный фоновый режим. Какие-то точечные поставки, которые крупный бизнес даже не замечает. А теперь переносимся ровно на год вперед. В июнь 26-го.
4: И там уже совсем другая картина, да?
3: Еще какая. За первые 25 дней отгружено уже 141 тысячи тонн. И это был только разгон.
4: Ничего себе скачок.
3: Да, потому что в июле установили абсолютный исторический рекорд. Железнодорожные поставки составили 212 тысяч тонн бензина и еще 162 тысячи тонн дизеля.
4: Ого, 212 тысяч?
3: Да. А если сложить статистику за первые 7 месяцев, то экспорт бензина взлетел в 25 раз. Это 665 тысяч тонн.
4: Ну тут надо немного спустить эти цифры на землю, чтобы понимать пропорции.
3: Согласна. Звучит так, будто целую планету топливом залили.
4: Вот-вот, но давай будем реалистами. Для российской экономики с ее гигантскими аппетитами эти рекордные 212 тысяч тонн в месяц – это вообще не панацея.
3: Ну да, летнее потребление бензина в России – это где-то 110 или 115 тысяч тонн в сутки.
4: То есть весь этот рекордный белорусский экспорт дает огромному российскому рынку буквально пару дней передышки, просто закрывает локальные дыры, чтобы на заправках цены не взлетели.
3: А вот для Беларуси давай посмотрим с другой стороны границы.
4: Да? Какая там нормальная экспортная мощность?
3: Нормальный экспортный потенциал страны – это 150, ну, максимум 170 тысяч тонн бензина в месяц.
4: Ага. А тут 212.
3: То есть июльские цифры – это выход далеко за пределы безопасного коридора. Это мобилизация вообще всех возможных резервов.
4: И вот тут начинается самое интересное. Обрати внимание, как это подается политиками.
3: В смысле риторики.
4: Да. В нормальной экономике, если возникает жесткий дефицит, продавец диктует условия. У него же товар, который всем нужен прямо сейчас.
3: Логично.
4: Но Москва формулирует эту потребность не как коммерческий запрос, а как свое право. Кремль публично хвалит союзника за то, что тот, ну, цитирую, «чутко реагирует».
3: То есть покупатель ведет себя так, будто ему...

0: одалживают его же вещь.
1: Именно. Логика рынка просто переворачивается.
0: Но подожди, давай я побуду адвокатом дьявола. Разве это не классический удачный бизнес?
1: В каком плане?
0: Ну вот, грубо говоря, если я продаю зонтики, а на улице начинается невероятный ливень, я могу поднять цену в 3 раза. Я счастлива, покупатель с зонтом. Разве белорусские заводы просто не зарабатывают на этом чужом шторме огромные деньги?
1: Слушай, классная аналогия с зонтиками. Она работала бы просто идеально, если бы мы вообще знали цену этого зонтика.
0: А, в том да и проблема. Выгода совершенно не очевидна.
1: Абсолютно не очевидна. Все ключевые данные строго засекречены. Это такой черный ящик коммерции. Нет никакой информации о контрактных ценах или о надбавках за срочность.
0: То есть мы не знаем, продается этот бензин с нормальной рыночной наценкой или с какой-нибудь союзной скидкой?
1: Вот именно. А скидка на объемах в сотни тысяч тонн – это гигантские суммы недополученной прибыли. Миллионы долларов просто растворяются.
0: И тут еще надо добавить валютный фактор. Об этом почему-то мало говорят.
1: Да, расчеты же в рублях идут.
0: Да, за эти экстренные поставки все чаще платят российскими рублями. И это несет огромные курсовые риски. Российский рубль очень волатилен.
1: И на эти рубли ведь не купишь подсанкционное западное оборудование.
0: 100%. А оно критически необходимо для ремонта насосов и электроники на тех самых НПЗ. Завод же не из кирпичей сложен. Там западная начинка.
1: К тому же, если мы начинаем копать глубже, возникает вопрос, кому в итоге принадлежит эта секретная прибыль.
0: О, да. Структура собственности – это важнейшая деталь. Прибыль от Мазырского нефтеперерабатывающего завода далеко не целиком остается в Беларуси.
1: Там же российская доля есть.
0: Да, около 42,5% акций Мазырского завода принадлежит российской компании «Славнефть».
1: А ее контролируют «Руснефть» и «Газпромнефть».
0: Да, да. И получается вообще парадоксальная ситуация. Российский капитал получает дивиденды от того, что этот завод спасает их же собственный дефицитный рынок.
1: То есть они спасают сами себя, зарабатывают на этом, а все риски остаются в Белоруссии.
0: Точно. Износ оборудования, риск промышленных аварий – все это ложится на плечи страны, где стоит завод.
1: Ну, слушай, с другой стороны, часто можно услышать такой аргумент. Нефть-то изначально российская. Она идет по трубам из России. Разве не логично, что они требуют готовый продукт обратно?
0: Да это вообще не логично. Это ловушка, в которую многие попадают. Нефть ведь не дарят бесплатно.
1: Ее покупают? Да.
0: Конечно. И между баррелем сырой нефти и литром чистого бензина стоит колоссальная работа. Многие думают, что НПЗ – это такой фильтр. Залил нефть, процедил, получил бензин. Но это не так.
1: Давай поясним, что там на самом деле происходит.
0: Там стоят огромные установки крекинга. Грубо говоря, это такой колоссальный многоэтажный стальной желудок. Туда под страшным давлением подается тяжелая нефть. И с помощью дорогих катализаторов ее молекулы буквально разрываются на части.
1: Звучит как очень энергозатратный процесс.
0: Так и есть. Это агрессивная среда, гигантские затраты электричества. Это труд тысяч инженеров. И в конце концов многомиллиардные кредиты, которые брались на модернизацию этих заводов.
1: Да, чтобы они вообще могли производить топливо высокого класса.
0: Вот именно. Если считать, что поставщик сырья автоматически владеет результатом, то вся суть независимой переработки просто теряет смысл.
1: Согласен. Этот аргумент про российскую нефть – это просто политический рычаг. Страну пытаются выставить обычным подсобным цехом. И тут мы подходим к тревожному моменту.
0: Какому?
1: Если заводы вынуждены выжимать из себя все ради чужого рынка, что происходит с физическим ресурсом этих предприятий? Железо-то не вечное.
0: Да, давай поговорим о технической стороне, потому что слова про работу на максимуме в отчетах звучат гордо, а для инженеров это звучит как сирена тревоги.
1: Смотри, проектная мощность двух главных заводов, «Нафтана» в Новополоцке и «Мазырского НПЗ» — это 24 миллиона тонн в год на двоих.
0: Звучит солидно, но проектная мощность — это же идеальные условия. В реальности такого почти не бывает.
1: Вот-вот. По факту, в последние годы они перерабатывали в лучшем случае около 18 миллионов тонн. По 9 на каждый. И резервного третьего завода просто не существует.
0: И вся система висит на двух точках.
1: Да. Если один уходит на ремонт, выпадает сразу половина мощностей целой страны.
0: И вот что значит работа на максимуме на практике. Это ноль права на ошибку. Никакого запаса прочности. Завод ведь нельзя заглушить, попить кофе и завести снова.
1: Это же непрерывный химический цикл, он круглосуточный.
0: Именно. Требуется куча времени на безопасный разогрев и охлаждение. Плановый ремонт – это остановка на несколько недель. Надо просветить трубу ультразвуком, заменить катализаторы.
1: А когда от тебя требуют гнать бензин без остановки?
0: Эти ремонты просто откладываются. Накапливается усталость металла. И если при максимальной загрузке ломается хоть один насос, вся эта перегретая система начинает сыпаться.
1: Логичный вопрос тогда возникает. А как себя чувствует внутренний потребитель? Потому что концерн «Белнефтехим» постоянно выпускает успокоительные заявления, мол, бензина хватит всем, все стабильно.
0: Бумага все стерпит. Реальные цифры государственных резервов топлива никто не публикует. Это секрет.
1: Да, независимые аналитики просто не знают, сколько бензина лежит в хранилищах, на случай, если Мозырь завтра встанет.
0: И тут возникает прямой конфликт интересов. Государство одновременно регулирует внутренние цены на заправках и пытается выжать максимальную экспортную прибыль.
1: То есть, когда российский оптовик звонит и готов платить, у заводов есть стимул отправлять каждую свободную тонну за границу.
0: Точно. Игнорируя потребности внутри страны. Получается, что тихий риск – это не пустая колонка завтра утром, а то, что внутренний потребитель может косвенно субсидировать эту экспортную гонку.
1: За счет розничных цен.
0: Да! Давай вспомним весну 26-го года. Цены на топливо внутри Беларуси ступенчато повышались. Если заводы работают на износ, нужны огромные деньги на обслуживание и запчасти. Откуда их брать, если экспорт идет по секретным ценам? С обычных водителей.
1: Доказать это с цифрами в руках сложно из-за закрытых контрактов. Но логика железобетонная. Давай от износа железа перейдем к глобальным стратегическим вещам.
0: Да, потому что текущая ситуация ломает всю экспортную стратегию, которую строили десятилетиями.
1: До санкций география поставок белорусских НПЗ была совсем другой. Топливо шло в Украину, в страны Балтии, в Польшу.
0: Это давало возможность маневрировать. Не нравится цена тут, продадим туда. А сейчас вся эта паутина свернулась в одну нитку.
1: К российским портам и железным дорогам.
2: Дает нефть, дает порты, контролирует транзит, а теперь еще и скупает весь бензин. Круг замкнулся.
3: Завод превратился в заложника одной трубы. А еще, по данным источников, летом часть белорусского экспорта была перенаправлена в Россию с рынков Центральной Азии.
2: Да, чтобы удовлетворить этот горящий российский спрос, пришлось оголить другие направления. Это же катастрофа для репутации.
3: Это как выселить надежных арендаторов, чтобы пустить друга, у которого прорвало трубу. Друг починит трубу и уедет. А старые жильцы уже сняли другую квартиру. Вернуться туда будет невозможно.
2: Да, международная торговля так не работает. Покупатели моментально находят новых поставщиков на Ближнем Востоке.
3: Согласен. И тут надо ввести ключевой контекст, который делает ситуацию максимально токсичной. Почему вообще в России возник этот дефицит? Нефть есть, спрос есть, а переработать физически не могут, потому что колонны горят.
2: И закрывая эту дыру, белорусские заводы фактически становятся частью логистики снабжения страны, ведущей войну. Это уже не просто коммерция.
3: Топливо стабилизирует российский рынок и высвобождает ресурсы для военных нужд. А Беларусь берет на себя несоразмерные риски.
2: Колоссальный риск вторичных санкций. Западным странам теперь проще обосновать новые ограничения против заводов и банков. Без западных технологий эти НПЗ просто превратятся в груду металла.
3: Ну и прямая физическая угроза. Чем глубже заводы интегрированы в это снабжение, тем сложнее доказывать их нейтральный статус.
2: Это превращает их в потенциальные легитимные цели. Риски просто запредельные. И что будет на следующий день, когда Россия починит свои заводы?
3: А Россия уже адаптируется. Наращивают морской импорт, перестраивают логистику. Восстановление произойдет быстрее, чем белорусские заводы успеют понять, что покупатель исчез.
2: То есть вся эта работа на износ – просто использование соседа как аварийного резерва?
3: Да, бесплатный резерв. Идеальная схема. Заводы, экология, риски – все это на чужой территории. А готовый продукт берется по мере необходимости.
2: Удобно устроились.
3: И как только кризис спадет, Москва моментально закроет свой рынок. Включатся квоты, субсидии для своих, так называемые демпферы.
2: И белорусский бензин окажется просто не нужен. Заводы останутся с переполненными резервуарами, изношенным оборудованием и потерянными рынками.
3: А какие условия должны были бы быть выдвинуты, по-твоему?
2: Ну, жестко зафиксированный приоритет внутреннего рынка, открытая формула цены, надбавка за санкционный риск и гарантии сохранения альтернативных рынков. Но сейчас этого нет и в помине.
1: Да,
3: Пространство выбора сузилось до минимума.
2: Беларусь действительно может заработать на российском дефиците топлива. Но экспорт становится выгодной сделкой только тогда, когда обществу известны ее условия – цена, прибыль, риски и гарантии для внутреннего рынка. Сейчас белорусам предлагают поверить на слово, что бензина хватит всем, а максимальные поставки в Россию непременно отвечают национальным интересам. Проблема не в одной партии топлива. За годы такой интеграции Москва привязала белорусские НПЗ к российской нефти, российским портам и российскому рынку. Теперь она может обращаться с их продукцией как с ресурсом, который должен быть доступен по первому требованию. Выгоды остаются в закрытых контрактах, а санкционные, производственные, ценовые риски – в Беларуси. Так выглядит союз, в котором один партнер тушит свой пожар, а второй подносит ему последнюю канистру. И пока белорусам не показывают счет, нет никаких оснований считать, что платить по нему будет Москва. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Министр связи и информатизации Кирилл Залесский о том, что искусственный интеллект поменял все подходы к работе с информацией.
6: Думаю, что цифровизация идет сегодня во всех отраслях, во всех сферах. И здесь важна не цифровизация самой сферы образования. И в контексте форума ректоров здесь важна готовность нашей системы образования к тем вызовам, которые создаются сегодня технологиями. В мире изменилось все. Генеративный искусственный интеллект, большие языковые модели, то, что сегодня мы, в принципе, собирательно называем искусственным интеллектом, поменяли все подходы к работе к информации. Сегодня, наверное, теряет актуальность написание текстов, которые искусственный интеллект за минуты, за секунды делает лучше и быстрее, чем любой студент. А это дает нам основание пересмотреть, в принципе, подходы к многим сферам, не только к образованию, но и к образованию в том числе.
4: Важный сигнал.
7: Доллары и евро штурмуют годовые максимумы. Что произошло с курсом валют в начале осени и чего ждать дальше? По итогам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже 1 сентября валютный рынок показал ощутимую динамику. Западные валюты и юань ушли в рост, а российский рубль продолжил падение. Доллар продавали по 3 рубля, а евро по 3,55. За 10 китайских юаней просили 4 рубля 57 копеек, а за 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек. Валютный портфель белорусов снова перестраивается. Пока доллар и юань укрепляют позиции, российская валюта стремительно теряет в цене. Подорожание доллара и юаня связано с рыночным ценообразованием, отметил глава Нацбанка Роман Головченко.
8: С учетом того, что наш валютный курс плавающий, у нас рыночное ценообразование, поэтому, соответственно, белорусский рубль автоматически сдевальвировался немного к доллару США.
7: Среднегодовой курс нацвалюты в Беларуси в следующем году может составить 3 рубля 57 копеек за доллар, а в 2028 – 3 рубля 81 копейку. Этот прогноз ряда отечественных экономистов подтверждают и аналитики Евразийского банка развития. Потенциальными угрозами для финансовой стабильности Беларуси они называют ценовую нестабильность, глобальный финансовый кризис и замедление роста банковских вкладов. В таких условиях прогнозировать дальнейший курс белорусского рубля крайне сложно, отмечают эксперты. Доллар в Беларуси может стоить 4 или даже 5 рублей, говорит экономист Алиса Рожиченко.
9: Вообще сложно сейчас что-то прогнозировать, потому что геополитические факторы выходят на первый план и напрямую влияют на экономику России, на экономику Беларуси. Поэтому изменение курса предсказать очень сложно, будет ли он 4 рубля, или будет он 5 рублей, или он будет там 3,5 рубля оставаться некоторое время. Очень сложно, потому что мы не знаем, что будет происходить и какие политические решения будут приниматься. Потому что именно политические решения сейчас напрямую влияет на экономику.
7: Как всегда, основным фактором влияния на белорусский рубль остается Россия. Москва испытывает жесткий кризис в связи с санкциями и колоссальными тратами на СВО. И этот кризис в итоге отображается и на Беларуси, отмечают эксперты. По их словам, ничего хорошего белорусам ждать тоже не приходится. Белорусский рубль уже не спасти, считает экономист Ярослав Романчук.
10: Когда там очередные санкции, российский рубль там подпрыгнул сразу, там, знаете, спекуляты до 200 даже, ну, естественно, белорусский рубль там, привязанный намертво к российскому, ждет то же самое. И поэтому я представляю, как с каким холодным потом, в холодном поту просыпается руководство Национального банка и тот же Лукашенко, понимая, к чему это может привести. Вот, тогда либо отвязываешься от российского рубля и делаешь свою политику, и ты тоже нарываешься на ту же самую инфляцию, девальвацию, которую ты там говорил никогда не будет, потому что мы тут с нашими союзниками что-то делаем.
7: Белорусский валютный рынок в сентябре с большой долей вероятности ожидает развития тенденции последних дней августа, полагают эксперты. По их словам, в том случае, если курс доллара на российском рынке преодолеет отметку в 100 рублей и двинется дальше, на белорусских торгах обменный курс доллара также продолжит движение вверх. Эксперты не исключают, что доллар в Беларуси продолжит разгоняться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр образования Андрей Иванец доложил главе государства о готовности системы образования к новому учебному году.
11: Уважаемый товарищ президент, разрешите доложить по тем вопросам, о которых вы сказали. Первое. О готовности к новому учебному году. С 1 сентября у нас начало функционировать 3500 учреждений дошкольного образования. 300 воспитанников,
12: детские сады, ясли.
11: 300 тысяч воспитанников пришло в наше учреждение дошкольного образования. 2600 школ, чуть больше, чем миллион, 1 025 000 учащихся пришло, 87 500 первоклассников. К 1 сентября все паспорта готовности были подписаны. Что важно, уважаемый товарищ президент, благодаря вашей поддержке 3 года назад на совещании, на рассмотрении готовности школ к началу учебного года, мы в этом году заканчиваем 3-летний план модернизации наших школ.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
13: Здравствуйте. Добро пожаловать на нашу сегодняшнюю беседу. Сегодня мы разбираем вопрос, который, ну, без преувеличения, обсуждают на каждой белорусской кухне. Стоит ли высшее образование в 2026 году тех денег, времени и, скажем так, нервов, которые в него вкладываются?
14: Здравствуйте. Да, и вопрос этот стал особенно острым. Раньше ведь как было? Диплом был почти безусловным билетом в лучшую жизнь. А сегодня на фоне, ну, просто огромных цен на обучение и жестких обязательств по распределению многие задаются вопросом. А не превратился ли этот билет, ну, в лотерейный? Мы вот и попробуем разобраться, что это все еще стратегическая инвестиция или уже экономически неоправданный риск.
13: Совершенно верно. И наши взгляды на этот счет, скажем прямо, расходятся. Я буду отстаивать позицию, что высшее образование, несмотря на все его издержки, остается незаменимым фундаментом. Фундаментом для долгосрочного успеха и развития не только отдельного человека, но и, что важно, страны в целом.
14: А я, в свою очередь, постараюсь доказать, что в нынешних реалиях вот эта погоня за корочкой – это зачастую финансовая авантюра. И что квалифицированные рабочие профессии сегодня предлагают куда более быстрый и, что самое главное, надежный путь к финансовой стабильности.
13: Что ж, давайте тогда начнем с самого острого, с денег. Я знаю, у вас есть очень веские цифры.
14: Да, давайте сразу к делу. Без вот этих пафосных рассуждений о будущем нации. Поговорим о кошельке обычной семьи. Высшее образование в 2026 году – это очень-очень дорого. Вот смотрите, возьмем для примера престижные специальности. Хотите стать стоматологом в БГМУ? Готовьте 550 тысяч 44 рубля в год. Мечтаете о карьере в международных отношениях в БГУ? Это уже до 6 126 рублей. 5 лет обучения, и вот уже только за саму учебу семья выложила более 30 тысяч рублей.
12: Сумма внушительная, не спорю.
14: Подождите, это только начало. Это ведь не онлайн-курсы. Студенту нужно где-то жить, что-то есть, как-то одеваться. Особенно, если он переехал в Минск из региона. Скромно посчитаем расходы на проживание, питание и прочее, и мы легко выходим на общую сумму в 50, а то и 60 тысяч рублей за 5 лет. Чтобы было понятнее, что это за деньги. Ну, это просто астрономическая сумма. Это цена хорошего нового автомобиля. И все это аванс за очень туманные перспективы.
12: Но ведь вы говорите только о платном обучении. У нас же сохраняется большая доля бюджетных мест, где основную финансовую нагрузку берет на себя государство.
14: Вот. Вот мы и подошли к моему любимому мифу о бесплатном образовании. На самом деле это не подарок. По сути, это кредит от государства, который выпускник затем отрабатывает через систему распределения. То есть обязательную двухлетнюю работу там, куда его направят. И если выпускник по какой-то причине хочет от этого счастья отказаться, например, нашел работу мечты в частной компании, или хочет уехать, он должен вернуть государству полную стоимость своего обучения.
12: Ну, это кажется справедливым. Государство вложило деньги.
14: Давайте посмотрим на суммы возмещения. В 2026 году они просто колоссальны. Для большинства специальностей это от 28 тысяч до 50 тысяч рублей. Для медиков свыше 60 тысяч. Вы только вдумайтесь в эту цифру. 50 тысяч рублей – это, чтобы было понятнее, примерно 5-6 лет работы на среднюю зарплату в регионе. Это стоимость однокомнатной квартиры в райцентре. То есть молодой специалист начинает свою жизнь с выбора без выбора. Либо ты едешь на 2 года работать за скромную зарплату вдали от перспективных рынков, либо ты начинаешь карьеру с долга, сопоставимым с ипотекой. Это не инвестиция, это, простите, финансовая ловушка.
13: Да, это дорого, но без него ничего не построить. Во-первых, вы говорите о кредите, но забываете, кто основной инвестор. В 2025 году подготовка одного бюджетника обходилась казне почти в 10 400 рублей в год. За 5 лет это более 50 тысяч рублей на человека. Государство вкладывает огромные деньги.
14: Но ведь эффективность этих инвестиций – это отдельный вопрос. Сколько из этих денег идет на реальное обучение, а сколько на раздутые административные штаты и, ну, устаревшую материальную базу?
13: Это важный, но другой вопрос. Факт в том, что вложения есть. И система распределения в этом контексте – это не золотая клетка, как вы ее представляете, а гарантия. Гарантия первого рабочего места, бесценного практического опыта, той самой первой строчки в резюме, без которой вчерашнего студента никуда не берут. Я знаю десятки примеров, когда выпускники-платники месяцами не могли найти работу по специальности, в то время как их однокурсники-бюджетники уже получали реальный опыт. Пусть и за небольшие деньги, но это старт. И второй, более глобальный момент. Высшее образование – это не только про зарплату. Это про формирование будущего страны.
12: Речь идет о том, сможем ли мы в будущем сами создавать сложные технологии или будем полностью зависеть от других. Кто будет проектировать новые заводы, разрабатывать программное обеспечение, проводить сложные операции? Отказ от поддержки высшей школы ради сиюминутной экономии – это, ну… Это стратегический выстрел себе в ногу.
14: Это все красивые слова про будущее нации. Но молодой человек и его семья принимают решения здесь и сейчас, исходя из реальности рынка труда. А реальность в 2026 году такова, что в Беларуси наблюдается настоящий культ квалифицированного рабочего. Это дефицитный специалист, за которым компании буквально охотятся. Смотрите. Наладчик станков с ЧПУ в Минске, профессия, которую можно получить в колледже за пару лет, зарабатывает от 3,5 до 5 тысяч рублей. Опытный сварщик-аргонщик – до 10 тысяч рублей. А теперь возьмем вашего выпускника-юриста или экономиста. После 5 лет в ВУЗе и 60 тысячах потраченных рублей он выходит на рынок и в лучшем случае находит работу за 1300 рублей. Разрыв колоссальный. Пока теоретик с дипломом будет 10 лет отбивать затраты на свое обучение, его ровесник-практик из колледжа уже, скорее всего, купит квартиру и машину.
12: Это очень эффектное, но, на мой взгляд, некорректное сравнение. Вы ставите рядом пиковый доход опытного рабочего, который, скорее всего, уже достиг своего карьерного потолка, и стартовую зарплату специалиста, у которого вся карьера еще впереди. Это сравнение спринта и марафона. Да, на первых 100 метрах спринтер впереди, но всю дистанцию он так не пробежит. Более того, сегодня молодой инженер без опыта вполне может претендовать на 1800-3000 рублей, что уже, знаете ли, вполне сопоставимо с зарплатой рабочего.
14: Хорошо, а давайте поговорим про ваш марафон и потенциал роста. Вы утверждаете, что на дистанции ситуация меняется. Давайте посмотрим на эти самые зарплатные потолки, о которых вы говорите. Какие у вас аргументы?
12: Аргументы – это статистика самых высокооплачиваемых секторов экономики. Через 5-10 лет после выпуска именно специалисты с высшим образованием занимают топовые позиции. Возьмем IT. Синьор-разработчик в Минске – это средний годовой доход в 45 тысяч рублей, то есть около 3,5 тысяч в месяц. И это средний показатель. Топ-специалисты зарабатывают в разы больше, а прогнозы говорят о росте зарплат в секторе на 45% в ближайшие 5 лет. Или финансы. Вакансия главного бухгалтера или финансового директора в крупной компании – это 6 тысяч, 10 тысяч, а то и 14 тысяч рублей. Или частная медицина, куда уходят многие врачи после отработки распределения. Стоматолог-ортопед в хорошей частной клинике – это 8-12 тысяч рублей в месяц. Вот где окупаются те самые вложения. Рабочая специальность при всем уважении таких перспектив не дает.
14: Подождите, подождите. Я просто не могу с этим согласиться. Цифра, которую вы называете, это даже не верхушка айсберга. Это, простите, снежинка на его вершине. Это красивая маркетинговая картинка для абитуриентов, которая имеет мало общего с реальностью для 95% выпускников. Вы говорите о синьор-разработчиках. А каков путь до этой позиции? Сколько лет нужно работать за среднюю зарплату? И каков процент тех, кто, ну, сходит с дистанции? Эти высокие зарплаты в IT получают те, кто работает на экспорт, на западные компании. И для этого нужен не только диплом, но и свободный английский и специфические навыки, которым в ВУЗе не учат. Средняя же зарплата обычного разработчика на внутреннем рынке около 260 рублей. Уже не так впечатляет, правда?
12: Но это все равно выше, чем у многих других специалистов.
14: Не намного выше, чем у хорошего рабочего. То же самое с медициной. Ваш пример про 12 тысяч у стоматолога – это реальность для владельца клиники или, может быть, суперзвезды с 20-летним опытом. А средний врач в государственной поликлинике с высшей категорией и 10-летним стажем получает 2600 рублей. Так что диплом – это не гарантия попадания в элитный сегмент. Это, скорее, лотерейный билет, за который вы сначала платите огромные деньги.
12: Я бы сказал, это не лотерейный билет, а пропуск. Пропуск в ту сферу, где такие зарплаты в принципе возможны. У рабочего потолок в 5-7 тысяч – это абсолютный предел мечтаний для единиц. Для IT-специалиста или финансиста это лишь одна из ступеней карьерной лестницы. Высшее образование дает не стопроцентную гарантию, нет, оно дает возможность. И это ключевое различие. Оно открывает двери, в которые без него просто не войти.
14: Хорошо. Давайте поговорим про эти двери. Они вообще ведут туда, куда нужно рынку? Система образования готовит специалистов, на которых есть реальный спрос?
12: Безусловно, она старается реагировать. Возможно, с некоторой инерцией, но реакция есть. Посмотрите на официальные данные по вакансиям. В одном только Минске требуется более 2300 врачей. Огромный спрос на инженеров, учителей, бухгалтеров. Нынешний курс на импортозамещение только подстегивает эту потребность в инженерных кадрах. Заводы ищут конструкторов, технологов, программистов для станков. Это прямой заказ от экономики, и вузы стараются его выполнять.
14: Вот тут я с вами категорически не согласна. Системы не стараются реагировать. Она движется по инерции с огромным, просто гигантским опозданием. Вузы продолжают каждый год выпускать сотни специалистов, рынок которыми перенасыщен уже лет 10. Дизайнеры, экологи, специалисты по туризму, культурологи, маркетологи. Выпускники этих факультетов в лучшем случае идут работать продавцами или бариста. И в это же самое время в том же Минске колоссальный дефицит каменщиков, маляров, штукатуров, сантехников. Официальная статистика говорит, что около 60% всех вакансий в стране – это рабочие специальности. Это же прямое доказательство глубочайшего структурного дисбаланса. Мы тратим огромные государственные и частные деньги, чтобы готовить теоретиков, в то время как экономике отчаянно нужны практики.
12: Но нельзя же все потребности экономики сводить к стройке и ремонту. Это, простите, тактическое мышление. Да, сегодня нам не хватает штукатуров, а завтра, когда строительный бум закончится, они станут не нужны. А инженеры, врачи и ученые – это стратегический ресурс, они нужны всегда. Подготовка такого специалиста требует 5-6 лет. Мы не можем пожертвовать системным развитием ради закрытия сиюминутных вакансий. Кроме того, университет учит главному умению учиться, анализировать информацию, системно мыслить. Эти навыки универсальны и пригодятся, даже если человек в итоге не будет работать по диплому.
14: Но пока мы готовимся к системному развитию, конкретный молодой человек тратит 5 лет жизни и десятки тысяч рублей, чтобы потом обнаружить, что его диплом никому не нужен. Это неэффективно и, я бы сказала, безответственно по отношению к целым поколениям. Это вопрос не только экономики, но и сломанных судеб.
12: Это скорее вопрос осознанного выбора профессии самим абитуриентам, а не провал системы как таковой. Нужно трезво оценивать перспективы.
14: Что ж, думаю, наши позиции достаточно ясны. Если собрать все мои мысли в одну, то получится вот что. В 2026 году мы живем на рынке дорогого труда, где практический навык здесь и сейчас ценится гораздо выше теоретических знаний из диплома. Высшее образование превратилось в предприятие с высокими финансовыми рисками, с угрозой долгов по распределению и с очень туманными перспективами для целого ряда популярных специальностей. Для прагматичного молодого человека, который хочет быстрее встать на ноги, выбор в пользу хорошего колледжа и рабочей профессии зачастую является более рациональным и, да, безопасным путем к финансовой независимости.
12: А я, в свою очередь, еще раз подчеркну. Несмотря на все перечисленные трудности, высшее образование было и остается фундаментом для построения долгосрочной, успешной и высокооплачиваемой карьеры. Именно оно открывает доступ в самые доходные и интеллектуальные сектора экономики – IT, финансы, частную медицину, высший менеджмент. Это инвестиция, которая, возможно, окупается не сразу, но с годами приносит дивиденды в виде не только дохода, но и социального статуса, интересных задач и, в конечном счете, способствует развитию всей страны. Отказаться от этого пути ради быстрой, но ограниченной выгоды рабочей специальности значит проиграть в долгосрочной перспективе.
14: Пожалуй, в одном мы можем сойтись. Простого и однозначного ответа на этот вопрос сегодня не существует. Знаете, когда мы так оперируем цифрами, легко забыть, что за каждой из них реальная семья, которая пытается принять одно из важнейших решений в жизни. И это, конечно, невероятно сложный выбор.
12: Надеюсь, наши сегодняшние аргументы и данные станут хорошей пищей для размышлений для тех, кому этот выбор еще предстоит.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о развитии сети технопарков по всей стране.
15: В строительстве меня интересует, какова ситуация, хватает ли рабочих рук, рабочей силы, и что в перспективе мы будем строить в Минске. Концептуально определено президентом, Минск не должен задохнуться от излишних людей, и стягивать людей в Минск нельзя из регионов. Наверное, ты уже это сам понимаешь. Потом мы договаривались на примере технопарка, который мы недавно, производственного технопарка, создавали, что это неплохая вещь. Люди туда приходят, работают, неплохо работают. Как идет строительство таких технопарков? Мы определяли, что не только в Минске, но и по всей стране надо развивать сеть этих технопарков. Что здесь? Ну, по транспорту я только что сказал. По городской среде комфортной, чтобы она была комфортной, я тоже уже сказал. Поэтому, ну и кадровые вопросы, я как всегда об этом говорю. Если они есть, как работают люди, что надо было где-то доработать, посмотреть. Знаю, что по характеру ты человек добряк, всем все хорошо, но, наверное, есть и недостатки, особенно в кадре. Есть человек, нормальный руководитель, там есть и движение какое-то вперед, и результат. Если его нет, значит, движения не будет.
4: Важный сигнал.
16: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
17: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
16: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
17: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
16: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
18: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
16: С экранах телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
19: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
16: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о развитии сети технопарков по всей стране.
15: В строительстве меня интересует, какова ситуация, хватает ли рабочих рук, рабочей силы, и что в перспективе мы будем строить в Минске. Концептуально определено президентом, Минск не должен задохнуться от излишних людей, и стягивать людей в Минск нельзя из региона. Наверное, ты уже это сам понимаешь. Потом мы договаривались на примере технопарка, который мы недавно, производственный технопарк, создавали, что это неплохая вещь. Люди туда приходят, работают, неплохо работают. Как идет строительство таких технопарков? Мы определяли, что не только в Минске, но и по всей.
4: Новости регионов. На радиосигнал.
7: Три работника погибли в канализационной шахте в Калинковичах. По предварительным данным, сотрудники Калинковичей водоканала проводили плановые работы на канализационно-насосной станции. 44-летний начальник участка и два слесаря 43 и 37 лет очищали корзины-ловушки от мусора. Через некоторое время мужчины перестали выходить на связь. Коллега обнаружил их личные вещи и плавающий в шахте фонарик. После вызова МЧС спасатели извлекли из канализационной шахты тела троих работников. Причины трагедии еще устанавливают. В Логойском районе за два дня исчез водоем. Житель Логойского района рассказал, что водоем возле мемориального комплекса «Дальва» практически полностью исчез всего за два дня. В воскресенье мужчина приезжал туда за грибами. Озеро было на месте. Во вторник воды почти не осталось. По его словам, водоем искусственный, а расположенные рядом дамба и гидротехническое сооружение давно заброшены. Предположительно, причиной мог стать прорыв или размыв дамбы. В Борисовском районе во время охоты ранили медведя. Он скрылся в лесу. В охотничьих угодьях возле деревни Горелый Луг охотники ранили медведя, но убить его не смогли. Животное ушло в лес и до сих пор остается на воле. Жители и гостей района призывают быть осторожными и по возможности временно отказаться от походов в лес. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Из первых уст.
5: Учитель китайского и английского языков Татьяна Полховская о том, как белорусские школьники получили постоянную связь с носителями китайского языка и культуры.
20: Здесь я не без гордости. Хотела бы упомянуть, что гимназия номер 2 города Орши осуществляет международное сотрудничество с экспериментальной высшей школой города Циндао, и я являюсь координатором этого проекта. Мы проводим онлайн-мероприятия с нашими китайскими друзьями на регулярной основе. Это могут быть и уроки белорусской культуры, и уроки китайской культуры, онлайн-концерты, выставки и многое-многое другое. И за годы сотрудничества мы действительно провели очень много ярких, интересных мероприятий. Дети могут попрактиковаться в языке. Если возникают какие-то сложности с китайским, то мы всегда можем подключить английский. Таким образом, одним выстрелом, как говорится, убить двух зайцев. Ну и я, конечно же, им помогаю в этом. В апреле 2024 года мы с ребятами ездили к нашим китайским друзьям. Да, я возила своих учеников. И эта поездка была еще примечательна тем, что моим ученикам удалось пожить в китайских семьях несколько дней. То есть мы жили на территории кампуса, той школы, с которой сотрудничаем, но потом китайские семьи их забрали к себе на несколько дней.
0: И представляете, насколько...
20: Конечно, быть, насколько быть. Они окунулись в быт, они прочувствовали на себе все это, что китайцы едят в обычной повседневной жизни, какие передачи они смотрят по телевизору, как обустроен вообще их быт, как выглядит их квартира. И, конечно же, у них была очень насыщенная культурная программа. Кто-то даже, представляете, побывал на китайской свадьбе.
21: Важный сигнал.
16: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
22: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
16: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
22: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
16: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
22: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
16: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
22: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться. Почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
16: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. «Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку», — говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев о росте инвестиций в столицу за первое полугодие.
23: По уровню инвестиций 110% тоже было обеспечено по итогам полугодия. И это, конечно, тоже высокий процент.
15: А за счет чего?
23: Ну, это в основном строительные вопросы, потому что практически по всем направлениям стройки мы дали большое количество объектов. В городе вообще строится более 700 объектов.
15: Но это же социальная сфера, в основном жилье.
23: Ну, жилье мы, конечно, снижаем темпы. И в соответствии с вашим поручением мы уже сегодня приняли ряд мер для того, чтобы в рамках тех параметров, которые вы обозначили.
15: Нет, так не инвестиции строить. Это что, ты что, в предприятии настроил столько?
23: В том числе и технопарки, их строительство дает результат. Это, конечно, вклад жилья. Большое количество различные строят, это не из бюджета, это частная организация. В основном это административное здание, ремонт, реконструкция, капитальный ремонт зданий, который проходит в городе. То есть это складывает вот такое общее направление. Плюс вкладывают и иностранные инвесторы. У нас северный берег. Вот уже в этом году порядка 500 миллионов. Это вклад северного берега, их инвестиции в копилку города. И мы продолжаем дальше работать с инвесторами, которые строят предприятия в городе различные.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
1: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
0: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
1: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
0: Ого.
1: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
0: Угу.
1: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
0: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
1: Да, динамика тут самая важная.
0: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
1: Буквально вчера, да?
0: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
1: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
0: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
1: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
0: И довольно дорогой проект, надо сказать.
1: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
0: То есть страх перед будущим.
1: Конечно.
0: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
1: Да, сразу после института.
0: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
1: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
0: Те самые дети демографической ямы.
1: Точно.
0: Которых изначально родилось очень мало.
1: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
0: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
1: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
0: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
1: Достаточно просто отъехать от столицы.
0: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
1: Угу. Классы просто не добирают учеников.
0: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
1: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
0: Ну да, людей меньше становится.
1: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
0: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
1: Так.
0: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
1: Это классический эффект демографических ножниц.
0: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
1: Почти каждый шестой житель.
0: Да.
1: Да.
0: Почти каждый шестой.
1: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Ну, какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
0: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу.

0: Страна, ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
1: Какая?
0: Глухая деревня, там покосившиеся заборы, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
1: А, ну да, классический образ такой, вымирающие глубинки.
0: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
1: Почти три четверти.
0: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
1: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
0: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
1: Поликлиники, больницы.
0: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
1: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
0: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
1: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
0: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
1: Вот я о том же.
0: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
1: Столица действует как такой гигантский пылесос.
0: Да, да.
1: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
0: Так.
1: А огромная Гродинская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
0: Кошмар.
1: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
0: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
1: Угу.
0: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
1: Спираль сужается.
0: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
1: Ну да, это точная наука.
0: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
1: Математика здесь абсолютно безжалостна.
0: Абсолютно.
1: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
0: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
1: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
0: То есть каждый пятый человек?
1: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
0: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
1: Соотношение работающих и иждивенцев.
0: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
1: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
0: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
1: Меньше 4 миллионов.
0: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
1: Ничего себе.
0: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
1: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
0: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
1: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
0: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
1: Или пробить товар на кассе.
0: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
1: Угу, это правда.
0: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
1: То есть это не накопительный счет?
0: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество

0: работников сужается.
1: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
0: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
1: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
0: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый – снова повышать пенсионный возраст.
1: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
0: Верно. Второй вариант – обесценивать пенсии инфляцией.
1: То есть номинально платить те же суммы.
0: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант – покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
1: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
0: Да, четвертого варианта просто не существует в природе.
1: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
0: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
1: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
0: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
1: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
0: Деньгами залить?
1: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
0: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
1: В смысле?
0: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
1: Ни профессионального оборудования для работы.
0: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
1: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
0: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
1: То есть это работает как антиреклама.
0: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
1: Угу.
0: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
1: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги?
0: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
1: То есть семья видит такой парадокс? Цифра на карточке вроде бы стала больше.
0: А купить на нее в магазине можно меньше.
1: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
0: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
1: А, точно.
0: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
1: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
0: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
1: Возможность зарабатывать.
0: Да.
1: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
0: Угу.
1: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
0: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
1: Это пугает людей?
0: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
1: Да, согласна.
0: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
1: Они реагируют на стимулы.
0: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
1: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
0: К сожалению.
1: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
0: Да, математика против них.
1: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
0: Угу.
1: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
0: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
1: Какой?
0: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
1: Да уж.
0: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
1: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
0: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
1: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Счастливые часы. В Крыму бензин будут продавать только 4 часа в сутки. Что с топливом в других регионах? Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поставки топлива пока не покрывают потребности жителей региона. Из-за этого часть крымчан столкнется с ограниченным доступом к бензину. Теперь суточный объем топлива на АЗС будут продавать в два периода – с 8 до 10 часов и с 18 до 20. Актуальную информацию о наличии бензина и дизеля на конкретных заправках будут публиковать в 7 утра. Аксенов рекомендовал проверять ее перед поездкой. По мере увеличения объемов поставок ситуация с топливом должна исправиться, написал Аксенов в своем телеграм-канале.
4: Слежу за всеми вашими комментариями и обращениями в соцсетях. С учетом поступающих сигналов принято следующее решение по организации продаж. Суточный объем топлива будет выдаваться на заправках в два этапа. Утром с 8 до 10 и вечером с 18 до 20. За час до открытия утренней продажи, то есть в 7:00, на интерактивной карте заправок Министерства топлива и энергетики Республики Крым появится актуальная информация о том, на каких заправках бензин и дизельное топливо будут в наличии. Рекомендую проверять карту перед выездом, чтобы не тратить время напрасно.
3: Летом купить топливо в Крыму нельзя было ни за наличный, ни за безналичный расчет. Местные власти призвали жителей и гостей полуострова потерпеть и доверять только официальным сообщениям. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. Россияне из разных регионов вынуждены стоять в очередях на АЗС.
5: Я в шоке.
6: Пробка за бензином.
5: Ни одной заправки с сотым бензином. Ну, ЮПРСТ!
3: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
7: Все нормально. Везде есть.
8: Везде есть все.
7: Да. Не надо вот этих истерик.
8: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
3: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и из присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
9: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
10: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
11: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
12: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
13: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
3: По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Несколько сетей уже ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства «Рейтер» до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает, отмечают эксперты.
2: Радиосигнал.
14: Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
14: Радиосигнал 666 АМ.
16: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
17: Эк.
16: 2.
17: До.
16: 3.
17: Тин.
16: 4.
17: Чар.
16: 5.
17: Пач.
16: 6.
17: Че.
16: 7.
17: Сат.
16: 8.
17: Ат.
16: 9.
17: Но.
16: 10.
17: Дас.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Самый важный завис. Беларусь и Россия договорились по всем пунктам плана сближения союзного государства, кроме трех. В чем загвоздка? Беларусь и Россия почти согласовали очередной трехлетний план сближения союзного государства. Из 110 пунктов договорились по 107. Об этом свидетельствует закрытый документ Минэкономики Беларуси, с которым удалось ознакомиться журналистам. По их словам, главным камнем преткновения остался единый рынок энергоносителей.
20: Основной конфликт вокруг энергетических рынков. Белорусская сторона настаивает на формулировке создания объединенного рынка газа, электроэнергии, нефти и нефтепродуктов. Предлагают прописать равноправные условия деятельности белорусских и российских субъектов хозяйствования. Единые правила доступа к энергетической инфраструктуре и согласованные принципы формирования тарифов на услуги естественных монополий в сфере энергетики. Российская сторона предложила вместо всего этого формулировку всего из 5 слов «развитие сотрудничества в нефтегазовой сфере», то есть размыто и без конкретных обязательств. Минэнерго Беларуси и концерн «Белнефтехим» эту идею не поддержали.
19: Представители Минэкономики пишут в закрытом документе, что такая краткость говорит о недостаточной заинтересованности российской стороны в выработке компромиссной формулировки. Дальше авторы приводят позицию концерна «Белнефтехим». У того уже были длительный опыт согласования с российской стороной разных документов и факты невыполнения договоренностей по поставкам нефти.
4: Можем констатировать, что все подписанные обязательства по созданию рынка нефти и нефтепродуктов остаются декларацией. Наши усилия понудить российскую сторону исполнить принятые на себя международные обязательства, а именно сбалансировать рынок и унифицировать правила доступа к системам транспортировки нефти, трактуются как неготовность к поиску компромиссных решений и провоцируют постоянные разногласия по причине высокой чувствительности указанной сферы для Российской Федерации.
19: Помимо энергетического спора, в 110 пунктах основных направлений большой список задач разной степени конкретики. В атомной энергетике страны договорились о сооружении третьего энергоблока белорусской АЭС. Этот пункт уже полностью согласован с Росатомом, как и вопросы обращения с отработанным ядерным топливом. В оборонной сфере собираются заключить в следующем году соглашение о тыловом и медицинском обеспечении воинских контингентов двух стран. В промышленности много говорится об импортозамещении. Совместно собираются производить компоненты, которые раньше закупали на Западе. А в сфере финансов хотят запустить трансграничные платежи по QR-коду для граждан Беларуси и России, отмечают журналисты.
20: Многие пункты документа довольно общие. Разные ведомства предлагают развитие сотрудничества, обмен опытом, гармонизацию подходов и взаимодействие в вопросах совершенствования.
19: Два оставшихся спорных пункта, похоже, не такие острые. Один касается сопряжения цифровых информационных систем для упрощения торговли, а второй – устранения двойного налогообложения для самозанятых граждан двух стран. По обоим белорусская сторона ждет ответа из России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
18: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
21: Дети – цветы жизни. Родители жалуются на отвратительное состояние учебников. Противно и в руки брать. Начался учебный год. Школьникам выдали пособия, но не все получили книги в хорошем состоянии. У некоторых они потрепаны, исписаны и даже с дырками внутри. В Трец родители делятся фото учебников, которые требуют реанимации или уже ей не подлежат. Дочь Екатерины из Гродно в этом году пошла в 6 класс. Свою реакцию на пособие, которое выдали школьнице для занятий, мама вместила в 4 слова. «Мой шок в шоке». По словам женщины, из 15 учебников 3 новых, 5 БУ, но в более-менее хорошем состоянии, остальные 7 женщину повергли в шок.
22: Как можно выдавать такие учебники? Целый год их носить в школу. Как это можно носить? Заклеено скотчем, скотч весь отклеивается уже. Такое чувство, что их просто достали из помойки. Эти учебники должны были уже уйти в макулатуру. Как такое можно выдавать детям? Или я чего-то в этой жизни не понимаю, вы меня поправьте. Ну что это такое? Особенно математика. Это даже в руки противно брать.
21: В комментариях пользовательница Татьяна скептически отнеслась к претензии мамы. По ее словам, пособия рассчитаны на несколько лет, и если ученики их в первый же год убили, то вопросы к детям.
0: Да, внешне потрепались и подклеены, но внутри текст читается, все видно. В чем проблема? Купите сами ребенку нужные книги, а так вам выдали весь комплект за 20 рублей. Да, они идеально новые, но еще раз, купите себе новые и учитесь спокойно. Также все учебники есть в электроне, качайте, печатайте.
21: В то же время пришли в обсуждение и родители, которые разделили боли Екатерины и показали, какие книги получили их дети. Среди таких пользовательница Алина.
1: В том году дочке по математике и английскому еще хуже выдали. Страниц не хватало, либо изрезаны. Наверное, самые любимые предметы у шестиклассников. Поменяли в библиотеке на чуть получше, но тоже не айс.
21: Снимки своей прошлогодней математики женщина также приложила. Свежими примерами книг поделилась и пользовательница Наталья.
6: Тоже шестой класс, та же ситуация. Я сфоткала и отправила классной, а то ведь потом не примут. Обещали через месяц заменить, но это уже беспредел полный. Уважаемые родители, давайте с уважением относиться как к учебникам, так и к нам, родителям, которые после вас и ваших детей получают знания при помощи данных пособий.
21: В основном родители жалуются на состояние учебников, которые выдали их детям. Но есть и те, которые делятся советами для семей, которые получили потрепанные книги. Одна из пользовательниц считает, что надо сходить с ребенком в библиотеку и попросить заменить. Многие сходятся во мнении, что состояние учебников, которые выдают детям в школе, зависит от руководства учебного заведения. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
23: Президент Александр Лукашенко о благоустройстве Минска.
24: Ну вот, допустим, ты мне передал наконец-то схему строительства основных транспортных связей Минска. Это очень важно для минчан, и не только для минчан, для всей страны, потому что в Минск много людей приезжает. И я вот, ты, наверное, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют, начали хоть мыть эти машины. Ну, не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природы, деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее. Как это в Китае? Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше? Чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов, особенно для Минска. Это очень важно.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Демографическая яма. В школах Беларуси за три года стало на 65 тысяч учеников меньше. Это целая речица. С 1 сентября этого года за парты в Беларуси сели 1 025 000 школьников. Статистика последних лет показывает непрерывное сокращение числа учащихся. За три года их стало меньше на 65 тысяч. Первоклассников тоже все меньше, отметили в Белстате.
25: В этом году в первый класс пошли около 87 тысяч детей. Для сравнения, в прошлом году их было 90 тысяч, в 2024 – 105 тысяч, а в 2023 – 110 тысяч. Убыль первоклашек за три года составила 23 тысячи.
19: Одновременно с уменьшением количества учащихся в Беларуси исчезают школы. С 2005 года закрылось около 2000 учреждений общего среднего образования. Чиновники уверяют, что тревожиться не стоит, школы закрываются в целях оптимизации и распределения госбюджета. Однако эксперты считают, что учебные заведения исчезают по другой причине. За два десятилетия количество учащихся уменьшилось на 500 000, говорит специалист по народонаселению Юрий Ракуть.
5: Масштабное закрытие школ напрямую связано с демографическими процессами в Беларуси. Молодое поколение покидает страну или испытывает финансовые трудности, что в свою очередь ведет к снижению рождаемости, а значит и уменьшению будущих учащихся. Люди массово уезжают из деревень и сел. Если еще лет 10 назад в сельской школе было около 25, в худшем случае 15 первоклассников, то сегодня это всего 4, а то и вовсе один ребенок. То есть реорганизация учреждений образования является вынужденной.
19: Что касается частных образовательных учреждений, то их в Беларуси практически не осталось. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
7: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
19: Вместе со школами сокращается и количество учителей. Если раньше в системе общего среднего образования работали более 111 тысяч человек, то сейчас 98 тысяч. На одного учителя в этом учебном году приходится в среднем 11 учеников. В городских школах это по 13 учеников, а в сельских по 6. По словам демографов, в Беларуси сохраняется высокий уровень смертности. Умирает больше людей, чем рождается. По оптимистичному сценарию, к концу века население Беларуси уменьшится на треть, до 6 миллионов человек. По пессимистичному сценарию, к этому сроку падение будет еще большим, почти в два раза, до чуть более 4 миллионов человек. Главные причины этого – резкое старение населения из-за падения рождаемости и массовая миграция, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
18: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
23: Министр образования Андрей Иванец доложил главе государства о готовности системы образования к новому учебному году.
8: Уважаемый товарищ президент, разрешите доложить по тем вопросам, о которых вы сказали. Первое. О готовности к новому учебному году. С 1 сентября у нас начало функционировать 3500 учреждений дошкольного образования. 300 воспитанников,
24: детские сады, ясли.
8: 300 тысяч воспитанников пришло в наше учреждение дошкольного образования. 2600 школ. Чуть больше, чем 1 025 000 учащихся пришло, 87 500 первоклассников. К 1 сентября все паспорта готовности были подписаны. Что важно, уважаемый товарищ президент, благодаря вашей поддержке 3 года назад на совещании, на рассмотрении готовности школ к началу учебного года, мы в этом году заканчиваем 3-летний план модернизации наших школ.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Все в норме. Владимир Путин заявил, что дефицит федерального бюджета есть, но он не критичный. На СВО хватит.
10: Российская экономика находится в абсолютно стабильном режиме, в абсолютно стабильной ситуации. И вот что, это самое главное.
9: Владимир Путин заявил, что государству нужно просто рациональнее расходовать деньги и правильно определять приоритеты. Ни для кого не секрет, что один из приоритетов сейчас – специальная военная операция на Украине. Именно на ее нужды уходит львиная доля расходов федерального бюджета. Это и содержание армии, и выплаты боевых, и помощь семьям погибших. В 2026 году военные расходы бюджета достигли примерно 14 900 000 000 000 рублей. Это почти 41 миллиард рублей в день. Говорит экономист Александр Климов.
11: Дефицит сам по себе действительно не означает, что у государства завтра закончатся деньги. Россия пока может занимать и перераспределять расходы, но почти 15 триллионов рублей на военные цели – это огромная нагрузка. И чем дольше сохраняются такие расходы, тем больше денег приходится искать в других местах.
9: Причем дефицит уже оказался больше, чем правительство рассчитывало изначально. И здесь у России действительно есть запас прочности. Поэтому Владимир Путин во время своего выступления и напомнил, что государственный долг страны остается одним из самых низких в мире. Откуда тогда брать недостающие деньги, объясняет финансовый аналитик Павел Чернов.
2: Вариантов несколько. Государство может больше занимать, повышать налоги, использовать резервы или сокращать другие расходы. Поэтому технически финансировать войну можно еще достаточно долго. Но бесплатных денег не бывает. В конечном итоге за увеличение государственных расходов платит вся экономика.
9: Владимир Путин намекнул, что нужно рациональнее тратить и выбирать приоритеты. Если военные расходы остаются для России номером один, то чем-то придется пожертвовать, объясняет экономист Илья Никитин.
3: Когда военные расходы защищены политически, экономить приходится на более гибких статьях или искать дополнительные доходы у населения и бизнеса. Это могут быть налоги, сборы, перенос гражданских проектов. Поэтому для обычного человека бюджетный дефицит становится заметен не в отчете Минфина, а в собственном кошельке.
9: Если коротко подытожить выступление президента, то получается, что деньги есть, но они идут на приоритетные цели. При бюджете СВО в 41 миллиард рублей каждый день становится очевидно, что на чем-то придется экономить, чтобы продолжало хватать СВО.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Доллары и евро штурмуют годовые максимумы. Что произошло с курсом валюты в начале осени и чего ждать дальше? По итогам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже 1 сентября валютный рынок показал ощутимую динамику. Западные валюты и юань ушли в рост, а российский рубль продолжил падение. Доллар продавали по 3 рубля, а евро по 3,55. За 10 китайских юаней просили 4 рубля 57 копеек, а за 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек. Валютный портфель белорусов снова перестраивается. Пока доллар и юань укрепляют позиции, российская валюта стремительно теряет в цене. Подорожание доллара и юаня связано с рыночным ценообразованием, отметил глава Нацбанка Роман Головченко.
12: С учетом того, что наш валютный курс плавающий, у нас рыночное ценообразование, поэтому, соответственно, белорусский рубль автоматически сдевальвировался немного к доллару США.
19: Среднегодовой курс нацвалюты в Беларуси в следующем году может составить 3 рубля 57 копеек за доллар, а в 2028 – 3 рубля 81 копейку. Этот прогноз ряда отечественных экономистов подтверждают и аналитики Евразийского банка развития. Потенциальными угрозами для финансовой стабильности Беларуси они называют ценовую нестабильность, глобальный финансовый кризис и замедление роста банковских вкладов. В таких условиях прогнозировать дальнейший курс белорусского рубля крайне сложно, отмечают эксперты. Доллар в Беларуси может стоить 4 или даже 5 рублей, говорит экономист Алиса Рожиченко.
13: Вообще сложно сейчас что-то прогнозировать, потому что геополитические факторы выходят на первый план и напрямую влияют на экономику России, на экономику Беларуси. Поэтому изменение курса предсказать очень сложно, будет ли он 4 рубля, или будет он 5 рублей, или он будет там 3,5 рубля оставаться некоторое время. Очень сложно, потому что мы не знаем, что будет происходить и какие политические решения будут приниматься. Потому что именно политические решения сейчас напрямую влияет на экономику.
19: Как всегда, основным фактором влияния на белорусский рубль остается Россия. Москва испытывает жесткий кризис в связи с санкциями и колоссальными тратами на СВО. И этот кризис в итоге отображается и на Беларуси, отмечают эксперты. По их словам, ничего хорошего белорусам ждать тоже не приходится. Белорусский рубль уже не спасти, считает экономист Ярослав Романчук.
14: Когда там очередные санкции, российский рубль там подпрыгнул сразу, там, знаете, спекуляты до 200 даже, то, естественно, белорусский рубль, там, привязанный намертво к российскому, ждет то же самое. И поэтому я представляю, как с каким холодным потом, в холодном поту просыпается руководство Национального банка и тот же Лукашенко, понимая, к чему это может привести. Вот, тогда либо отвязываешься от российского рубля и делаешь свою политику, и ты тоже нарываешься на ту же самую инфляцию, девальвацию, которая, ты там говорил, никогда не будет, потому что мы тут с нашими союзниками что-то делаем.
19: Белорусский валютный рынок в сентябре с большой долей вероятности ожидает развития тенденции последних дней августа, полагают эксперты. По их словам, в том случае, если курс доллара на российском рынке преодолеет отметку в 100 рублей и двинется дальше, на белорусских торгах обменный курс доллара также продолжит движение вверх. Эксперты не исключают, что доллар в Беларуси продолжит разгоняться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Это хуже всеобщей мобилизации. В селе под Пензой неизвестные штурмом взяли частный дом, чтобы забрать на фронт отца ребенка с инвалидностью. История, которая разлетелась по всем СМИ в Пензенской области и не только, на днях случилась в селе Башмаково. В обычном частном доме семья вечером смотрела телевизор, и вдруг, по словам хозяйки дома Натальи Процик, через забор пролезли люди в масках. Часть из них попыталась попасть внутрь через окно. Женщина утверждает, что одного из нападавших она узнала. Ранее он уже приходил к семье, чтобы якобы проверить документы мужа. Но на этот раз, рассказывает Наталья, разговор был совсем другой.
15: Они залезли в окно и сказали мужу: «Собирайся, мы за тобой, поедешь на Украину». Стали хватать мужа, с одного из них я сорвала маску. После этого он пережал мне шею, сонную артерию, я на несколько секунд потеряла сознание.
4: Муж Натальи и их 12-летняя дочь закрылись на чердаке. Дальше, по версии семьи, люди в штатском выломали люк и применили травматическое оружие. Ребенка увезли в больницу, мужчину в полицию. Сейчас он под стражей. Саму Наталью, как она утверждает, несколько часов удерживали в отделении и требовали дать разрешение на проникновение в дом уже после самого штурма. Позже женщина зафиксировала травмы и начала писать жалобы. И история Башмакова возникла не на пустом месте. Пензенская область уже сообщалась о задержаниях мужчин и попытках склонить их к контракту с Минобороны.
16: Разошли всем, чтобы все в курсе были, что происходит в Каменке. Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
17: Женщина одна.
16: Первая. С мужчиной подходит и гипнотизирует, мужиков. Забирают всех.
4: Военный юрист Алексей Тавалов сравнивает происходящее в регионе с настоящей охотой на людей.
3: Люди превращаются фактически в ресурс для рекрутинга. Когда появляются деньги за каждого приведенного контрактника и планы по набору, возникает опасная система мотивации. Человека начинают воспринимать не как гражданина с правами, а как потенциального кандидата, которого нужно любым способом довести до пункта отбора.
4: После серии подобных историй жители Пензенской области начали предупреждать друг друга. В регионе появились специальные чаты. Там люди сообщают, где замечены вербовщики, где задерживают мужчин и куда лучше сегодня вообще не ходить. То есть чиновники пытаются усилить вербовку, но получается обратный эффект. Люди начинают организовываться, чтобы от этой вербовки защититься, отмечает социолог Илья Васильев.
20: Это очень показательная реакция, когда официальным институтам перестают доверять, возникает горизонтальная взаимопомощь. Предупредить соседа, позвонить родственникам, сообщить в общий чат. И чем жестче работают вербовочные механизмы, тем быстрее люди учатся их обходить.
4: Причем история семьи Процик на этом не закончилась. Наталья утверждает, что после жалоб неизвестные посадили ее в черный внедорожник, вывезли в лес и угрожали ей и родственникам. Сейчас против нее и мужа возбуждены дела. Она пытается добиться расследования и огласки. По ее словам, всеобщей мобилизации в России официально нет. Но то, что происходит в Пензе, по словам Натальи, еще хуже.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
22: Сиаха.
18: Синий.
22: Нила.
18: Коричневый.
22: Бура.
18: Зеленый.
22: Сабз.
18: Оранжевый.
22: Наранджи.
18: Фиолетовый.
22: Джамуни.
0: Красный.
22: Сорх.
0: Белый.
22: Сафед.
0: Желтый.
22: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
6: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в первую гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
5: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
6: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
5: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
6: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
5: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
6: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться. Почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
5: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. «Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку», — говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
23: Президент Александр Лукашенко принял с докладом председателя Минского городского исполнительного комитета Владимира Кухарева.
21: Владимир Кирилович, сегодня годовщина, я поздравляю тебя.
25: Спасибо.
21: Говорят, ты ровно 6 лет
7: Да. Работаешь руководителем в городе-герое Минске. Ну, как обычно, можно какие-то подвести итоги, но главное не итоги, а главное перспективы. Поэтому первый вопрос – это экономика. Ты понимаешь, есть экономика, значит, есть развитие. Твоя экономика – это не столько там сельское хозяйство, хотя ты вкладываешься, спасибо своим бюджетам минским, и в некоторые комплексы, которые ты строишь. Это десяток, наверное, по республике. Это не первый год. Но не это главное. Главное в Минске – это промышленность. Промышленность. Какова ситуация в промышленности Минска и что больше всего, какие предприятия больше всего недорабатывают, проблемные предприятия, с которыми надо было бы работать. Ну вот я вчера слушал доклад премьер-министра. Ну, вроде бы все неплохо складывается, но это в среднем, это в целом, в общем, вроде бы картина неплохая. Но есть предприятия, которые работают ни шатка, ни валка, слабо работают. И в промышленности Минска вопросы есть. Какие предприятия, я хотел бы знать, больше всего тебя беспокоит. Поэтому в целом рост экономики и промышленности.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: СВО беременности не помеха. На заседании Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что нынешнего уровня рождаемости России недостаточно. Президент считает, что специальная военная операция не является определяющим фактором для демографической ситуации. Основное – это создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин, отметил Владимир Путин.
10: СВО, конечно, как-то влияет, но дело не в СВО, ведь в той же Японии нет никакого СВО, и в Южной Корее нет, а рождаемость меньше, чем у нас. Поэтому, да, конечно, мы должны обращать внимание на все факторы, но это, наверное, все-таки не основной. Основной – это то, что я сказал, создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин.
8: При этом эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился именно после начала специальной военной операции. По неофициальным данным, за 4,5 года спецоперации на Украине погибли или серьезно ранены уже более 1 000 000 россиян. Уменьшение мужского населения наблюдается последние 4 года, отмечает политический аналитик Ольга Курносова.
21: Понятно, что это связано с войной. Когда на войну уходят, собственно, мужчины самого детородного возраста, очевидно, что именно так и должно было происходить. Всегда войны сопровождаются демографическим спадом, и это, в общем-то, естественная история. Но другое дело, что, видимо, Путину на это плевать.
8: Призывы Владимира Путина рожать по 8 детей, как средняя река, популяризация традиционных ценностей и ограничения на аборты оказались бессильны поднять ключевой демографический показатель в России. Суммарный коэффициент рождаемости, то есть среднее число детей на одну женщину, в этом году упал до 1,37, самого низкого значения с 2006 года. Это следует из данных Росстата, опубликованных в Единой межведомственной информационно-статистической системе. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
24: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
8: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация. Падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 000 000 человек в год, Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии – до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
23: Президент Александр Лукашенко принял с докладом председателя Минского городского исполнительного комитета Владимира Кухарева.
7: Владимир Кириллович, сегодня годовщина, я поздравляю тебя.
2: Спасибо.
7: Говорят, ты ровно 6 лет работаешь руководителем в городе Герои Минске. Ну, как обычно, можно какие-то подвести итоги, но главное не итоги, а главное перспективы. Поэтому первый вопрос – это экономика. Ты понимаешь, есть экономика, значит, есть развитие. Твоя экономика – это не столько там сельское хозяйство, хотя ты вкладываешься, спасибо своим бюджетам минским, и в некоторые комплексы, которые ты строишь. Это десяток, наверное, по республике. Это не первый год. Но не это главное. Главное в Минске – это промышленность. Промышленность. Какова ситуация в промышленности Минска и что больше всего, какие предприятия больше всего недорабатывают, проблемные предприятия, с которыми надо было бы работать. Ну вот я вчера слушал доклад премьер-министра. Ну, вроде бы все неплохо складывается, но это в среднем, это в целом, в общем, вроде бы картина неплохая. Но есть предприятия, которые работают ни шатка, ни валка, слабо работают. И в промышленности Минска вопросы есть. Какие предприятия, я хотел бы знать, больше всего тебя беспокоит. Поэтому в целом рост экономики и промышленности.
1: Учим пакистанский вместе.
0: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
22: Пир.
0: Вторник.
22: Мангал.
0: Среда.
22: Будх.
0: Четверг.
22: Джумерат.
0: Пятница.
22: Джума.
0: Суббота.
22: Хафта.
0: Воскресенье.
22: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: В эфире «Между строк». Сегодня говорим о белорусской деревне. Не о надоях и гектарах, а о людях. О доярке, которая встает в 5 утра, 7 дней в неделю и получает 400 рублей в месяц. О деревне, где закрыли фельдшерский пункт, потому что оптимизация. О молодых, которые смотрят на зарплатную ведомость и уезжают. И больше не возвращаются.
11: Зарплаты растут медленнее, чем в городе. Деньги идут на технику, а не на людей. И разрыв между тем, как живет Минск, и тем, как живет белорусская глубинка, не сокращается. Он растет. Об этом сегодняшний выпуск.
9: Слушай, ну если сразу взять вот эту цифру из вступления про 400 рублей, она же вообще ломает всю картину, которую рисует официальная статистика. Там же в отчетах средняя зарплата по стране уже уверенно перевалила за 2000 рублей.
11: Подожди. 2000 в среднем и 400 в реальности. Понятно, что столица богаче, но разрыв в 5 раз звучит как-то, ну, нереалистично. Откуда вообще берутся эти победные отчеты, если люди на земле получают буквально копейки?
9: Вся суть кроется в структуре агрохолдингов. В каждом таком предприятии есть директор, есть главные инженеры, бухгалтерия, ну, всякие управленцы. Их доходы достаточно высоки. И когда они суммируются с зарплатами разнорабочих, получается магия средних чисел. И в отчет идет вот эта красивая цифра, которую обычные работяги в глаза никогда не видели.
11: Кошмар.
9: Если посмотреть на данные по районам, то в стране более 30 отстающих районов. И там средняя зарплата вообще ниже 70% от республиканской.
11: 30 районов – это же огромная территория.
9: Да, это сотни тысяч человек. А в самых слабых хозяйствах реальные выплаты вот тем самым рядовым животноводам, дояркам, ну или механизаторам падают вообще до 300 или 350 рублей.
11: Ну, слушай, ну официальный прожиточный минимум в стране уже давно выше этих сумм. Получается, человек работает полный день, производит реальный продукт, ну там молоко, мясо, и при этом балансирует на грани выживания.
9: Ну, не просто полный день. труд животновода – это часто вообще две смены, по 10 или 12 часов в сутки.
11: 7 дней в неделю?
9: Именно. Выходных практически нет. Отпуска часто существует только на бумаге, потому что, ну, банально, работать больше некому. Дефицит кадров просто колоссальный.
11: Возникает логичный вопрос. Зачем это терпеть? Если человек работает по 12 часов без выходных за сумму ниже прожиточного минимума, почему он просто не напишет заявление на увольнение?
9: Чтобы понять, почему они остаются, нужно разобрать, как вообще устроена вот эта система привязки работника к месту. Главный капкан здесь – это жилье. Вот представь тебе механизатора Андрея. Ему 32 года, он не пьет, работает на совесть. Жена в декрете, двое детей.
11: Так.
9: Его зарплата, ну, скажем, 550 рублей. Плюс 180 рублей детского пособия, итого 730 рублей на

0: об этом механизме.
1: И закрывает на это глаза.
0: Конечно, потому что именно этот страх потери жилья удерживает убыточные колхозы от окончательного кадрового коллапса. Без этого они бы просто встали.
1: Но есть же трудовое законодательство, есть тарифная сетка, нормы выработки. Неужели нельзя пожаловаться в инспекцию труда?
0: А жаловаться на что? Формально закон вообще не нарушен. Базовая тарифная ставка там крошечная, ну просто минимальная.
1: А все остальное это что, премии?
0: Да, премии и надбавки. И распределяет их руководство колхоза исключительно по своему усмотрению.
1: То есть премия – это не награда за хорошую работу, а инструмент послушания?
0: Абсолютно. Это идеальный рычаг давления. Лояльные и молчаливые получают эти надбавки, а тот, кто задает лишние вопросы или жалуется инспекторам, он просто остается на голом тарифе.
1: Ну подожди, часто звучит аргумент, что в деревне жить дешевле. Свой огород, картошка, коммуналка ниже. Может, низкие доходы – это не так критично на самом деле.
0: Вот это, знаешь, очень опасный миф. Жизнь в деревне не дешевле. Она просто лишена базовых услуг, которые в городе вообще-то считаются нормой. И виной всему процесс, который чиновники официально называют оптимизацией.
1: Это слово обычно подразумевает повышение эффективности. А что за ним скрывается в сельской местности?
0: В реальности это тотальное закрытие социальной инфраструктуры. Больниц, фельдшерских пунктов, магазинов, аптек, банковских отделений. Автолавка. Она приезжает 2 раза в неделю. А ближайшая аптека вообще в 28 километрах.
1: Ого. А если нужен врач? Экстренная ситуация. Давление скакнуло, сердце прихватило.
0: Врач находится в 40 километрах. И скорая помощь едет из районного центра. В лучшем случае это займет час, в худшем – часа полтора.
1: Но для экстренных состояний типа инфаркта или инсульта 1,5 часа – это же фактически приговор.
0: Именно. Отсюда и берется эта пугающая статистика. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в сельской местности в 1,5 раза выше, чем в городе.
1: Получается, жить в деревне – это в прямом смысле слова рисковать жизнью каждый день.
0: Да, потому что те болезни, которые в городе лечат успешно и, рутинно, на селе становятся фатальными. Просто из-за расстояний и отсутствия диагностики.
1: Да уж, ездить на плановое обследование пенсионерам просто физически не на чем.
0: Вот именно. Ни транспорта нормального, ни сил.
1: Хорошо. С медициной на селе катастрофа. Это очевидно. Но давай посмотрим на школы. Сейчас же идет процесс закрытия вот этих малокомплектных деревенских школ. Детей переводят в крупные центры. Разве это не логично? Согласись, лучше собрать детей в одной просторной школе с хорошими микроскопами, компьютерами, сильными учителями, чем держать их по 5 человек в холодном деревянном здании.
0: Чтобы ребенок получил вот это качественное образование, ему нужно до этой базовой школы элементарно добраться.
1: Но для этого же существуют школьные автобусы,
0: которые регулярно ломаются, и ездят они по таким дорогам, которые осенью и весной превращаются в какую-то непролазную грязь.
1: Да, бездорожье там суровое.
0: Вот представь расписание такого сельского школьника. Он встает в 6 утра, выходит из дома в кромешной темноте. Потом трясется 40 минут по разбитым грунтовкам.
1: И возвращается домой тоже в темноте. И абсолютно вымотанный.
0: Да. Какое вообще качество усвоения материала может быть в таком режиме?
1: О кружках, спортивных секциях или каком-то нормальном отдыхе тут вообще речь не идет.
0: Абсолютно. Но и это не все. Сама идея, что в крупных сельских школах сильный преподавательский состав – это тоже иллюзия. Кадровый голод колоссальный.
1: То есть учителей тоже не хватает?
0: Доходит до того, что физику, химию или математику ведут вообще непрофильные учителя. Просто чтобы как-то заткнуть дыры в расписании.
1: А донять репетитора невозможно ни финансово, ни физически. Их там просто нет.
0: Да, и каков итог? Выпускники сельских школ стабильно показывают худшие результаты на централизованном тестировании.
1: Получается, путь к высшему образованию для большинства из них отрезан еще где-то в начальных классах.
0: К сожалению, да. И если собрать все это вместе, смотри. Работы с нормальной оплатой нет. Перспектив для детей нет. Лечиться негде.
1: Вывод напрашивается сам собой. Те, у кого есть хоть малейший шанс, просто обязаны оттуда уехать.
0: И они уезжают. Молодежь буквально голосует ногами.
1: Можешь пример привести?
0: Да, пожалуйста, вот история Дмитрия. Он молодой зоотехник. Отучился, приехал по распределению в деревню. Работал, кстати, с энтузиазмом. И получал те самые 420 рублей с учетом всех надбавок.
1: И надолго хватило этого энтузиазма.

0: Ровно на 2 года обязательной отработки. Как только срок вышел, он тут же сбежал в областной центр и сейчас работает на стройке.
1: Ну, понятно. Потому что на зарплату в 420 рублей невозможно создать семью. Ни машину купить, ни кредит на жилье взять.
0: Именно молодые специалисты смотрят на эту реальность, смотрят на своих старших коллег и просто бегут.
1: Но здесь я должна привести контраргумент.
0: Давай.
1: В 2000-х годах государство же запустило гигантскую программу. Строительство агрогородков. Это был флагманский проект.
0: О, да, агрогородки.
1: Туда же влили просто колоссальные деньги. Асфальтировали улицы, строили современные дома культуры, какие-то коттеджи для специалистов. Неужели эта программа провалилась?
0: Скажем так, программа выполнила одну функцию. Она создала красивую телевизионную витрину.
1: Витрину. То есть только внешне все хорошо?
0: Да. Инфраструктуру обновили. Но экономическую базу оставили абсолютно прежней. Агрогородок может выглядеть как швейцарская деревня, но если доярка в этой деревне все равно получает копейки, она будет чувствовать себя нищей среди вот этих свежевыкрашенных заборов.
1: То есть красивый клуб никак не компенсирует пустой холодильник?
0: Точно.
1: Проблема же не в том, что людям негде танцевать по выходным. Проблема в том, что их труд обесценен.
0: А что происходит с теми, кто не может уехать? С теми, кто сломался под этим давлением или просто не нашел в себе сил вырваться?
1: Возникает проблема повальной алкоголизации. Уровень потребления алкоголя на селе бьет все мыслимые рекорды.
0: Это от безысходности.
1: Да. Это реакция на социальное отчаяние. На бессмысленность существования. Когда ты понимаешь, что как бы усердно ты ни работал, из долговой ямы тебе все равно не выбраться.
0: И как на это реагирует власть? Отправляет туда психологов? Или, может, создает программы социальной реабилитации?
1: Нет. Государство использует исключительно карательный подход. Штрафы и ЛТП.
0: Это лечебно-трудовые профилактории. Это закрытые учреждения. Туда людей отправляют по решению суда. На принудительные работы. Формально это называется лечением. Но фактически это изоляция с обязательным низкоквалифицированным трудом. Государство рассматривает алкоголизм просто как моральную слабость и нарушение дисциплины.
1: Слушай, вот сейчас разобрали следствие. Нищета, бегство молодежи, алкоголизм, закрытые больницы.
0: Так.
1: Давай копнем в самый корень. Почему экономика сельского хозяйства вообще устроена так уродливо? Ведь люди производят еду, то, что всегда востребовано.
0: Да.
1: Аграрный сектор, по идее, должен быть сверхприбыльным. Зачем консервировать эту убыточность?
0: Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть на роль государства. В этой системе государство выступает как единственный и абсолютный помещик.
1: В смысле? Вся земля осталась в его руках.
0: Да. Крестьянин не владеет ничем. Он просто наемный рабочий, который лишен права голоса и вообще какой-либо доли в результате своего труда.
1: Но подожди. Помещику же выгодно, чтобы его хозяйство приносило прибыль. Почему тогда колхозы постоянно в долгах, как в шелках?
0: Из-за фундаментального механизма, который экономисты называют ценовыми ножницами.
1: Давай разберем это подробнее. Что это за ножницы такие?
0: Смотри, государству нужна социальная стабильность в городах. А стабильность – это когда в столичном супермаркете лежит недорогое молоко, дешевый хлеб, ну и доступное мясо.
1: Логично.
0: И чтобы обеспечить эту низкую цену, государство жестко диктует колхозам, по какой цене они обязаны сдавать свою продукцию на перерабатывающие заводы.
1: А, то есть они не могут продать по рыночной цене?
0: Нет, эта закупочная цена часто находится на грани, а то и вообще ниже себестоимости.
1: То есть колхоз производит литр молока, ну, условно, за рубль, а продать его обязан за 60 копеек.
0: Именно. И это только одно лезвие ножниц. А второе лезвие – это расходы.
1: Топливо, удобрения.
0: Да, топливо для тракторов, запчасти, электричество. Все это колхоз вынужден покупать по абсолютно рыночным высоким ценам. Получается, расходы рыночные, а доходы жестко обрезаны государством.
1: Ну подожди. Если ты постоянно продаешь дешевле, чем производишь, ты же неизбежно становишься банкротом. Это чистая математика.
0: Поэтому подавляющее большинство хозяйств в стране сидят в глубочайших долгах. Государство само выкачивает из них деньги вот этими низкими закупочными ценами.
1: Фактически субсидируя горожан за счет деревни.
0: Угу. А потом это же государство героически спасает колхозы. Выделяем кредиты и дотации, которые они никогда в жизни не смогут вернуть.
1: Но ведь официальные отчеты постоянно пестрят новостями об инвестициях.
0: О, да.
1: Закупаются новые тракторы, строятся какие-то роботизированные фермы, вкладываются миллиарды. Разве это не забота о селе?
0: Вот в этом и кроется главный парадокс. Инвестиции действительно идут. Но куда? Они идут не в человеческий капитал, они идут в железо и бетон.
1: Приведи пример.
0: Ну, представь картину, которая идеально описывает вообще всю суть этой политики. Государство закупает новейший, сложнейший трактор со спутниковой навигацией за 100 тысяч долларов.
1: Так?
0: И сажают в него работать тракториста, которому платят 400 рублей в месяц.
1: То есть человек, управляющий машиной за 100 тысяч долларов, не может купить своим детям зимние ботинки без кредита? Это звучит как какое-то издевательство.
0: Это не издевательство, это суть системы. Деньги вкладываются в оборудование просто, чтобы выполнить плановые показатели. А зарплатный фонд при этом заморожен.
1: Но ведь есть же альтернатива. Есть частный сектор, есть фермеры. Разве они не показывают, что сельское хозяйство может быть прибыльным, если снять вот эти искусственные ограничения?
0: Показывают, и еще как. Частные фермеры работают в разы эффективнее. Там, где им не мешают, они платят людям нормальные зарплаты, закупают технику сами, без всяких государственных дотаций. И молодежь у них остается работать.
1: Но если они эффективны, значит, их нужно поддержать, перенимать опыт.
0: В логике рыночной экономики – да. Но в логике государственной монополии – они угроза. Поэтому частных фермеров регулярно давят административным ресурсом. Им неохотно выделяют землю в аренду, отрезают от льготного кредитования, просто изводят бесконечными проверками.
1: Какая вообще логика в том, чтобы душить тех, кто реально умеет работать?
0: Логика удержания власти. Понимаешь, фермер, он экономически независим. Его работники зависят от него, а не от местного чиновника.
1: А, вот оно что.
0: Да. Для системы гораздо важнее сохранить тотальный административный контроль над сельским населением, даже ценой вот таких колоссальных финансовых убытков, чем позволить появиться сильному независимому классу собственников на земле.
1: Убыточным колхозом, который зависит от дотации, просто легче управлять.
0: Именно. А успешным фермерам невозможно.
1: Но ведь эта модель ведет к неминуемому краху. Если молодежь уезжает, если старики умирают, если инфраструктура разваливается, кто вообще будет сидеть в этих тракторах за 100 тысяч долларов через 5 или 10 лет?
0: А этот вопрос уже даже не из будущего. Кадровый голод наступил прямо сегодня.
1: Прямо сейчас?
0: Найти адекватного, трезвого тракториста в сезон уборки – это огромная проблема для руководителей хозяйств. И знаешь, какой выход нашла система?
1: Какой?
0: Ну вот не так давно в Витебской области тысячи гектаров земли были переданы в аренду узбекской компании для выращивания картофеля и других культур.
1: То есть вместо того, чтобы платить нормальные деньги местным жителям и сохранить их на земле, проще завести иностранных рабочих.
0: Это убийственная логика. Местных крестьян выдавили из профессии нищетой. От безысходности люди сбежали на стройки в города. А теперь земли просто отдают иностранному капиталу.
1: Это же капитуляция.
0: Это признание того факта, что аграрная политика потерпела полное фиаско в вопросе сохранения трудовых ресурсов.
1: Вот такая картина. Без драмы, просто факты. Человек работает и не может нормально жить. Государство вкладывает деньги в село, и село все равно пустеет. Программы принимаются, отчеты пишутся, показатели выполняются, а деревни тихо умирают. Это не катастрофа с взрывом и сиреной. Это медленный процесс, когда уезжает один молодой, потом второй, потом закрывается магазин, потом школа, потом остаются только те, кому некуда идти. Изменить это можно. Рецепт несложный. Платить людям нормальные деньги за нормальный труд. Но для этого нужно признать проблему, а это труднее всего. Спасибо, что слушали «Между строк». До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
4: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
5: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
6: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
5: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
6: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
5: свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
7: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
8: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
7: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
9: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции, независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
7: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту, предупреждает эксперт. Белорусы отвечают: куда уж дороже.
10: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
11: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
12: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
13: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
14: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
7: И жалобы покупателей подтверждает официальная статистика. С начала года морковь в Беларуси подорожала почти вдвое, свекла примерно на 85%, картофель больше, чем на 80%, а лук наполовину. И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады и даже обычный обед в столовой растут как на дрожжах. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты белорусов за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Хотел в Рембат, а попал в ад. Многодетный отец ради денег согласился пойти служить по контракту в Тулу, но оказался в штурмовиках. Искал работу, согласился ремонтировать технику в тылу, а оказался в штурмовом подразделении. Такая история произошла с многодетным отцом Сергеем Беляевым, пишет редакцию его сослуживец Максим.
16: Ему предложили контракты и пообещали службу в ремонтном батальоне. Вербовщик даже купил ему билет до Нижнего Новгорода. Там все произошло очень быстро. Сергей подписал контракт и буквально за один день прошел медкомиссию. Ему поставили высшую категорию годности А.
15: Хотя, по словам семьи, мужчина рассказывал врачам о перенесенном инфаркте. Кроме того, после падения с высоты у него в ногах стоят металлические штифты. Как человек с таким здоровьем вообще может за один день получить категорию А, непонятно, говорит юрист по военному праву Кирилл Назаров.
17: Если у человека действительно был инфаркт и есть серьезные последствия травм, это как минимум требует изучения медицинских документов и полноценного обследования. Категория годности определяется не обещаниями вербовщика, а состоянием здоровья. И если комиссия действительно прошла за один день без проверки таких жалоб, возникает очень много вопросов к качеству этой комиссии.
15: Когда жена Сергея узнала, что вместо ремонта техники мужа отправили в штурмовики, она начала добиваться его перевода в другие подразделения. Обращалась в Следственный комитет, военную прокуратуру и Минобороны, но все это не помогло. Тогда семья пошла в Нижегородский гарнизонный военный суд. Но в июле суд тоже отказал. А вскоре после этого Сергей перестал выходить на связь. И его жена уверена, что мужа могли специально отправить на опасное задание после попытки судиться с командованием. Подтверждения этой версии нет. Официально он числится пропавшим без вести, и такая история не единична. Обещание конкретной должности при подписании контракта еще не означает, что человек действительно ее получит, объясняет бывший военнослужащий Михаил Гордеев.
18: Человек может идти подписывать контракт, потому что ему обещали водителя, ремонтника или другую тыловую специальность. Но если конкретное место службы и должность не закреплены документами, устные обещания вербовщика практически ничего не гарантируют. После подписания контракта человек попадает в систему, где его дальнейшую судьбу определяет уже командование.
15: Такие истории все чаще становятся обыденностью. С одной стороны, люди, которым нужна работа и быстрые деньги. С другой, армия, которой постоянно нужны новые бойцы на фоне огромных потерь. И между ними вербовщики с обещаниями хороших выплат, тыловой службы, работы водителем или ремонтником. Главное – подписать контракт. А дальше обещания могут закончиться очень быстро. Рембат превращается в штурмовое подразделение, проблемы со здоровьем перестают быть проблемами, а финал для многих один и тот же – тяжелое ранение, пропажа без вести или гибель.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
19: Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев о стабильной работе экономики и росте средней зарплаты в Минске.
20: Сегодня можно с уверенностью сказать, что экономика города работает стабильно.
21: Сколько у тебя по ВРП?
20: По ВРП мы обеспечили выполнение показателей.
21: Нет, процентов сколько?
20: 102,2. Нет. У нас сегодня вклад городского ВРП в ВВП страны это 32%. Это третья часть, и мы понимаем, что нам надо обеспечить функционирование всех отраслей, потому что ВРП складывается из многих отраслей. Сегодня мы работаем с этими отраслями для того, чтобы они обеспечили доведенные показатели. В целом, надо отметить, что выполнен показатель по росту заработной платы. Сегодня заработная плата в городе средняя номинально составляет 3878 рублей. То есть это достаточно высокий уровень, и мы будем, конечно же, делать все, чтобы удерживать этот уровень.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
22: Самый важный завис. Беларусь и Россия договорились по всем пунктам плана сближения союзного государства, кроме трех. В чем загвоздка? Беларусь и Россия почти согласовали очередной трехлетний план сближения союзного государства. Из 110 пунктов договорились по 107. Об этом свидетельствует закрытый документ Минэкономики Беларуси, с которым удалось ознакомиться журналистам. По их словам, главным камнем преткновения остался единый рынок энергоносителей.
23: Основной конфликт вокруг энергетических рынков. Белорусская сторона настаивает на формулировке создания объединенного рынка газа, электроэнергии, нефти и нефтепродуктов. Предлагают прописать равноправные условия деятельности белорусских и российских субъектов хозяйствования. единые правила доступа к энергетической инфраструктуре и согласованные принципы формирования тарифов на услуги естественных монополий в сфере энергетики. Российская сторона предложила вместо всего этого формулировку всего из 5 слов «развитие сотрудничества в нефтегазовой сфере», то есть размыто и без конкретных обязательств. Минэнерго Беларуси и концерн «Белнефтехим» эту идею не поддержали.
0: Представители Минэкономики пишут в закрытом документе, что такая краткость говорит о недостаточной заинтересованности российской стороны в выработке компромиссной формулировки. Дальше авторы приводят позицию концерна «Белнефтехим». У того уже были длительный опыт согласования с российской стороной разных документов и факты невыполнения договоренностей по поставкам нефти.
1: Можем констатировать, что все подписанные обязательства по созданию рынка нефти и нефтепродуктов остаются декларацией. Наши усилия понудить российскую сторону исполнить принятые на себя международные обязательства, а именно сбалансировать рынок и унифицировать правила доступа к системам транспортировки нефти, трактуются как неготовность к поиску компромиссных решений и провоцируют постоянные разногласия по причине высокой чувствительности указанной сферы для Российской Федерации.
0: Помимо энергетического спора, в 110 пунктах основных направлений большой список задач разной степени конкретики. В атомной энергетике страны договорились о сооружении 3-го энергоблока белорусской АЭС. Этот пункт уже полностью согласован с Росатомом, как и вопросы обращения с отработанным ядерным топливом. В оборонной сфере собираются заключить в следующем году соглашение о тыловом и медицинском обеспечении воинских контингентов 2 стран. В промышленности много говорится об импортозамещении. Совместно собираются производить компоненты, которые раньше закупали на Западе. А в сфере финансов хотят запустить трансграничные платежи по QR-коду для граждан Беларуси и России, отмечают журналисты.
23: Многие пункты документа довольно общие. Разные ведомства предлагают развитие сотрудничества, обмен опытом, гармонизацию подходов и взаимодействие в вопросах совершенствования.
0: 2 оставшихся спорных пункта, похоже, не такие острые. Один касается сопряжения цифровых информационных систем для упрощения торговли, а второй – устранения двойного налогообложения для самозанятых граждан 2 стран. По обоим белорусская сторона ждет ответа из России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
6: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
24: Гяра.
6: 12.
24: Бара.
6: 13.
24: Тера.
6: 14.
24: Чодага.
6: 15.
24: Пандрага.
6: 16.
24: Сола.
6: 17.
24: Сатрага.
6: 18.
24: Атара.
6: 19.
24: Унис.
6: 20.
24: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
25: Из первых уст.
26: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович о встрече с сельхозспециалистами на военных сборах.
27: По отзывам командиров, исключительно добросовестно выполняют задачи, стараются действительно быть образцовыми военнослужащими, это отрадно. Но вот вторая группа военнослужащих, это, с которыми проводятся сборовые мероприятия, они собраны на базе 30-й железнодорожной бригады, здесь, в Слуцке, работая сегодня в Слуцком гарнизоне. Вот, не мог не приехать и не посмотреть. Было самому интересно пообщаться с этими, скажем так, гражданами нашей страны, вот, заслушать командиров, как они выполняют свои задачи. Хочу сказать, что отзывы командиров исключительно положительные.
3: Новости регионов. На радиосигнал.
0: Грузовик и автобус вылетели в кювет после столкновения. Авария произошла на трассе М5 в Жлобинском районе. По предварительным данным, 30-летний водитель грузовика «Ивека» уснул за рулем и врезался в ехавший впереди автобус «Спас». Оба транспортных средства вылетели в кювет, грузовик опрокинулся. Пострадал 38-летний пассажир автобуса, его госпитализировали. В Беларуси назвали регионы с наибольшим числом увольнений за прогулы. За первые 7 месяцев текущего года белорусские предприятия уволили более 22 тысяч работников за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины. Это немного меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда были уволены 22,5 тысячи работников. В лидерах по числу таких увольнений Минская область и Минск, а также Могилевская, Витебская, Гомельская, Гродненская и Брестская области. Больше всего работников увольняли в агросекторе и охоте. Далее идут розничная торговля, строительство, энергетика, ЖКХ и пищепром. На Припяти поймали 75-килограммового сома. Двое рыбаков из Житковичского района во время рыбалки на Припяти вытащили огромного сома длиной почти 2,5 метра и весом 75 килограммов. Изначально мужчины ловили судака на обычный спиннинг, но вместо него на крючок попался настоящий речной гигант. После долгой борьбы рыбакам удалось вывести сома на берег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
25: Важный сигнал.
0: Демографическая яма. В школах Беларуси за 3 года стало на 65 тысяч учеников меньше. Это целая речица. С 1 сентября этого года за парты в Беларуси сели 1 025 000 школьников. Статистика последних лет показывает непрерывное сокращение числа учащихся. За 3 года их стало меньше на 65 тысяч. Первоклассников тоже все меньше, отметили в Белстате.
5: В этом году в первый класс пошли около 87 тысяч детей. Для сравнения, в прошлом году их было 90 тысяч, в 2024-м 105 тысяч, а в 2023-м 110 тысяч. Убыль первоклашек за 3 года составила 23 тысячи.
0: Одновременно с уменьшением количества учащихся в Беларуси исчезают школы. С 2005 года закрылось около 2000 учреждений общего среднего образования. Чиновники уверяют, что тревожиться не стоит, школы закрываются в целях оптимизации и распределения госбюджета. Однако эксперты считают, что учебные заведения исчезают по другой причине. За 2 десятилетия количество учащихся уменьшилось на 500 000, говорит специалист по народонаселению Юрий Ракуть.
8: Масштабное закрытие школ напрямую связано с демографическими процессами в Беларуси. Молодое поколение покидает страну или испытывает финансовые трудности, что в свою очередь ведет к снижению рождаемости, а значит и уменьшению будущих учащихся. Люди массово уезжают из деревень и сел. Если еще лет 10 назад в сельской школе было около 25, в худшем случае 15 первоклассников, то сегодня это всего 4, а то и вовсе один ребенок. То есть реорганизация учреждений образования является вынужденной.
0: Что касается частных образовательных учреждений, то их в Беларуси практически не осталось. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
9: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
0: Вместе со школами сокращается и количество учителей. Если раньше в системе общего среднего образования работали более 111 тысяч человек, то сейчас 98 тысяч. На одного учителя в этом учебном году приходится в среднем 11 учеников. В городских школах это по 13 учеников, а в сельских по 6. По словам демографов, в Беларуси сохраняется высокий уровень смертности. Умирает больше людей, чем рождается. По оптимистичному сценарию, к концу века население Беларуси уменьшится на треть, до 6 миллионов человек. По пессимистичному сценарию, к этому сроку падение будет еще большим, почти в 2 раза, до чуть более 4 миллионов человек. Главные причины этого – резкое старение населения из-за падения рождаемости и массовая миграция, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
25: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
10: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из мира Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
2: Почему «Пегасус» сейчас не может
7: Почему, да?
2: обратно вас привезти? Но потому что неизвестно, какая ситуация сейчас. Что ожидает, мы не знаем.
10: Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены «Пегасус» именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
18: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
10: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
11: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
10: Спустя сутки турецкая «Пегасус» возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписанию. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
26: Президент Александр Лукашенко о благоустройстве Минска.
21: Ну вот, допустим, ты мне передал наконец-то схему строительства основных транспортных связей Минска. Это очень важно для минчан, и не только для минчан, для всей страны, потому что в Минск много людей приезжает. И я вот, ты, наверное, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют. Начали хоть мыть эти машины. Ну, не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природой. Деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее. Как это в Китае. Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше, чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов, особенно для Минска, это очень важно.
7: продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
13: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
12: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
13: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
12: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
14: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
12: С экранов телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
15: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
12: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
25: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
26: Президент Александр Лукашенко о благоустройстве Минска.
21: Ну вот, допустим, ты мне передал наконец-то схему строительства основных транспортных связей Минска. Это очень важно для минчан, и не только для минчан, для всей страны, потому что в Минск много людей приезжает. И я вот, ты, наверное, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют, начали хоть мыть эти машины. Ну, не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природы, деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее, как это в Китае. Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше? Чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов, особенно для Минска. Это очень важно.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из мира Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
2: Почему «Пегасус» сейчас не может обратно вас привезти?
10: Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены «Пегасус» именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
1: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
10: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
11: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
10: Спустя сутки турецкая «Пегасус» возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписанию. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно.
25: Радиосигнал. Подробно о важном.
4: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
24: Гяра.
4: 12.
24: Бара.
4: 13.
24: Тера.
4: 14.
24: Чодага.
4: 15.
24: Пандрага.
4: 16.
24: Сола.
4: 17.
24: Сатрага.
4: 18.
24: Атара.
4: 19.
24: Унис.
4: 20.
24: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
25: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». В России возник дефицит топлива, и спасать российские заправки снова позвали Беларусь. Поставки бензина с белорусских НПЗ уже идут на максимуме. В Кремле называют это помощью союзника, но условия этой помощи от самих белорусов скрыты. Неизвестно, по какой цене продают топливо, кто получает основную прибыль и какие резервы остаются внутри страны. Получается знакомая конструкция. Москва обеспечивает белорусские заводы нефтью, контролирует главные маршруты экспорта, участвует в собственности Мозырского НПЗ, а когда российскому рынку срочно требуется бензин, белорусские мощности превращаются в его аварийный резерв. Почему равноправный союз опять работает преимущественно в одну сторону? Чем Беларусь рискует ради российских интересов, и не придется ли белорусам в итоге платить за спасение чужих заправок? Об этом сегодняшний выпуск.
16: Слушай, но вот чтобы вообще осознать, что именно скрывается за этой красивой фразой про работу на максимуме, надо просто посмотреть на физические объемы.
6: Да, потому что цифры там, ну, откровенно говоря, просто шокирующие.
16: Абсолютно. Цифры всегда показывают реальную картину лучше любых пресс-релизов. Давай с конкретики начнем. О каком масштабе речь вообще?
6: Смотри, давай просто сравним два периода. Возьмем июнь 2025 года. Тогда в Россию из Беларуси ушло всего около 1 тонны бензина за весь месяц.
16: Но 1000 тонн – это вообще капля в море.
6: Вот именно. Это обычный фоновый режим. Какие-то точечные поставки, которые крупный бизнес даже не замечает. А теперь переносимся ровно на год вперед. В июнь 26-го.
16: И там уже совсем другая картина, да?
6: Еще какая. За первые 25 дней отгружено уже 141 тысячи тонн. И это был только разгон.
16: Ничего себе скачок.
6: Да, потому что в июле установили абсолютно исторический рекорд. Железнодорожные поставки составили 212 тысяч тонн бензина и еще 162 тысячи тонн дизеля.
16: Ого, 212 тысяч?
6: Да. А если сложить статистику за первые 7 месяцев, то экспорт бензина взлетел в 25 раз. Это 665 тысяч тонн.
16: Ну тут надо немного спустить эти цифры на землю, чтобы понимать пропорции.
6: Согласна. Звучит так, будто целую планету топливом залили.
16: Вот-вот, но давай будем реалистами. Для российской экономики с ее гигантскими аппетитами эти рекордные 212 тысяч тонн в месяц – это вообще не панацея.
6: Ну да, летнее потребление бензина в России – это где-то 110 или 115 тысяч тонн в сутки.
16: То есть весь этот рекордный белорусский экспорт дает огромному российскому рынку буквально пару дней передышки, просто закрывает локальные дыры, чтобы на заправках цены не взлетели.
6: А вот для Беларуси давай посмотрим с другой стороны границы.
16: Да, какая там нормальная экспортная мощность?
6: Нормальный экспортный потенциал страны – это 150, ну максимум 170 тысяч тонн бензина в месяц.
16: Ага. А тут 212.
6: То есть июльские цифры – это выход далеко за пределы безопасного коридора. Это мобилизация вообще всех возможных резервов.
16: И вот тут начинается самое интересное. Обрати внимание, как это…

0: сутки, а на улице начинается невероятный ливень. Я могу поднять цену в 3 раза. Я счастлива, покупатель с зонтом. Разве белорусские заводы просто не зарабатывают на этом чужом шторме огромные деньги?
1: Слушай, классная аналогия с зонтиками. Она работала бы просто идеально, если бы мы вообще знали цену этого зонтика.
0: А, в том-то и проблема. Выгода совершенно не очевидна.
1: Абсолютно не очевидна. Все ключевые данные строго засекречены. Это такой черный ящик коммерции. Нет никакой информации о контрактных ценах или о надбавках за срочность.
0: То есть мы не знаем, продается этот бензин с нормальной рыночной наценкой или с какой-нибудь союзной скидкой?
1: Вот именно. А скидка на объемах в сотни тысяч тонн – это гигантские суммы недополученной прибыли. Миллионы долларов просто растворяются.
0: И тут еще надо добавить валютный фактор. Об этом почему-то мало говорят.
1: Да, расчеты же в рублях идут.
0: Да, за эти экстренные поставки все чаще платят российскими рублями. И это несет огромные курсовые риски. Российский рубль очень волатилен.
1: И на эти рубли ведь не купишь подсанкционное западное оборудование.
0: 100%. А оно критически необходимо для ремонта насосов и электроники на тех самых НПЗ. Завод же не из кирпичей сложен. Там западная начинка.
1: К тому же, если мы начинаем копать глубже, возникает вопрос, кому в итоге принадлежит эта секретная прибыль.
0: О, да. Структура собственности – это важнейшая деталь. Прибыль от Мазырского нефтеперерабатывающего завода далеко не целиком остается в Белоруссии.
1: Там же российская доля есть.
0: Да, около 42,5% акций Мазырского завода принадлежит российской компании «Славнефть».
1: А ее контролируют «Руснефть» и «Газпромнефть».
0: Да, да. И получается вообще парадоксальная ситуация. Российский капитал получает дивиденды от того, что этот завод спасает их же собственный дефицитный рынок.
1: То есть они спасают сами себя, зарабатывают на этом, а все риски остаются в Белоруссии.
0: Точно. Износ оборудования, риск промышленных аварий – все это ложится на плечи страны, где стоит завод.
1: Ну, слушай, с другой стороны, часто можно услышать такой аргумент. Нефть-то изначально российская. Она идет по трубам из России. Разве не логично, что они требуют готовый продукт обратно?
0: Да это вообще не логично. Это ловушка, в которую многие попадают. Нефть ведь не дарят бесплатно.
1: Ее покупают? Да.
0: Конечно. И между баррелем сырой нефти и литром чистого бензина стоит колоссальная работа. Многие думают, что НПЗ – это такой фильтр. Залил нефть, процедил, получил бензин. Но это не так.
1: Давай поясним, что там на самом деле происходит.
0: Там стоят огромные установки крекинга. Грубо говоря, это такой колоссальный многоэтажный стальной желудок. Туда под страшным давлением подается тяжелая нефть. И с помощью дорогих катализаторов ее молекулы буквально разрываются на части.
1: Звучит как очень энергозатратный процесс.
0: Так и есть. Это агрессивная среда, гигантские затраты электричества. Это труд тысяч инженеров. И в конце концов многомиллиардные кредиты, которые брались на модернизацию этих заводов.
1: Да, чтобы они вообще могли производить топливо высокого класса.
0: Вот именно. Если считать, что поставщик сырья автоматически владеет результатом, то вся суть независимой переработки просто теряет смысл.
1: Согласен. Этот аргумент про российскую нефть – это просто политический рычаг. Страну пытаются выставить обычным подсобным цехом. И тут мы подходим к тревожному моменту.
0: Какому?
1: Если заводы вынуждены выжимать из себя все ради чужого рынка, что происходит с физическим ресурсом этих предприятий? Железо-то не вечное.
0: Да, давай поговорим о технической стороне. Потому что слова про работу на максимуме в отчетах звучат гордо, а для инженеров это звучит как сирена тревоги.
1: Смотри, проектная мощность двух главных заводов, «Нафтана» в Новополоцке и «Мазырского НПЗ» — это 24 миллиона тонн в год на двоих.
0: Звучит солидно, но проектная мощность — это же идеальные условия. В реальности такого почти не бывает.
1: Вот-вот. По факту, в последние годы они перерабатывали в лучшем случае около 18 миллионов тонн. По 9 на каждый. И резервного третьего завода просто не существует.
0: И вся система висит на двух точках.
1: Да. Если один уходит на ремонт, выпадает сразу половина мощности целой страны.
0: И вот что значит работа на максимуме на практике. Это ноль права на ошибку. Никакого запаса прочности. Завод ведь нельзя заглушить, попить кофе и завести снова.
1: Это же непрерывный химический цикл, он круглосуточный.
0: Именно. Требуется куча времени на безопасный разогрев и охлаждение. Плановый ремонт – это остановка на несколько недель. Надо просветить трубу ультразвуком, заменить катализаторы.
1: А когда от тебя требуют гнать бензин без остановки?
0: Эти ремонты просто откладываются. Накапливается усталость металла. И если при максимальном

0: загрузки ломается хоть один насос, вся эта перегретая система начинает сыпаться.
1: Логичный вопрос тогда возникает. А как себя чувствует внутренний потребитель? Потому что концерн «Белнефтехим» постоянно выпускает успокоительные заявления, мол, бензина хватит всем, все стабильно.
0: Бумага все стерпит. Реальные цифры государственных резервов топлива никто не публикует. Это секрет.
1: Да, независимые аналитики просто не знают, сколько бензина лежит в хранилищах, на случай, если Мозырь завтра встанет.
0: И тут возникает прямой конфликт интересов. Государство одновременно регулирует внутренние цены на заправках и пытается выжать максимальную экспортную прибыль.
1: То есть, когда российский оптовик звонит и готов платить, у заводов есть стимул отправлять каждую свободную тонну за границу.
0: Точно. Игнорируя потребности внутри страны. Получается, что тихий риск – это не пустая колонка завтра утром, а то, что внутренний потребитель может косвенно субсидировать эту экспортную гонку.
1: За счет розничных цен.
0: Да! Давай вспомним весну 26-го года. Цены на топливо внутри Беларуси ступенчато повышались. Если заводы работают на износ, нужны огромные деньги на обслуживание и запчасти. Откуда их брать, если экспорт идет по секретным ценам? С обычных водителей.
1: Доказать это с цифрами в руках сложно из-за закрытых контрактов. Но логика железобетонная. Давай от износа железа перейдем к глобальным стратегическим вещам.
0: Да, потому что текущая ситуация ломает всю экспортную стратегию, которую строили десятилетиями.
1: До санкций география поставок белорусских НПЗ была совсем другой. Топливо шло в Украину, в страны Балтии, в Польшу.
0: Это давало возможность маневрировать. Не нравится цена тут, продадим туда. А сейчас вся эта паутина свернулась в одну нитку.
1: К российским портам и железным дорогам.
2: Дает нефть, дает порты, контролирует транзит, а теперь еще и скупает весь бензин. Круг замкнулся.
3: Завод превратился в заложника одной трубы. А еще, по данным источников, летом часть белорусского экспорта была перенаправлена в Россию с рынков Центральной Азии.
2: Да, чтобы удовлетворить этот горящий российский спрос, пришлось оголить другие направления. Это же катастрофа для репутации.
3: Это как выселить надежных арендаторов, чтобы пустить друга, у которого прорвало трубу. Друг починит трубу и уедет. А старые жильцы уже сняли другую квартиру. Вернуться туда будет невозможно.
2: Да, международная торговля так не работает. Покупатели моментально находят новых поставщиков на Ближнем Востоке.
3: Согласен. И тут надо ввести ключевой контекст, который делает ситуацию максимально токсичной. Почему вообще в России возник этот дефицит?
4: Нефть есть, спрос есть, а переработать физически не могут, потому что колонны горят.
2: И закрывая эту дыру, белорусские заводы фактически становятся частью логистики снабжения страны, ведущей войну. Это уже не просто коммерция.
4: Топливо стабилизирует российский рынок и высвобождает ресурсы для военных нужд. А Беларусь берет на себя несоразмерные риски.
2: Колоссальный риск вторичных санкций. Западным странам теперь проще обосновать новые ограничения против заводов и банков. Без западных технологий эти НПЗ просто превратятся в груду металла.
4: Ну и прямая физическая угроза. Чем глубже заводы интегрированы в это снабжение, тем сложнее доказывать их нейтральный статус.
2: Это превращает их в потенциальные легитимные цели. Риски просто запредельные. И что будет на следующий день, когда Россия починит свои заводы?
4: А Россия уже адаптируется. Наращивают морской импорт, перестраивают логистику. Восстановление произойдет быстрее, чем белорусские заводы успеют понять, что покупатель исчез.
2: То есть вся эта работа на износ – просто использование соседа как аварийного резерва?
4: Да, бесплатный резерв. Идеальная схема. Заводы, экология, риски – все это на чужой территории. А готовый продукт берется по мере необходимости.
2: Удобно устроились.
4: И как только кризис спадет, Москва моментально закроет свой рынок. Включатся квоты, субсидии для своих, так называемые демпферы.
2: И белорусский бензин окажется просто не нужен. Заводы останутся с переполненными резервуарами, изношенным оборудованием и потерянными рынками.
4: А какие условия должны были бы быть выдвинуты, по-твоему?
2: Ну, жестко зафиксированный приоритет внутреннего рынка, открытая формула цены, надбавка за санкционный риск и гарантии сохранения альтернативных рынков. Но сейчас этого нет и в помине.
4: Да, пространство выбора сузилось до минимума.
2: Беларусь действительно может заработать на российском дефиците топлива. Но экспорт становится выгодной сделкой только тогда, когда обществу известны ее условия. Цена, прибыль, риски и гарантии для внутреннего рынка. Сейчас белорусам предлагают поверить на слово, что бензина хватит всем, а максимальные поставки в Россию непременно отвечают национальным интересам. Проблема не в одной партии топлива. За годы такой интеграции Москва привязала белорусские НПЗ к российской нефти, российским портам и российскому рынку. Теперь она может обращаться с их продукцией как с ресурсом, который должен быть доступен по первому требованию. Выгоды остаются в закрытых контрактах, а санкционные, производственные, ценовые риски в Беларуси. Так выглядит союз, в котором один партнер тушит свой пожар, а второй подносит ему последнюю канистру. И пока белорусам не показывают счет, нет никаких оснований считать, что платить по нему будет Москва. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Министр связи и информатизации Кирилл Залесский о том, что искусственный интеллект поменял все подходы к работе с информацией.
7: Думаю, что цифровизация идет сегодня во всех отраслях, во всех сферах. И здесь важна не цифровизация самой сферы образования. И в контексте форума ректоров здесь важна готовность нашей системы образования к тем вызовам, которые создаются сегодня технологиями. В мире изменилось все. Генеративный искусственный интеллект, большие языковые модели, то, что сегодня мы, в принципе, собирательно называем искусственным интеллектом, поменяли все подходы к работе к информации. Сегодня, наверное, теряет актуальность написание текстов, которые искусственный интеллект за минуты, за секунды делает лучше и быстрее, чем любой студент. А это дает себе, дает нам основание пересмотреть, в принципе, подходы к многим сферам, не только к образованию, но и к образованию в том числе.
5: Важный сигнал.
8: Доллары и евро штурмуют годовые максимумы. Что произошло с курсом валют в начале осени и чего ждать дальше? По итогам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже 1 сентября валютный рынок показал ощутимую динамику. Западные валюты и юань ушли в рост, а российский рубль продолжил падение. Доллар продавали по 3 рубля, а евро по 3,55. За 10 китайских юаней просили 4 рубля 57 копеек, а за 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек. Валютный портфель белорусов снова перестраивается. Пока доллар и юань укрепляют позиции, российская валюта стремительно теряет в цене. Подорожание доллара и юаня связано с рыночным ценообразованием, отметил глава Нацбанка Роман Головченко.
9: С учетом того, что наш валютный курс плавающий, у нас рыночное ценообразование, поэтому, соответственно, белорусский рубль автоматически сдевальвировался немного к доллару США.
8: Среднегодовой курс нацвалюты в Беларуси в следующем году может составить 3 рубля 57 копеек за доллар, а в 2028 – 3 рубля 81 копейку. Этот прогноз ряда отечественных экономистов подтверждают и аналитики Евразийского банка развития. Потенциальными угрозами для финансовой стабильности Беларуси они называют ценовую нестабильность, глобальный финансовый кризис и замедление роста банковских вкладов. В таких условиях прогнозировать дальнейший курс белорусского рубля крайне сложно, отмечают эксперты. Доллар в Беларуси может стоить 4 или даже 5 рублей, говорит экономист Алиса Рожиченко.
10: Вообще сложно сейчас что-то прогнозировать, потому что геополитические факторы выходят на первый план и напрямую влияют на экономику России, на экономику Беларуси. Поэтому изменение курса предсказать очень сложно, будет ли он 4 рубля, или будет он 5 рублей, или он будет там 3,5 рубля оставаться некоторое время. Очень сложно, потому что мы не знаем, что будет происходить и какие политические решения будут приниматься. Потому что именно политические решения сейчас напрямую влияет на экономику.
8: Как всегда, основным фактором влияния на белорусский рубль остается Россия. Москва испытывает жесткий кризис в связи с санкциями и колоссальными тратами на СВО. И этот кризис в итоге отображается и на Беларуси, отмечают эксперты. По их словам, ничего хорошего белорусам ждать тоже не приходится. Белорусский рубль уже не спасти, считает экономист Ярослав Романчук.
11: Когда там очередные санкции, российский рубль там подпрыгнул сразу, там, знаете, спекуляты до 200 даже, ну, естественно, белорусский рубль там, привязанный намертво к российскому, ждет то же самое. И поэтому я представляю, как с каким холодным потом, в холодном поту просыпается руководство Национального банка и тот же Лукашенко, понимая, к чему это может привести. Вот, тогда либо отвязываешься от российского рубля и делаешь свою политику, и ты тоже нарываешься на ту же самую инфляцию, девальвацию, которая ты там говорил никогда не будет, потому что мы тут с нашими союзниками что-то делаем.
8: Белорусский валютный рынок в сентябре с большой долей вероятности ожидает развития тенденции последних дней августа, полагают эксперты. По их словам, в том случае, если курс доллара на российском рынке преодолеет отметку в 100 рублей и двинется дальше, на белорусских торгах обменный курс доллара также продолжит движение вверх. Эксперты не исключают, что доллар в Беларуси продолжит разгоняться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Министр образования Андрей Иванец доложил главе государства о готовности системы образования к новому учебному году.
12: Уважаемый товарищ президент, разрешите доложить по тем вопросам, о которых вы сказали. Первое. О готовности к новому учебному году. С 1 сентября у нас начало функционировать 3500 учреждений дошкольного образования. 300
13: это воспитанников, детские сады, ясли.
12: 300 тысяч воспитанников пришло в наше учреждение дошкольного образования. 2600 школ, чуть больше, чем 1 025 000 учащихся пришло, 87 500 первоклассников. К 1 сентября все паспорта готовности были подписаны. Что важно, уважаемый товарищ президент, благодаря вашей поддержке 3 года назад на совещании, на рассмотрении готовности школ к началу учебного года, мы в этом году заканчиваем 3-летний план модернизации наших школ.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
14: Здравствуйте. Добро пожаловать на нашу сегодняшнюю беседу. Сегодня мы разбираем вопрос, который, ну, без преувеличения, обсуждают на каждой белорусской кухне. Стоит ли высшее образование в 2026 году тех денег, времени и, скажем так, нервов, которые в него вкладываются?
15: Здравствуйте. Да, и вопрос этот стал особенно острым. Раньше ведь как было? Диплом был почти безусловным билетом в лучшую жизнь. А сегодня на фоне, ну, просто огромных цен на обучение и жестких обязательств по распределению многие задаются вопросом. А не превратился ли этот билет, ну, в лотерейный? Мы вот и попробуем разобраться, что это все еще стратегическая инвестиция или уже экономически неоправданный риск.
14: Совершенно верно. И наши взгляды на этот счет, скажем прямо, расходятся. Я буду отстаивать позицию, что высшее образование, несмотря на все его издержки, остается незаменимым фундаментом. Фундаментом для долгосрочного успеха и развития не только отдельного человека, но и, что важно, страны в целом.
15: А я, в свою очередь, постараюсь доказать, что в нынешних реалиях вот эта погоня за корочкой – это зачастую финансовая авантюра. И что квалифицированные рабочие профессии сегодня предлагают куда более быстрый и, что самое главное, надежный путь к финансовой стабильности.
14: Что ж, давайте тогда начнем с самого острого, с денег. Я знаю, у вас есть очень веские цифры.
15: Да, давайте сразу к делу. Без вот этих пафосных рассуждений о будущем нации. Поговорим о кошельке обычной семьи. Высшее образование в 2026 году – это очень-очень дорого. Вот смотрите, возьмем для примера престижные специальности. Хотите стать стоматологом в БГМУ? Готовьте 550 тысяч 44 рубля в год. Мечтаете о карьере в международных отношениях в БГУ? Это уже до 6 126 рублей. 5 лет обучения, и вот уже только за саму учебу семья выложила более 30 тысяч рублей.
16: Сумма внушительная, не спорю.
15: Подождите, это только начало. Это ведь не онлайн-курсы. Студенту нужно где-то жить, что-то есть, как-то одеваться. Особенно, если он переехал в Минск из региона. Скромно посчитаем расходы на проживание, питание и прочее, и мы легко выходим на общую сумму в 50, а то и 60 тысяч рублей за 5 лет. Чтобы было понятнее, что это за деньги. Ну, это просто астрономическая сумма. Это цена хорошего нового автомобиля. И все это аванс за очень туманные перспективы.
16: Но ведь вы говорите только о платном обучении. У нас же сохраняется большая доля бюджетных мест, где основную финансовую нагрузку берет на себя государство.
15: Вот. Вот мы и подошли к моему любимому мифу о бесплатном образовании. На самом деле это не подарок. По сути, это кредит от государства, который выпускник затем отрабатывает через систему распределения. То есть обязательную 2-летнюю работу там, куда его направят. И если выпускник по какой-то причине хочет от этого счастья отказаться, например, нашел работу мечты в частной компании, или хочет уехать, он должен вернуть государству полную стоимость своего обучения.
14: Ну, это кажется справедливым. Государство вложило деньги.
15: Давайте посмотрим на суммы возмещения. В 2026 году они просто колоссальны. Для большинства специальностей это от 28 тысяч до 50 тысяч рублей. Для медиков свыше 60 тысяч. Вы только вдумайтесь в эту цифру. 50 тысяч рублей – это, чтобы было понятнее, примерно 5-6 лет работы на среднюю зарплату в регионе. Это стоимость однокомнатной квартиры в райцентре. То есть молодой специалист начинает свою жизнь с выбора без выбора. Либо ты едешь на 2 года работать за скромную зарплату вдали от перспективных рынков, либо ты начинаешь карьеру с долга, сопоставимым с ипотекой. Это не инвестиция, это, простите, финансовая ловушка.
14: Да, это дорого, но без него ничего не построить. Во-первых, вы говорите о кредите, но забываете, кто основной инвестор. В 2025 году подготовка одного бюджетника обходилась казне почти в 10 400 рублей в год. За 5 лет это более 50 тысяч рублей на человека. Государство вкладывает огромные деньги.
15: Но ведь эффективность этих инвестиций – это отдельный вопрос. Сколько из этих денег идет на реальное обучение, а сколько на раздутые административные штаты и, ну, устаревшую материальную базу?
14: Это важный, но другой вопрос. Факт в том, что вложения есть. И система распределения в этом контексте – это не золотая клетка, как вы ее представляете, а гарантия. Гарантия первого рабочего места, бесценного практического опыта, той самой первой строчки в резюме, без которой вчерашнего студента никуда не берут. Я знаю десятки примеров, когда выпускники-платники месяцами не могли найти работу по специальности, в то время как их однокурсники-бюджетники уже получали реальный опыт. Пусть и за небольшие деньги, но это старт. И второй, более глобальный момент. Высшее образование – это не только про зарплату. Это про формирование будущего страны. Речь идет о том, сможем ли мы в будущем сами создавать сложные технологии или будем полностью зависеть от других. Кто будет проектировать новые заводы, разрабатывать программное обеспечение, проводить сложные операции. Отказ от поддержки высшей школы ради сиюминутной экономии – это, ну… Это стратегический выстрел себе в ногу.
15: Это все красивые слова про будущее нации. Но молодой человек и его семья принимают решения здесь и сейчас, исходя из реальности рынка труда. А реальность в 2026 году такова, что в Беларуси наблюдается настоящий культ квалифицированного рабочего. Это дефицитный специалист, за которым компании буквально охотятся. Смотрите. Наладчик станков с ЧПУ в Минске, профессия, которую можно получить в колледже за пару лет, зарабатывает от 3,5 до 5 тысяч рублей. Опытный сварщик-аргонщик – до 10 тысяч рублей. А теперь возьмем вашего выпускника-юриста или экономиста. После 5 лет в ВУЗе и 60 тысячах потраченных рублей он выходит на рынок и в лучшем случае находит работу за 1300 рублей. Разрыв колоссальный. Пока теоретик с дипломом будет 10 лет отбивать затраты на свое обучение, его ровесник-практик из колледжа уже, скорее всего, купит квартиру и машину.
17: Это очень эффектное, но, на мой взгляд, некорректное сравнение. Вы ставите рядом пиковый доход опытного рабочего, который, скорее всего, уже достиг своего карьерного потолка, и стартовую зарплату специалиста, у которого вся карьера еще впереди. Это сравнение спринта и марафона. Да, на первых 100 метрах спринтер впереди, но всю дистанцию он так не пробежит. Более того, сегодня молодой инженер без опыта вполне может претендовать на 1800-3000 рублей, что уже, знаете ли, вполне сопоставимо с зарплатой рабочего.
15: Хорошо, давайте поговорим про ваш марафон и потенциал роста. Вы утверждаете, что на дистанции ситуация меняется. Давайте посмотрим на эти самые зарплатные потолки, о которых вы говорите. Какие у вас аргументы?
14: Аргументы – это статистика самых высокооплачиваемых секторов экономики. Через 5-10 лет после выпуска именно специалисты с высшим образованием занимают топовые позиции. Возьмем IT. Синьор-разработчик в Минске – это средний годовой доход в 45 тысяч рублей, то есть около 3,5 тысяч в месяц. И это средний показатель. Топ-специалисты зарабатывают в разы больше, а прогнозы говорят о росте зарплат в секторе на 45% в ближайшие 5 лет. Или финансы. Вакансия главного бухгалтера или финансового директора в крупной компании – это 6 тысяч, 10 тысяч, а то и 14 тысяч рублей. Или частная медицина, куда уходят многие врачи после отработки распределения. Стоматолог-ортопед в хорошей частной клинике – это 8-12 тысяч рублей в месяц. Вот где окупаются те самые вложения. Рабочая специальность при всем уважении таких перспектив не дает.
15: Подождите, подождите. Я просто не могу с этим согласиться. Цифры, которые вы называете, это даже не верхушка айсберга. Это, простите, снежинка на его вершине. Это красивая маркетинговая картинка для абитуриентов, которая имеет мало общего с реальностью для 95% выпускников. Вы говорите о синьор-разработчиках. А каков путь до этой позиции? Сколько лет нужно работать за среднюю зарплату? И каков процент тех, кто, сходит с дистанции? Эти высокие зарплаты в IT получают те, кто работает на экспорт, на западные компании. И для этого нужен не только диплом, но и свободный английский и специфические навыки, которым в ВУЗе не учат. Средняя же зарплата обычного разработчика на внутреннем рынке около 260 рублей. Уже не так впечатляет, правда?
17: Но это все равно выше, чем у многих других специалистов.
15: Не намного выше, чем у хорошего рабочего. То же самое с медициной. Ваш пример про 12 тысяч у стоматолога – это реальность для владельца клиники или, может быть, суперзвезды с 20-летним опытом. А средний врач в государственной поликлинике с высшей категорией и 10-летним стажем получает 2600 рублей. Так что диплом – это не гарантия попадания в элитный сегмент. Это скорее лотерейный билет, за который вы сначала платите огромные деньги.
14: Я бы сказал, это не лотерейный билет, а пропуск. Пропуск в ту сферу, где такие зарплаты в принципе возможны. У рабочего потолок в 5-7 тысяч – это абсолютный предел мечтаний для единиц.
16: Для IT-специалиста или финансиста это лишь одна из ступеней карьерной лестницы. Высшее образование дает не стопроцентную гарантию, нет, оно дает возможность. И это ключевое различие. Оно открывает двери, в которые без него просто не войти.
15: Хорошо, давайте поговорим про эти двери. Они вообще ведут туда, куда нужно рынку? Система образования готовит специалистов, на которых есть реальный спрос?
16: Безусловно, она старается реагировать. Возможно, с некоторой инерцией, но реакция есть. Посмотрите на официальные данные по вакансиям. В одном только Минске требуется более 2300 врачей. Огромный спрос на инженеров, учителей, бухгалтеров. Нынешний курс на импортозамещение только подстегивает эту потребность в инженерных кадрах. Заводы ищут конструкторов, технологов, программистов для станков. Это прямой заказ от экономики, и вузы стараются его выполнять.
15: Вот тут я с вами категорически не согласна. Системы не стараются реагировать. Она движется по инерции с огромным, просто гигантским опозданием. Вузы продолжают каждый год выпускать сотни специалистов, рынок которыми перенасыщен уже лет 10. Дизайнеры, экологи, специалисты по туризму, культурологи, маркетологи. Выпускники этих факультетов в лучшем случае идут работать продавцами или бариста. И в это же самое время в том же Минске колоссальный дефицит каменщиков, маляров, штукатуров, сантехников. Официальная статистика говорит, что около 60% всех вакансий в стране – это рабочие специальности. Это же прямое доказательство глубочайшего структурного дисбаланса. Мы тратим огромные государственные и частные деньги, чтобы готовить теоретиков, в то время как экономике отчаянно нужны практики.
16: Но нельзя же все потребности экономики сводить к стройке и ремонту. Это, простите, тактическое мышление. Да, сегодня нам не хватает штукатуров. А завтра, когда строительный бум закончится, они станут не нужны. А инженеры, врачи и ученые – это стратегический ресурс. Они нужны всегда. Подготовка такого специалиста требует 5-6 лет. Мы не можем пожертвовать системным развитием ради закрытия сиюминутных вакансий. Кроме того, университет учит главному умению учиться, анализировать информацию, системно мыслить. Эти навыки универсальны и пригодятся, даже если человек в итоге не будет работать по диплому.
15: Но пока мы готовимся к системному развитию, конкретный молодой человек тратит 5 лет жизни и десятки тысяч рублей, чтобы потом обнаружить, что его диплом никому не нужен. Это неэффективно и, я бы сказала, безответственно по отношению к целым поколениям. Это вопрос не только экономики, но и сломанных судеб.
16: Это скорее вопрос осознанного выбора профессии самим абитуриентам, а не провал системы как таковой. Нужно трезво оценивать перспективы.
15: Что ж, думаю, наши позиции достаточно ясны. Если собрать все мои мысли в одну, то получится вот что. В 2026 году мы живем на рынке дорогого труда, где практический навык здесь и сейчас ценится гораздо выше теоретических знаний из диплома. Высшее образование превратилось в предприятие с высокими финансовыми рисками, с угрозой долгов по распределению и с очень туманными перспективами для целого ряда популярных специальностей. Для прагматичного молодого человека, который хочет быстрее встать на ноги, выбор в пользу хорошего колледжа и рабочей профессии зачастую является более рациональным и, да, безопасным путем к финансовой независимости.
16: А я, в свою очередь, еще раз подчеркну. Несмотря на все перечисленные трудности, высшее образование было и остается фундаментом для построения долгосрочной, успешной и высокооплачиваемой карьеры. Именно оно открывает доступ в самые доходные и интеллектуальные сектора экономики – IT, финансы, частную медицину, высший менеджмент. Это инвестиция, которая, возможно, окупается не сразу, но с годами приносит дивиденды в виде не только дохода, но и социального статуса, интересных задач и, в конечном счете, способствует развитию всей страны. Отказаться от этого пути ради быстрой, но ограниченной выгоды рабочей специальности значит проиграть в долгосрочной перспективе.
15: Пожалуй, в одном мы можем сойтись. Простого и однозначного ответа на этот вопрос сегодня не существует. Знаете, когда мы так оперируем цифрами, легко забыть, что за каждой из них реальная семья, которая пытается принять одно из важнейших решений в жизни. И это, конечно, невероятно сложный выбор.
16: Надеюсь, наши сегодняшние аргументы и данные станут хорошей пищей для размышлений для тех, кому этот выбор еще предстоит.
5: Радиосигнал. 66.6 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о развитии сети технопарков по всей стране.
18: В строительстве меня интересует, какова ситуация, хватает ли рабочих рук, рабочей силы, и что в перспективе мы будем строить в Минске. Концептуально определено президентом, Минск не должен задохнуться от излишних людей, и стягивать людей в Минск нельзя из региона. Наверное, ты уже это сам понимаешь. Потом мы договаривались на примере технопарка, который мы недавно, производственный технопарк, создавали, что это неплохая вещь. Люди туда приходят, работают, неплохо работают. Как идет строительство таких технопарков? Мы определяли, что не только в Минске, но и по всей стране надо развивать сеть этих технопарков. Что здесь? Ну, по транспорту я только что сказал. По городской среде комфортной, чтобы она была комфортной, я тоже уже сказал. Поэтому, ну и кадровые вопросы, я как всегда об этом говорю. Если они есть, как работают люди, что надо было где-то доработать, посмотреть. Знаю, что по характеру ты человек добряк, всем все хорошо, но, наверное, есть же и недостатки, особенно в кадре. Есть человек, нормальный руководитель, там есть и движение какое-то вперед, и результат. Если его нет, значит, движения не будет.
5: Важный сигнал.
19: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
20: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
19: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
20: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
19: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
21: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
19: С экранах телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
0: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
19: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о развитии сети технопарков по всей стране.
18: В строительстве меня интересует, какова ситуация, хватает ли рабочих рук, рабочей силы и что в перспективе мы будем строить в Минске. Концептуально определено президентом, Минск не должен задохнуться от излишних людей и стягивать людей в Минск нельзя из регионов. Наверное, ты уже это сам понимаешь. Потом мы договаривались на примере технопарка, который мы недавно, производственного технопарка, создавали, что это неплохая вещь. Люди туда приходят, работают, неплохо работают. Как идет строительство таких технопарков? Мы определяли, что не только в Минске, но и по всей стране надо развивать сеть этих технопарков. Что здесь? Ну, по транспорту я только что сказал. По городской среде комфортной, чтобы она была комфортной, я тоже уже сказал. Поэтому, ну и кадровые вопросы, я как всегда об этом говорю. Если они есть, как работают люди, что надо было где-то доработать, посмотреть. Знаю, что по характеру ты человек добряк, всем все хорошо, но, наверное, есть же и недостатки, особенно в кадре. Есть человек, нормальный руководитель, там есть и движение какое-то вперед, и результат. Если его нет, значит, движения не будет.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
22: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
1: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
22: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
1: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
8: Три работника погибли в канализационной шахте в Калинковичах. По предварительным данным, сотрудники Калинковича и водоканала проводили плановые работы на канализационно-насосной станции. 44-летний начальник участка и два слесаря 43 и 37 лет очищали корзины-ловушки от мусора. Через некоторое время мужчины перестали выходить на связь. Коллега обнаружил их личные вещи и плавающий в шахте фонарик. После вызова МЧС спасатели извлекли из канализационной шахты тела троих работников. Причины трагедии еще устанавливают. В Логойском районе за два дня исчез водоем. Житель Логойского района рассказал, что водоем возле мемориального комплекса «Дальва» практически полностью исчез всего за два дня. В воскресенье мужчина приезжал туда за грибами, озеро было на месте. Во вторник воды почти не осталось. По его словам, водоем искусственный, а расположенные рядом дамба и гидротехническое сооружение давно заброшены. Предположительно, причиной мог стать прорыв или размыв дамбы. В Борисовском районе во время охоты ранили медведя. Он скрылся в лесу. В охотничьих угодьях возле деревни Горелый Луг охотники ранили медведя, но убить его не смогли. Животное ушло в лес и до сих пор остается на воле. Жители и гостей района призывают быть осторожными и по возможности временно отказаться от походов в лес. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Из первых уст.
6: Учитель китайского и английского языков Татьяна Полховская о том, как белорусские школьники получили постоянную связь с носителями китайского языка и культуры.
2: Здесь я не без гордости. Хотела бы упомянуть, что гимназия номер 2 города Орши осуществляет международное сотрудничество с экспериментальной высшей школой города Циндао. Я являюсь координатором этого проекта. Мы проводим онлайн-мероприятия с нашими китайскими друзьями на регулярной основе. Это могут быть и уроки белорусской культуры, и уроки китайской культуры, онлайн-концерты, выставки и многое-многое другое. И за годы сотрудничества мы действительно провели очень много ярких, интересных мероприятий. Дети могут попрактиковаться в языке. Если возникают какие-то сложности с китайским, то мы всегда можем подключить английский. Таким образом, одним выстрелом, как говорится, убить двух зайцев. Ну, я, конечно же, им помогаю в этом. В апреле 2024 года мы с ребятами ездили к нашим китайским друзьям. Да, я возила своих учеников. И эта поездка была еще примечательна тем, что моим ученикам удалось пожить в китайских семьях несколько дней. То есть мы жили на территории кампуса, той школы, с которой сотрудничаем, но потом китайские семьи их забрали к себе на несколько дней.
3: Представляете, насколько...
2: Конечно, насколько они окунулись в быт, они прочувствовали на себе все это, что китайцы едят в обычной повседневной жизни, какие передачи они смотрят по телевизору, как обустроен вообще их быт, как выглядит их квартира. И, конечно же, у них была очень насыщенная культурная программа. Кто-то даже, представляете, побывал на китайской свадьбе.
4: Важный сигнал.
19: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
7: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
19: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
7: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
19: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
7: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
19: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
7: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться. Почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
19: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку, говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев о росте инвестиций в столицу за первое полугодие.
23: По уровню инвестиций 110% тоже было обеспечено по итогам полугодия. И это, конечно, тоже высокий процент.
18: А за счет чего?
23: Ну, это в основном строительные вопросы, потому что практически по всем направлениям стройки мы дали большое количество объектов. В городе вообще строится более 700
18: Но объектов. Это же социальная сфера, в основном и жилье.
23: Ну, жилье мы, конечно, снижаем темпы, и в соответствии с вашим поручением мы уже сегодня приняли ряд мер для того, чтобы в рамках тех параметров, которые вы обозначили,
18: нет, так не строить. Инвестиции, это что, ты что, в предприятии настроил столько?
23: В том числе и технопарки, их строительство дает результат. Это, конечно, вклад жилья. Большое количество различные строят, это не из бюджета, это частная организация, в основном это административное здание, ремонт, реконструкция, капитальный ремонт зданий, который проходит в городе. То есть это складывает вот такое общее направление. Плюс вкладывают и иностранные инвесторы. У нас Северный берег вот уже в этом году порядка 500 миллионов. Это вклад Северного берега, их инвестиции в копилку города. И мы продолжаем дальше работать с инвесторами, которые строят предприятия в городе различные.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютно историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
10: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
9: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
10: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
9: Ого.
10: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
9: Угу.
10: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
9: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
10: Да, динамика тут самая важная.
9: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
10: Буквально вчера, да?
9: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
10: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
9: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
10: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
9: И довольно дорогой проект, надо сказать.
10: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
9: То есть страх перед будущим.
10: Конечно.
9: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
10: Да, сразу после института.
9: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
10: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит.
9: Угу.
10: Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
9: Те самые дети демографической ямы.
10: Точно.
9: Которых изначально родилось очень мало.
10: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
9: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
10: Да. Это такое демографическое эхо. оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
9: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
10: Достаточно просто отъехать от столицы.
9: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
10: Угу. Классы просто не добирают учеников?
9: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
10: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
9: Ну да, людей меньше становится.
10: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
9: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает,
10: так.
9: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
10: Это классический эффект демографических ножниц.
9: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
10: Почти каждый шестой житель.
9: Да.
10: Да.
9: Почти каждый шестой.
10: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Ну, какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
9: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
10: Ничего себе.
9: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
10: То есть стариков больше, чем детей?
9: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
10: Угу.
9: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
10: Это 100%.

0: квартирах.
1: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
0: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
1: Поликлиники, больницы.
0: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
1: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
0: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
1: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
0: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
1: Вот я о том же.
0: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
1: Столица действует как такой гигантский пылесос.
0: Да, да.
1: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
0: Так.
1: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
0: Кошмар.
1: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
0: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
1: Угу.
0: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
1: Спираль сужается.
0: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
1: Ну да, это точная наука.
0: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
1: Математика здесь абсолютно безжалостна.
0: Абсолютно.
1: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
0: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
1: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
0: То есть каждый пятый человек?
1: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
0: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
1: Соотношение работающих и иждивенцев.
0: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
1: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
0: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
1: Меньше 4 миллионов.
0: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
1: Ничего себе.
0: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
1: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
0: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
1: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
0: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
1: Или пробить товар на кассе.
0: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
1: Угу, это правда.
0: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
1: То есть это не накопительный счет?
0: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
1: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
0: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
1: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
0: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
1: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
0: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
1: То есть номинально?

0: платить те же суммы.
1: Да, цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант – покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
0: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
1: Да, четвертого варианта просто не существует в природе.
0: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
1: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
0: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
1: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
0: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
1: Деньгами залить?
0: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
2: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
0: В смысле?
2: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
0: Ни профессионального оборудования для работы.
2: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
0: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
2: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
0: То есть это работает как антиреклама.
2: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
0: Угу.
2: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
0: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
2: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты, реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
0: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
2: А купить на нее в магазине можно меньше.
0: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
2: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
0: А, точно.
2: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
0: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
2: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
0: Возможность зарабатывать.
2: Да.
0: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
2: Угу.
0: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
2: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
0: Это пугает людей?
2: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
0: Да, согласна.
2: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
0: Они реагируют на стимулы.
2: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
0: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
2: К сожалению.
0: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
2: Да, математика против них.
0: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
2: Угу.
0: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
2: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
0: Какой?
2: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
0: Да уж.
2: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
0: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
2: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
0: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Счастливые часы. В Крыму бензин будут продавать только 4 часа в сутки. Что с топливом в других регионах? Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поставки топлива пока не покрывают потребности жителей региона. Из-за этого часть крымчан столкнется с ограниченным доступом к бензину. Теперь суточный объем топлива на АЗС будут продавать в два периода – с 8 до 10 часов и с 18 до 20. Актуальную информацию о наличии бензина и дизеля на конкретных заправках будут публиковать в 7 утра. Аксенов рекомендовал проверять ее перед поездкой. По мере увеличения объемов поставок ситуация с топливом должна исправиться, написал Аксенов в своем телеграм-канале.
5: Слежу за всеми вашими комментариями и обращениями в соцсетях. С учетом поступающих сигналов принято следующее решение по организации продаж. Суточный объем топлива будет выдаваться на заправках в два этапа. Утром с 8 до 10 и вечером с 18 до 20. За час до открытия утренней продажи, то есть в 7.00, на интерактивной карте заправок Министерства топлива и энергетики Республики Крым появится актуальная информация о том, на каких заправках бензин и дизельное топливо будут в наличии. Рекомендую проверять карту перед выездом, чтобы не тратить время напрасно.
4: Летом купить топливо в Крыму нельзя было ни за наличный, ни за безналичный расчет. Местные власти призвали жителей и гостей полуострова потерпеть и доверять только официальным сообщениям. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. Россияне из разных регионов вынуждены стоять в очередях на АЗС.
6: Я в шоке.
7: Пробка за бензином.
8: Ни одной заправки с сотым бензином.
9: ЮПРСТ.
4: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
10: Все нормально. Везде есть. Везде есть все. Да. Не надо вот эти истерики.
11: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
4: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и из присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
12: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
13: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
14: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
15: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
16: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
4: По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Несколько сетей уже ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства «Рейтер» до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает, отмечают эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
18: Радиосигнал 666 АМ.
19: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
20: Эк.
19: 2.
20: До.
19: 3.
20: Тин.
19: 4.
20: Чар.
19: 5.
20: Пач.
19: 6.
20: Че.
19: 7.
20: Сат.
19: 8.
20: Ат.
19: 9.
20: Но.
19: 10.
20: Дас.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
22: Самый важный завис. Беларусь и Россия договорились по всем пунктам плана сближения союзного государства, кроме трех. В чем загвоздка? Беларусь и Россия почти согласовали очередной трехлетний план сближения союзного государства. Из 110 пунктов договорились по 107. Об этом свидетельствует закрытый документ Минэкономики Беларуси, с которым удалось ознакомиться журналистам. По их словам, главным камнем преткновения остался единый рынок энергоносителей.
23: Основной конфликт вокруг энергетических рынков. Белорусская сторона настаивает на формулировке создания объединенного рынка газа, электроэнергии, нефти и нефтепродуктов. Предлагают прописать равноправные условия деятельности белорусских и российских субъектов хозяйствования. единые правила доступа к энергетической инфраструктуре и согласованные принципы формирования тарифов на услуги естественных монополий в сфере энергетики. Российская сторона предложила вместо всего этого формулировку всего из 5 слов «развитие сотрудничества в нефтегазовой сфере», то есть размыто и без конкретных обязательств. Минэнерго Беларуси и концерн «Белнефтехим» эту идею не поддержали.
22: Представители Минэкономики пишут в закрытом документе, что такая краткость говорит о недостаточной заинтересованности российской стороны в выработке компромиссной формулировки. Дальше авторы приводят позицию концерна «Белнефтехим». У того уже были длительный опыт согласования с российской стороной разных документов и факты невыполнения договоренностей по поставкам нефти.
0: Можем констатировать, что все подписанные обязательства по созданию рынка нефти и нефтепродуктов остаются декларацией. Наши усилия понудить российскую сторону исполнить принятые на себя международные обязательства, а именно сбалансировать рынок и унифицировать правила доступа к системам транспортировки нефти, трактуются как неготовность к поиску компромиссных решений и провоцируют постоянные разногласия по причине высокой чувствительности указанной сферы для Российской Федерации.
22: Помимо энергетического спора, в 110 пунктах основных направлений большой список задач разной степени конкретики. В атомной энергетике страны договорились о сооружении третьего энергоблока белорусской АЭС. Этот пункт уже полностью согласован с Росатомом, как и вопросы обращения с отработанным ядерным топливом. В оборонной сфере собираются заключить в следующем году соглашение о тыловом и медицинском обеспечении воинских контингентов 2 стран. В промышленности много говорится об импортозамещении. Совместно собираются производить компоненты, которые раньше закупали на Западе. А в сфере финансов хотят запустить трансграничные платежи по QR-коду для граждан Беларуси и России, отмечают журналисты.
23: Многие пункты документа довольно общие. Разные ведомства предлагают развитие сотрудничества, обмен опытом, гармонизацию подходов и взаимодействие в вопросах совершенствования.
22: 2 оставшихся спорных пункта, похоже, не такие острые. Один касается сопряжения цифровых информационных систем для упрощения торговли, а второй — устранения двойного налогообложения для самозанятых граждан 2 стран. По обоим белорусская сторона ждет ответа из России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
1: Дети – цветы жизни. Родители жалуются на отвратительное состояние учебников. Противно и в руки брать. Начался учебный год. Школьникам выдали пособия, но не все получили книги в хорошем состоянии. У некоторых они потрепаны, исписаны и даже с дырками внутри. В Threads родители делятся фото учебников, которые требуют реанимации или уже ей не подлежат. Дочь Екатерины из Гродно в этом году пошла в 6 класс. Свою реакцию на пособие, которое выдали школьнице для занятий, мама вместила в 4 слова. «Мой шок в шоке». По словам женщины, из 15 учебников 3 новых, 5 БУ, но в более-менее хорошем состоянии, остальные 7 женщину повергли в шок.
2: Как можно выдавать такие учебники? Целый год их носить в школу. Как это можно носить? Заклеено скотчем, скотч весь отклеивается уже. Такое чувство, что их просто достали из помойки. Эти учебники должны были уже уйти в макулатуру. Как такое можно выдавать детям? Или я чего-то в этой жизни не понимаю, вы меня поправьте. Ну что это такое? Особенно математика. Это даже в руки противно брать.
1: В комментариях пользовательница Татьяна скептически отнеслась к претензии мамы. По ее словам, пособия рассчитаны на несколько лет, и если ученики их в первый же год убили, то вопросы к детям.
5: Да, внешне потрепались и подклеены, но внутри текст читается, все видно. В чем проблема? Купите сами ребенку нужные книги, а так вам выдали весь комплект за 20 рублей. Да, не идеально новый, но еще раз, купите себе новые и учитесь спокойно. Также все учебники есть в электронике, качайте, печатайте.
1: В то же время пришли в обсуждение и родители, которые разделили боль Екатерины и показали, какие книги получили их дети. Среди таких пользовательница Алина.
6: В том году дочке по математике и английскому еще хуже выдали. Страниц не хватало, либо изрезаны. Наверное, самые любимые предметы у шестиклассников. Поменяли в библиотеке на чуть получше, но тоже не айс.
1: Снимки своей прошлогодней математики женщина также приложила. Свежими примерами книг поделилась и пользовательница Наталья.
7: Тоже шестой класс, та же ситуация. Я сфоткала и отправила классной, а то ведь потом не примут. Обещали через месяц заменить, но это уже беспредел полный. Уважаемые родители, давайте с уважением относиться как к учебникам, так и к нам, родителям, которые после вас и ваших детей получают знания при помощи данных пособий.
1: В основном родители жалуются на состояние учебников, которые выдали их детям. Но есть и те, которые делятся советами для семей, которые получили потрепанные книги. Одна из пользовательниц считает, что надо сходить с ребенком в библиотеку и попросить заменить. Многие сходятся во мнении, что состояние учебников, которые выдают детям в школе, зависит от руководства учебного заведения. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о благоустройстве Минска.
9: Ну вот, допустим, ты мне передал наконец-то схему строительства основных транспортных связей Минска. Это очень важно для минчан, и не только для минчан, для всей страны, потому что в Минск много людей приезжает. И я вот, ты, наверное, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют. Начали хоть мыть эти машины. Ну, не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природы, деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее. Как это в Китае? Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше? Чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов, особенно для Минска. Это очень важно.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
22: Демографическая яма. В школах Беларуси за три года стало на 65 тысяч учеников меньше. Это целая речица. С 1 сентября этого года за парты в Беларуси сели 1 025 000 школьников. Статистика последних лет показывает непрерывное сокращение числа учащихся. За три года их стало меньше на 65 тысяч. Первоклассников тоже все меньше, отметили в Белстате.
24: В этом году в первый класс пошли около 87 тысяч детей. Для сравнения, в прошлом году их было 90 тысяч, в 2024 – 105 тысяч, а в 2023 – 110 тысяч. Убыль первоклашек за три года составила 23 тысячи.
22: Одновременно с уменьшением количества учащихся в Беларуси исчезают школы. С 2005 года закрылось около 2000 учреждений общего среднего образования. Чиновники уверяют, что тревожиться не стоит, школы закрываются в целях оптимизации и распределения госбюджета. Однако эксперты считают, что учебные заведения исчезают по другой причине. За два десятилетия количество учащихся уменьшилось на 500 000, говорит специалист по народонаселению Юрий Ракуть.
25: Масштабное закрытие школ напрямую связано с демографическими процессами в Беларуси. Молодое поколение покидает страну или испытывает финансовые трудности, что в свою очередь ведет к снижению рождаемости, а значит и уменьшению будущих учащихся. Люди массово уезжают из деревень и сел. Если еще лет 10 назад в сельской школе было около 25, в худшем случае 15 первоклассников, то сегодня это всего 4, а то и вовсе один ребенок. То есть реорганизация учреждений образования является вынужденной.
10: Что касается частных образовательных учреждений, то их в Беларуси практически не осталось. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
11: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
10: Вместе со школами сокращается и количество учителей. Если раньше в системе общего среднего образования работали более 111 тысяч человек, то сейчас 98 тысяч. На одного учителя в этом учебном году приходится в среднем 11 учеников. В городских школах это по 13 учеников, а в сельских по 6. По словам демографов, в Беларуси сохраняется высокий уровень смертности. Умирает больше людей, чем рождается. По оптимистичному сценарию, к концу века население Беларуси уменьшится на треть, до 6 миллионов человек. По пессимистичному сценарию, к этому сроку падение будет еще большим, почти в два раза, до чуть более 4 миллионов человек. Главные причины этого – резкое старение населения из-за падения рождаемости и массовая миграция, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
21: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
8: Министр образования Андрей Иванец доложил главе государства о готовности системы образования к новому учебному году.
12: Уважаемый товарищ президент, разрешите доложить по тем вопросам, о которых вы сказали. Первое. О готовности к новому учебному году. С 1 сентября у нас начало функционировать 3500 учреждений дошкольного образования. 300 воспитанников,
9: детские сады, ясли.
12: 300 тысяч воспитанников пришло в наше учреждение дошкольного образования. 2600 школ. Чуть больше, чем миллион, 1,025,000 учащихся пришло, 87,5 тысяч первоклассников. К 1 сентября все паспорта готовности были подписаны. Что важно, уважаемый товарищ президент, благодаря вашей поддержке 3 года назад на совещании на рассмотрении готовности школ к началу учебного года мы в этом году заканчиваем 3-летний план модернизации наших школ.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Все в норме. Владимир Путин заявил, что дефицит федерального бюджета есть, но он не критичный. На СВО хватит.
14: Российская экономика находится в абсолютно стабильном режиме, в абсолютно стабильной ситуации. И вот что, это самое главное.
13: Владимир Путин заявил, что государству нужно просто рациональнее расходовать деньги и правильно определять приоритеты. Ни для кого не секрет, что один из приоритетов сейчас – специальная военная операция на Украине. Именно на ее нужды уходит львиная доля расходов федерального бюджета. Это и содержание армии, и выплаты боевых, и помощь семьям погибших. В 2026 году военные расходы бюджета достигли примерно 14 триллионов 900 миллиардов рублей. Это почти 41 миллиард рублей в день. Говорит экономист Александр Климов.
15: Дефицит сам по себе действительно не означает, что у государства завтра закончатся деньги. Россия пока может занимать и перераспределять расходы, но почти 15 триллионов рублей на военные цели – это огромная нагрузка. И чем дольше сохраняются такие расходы, тем больше денег приходится искать в других местах.
13: Причем дефицит уже оказался больше, чем правительство рассчитывало изначально. И здесь у России действительно есть запас прочности. Поэтому Владимир Путин во время своего выступления и напомнил, что государственный долг страны остается одним из самых низких в мире. Откуда тогда брать недостающие деньги, объясняет финансовый аналитик Павел Чернов.
26: Вариантов несколько. Государство может больше занимать, повышать налоги, использовать резервы или сокращать другие расходы. Поэтому технически финансировать войну можно еще достаточно долго. Но бесплатных денег не бывает. В конечном итоге за увеличение государственных расходов платит вся экономика.
13: Владимир Путин намекнул, что нужно рациональнее тратить и выбирать приоритеты. Если военные расходы остаются для России номером один, то чем-то придется пожертвовать, объясняет экономист Илья Никитин.
3: Когда военные расходы защищены политически, экономить приходится на более гибких статьях или искать дополнительные доходы у населения и бизнеса. Это могут быть налоги, сборы, перенос гражданских проектов. Поэтому для обычного человека бюджетный дефицит становится заметен не в отчете Минфина, а в собственном кошельке.
13: Если коротко подытожить выступление президента, то получается, что деньги есть, но они идут на приоритетные цели. При бюджете СВО в 41 миллиард рублей каждый день становится очевидно, что на чем-то придется экономить, чтобы продолжало хватать на СВО.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Доллары и евро штурмуют годовые максимумы. Что произошло с курсом валют в начале осени и чего ждать дальше? По итогам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже 1 сентября валютный рынок показал ощутимую динамику. Западные валюты и юань ушли в рост, а российский рубль продолжил падение. Доллар продавали по 3 рубля, а евро по 3,55. За 10 китайских юаней просили 4 рубля 57 копеек, а за 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек. Валютный портфель белорусов снова перестраивается. Пока доллар и юань укрепляют позиции, российская валюта стремительно теряет в цене. Подорожание доллара и юаня связано с рыночным ценообразованием, отметил глава Нацбанка Роман Головченко.
4: С учетом того, что наш валютный курс плавающий, у нас рыночное ценообразование, поэтому, соответственно, белорусский рубль, автоматически сдевальвировался немного к доллару США.
10: Среднегодовой курс нацвалюты в Беларуси в следующем году может составить 3 рубля 57 копеек за доллар, а в 2028 – 3 рубля 81 копейку. Этот прогноз ряда отечественных экономистов подтверждают и аналитики Евразийского банка развития. Потенциальными угрозами для финансовой стабильности Беларуси они называют ценовую нестабильность, глобальный финансовый кризис и замедление роста банковских вкладов. В таких условиях прогнозировать дальнейший курс белорусского рубля крайне сложно, отмечают эксперты. Доллар в Беларуси может стоить 4 или даже 5 рублей, говорит экономист Алиса Рожиченко.
16: Вообще сложно сейчас что-то прогнозировать, потому что геополитические факторы выходят на первый план и напрямую влияют на экономику России, на экономику Беларуси. Поэтому изменение курса предсказать очень сложно, будет ли он 4 рубля, или будет он 5 рублей, или он будет там 3,5 рубля оставаться некоторое время. Очень сложно, потому что мы не знаем, что будет происходить и какие политические решения будут приниматься. Потому что именно политические решения сейчас напрямую влияет на экономику.
10: Как всегда, основным фактором влияния на белорусский рубль остается Россия. Москва испытывает жесткий кризис в связи с санкциями и колоссальными тратами на СВО. И этот кризис в итоге отображается и на Беларуси, отмечают эксперты. По их словам, ничего хорошего белорусам ждать тоже не приходится. Белорусский рубль уже не спасти, считает экономист Ярослав Романчук.
17: Когда там очередные санкции, российский рубль там подпрыгнул сразу, там, знаете, спекуляты до 200 даже, то, естественно, белорусский рубль, там, привязанный намертво к российскому, ждет то же самое. И поэтому я представляю, как с каким холодным потом, в холодном поту просыпается руководство Национального банка и тот же Лукашенко, понимая, к чему это может привести. Вот, тогда либо отвязываешься от российского рубля и делаешь свою политику, и ты тоже нарываешься на ту же самую инфляцию, девальвацию, которая, ты там говорил, никогда не будет, потому что мы тут с нашими союзниками что-то делаем.
10: Белорусский валютный рынок в сентябре с большой долей вероятности ожидает развития тенденции последних дней августа, полагают эксперты. По их словам, в том случае, если курс доллара на российском рынке преодолеет отметку в 100 рублей и двинется дальше, на белорусских торгах обменный курс доллара также продолжит движение вверх. Эксперты не исключают, что доллар в Беларуси продолжит разгоняться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
13: Это хуже всеобщей мобилизации. В селе под Пензой неизвестные штурмом взяли частный дом, чтобы забрать на фронт отца ребенка с инвалидностью. История, которая разлетелась по всем СМИ в Пензенской области и не только, на днях случилась в селе Башмаково. В обычном частном доме семья вечером смотрела телевизор, и вдруг, по словам хозяйки дома Натальи Процик, через забор пролезли люди в масках. Часть из них попыталась попасть внутрь через окно. Женщина утверждает, что одного из нападавших она узнала. Ранее он уже приходил к семье, чтобы якобы проверить документы мужа. Но на этот раз, рассказывает Наталья, разговор был совсем другой.
0: Они залезли в окно и сказали мужу: «Собирайся, мы за тобой, поедешь на Украину». Стали хватать мужа. С одного из них я сорвала маску. После этого он пережал мне шею, сонную артерию. Я на несколько секунд потеряла сознание.
13: Муж Натальи и их 12-летняя дочь закрылись на чердаке. Дальше, по версии семьи, люди в штатском выломали люк и применили травматическое оружие. Ребенка увезли в больницу, мужчину в полицию. Сейчас он под стражей. Саму Наталью, как она утверждает, несколько часов удерживали в отделении и требовали дать разрешение на проникновение в дом уже после самого штурма. Позже женщина зафиксировала травмы и начала писать жалобы. И история Башмакова возникла не на пустом месте. Пензенская области уже сообщалось о задержаниях мужчин и попытках склонить их к контракту с Минобороны.
2: Разошли всем, чтобы все в курсе были, что происходит в Каменке. Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
5: Женщина одна.
2: Женщина одна.
5: Первая.
2: С мужчиной подходит и гипнотизирует, короче, мужиков. Забирают всех.
13: Военный юрист Алексей Тавалов сравнивает происходящее в регионе с настоящей охотой на людей.
3: Люди превращаются фактически в ресурс для рекрутинга. Когда появляются деньги за каждого приведенного контрактника и планы по набору, возникает опасная система мотивации. Человека начинают воспринимать не как гражданина с правами, а как потенциального кандидата, которого нужно любым способом довести до пункта отбора.
13: После серии подобных историй жители Пензенской области начали предупреждать друг друга. В регионе появились специальные чаты. Там люди сообщают, где замечены вербовщики, где задерживают мужчин и куда лучше сегодня вообще не ходить. То есть чиновники пытаются усилить вербовку, но получается обратный эффект. Люди начинают организовываться, чтобы от этой вербовки защититься, отмечает социолог Илья Васильев.
18: Это очень показательная реакция, когда официальным институтам перестают доверять, возникает горизонтальная взаимопомощь. Предупредить соседа, позвонить родственникам, сообщить в общий чат. И чем жестче работают вербовочные механизмы, тем быстрее люди учатся их обходить.
13: Причем история семьи Процик на этом не закончилась. Наталья утверждает, что после жалоб неизвестные посадили ее в черный внедорожник, вывезли в лес и угрожали ей и родственникам. Сейчас против нее и мужа возбуждены дела. Она пытается добиться расследования и огласки. По ее словам, всеобщей мобилизации в России официально нет. Но то, что происходит в Пензе, по словам Натальи, еще хуже.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
19: Сиаха.
21: Синий.
19: Нила.
21: Коричневый.
19: Бура.
21: Зеленый.
19: Сабз.
21: Оранжевый.
19: Наранджи.
21: Фиолетовый.
19: Джамуни.
21: Красный.
19: Сурх.
21: Белый.
19: Сафед.
21: Желтый.
19: Пила.
21: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
5: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
1: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
5: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
1: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
5: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
1: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
5: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться. Почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
1: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. «Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку», — говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко принял с докладом председателя Минского городского исполнительного комитета Владимира Кухарева.
7: Владимир Кириллович, сегодня годовщина, я поздравляю тебя.
20: Спасибо.
7: Говорят, ты ровно 6 лет работаешь руководителем в городе Герои Минске. Ну, как обычно, можно какие-то подвести итоги, но главное не итоги, а главное перспективы. Поэтому первый вопрос – это экономика. Ты понимаешь, есть экономика, значит, есть развитие. Твоя экономика – это не столько там сельское хозяйство, хотя ты вкладываешься, спасибо, своим бюджетом минским и в некоторые комплексы, которые ты строишь. Это десяток, наверное, по республике. Это не первый год. Но не это главное. Главное в Минске – это промышленность. Промышленность. Какова ситуация в промышленности Минска и что больше всего, какие предприятия больше всего недорабатывают, проблемные предприятия, с которыми надо было бы работать. Ну вот я вчера слушал доклад премьер-министра. Ну, вроде бы все неплохо складывается, но это в среднем, это в целом, в общем, вроде бы картина неплохая. Но есть предприятия, которые работают ни шатка, ни валка, слабо работают. И в промышленности Минска вопросы есть. Какие предприятия, я хотел бы знать, больше всего тебя беспокоит. Поэтому в целом рост экономики и промышленности.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: СВО беременности не помеха. На заседании Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что нынешнего уровня рождаемости России недостаточно. Президент считает, что специальная военная операция не является определяющим фактором для демографической ситуации. Основное – это создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин, отметил Владимир Путин.
11: СВО, конечно, как-то влияет, но дело не в СВО, ведь в той же Японии нет никакого СВО, и в Южной Корее нет, а рождаемость меньше, чем у нас. Поэтому, да, конечно, мы должны обращать внимание на все факторы, но это, наверное, все-таки не основной. Основной – это то, что я сказал, создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин.
8: При этом эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился именно после начала специальной военной операции. По неофициальным данным, за 4,5 года спецоперации на Украине погибли или серьезно ранены уже более 1 000 000 россиян. Уменьшение мужского населения наблюдается последние 4 года, отмечает политический аналитик Ольга Курносова.
20: Понятно, что это связано с войной. Когда на войну уходят, собственно, мужчины самого детородного возраста, очевидно, что именно так и должно было происходить. Всегда войны сопровождаются демографическим спадом, и это, в общем-то, естественная история. Но другое дело, что, видимо, Путину на это плевать.
8: Призывы Владимира Путина рожать по 8 детей, как средняя река, популяризация традиционных ценностей и ограничения на аборты оказались бессильны поднять ключевой демографический показатель в России. Суммарный коэффициент рождаемости, то есть среднее число детей на одну женщину, в этом году упал до 1,37, самого низкого значения с 2006 года. Это следует из данных Росстата, опубликованных в единой межведомственной информационно-статистической системе. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
22: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
8: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 000 000 человек в год, Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии – до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко принял с докладом председателя Минского городского исполнительного комитета Владимира Кухарева.
7: Владимир Геннадьевич, сегодня годовщина, я поздравляю тебя.
23: Спасибо.
7: Говорят, ты ровно 6 лет работаешь руководителем в городе Герои Минске. Ну, как обычно, можно какие-то подвести итоги, но главное не итоги, а главное перспективы. Поэтому первый вопрос – это экономика. Ты понимаешь, есть экономика, значит, есть развитие. Твоя экономика – это не столько там сельское хозяйство, хотя ты вкладываешься, спасибо, своим бюджетом минским, и в некоторые комплексы, которые ты строишь. Это десяток, наверное, по республике. Это не первый год. Но не это главное. Главное в Минске – это промышленность. Промышленность. Какова ситуация в промышленности Минска? И что больше всего, какие предприятия больше всего недорабатывают? Проблемные предприятия, с которыми надо было бы работать. Ну вот я вчера слушал доклад премьер-министра. Ну, вроде бы все неплохо складывается, но это в среднем, это в целом, в общем, вроде бы картина неплохая. Но есть предприятия, которые работают ни шатка, ни валка, слабо работают. И в промышленности Минска вопросы есть. Какие предприятия, я хотел бы знать, больше всего тебя беспокоят? Поэтому в целом рост экономики и промышленности.
9: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
19: Пир.
9: Вторник.
19: Мангал.
9: Среда.
19: Будх.
9: Четверг.
19: Джумерат.
9: Пятница.
19: Джума.
9: Суббота.
19: Хафта.
9: Воскресенье.
19: Итвар.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: В эфире «Между строк». Сегодня говорим о белорусской деревне. Не о надоях и гектарах, а о людях. О доярке, которая встает в 5 утра, 7 дней в неделю и получает 400 рублей в месяц. О деревне, где закрыли фельдшерский пункт, потому что оптимизация. О молодых, которые смотрят на зарплатную ведомость и уезжают. И больше не возвращаются.
15: Зарплаты растут медленнее, чем в городе. Деньги идут на технику, а не на людей. И разрыв между тем, как живет Минск, и тем, как живет белорусская глубинка, не сокращается. Он растет. Об этом сегодняшний выпуск.
14: Слушай, ну если сразу взять вот эту цифру из вступления про 400 рублей, она же вообще ломает всю картину, которую рисует официальная статистика. Там же в отчетах средняя зарплата по стране уже уверенно перевалила за 2000 рублей.
15: Подожди. 2000 в среднем и 400 в реальности. Понятно, что столица богаче, но разрыв в 5 раз звучит как-то, ну, нереалистично. Откуда вообще берутся эти победные отчеты, если люди на земле получают буквально копейки?
14: Вся суть кроется в структуре агрохолдингов. В каждом таком предприятии есть директор, есть главные инженеры, бухгалтерия, ну, всякие управленцы. Их доходы достаточно высоки. И когда они суммируются с зарплатами разнорабочих, получается магия средних чисел. И в отчет идет вот эта красивая цифра, которую обычные работяги в глаза никогда не видели.
15: Кошмар.
14: Если посмотреть на данные по районам, то в стране более 30 отстающих районов. И там средняя зарплата вообще ниже 70% от республиканской.
15: 30 районов – это же огромная территория.
14: Да, это сотни тысяч человек. А в самых слабых хозяйствах реальные выплаты вот тем самым рядовым животноводам, дояркам, ну или механизаторам падают вообще до 300 или 350 рублей.
15: Ну, слушай, ну официальный прожиточный минимум в стране уже давно выше этих сумм. Получается, человек работает полный день, производит реальный продукт, ну там молоко, мясо, и при этом балансирует на грани выживания.
14: Ну, не просто полный день. Труд животновода – это часто вообще две смены по 10 или 12 часов в сутки.
15: 7 дней в неделю?
14: Именно. Выходных практически нет. Отпуска часто существует только на бумаге, потому что, ну, банально, работать больше некому. Дефицит кадров просто колоссальный.
15: Возникает логичный вопрос. Зачем это терпеть? Если человек работает по 12 часов без выходных за сумму ниже прожиточного минимума, почему он просто не напишет заявление на увольнение?
14: Чтобы понять, почему они остаются, нужно разобрать, как вообще устроена вот эта система привязки работника к месту. Главный капкан здесь – это жилье. Вот представь тебе механизатора Андрея. Ему 32 года, он не пьет, работает на совесть. Жена в декрете, двое детей.
15: Так.
14: Его зарплата, ну, скажем, 550 рублей, плюс 180 рублей детского пособия, итого 730 рублей на 4 человек в месяц. И дом, в котором они живут, он принадлежит хозяйству.
15: А, то есть уволишься и на следующий день должен освободить помещение с двумя детьми на улицу?
14: Совершенно верно. А арендовать другое жилье или переехать в город на такие деньги просто нереально. Накоплений при зарплате в 550 рублей быть не может по определению.
15: Это же какой-то современный аналог крепостного права, только вместо юридической зависимости работает чисто экономическое.
14: Да, и жилищное. Человек буквально прикольный.

0: их руководство колхоза исключительно по своему усмотрению.
1: То есть премия – это не награда за хорошую работу, а, ну, инструмент послушания?
0: Абсолютно. Это идеальный рычаг давления. Лояльные и молчаливые получают эти надбавки, а тот, кто задает лишние вопросы или жалуется инспекторам, ну, он просто остается на голом тарифе.
1: Ну, подожди. Часто звучит аргумент, что в деревне жить дешевле. Ну, свой огород, картошка, коммуналка ниже. Может, низкие доходы – это не так критично на самом деле?
0: Вот это, знаешь, очень опасный миф. Жизнь в деревне не дешевле. Она просто лишена базовых услуг, которые в городе вообще-то считаются нормой. И виной всему процесс, который чиновники официально называют оптимизацией.
1: Это слово обычно подразумевает повышение эффективности. А что за ним скрывается в сельской местности?
0: В реальности это тотальное закрытие социальной инфраструктуры. Больниц, фельдшерских пунктов, магазинов, аптек, банковских отделений. Автолавка. Она приезжает два раза в неделю, а ближайшая аптека вообще в 28 километрах.
1: Ого. А если нужен врач? Ну, там, экстренная ситуация. Давление скакнуло, сердце прихватило.
0: Врач находится в 40 километрах. И скорая помощь едет из районного центра. В лучшем случае это займет час, в худшем – часа полтора.
1: Но для экстренных состояний типа инфаркта или инсульта полтора часа – это же фактически приговор.
0: Именно. Отсюда и берется эта пугающая статистика. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в сельской местности в полтора раза выше, чем в городе.
1: Получается, жить в деревне – это в прямом смысле слова рисковать жизнью каждый день.
0: Да, потому что те болезни, которые в городе лечат успешно и, ну, как бы рутинно, на селе становятся фатальными. Просто из-за расстояний и отсутствия диагностики.
1: Да уж, ездить на плановое обследование пенсионерам просто физически не на чем.
0: Вот именно. Ни транспорта нормального, ни сил.
1: Хорошо. С медициной на селе катастрофа. Это очевидно. Но давай посмотрим на школы. Сейчас же идет процесс закрытия вот этих малокомплектных деревенских школ. Детей переводят в крупные центры. Разве это не логично? Ну, согласись, лучше собрать детей в одной просторной школе с хорошими микроскопами, компьютерами, сильными учителями, чем держать их по 5 человек в холодном деревянном здании.
0: Чтобы ребенок получил вот это качественное образование, ему нужно до этой базовой школы элементарно добраться.
1: Но для этого же существуют школьные автобусы,
0: которые регулярно ломаются, и ездят они по таким дорогам, которые осенью и весной превращаются в какую-то непролазную грязь.
1: Да, бездорожье там суровое.
0: Вот представь расписание такого сельского школьника. Он встает в 6 утра, выходит из дома в кромешной темноте. Потом трясется 40 минут по разбитым грунтовкам.
1: И возвращается домой тоже в темноте. И абсолютно вымотанный.
0: Да. Какое вообще качество усвоения материала может быть в таком режиме?
1: Ну, о кружках, спортивных секциях или каком-то нормальном отдыхе тут вообще речь не идет.
0: Абсолютно. Но и это не все. Сама идея, что в крупных сельских школах сильный преподавательский состав – это тоже иллюзия. Кадровый голод колоссальный.
1: То есть учителей тоже не хватает.
0: Доходит до того, что физику, химию или математику ведут вообще непрофильные учителя. Ну, просто чтобы как-то заткнуть дыры в расписании.
1: А донять репетитора невозможно ни финансово, ни физически. Их там просто нет.
0: Да. И каков итог? Выпускники сельских школ стабильно показывают худшие результаты на централизованном тестировании.
1: Получается, путь к высшему образованию для большинства из них отрезан еще где-то в начальных классах.
0: К сожалению, да. И если собрать все это вместе, смотри. Работы с нормальной оплатой нет. Перспектив для детей нет. Лечиться негде.
1: Вывод напрашивается сам собой. Те, у кого есть хоть малейший шанс, просто обязаны оттуда уехать.
0: И они уезжают. Молодежь буквально голосует ногами.
1: Можешь пример привести?
0: Да, пожалуйста, вот история Дмитрия. Он молодой зоотехник. Отучился, приехал по распределению в деревню. Работал, кстати, с энтузиазмом. И получал те самые 420 рублей с учетом всех надбавок.
1: И надолго хватило этого энтузиазма?
0: Ровно на 2 года обязательной отработки. Как только срок вышел, он тут же сбежал в областной центр. И сейчас работает на стройке.
1: Ну, понятно. Потому что на зарплату в 420 рублей невозможно создать семью. Ни машину купить, ни кредит на жилье взять.
0: Именно молодые специалисты смотрят на эту реальность, смотрят на своих старших коллег и просто бегут.
1: Но здесь я должна привести контраргумент.
0: Давай.
1: В 2000-х годах государство же запустило гигантскую программу. Строительство агрогородков. Это был флагман.

0: Флагманский проект.
1: О, да, агрогородки.
0: Туда же влили просто колоссальные деньги. Асфальтировали улицы, строили современные дома культуры, какие-то коттеджи для специалистов. Неужели эта программа провалилась?
1: Скажем так, программа выполнила одну функцию. Она создала красивую телевизионную витрину.
0: Витрину. То есть только внешне все хорошо?
1: Да. Инфраструктуру обновили. Но экономическую базу оставили абсолютно прежней. Агрогородок может выглядеть как швейцарская деревня, но если доярка в этой деревне все равно получает копейки, она будет чувствовать себя нищей среди вот этих свежевыкрашенных заборов.
0: То есть красивый клуб никак не компенсирует пустой холодильник?
1: Точно!
0: Проблема же не в том, что людям негде танцевать по выходным. Проблема в том, что их труд обесценен.
1: А что происходит с теми, кто не может уехать? С теми, кто сломался под этим давлением или просто не нашел в себе сил вырваться?
0: Возникает проблема повальной алкоголизации. Уровень потребления алкоголя на селе бьет все мыслимые рекорды.
1: Это от безысходности.
0: Да, это реакция на социальное отчаяние, на бессмысленность существования. Когда ты понимаешь, что как бы усердно ты ни работал, из долговой ямы тебе все равно не выбраться.
1: И как на это реагирует власть? Отправляет туда психологов? Или, может, создает программы социальной реабилитации?
0: Нет. Государство использует исключительно карательный подход. Штрафы и ЛТП.
1: Это лечебно-трудовые профилактории. Это закрытые учреждения. Туда людей отправляют по решению суда на принудительные работы. Формально это называется лечением. Но фактически это изоляция с обязательным низкоквалифицированным трудом. Государство рассматривает алкоголизм просто как моральную слабость и нарушение дисциплины.
0: Слушай, вот сейчас разобрали следствие. Нищета, бегство молодежи, алкоголизм, закрытые больницы.
1: Так.
0: Давай копнем в самый корень. Почему экономика сельского хозяйства вообще устроена так уродливо? Ведь люди производят еду, то, что всегда востребовано.
1: Да.
0: Аграрный сектор, по идее, должен быть сверхприбыльным. Зачем консервировать эту убыточность?
1: Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть на роль государства. В этой системе государство выступает как единственный и абсолютный помещик.
0: В смысле? Вся земля осталась в его руках.
1: Да. Крестьянин не владеет ничем. Он просто наемный рабочий, который лишен права голоса и вообще какой-либо доли в результате своего труда.
0: Но подожди. Помещику же выгодно, чтобы его хозяйство приносило прибыль. Почему тогда колхозы постоянно в долгах, как в шелках?
1: Из-за фундаментального механизма, который экономисты называют ценовыми ножницами.
0: Давай разберем это подробнее. Что это за ножницы такие?
1: Смотри, государству нужна социальная стабильность в городах. А стабильность – это когда в столичном супермаркете лежит недорогое молоко, дешевый хлеб, ну и доступное мясо.
0: Логично.
1: И чтобы обеспечить эту низкую цену, государство жестко диктует колхозам, по какой цене они обязаны сдавать свою продукцию на перерабатывающие заводы.
0: А, то есть они не могут продать по рыночной цене?
1: Нет, эта закупочная цена часто находится на грани, а то и вообще ниже себестоимости.
0: То есть колхоз производит литр молока, ну, условно, за рубль, а продать его обязан за 60 копеек?
1: Именно. И это только одно лезвие ножниц. А второе лезвие – это расходы.
0: Топливо, удобрения.
1: Да, топливо для тракторов, запчасти, электричество. Все это колхоз вынужден покупать по абсолютно рыночным высоким ценам. Получается, расходы рыночные, а доходы жестко обрезаны государством.
0: Ну подожди. Если ты постоянно продаешь дешевле, чем производишь, ты же неизбежно становишься банкротом. Это чистая математика.
1: Поэтому подавляющее большинство хозяйств в стране сидят в глубочайших долгах. Государство само выкачивает из них деньги вот этими низкими закупочными ценами.
0: Фактически субсидируя горожан за счет деревни.
1: Угу. А потом это же государство героически спасает колхозы. Выделяем кредиты и дотации, которые они никогда в жизни не смогут вернуть.
0: Но ведь официальные отчеты постоянно пестрят новостями об инвестициях.
1: О, да.
0: Закупаются новые тракторы, строятся какие-то роботизированные фермы, вкладываются миллиарды. Разве это не забота о селе?
1: Вот в этом и кроется главный парадокс. Инвестиции действительно идут. Но куда? Они идут не в человеческий капитал, они идут в железо и бетон.
0: Приведи пример.
1: Ну, представь картину, которая идеально описывает вообще всю суть этой политики. Государство закупает новейший, сложнейший трактор со спутниковой навигацией за 100 тысяч долларов.
0: Так?
1: и сажают в него работать тракториста, которому платят 400 рублей в месяц.
0: То есть человек, управляющий машиной за 100 тысяч долларов, не может купить своим детям зимние ботинки без кредита? Это звучит как какое-то издевательство.
1: Это не издевательство, это суть системы. Деньги вкладываются в оборудование просто, чтобы выполнить плановые показатели. А зарплатный фонд при этом заморожен.
0: Но ведь есть же альтернатива. Есть частный сектор, есть фермеры. Разве они не показывают, что сельское хозяйство может быть прибыльным, если снять вот эти искусственные ограничения?
1: Показывают, и еще как. Частные фермеры работают в разы эффективнее. Там, где им не мешают, они платят людям нормальные зарплаты, закупают технику сами, без всяких государственных дотаций. И молодежь у них остается работать.
0: Но если они эффективны, значит, их нужно поддержать, перенимать опыт.
1: В логике рыночной экономики – да. Но в логике государственной монополии – они угроза. Поэтому частных фермеров регулярно давят административным ресурсом. Им неохотно выделяют землю в аренду, отрезают от льготного кредитования, просто изводят бесконечными проверками.
0: Какая вообще логика в том, чтобы душить тех, кто реально умеет работать?
1: Логика удержания власти. Понимаешь, фермер, он экономически независим. Его работники зависят от него, а не от местного чиновника.
0: А, вот оно что.
1: Да. Для системы гораздо важнее сохранить тотальный административный контроль над сельским населением, даже ценой вот таких колоссальных финансовых убытков, чем позволить появиться сильному независимому классу собственников на земле.
0: Убыточным колхозам, которые зависят от дотации, просто легче управлять.
1: Именно. А успешным фермерам невозможно.
0: Но ведь эта модель ведет к неминуемому краху. Если молодежь уезжает, если старики умирают, если инфраструктура разваливается, кто вообще будет сидеть в этих тракторах за 100 тысяч долларов через 5 или 10 лет?
1: А этот вопрос уже даже не из будущего. Кадровый голод наступил прямо сегодня.
0: Прямо сейчас?
1: Найти адекватного, трезвого тракториста в сезон уборки – это огромная проблема для руководителей хозяйств. И знаешь, какой выход нашла система?
0: Какой?
1: Ну вот не так давно в Витебской области тысячи гектаров земли были переданы в аренду узбекской компании для выращивания картофеля и других культур.
0: То есть вместо того, чтобы платить нормальные деньги местным жителям и сохранить их на земле, проще завести иностранных рабочих.
1: Это убийственная логика. Местных крестьян выдавили из профессии нищетой. От безысходности люди сбежали на стройки в города. А теперь земли просто отдают иностранному капиталу.
0: Это же капитуляция.
1: Это признание того факта, что аграрная политика потерпела полное фиаско в вопросе сохранения трудовых ресурсов.
0: Вот такая картина. Без драмы, просто факты. Человек работает и не может нормально жить. Государство вкладывает деньги в село, и село все равно пустеет. Программы принимаются, отчеты пишутся, показатели выполняются, а деревни тихо умирают. Это не катастрофа с взрывом и сиреной. Это медленный процесс, когда уезжает один молодой, потом второй, потом закрывается магазин, потом школа, потом остаются только те, кому некуда идти. Изменить это можно. Рецепт несложный. Платить людям нормальные деньги за нормальный труд. Но для этого нужно признать проблему, а это труднее всего. Спасибо, что слушали «Между строк». До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
4: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
5: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года беларусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
4: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
5: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
4: В свою очередь, беларусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира. И все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
6: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
7: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
6: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
8: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
6: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту, предупреждает эксперт. Белорусы отвечают: куда уж дороже.
9: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
10: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
11: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится, но меньше себе покупать и больше им отказывать.
12: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
13: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
6: И жалобы покупателей подтверждает официальная статистика. С начала года морковь в Беларуси подорожала почти вдвое, свекла примерно на 85%, картофель больше, чем на 80%, а лук наполовину. И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады и даже обычный обед в столовой растут как на дрожжах. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты белорусов за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Хотел в Рембат, а попал в ад. Многодетный отец ради денег согласился пойти служить по контракту в тылу, но оказался в штурмовиках. Искал работу, согласился ремонтировать технику в тылу, а оказался в штурмовом подразделении. Такая история произошла с многодетным отцом Сергеем Беляевым, пишет в редакцию его сослуживец Максим.
15: Ему предложили контракты и пообещали службу в ремонтном батальоне. Вербовщик даже купил ему билет до Нижнего Новгорода. Там все произошло очень быстро. Сергей подписал контракт и буквально за один день прошел медкомиссию. Ему поставили высшую категорию годности А.
14: Хотя, по словам семьи, мужчина рассказывал врачам о перенесенном инфаркте. Кроме того, после падения с высоты у него в ногах стоят металлические штифты. Как человек с таким здоровьем вообще может за один день получить категорию А, непонятно, говорит юрист по военному праву Кирилл Назаров.
16: Если у человека действительно был инфаркт и есть серьезные последствия травм, это как минимум требует изучения медицинских документов и полноценного обследования. Категория годности определяется не обещаниями вербовщика, а состоянием здоровья. И если комиссия действительно прошла за один день без проверки таких жалоб, возникает очень много вопросов к качеству этой комиссии.
14: Когда жена Сергея узнала, что вместо ремонта техники мужа отправили в штурмовики, она начала добиваться его перевода в другие подразделения. Обращалась в Следственный комитет, военную прокуратуру и Минобороны, но все это не помогло. Тогда семья пошла в Нижегородский гарнизонный военный суд. Но в июле суд тоже отказал. А вскоре после этого Сергей перестал доходить на связь. И его жена уверена, что мужа могли специально отправить на опасное задание после попытки судиться с командованием. Подтверждения этой версии нет. Официально он числится пропавшим без вести, и такая история не единична. Обещание конкретной должности при подписании контракта еще не означает, что человек действительно ее получит, объясняет бывший военнослужащий Михаил Гордеев.
17: Человек может идти подписывать контракт, потому что ему обещали водителя, ремонтника или другую тыловую специальность. Но если конкретное место службы и должность не закреплены документами, устные обещания вербовщика практически ничего не гарантируют. После подписания контракта человек попадает в систему, где его дальнейшую судьбу определяет уже командование.
14: Такие истории все чаще становятся обыденностью. С одной стороны, люди, которым нужна работа и быстрые деньги. С другой – армия, которой постоянно нужны новые бойцы на фоне огромных потерь. И между ними вербовщики с обещаниями хороших выплат, тыловой службы, работы водителем или ремонтником. Главное – подписать контракт. А дальше обещания могут закончиться очень быстро. Рембат превращается в штурмовое подразделение, проблемы со здоровьем перестают быть проблемами, а финал для многих один и тот же – тяжелое ранение, пропажа без вести или гибель.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
18: Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев о стабильной работе экономики и росте средней зарплаты в Минске.
19: Сегодня можно с уверенностью сказать, что экономика города работает стабильно. Мы
20: сколько у тебя по ВРП?
19: По ВРП мы обеспечили выполнение показателей.
20: Нет, процентов
19: сколько? 102,2. У нас сегодня вклад городского ВРП в ВВП страны – это 32%. Это третья часть, и мы понимаем, что нам надо обеспечить функционирование всех отраслей, потому что ВРП складывается из многих отраслей. Сегодня мы работаем с этими отраслями для того, чтобы они обеспечили доведенные показатели. В целом, надо отметить, что выполнен показатель по росту заработной платы. Сегодня заработная плата в городе средняя номинально составляет 3878 рублей. То есть это достаточно высокий уровень, и мы будем, конечно же, делать все, чтобы удерживать этот уровень.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Самый важный завис. Беларусь и Россия договорились по всем пунктам плана сближения союзного государства, кроме трех. В чем загвоздка? Беларусь и Россия почти согласовали очередной трехлетний план сближения союзного государства. Из 110 пунктов договорились по 107. Об этом свидетельствует закрытый документ Минэкономики Беларуси, с которым удалось ознакомиться журналистам. По их словам, главным камнем преткновения остался единый рынок энергоносителей.
22: Основной конфликт вокруг энергетических рынков. Белорусская сторона настаивает на формулировке создания объединенного рынка газа, электроэнергии, нефти и нефтепродуктов. Предлагают прописать равноправные условия деятельности белорусских и российских субъектов хозяйствования. Единые правила доступа к энергетической инфраструктуре и согласованные принципы формирования тарифов на услуги естественных монополий в сфере энергетики. Российская сторона предложила вместо всего этого формулировку всего из 5 слов «развитие сотрудничества в нефтегазовой сфере», то есть размыто и без конкретных обязательств. Минэнерго Беларуси и концерн «Белнефтехим» эту идею не поддержали.
21: Представители Минэкономики пишут в закрытом документе, что такая краткость говорит о недостаточной заинтересованности российской стороны в выработке компромиссной формулировки. Дальше авторы приводят позицию концерна «Белнефтехим». У того уже были длительный опыт согласования с российской стороной разных документов и факты невыполнения договоренностей по поставкам нефти.
0: Можем констатировать, что все подписанные обязательства по созданию рынка нефти и нефтепродуктов остаются декларацией. Наши усилия понудить российскую сторону исполнить принятые на себя международные обязательства, а именно сбалансировать рынок и унифицировать правила доступа к системам транспортировки нефти, трактуются как неготовность к поиску компромиссных решений и провоцируют постоянные разногласия по причине высокой чувствительности указанной сферы для Российской Федерации.
21: Помимо энергетического спора, в 110 пунктах основных направлений большой список задач разной степени конкретики. В атомной энергетике страны договорились о сооружении третьего энергоблока белорусской АЭС. Этот пункт уже полностью согласован с Росатомом, как и вопросы обращения с отработанным ядерным топливом. В оборонной сфере собираются заключить в следующем году соглашение о тыловом и медицинском обеспечении воинских контингентов двух стран. В промышленности много говорится об импортозамещении. Совместно собираются производить компоненты, которые раньше закупали на Западе. А в сфере финансов хотят запустить трансграничные платежи по QR-коду для граждан Беларуси и России, отмечают журналисты.
22: Многие пункты документа довольно общие. Разные ведомства предлагают развитие сотрудничества, обмен опытом, гармонизацию подходов и взаимодействие в вопросах совершенствования.
21: Два оставшихся спорных пункта, похоже, не такие острые. Один касается сопряжения цифровых информационных систем для упрощения торговли, а второй — устранения двойного налогообложения для самозанятых граждан двух стран. По обоим белорусская сторона ждет ответа из России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
3: Гяра.
1: 12.
3: Бара.
1: 13.
3: Тера.
1: 14.
3: Чодага.
1: 15.
3: Пандрага.
1: 16.
3: Сола.
1: 17.
3: Сатрага.
1: 18.
3: Атара.
1: 19.
3: Унис.
1: 20.
3: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Из первых уст.
18: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович о встрече с сельхозспециалистами на военных сборах.
24: По отзывам командиров, исключительно добросовестно выполняют задачи, стараются действительно быть образцовыми военнослужащими, это отрадно. Но вот вторая группа военнослужащих, это, с которыми проводятся сборовые мероприятия, они собраны на базе 30-й железнодорожной бригады, здесь в Слуцке, работая сегодня в Слуцком гарнизоне. Вот, не мог не приехать и не посмотреть. Было самому интересно пообщаться с этими, скажем так, гражданами нашей страны, вот, заслушать командиров, как они выполняют свои задачи. Хочу сказать, что отзывы командиров исключительно положительные.
23: Новости регионов на радиосигнал.
21: Грузовик и автобус вылетели в кювет после столкновения. Авария произошла на трассе М5 в Жлобинском районе. По предварительным данным, 30-летний водитель грузовика «Ивека» уснул за рулем и врезался в ехавший впереди автобус «Спас». Оба транспортных средства вылетели в кювет, грузовик опрокинулся. Пострадал 38-летний пассажир автобуса, его госпитализировали. В Беларуси назвали регионы с наибольшим числом увольнений за прогулы. За первые 7 месяцев текущего года белорусские предприятия уволили более 22 тысяч работников за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины. Это немного меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда были уволены 22,5 тысячи работников. В лидерах по числу таких увольнений Минская область и Минск, а также Могилевская, Витебская, Гомельская, Гродненская и Брестская области. Больше всего работников увольняли в агросекторе и охоте. Далее идут розничная торговля, строительство, энергетика, ЖКХ и пищепром. На Припяти поймали 75-килограммового сома. Двое рыбаков из Житковичского района во время рыбалки на Припяти вытащили огромного сома длиной почти 2,5 метра и весом 75 килограммов. Изначально мужчины ловили судака на обычный спиннинг, но вместо него на крючок попался настоящий речной гигант. После долгой борьбы рыбакам удалось вывести сома на берег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Важный сигнал.
21: Демографическая яма. В школах Беларуси за 3 года стало на 65 тысяч учеников меньше. Это целая речица. С 1 сентября этого года за парты в Беларуси сели 1 025 000 школьников. Статистика последних лет показывает непрерывное сокращение числа учащихся. За 3 года их стало меньше на 65 тысяч. Первоклассников тоже все меньше, отметили в Белстате.
4: В этом году в первый класс пошли около 87 тысяч детей. Для сравнения, в прошлом году их было 90 тысяч, в 2024 – 105 тысяч, а в 2023 – 110 тысяч. Убыль первоклашек за 3 года составила 23 тысячи.
21: Одновременно с уменьшением количества учащихся в Беларуси исчезают школы. С 2005 года закрылось около 2000 учреждений общего среднего образования. Чиновники уверяют, что тревожиться не стоит, школы закрываются в целях оптимизации и распределения госбюджета. Однако эксперты считают, что учебные заведения исчезают по другой причине. За 2 десятилетия количество учащихся уменьшилось на 500 000, говорит специалист по народонаселению Юрий Ракуть.
5: Масштабное закрытие школ напрямую связано с демографическими процессами в Беларуси. Молодое поколение покидает страну или испытывает финансовые трудности, что в свою очередь ведет к снижению рождаемости, а значит и уменьшению будущих учащихся. Люди массово уезжают из деревень и сел. Если еще лет 10 назад в сельской школе было около 25, в худшем случае 15 первоклассников, то сегодня это всего 4, а то и вовсе один ребенок. То есть реорганизация учреждений образования является вынужденной.
21: Что касается частных образовательных учреждений, то их в Беларуси практически не осталось. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
7: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
21: Вместе со школами сокращается и количество учителей. Если раньше в системе общего среднего образования работали более 111 тысяч человек, то сейчас 98 тысяч. На одного учителя в этом учебном году приходится в среднем 11 учеников. В городских школах это по 13 учеников, а в сельских по 6. По словам демографов, в Беларуси сохраняется высокий уровень смертности. Умирает больше людей, чем рождается. По оптимистичному сценарию, к концу века население Беларуси уменьшится на треть, до 6 миллионов человек. По пессимистичному сценарию, к этому сроку падение будет еще большим, почти в 2 раза, до чуть более 4 миллионов человек. Главные причины этого – резкое старение населения из-за падения рождаемости и массовая миграция, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
8: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из мира Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
9: Почему «Пегасус» сейчас не может обратно вас привезти? Но потому что неизвестно, какая ситуация сейчас. Что ожидает, мы не знаем.
8: Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены Pegasus именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
17: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
8: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
6: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
8: Спустя сутки турецкая «Пегасус» возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписанию. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко о благоустройстве Минска.
20: Ну вот, допустим, ты мне передал наконец-то схему строительства основных транспортных связей Минска. Это очень важно для минчан, и не только для минчан, для всей страны, потому что в Минск много людей приезжает. И я вот, ты, наверное, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют, начали хоть мыть эти машины. Ну, не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природой. Деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее. Как это в Китае. Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше, чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов, особенно для Минска, это очень важно.
23: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
11: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
10: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
11: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
10: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
12: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
10: С экранов телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
13: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
10: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о благоустройстве Минска.
20: Ну вот, допустим, ты мне передал наконец-то схему строительства основных транспортных связей Минска. Это очень важно для минчан, и не только для минчан, для всей страны, потому что в Минск много людей приезжает. И я вот, ты, наверное, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют. Начали хоть мыть эти машины. Ну, не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природы, деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее. Как это в Китае? Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше? Чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов, особенно для Минска. Это очень важно.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из мира Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
9: Почему «Пегасус» сейчас не может обратно вас привезти?
8: Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены «Пегасус» именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
2: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
8: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
6: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
8: Спустя сутки турецкая «Пегасус» возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписанию. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
3: Гяра.
23: 12.
3: Бара.
23: 13.
3: Тера.
23: 14.
3: Чодаха.
23: 15.
3: Пандраха.
23: 16.
3: Солаха.
23: 17.
3: Сатраха.
23: 18.
3: Атара.
23: 19.
3: Унис.
23: 20.
3: Бис.
23: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». В России возник дефицит топлива, и спасать российские заправки снова позвали Беларусь. Поставки бензина с белорусских НПЗ уже идут на максимуме. В Кремле называют это помощью союзника, но условия этой помощи от самих белорусов скрыты. Неизвестно, по какой цене продают топливо, кто получает основную прибыль и какие резервы остаются внутри страны. Получается знакомая конструкция. Москва обеспечивает белорусские заводы нефтью, контролирует главные маршруты экспорта, участвует в собственности Мозырского НПЗ, а когда российскому рынку срочно требуется бензин, белорусские мощности превращаются в его аварийный резерв. Почему равноправный союз опять работает преимущественно в одну сторону? Чем Беларусь рискует ради российских интересов и не придется ли белорусам в итоге платить за спасение чужих заправок? Об этом сегодняшний выпуск.
15: Слушай, но вот чтобы вообще осознать, что именно скрывается за этой красивой фразой про работу на максимуме, надо просто посмотреть на физические объемы.
14: Да, потому что цифры там, ну, откровенно говоря, просто шокирующие.
15: Абсолютно. Цифры всегда показывают реальную картину лучше любых пресс-релизов. Давай с конкретики начнем. О каком масштабе речь вообще?
14: Смотри, давай просто сравним два периода. Возьмем июнь 2025 года. Тогда в Россию из Беларуси ушло всего около 1 тонны бензина за весь месяц.
15: Но 1000 тонн – это вообще капля в море.
14: Вот именно. Это обычный фоновый режим. Какие-то точечные поставки, которые крупный бизнес даже не замечает. А теперь переносимся ровно на год вперед. В июнь 26-го.
15: И там уже совсем другая картина, да?
14: Еще какая. За первые 25 дней отгружено уже 141 тысячи тонн. И это был только разгон.
15: Ничего себе скачок.
14: Да, потому что в июле установили абсолютный исторический рекорд. Железнодорожные поставки составили 212 тысяч тонн бензина и еще 162 тысячи тонн дизеля.
15: Ого, 212 тысяч?
14: Да. А если сложить статистику за первые 7 месяцев, то экспорт бензина взлетел в 25 раз. Это 665 тысяч тонн.
15: Ну тут надо немного спустить эти цифры на землю, чтобы понимать пропорции.
14: Согласна. Звучит так, будто целую планету топливом залили.
15: Вот-вот, но давай будем реалистами. Для российской экономики с ее гигантскими аппетитами эти рекордные 212 тысяч тонн в месяц – это вообще не панацея.
14: Ну да, летнее потребление бензина в России – это где-то 110 или 115 тысяч тонн в сутки.
15: То есть весь этот рекордный белорусский экспорт дает огромному российскому рынку буквально пару дней передышки, просто закрывает локальные дыры, чтобы на заправках цены не взлетели.
14: А вот для Беларуси давай посмотрим с другой стороны границы.
15: Да? Какая там нормальная экспортная мощность?
14: Нормальный экспортный потенциал страны – это 150, ну, максимум 170 тысяч тонн бензина в месяц.
15: Ага. А тут 212.
14: То есть июльские цифры – это выход далеко за пределы безопасного коридора. Это мобилизация вообще всех возможных резервов.
15: И вот тут начинается самое интересное. Обрати внимание, как это подается политиками.
14: В смысле риторики.
15: Да. В нормальной экономике, если возникает жесткий дефицит, продавец диктует условия. У него же товар, который всем нужен прямо сейчас.
14: Логично.
15: Но Москва формулирует эту потребность не как коммерческий запрос, а как свое право. Кремль публично хвалит союзника за то, что тот, ну, цитирую, «чутко реагирует».
14: То есть покупатель ведет себя так, будто ему одалживают его же вещь?
15: Именно. Логика рынка просто переворачивается.
14: Но подожди, давай я побуду адвокатом.

0: Это такой черный ящик коммерции. Нет никакой информации о контрактных ценах или о надбавках за срочность.
1: То есть мы не знаем, продается этот бензин с нормальной рыночной наценкой или с какой-нибудь союзной скидкой?
0: Вот именно. А скидка на объемах в сотни тысяч тонн – это гигантские суммы недополученной прибыли. Миллионы долларов просто растворяются.
1: И тут еще надо добавить валютный фактор. Об этом почему-то мало говорят.
0: Да, расчеты же в рублях идут.
1: Да, за эти экстренные поставки все чаще платят российскими рублями. И это несет огромные курсовые риски. Российский рубль очень волатилен.
0: И на эти рубли ведь не купишь подсанкционное западное оборудование.
1: 100%. А оно критически необходимо для ремонта насосов и электроники на тех самых НПЗ. Завод же не из кирпичей сложен. Там западная начинка.
0: К тому же, если мы начинаем копать глубже, возникает вопрос, кому в итоге принадлежит эта секретная прибыль.
1: О, да. Структура собственности – это важнейшая деталь. Прибыль от Мазырского нефтеперерабатывающего завода далеко не целиком остается в Белоруссии.
0: Там же российская доля есть.
1: Да, около 42,5% акций Мазырского завода принадлежит российской компании «Славнефть».
0: А ее контролируют «Руснефть» и «Газпромнефть».
1: Да, да. И получается вообще парадоксальная ситуация. Российский капитал получает дивиденды от того, что этот завод спасает их же собственный дефицитный рынок.
0: То есть они спасают сами себя, зарабатывают на этом, а все риски остаются в Белоруссии.
1: Точно. Износ оборудования, риск промышленных аварий – все это ложится на плечи страны, где стоит завод.
0: Ну, слушай, с другой стороны, часто можно услышать такой аргумент. Нефть-то изначально российская. Она идет по трубам из России. Разве не логично, что они требуют готовый продукт обратно?
1: Да это вообще не логично. Это ловушка, в которую многие попадают. Нефть ведь не дарят бесплатно.
0: Ее покупают? Да.
1: Конечно. И между баррелем сырой нефти и литром чистого бензина стоит колоссальная работа. Многие думают, что НПЗ – это такой фильтр. Залил нефть, процедил, получил бензин. Но это не так.
0: Давай поясним, что там на самом деле происходит.
1: Там стоят огромные установки крекинга. Грубо говоря, это такой колоссальный многоэтажный стальной желудок. Туда под страшным давлением подается тяжелая нефть. И с помощью дорогих катализаторов ее молекулы буквально разрываются на части.
0: Звучит как очень энергозатратный процесс.
1: Так и есть. Это агрессивная среда, гигантские затраты электричества. Это труд тысяч инженеров. И в конце концов многомиллиардные кредиты, которые брались на модернизацию этих заводов.
0: Да, чтобы они вообще могли производить топливо высокого класса.
1: Вот именно. Если считать, что поставщик сырья автоматически владеет результатом, то вся суть независимой переработки просто теряет смысл.
0: Согласен. Этот аргумент про российскую нефть – это просто политический рычаг. Страну пытаются выставить обычным подсобным цехом. И тут мы подходим к тревожному моменту.
1: Какому?
0: Если заводы вынуждены выжимать из себя все ради чужого рынка, что происходит с физическим ресурсом этих предприятий? Железо-то не вечное.
1: Да, давай поговорим о технической стороне, потому что слова про работу на максимуме в отчетах звучат гордо, а для инженеров это звучит как сирена тревоги.
0: Смотри, проектная мощность двух главных заводов, «Нафтана» в Новополоцке и «Мазырского НПЗ» — это 24 миллиона тонн в год на двоих.
1: Звучит солидно, но проектная мощность — это же идеальные условия. В реальности такого почти не бывает.
0: Вот-вот. По факту, в последние годы они перерабатывали в лучшем случае около 18 миллионов тонн. По 9 на каждый. И резервного, третьего завода просто не существует.
1: И вся система висит на двух точках.
0: Да. Если один уходит на ремонт, выпадает сразу половина мощностей целой страны.
1: И вот что значит работа на максимуме на практике. Это ноль права на ошибку. Никакого запаса прочности. Завод ведь нельзя заглушить, попить кофе и завести снова.
0: Это же непрерывный химический цикл, он круглосуточный.
1: Именно. Требуется куча времени на безопасный разогрев и охлаждение. Плановый ремонт – это остановка на несколько недель. Надо просветить трубу ультразвуком, заменить катализаторы.
0: А когда от тебя требуют гнать бензин без остановки?
1: Эти ремонты просто откладываются. Накапливается усталость металла. И если при максимальной загрузке ломается хоть один насос, вся эта перегретая система начинает сыпаться.
0: Логичный вопрос тогда возникает. А как себя чувствует внутренний потребитель? Потому что концерн «Белнефтехим» постоянно выпускает успокоительные заявления, мол, бензина хватит всем, все стабильно.
1: Бумага все стерпит. Реальные цифры государственных резервов топлива никто не публикует. Это секрет.
0: Да, независимые аналитики просто не знают, сколько

0: Бензина лежит в хранилищах, на случай, если Мозырь завтра встанет.
1: И тут возникает прямой конфликт интересов. Государство одновременно регулирует внутренние цены на заправках и пытается выжать максимальную экспортную прибыль.
0: То есть, когда российский оптовик звонит и готов платить, у заводов есть стимул отправлять каждую свободную тонну за границу.
1: Точно. Игнорируя потребности внутри страны. Получается, что тихий риск – это не пустая колонка завтра утром, а то, что внутренний потребитель может косвенно субсидировать эту экспортную гонку.
0: За счет розничных цен.
1: Да! Давай вспомним весну 26-го года. Цены на топливо внутри Беларуси ступенчато повышались. Если заводы работают на износ, нужны огромные деньги на обслуживание и запчасти. Откуда их брать, если экспорт идет по секретным ценам? С обычных водителей.
0: Доказать это с цифрами в руках сложно из-за закрытых контрактов. Но логика железобетонная. Давай от износа железа перейдем к глобальным стратегическим вещам.
1: Да, потому что текущая ситуация ломает всю экспортную стратегию, которую строили десятилетиями.
0: До санкций география поставок белорусских НПЗ была совсем другой. Топливо шло в Украину, в страны Балтии, в Польшу.
1: Это давало возможность маневрировать. Не нравится цена тут, продадим туда. А сейчас вся эта паутина свернулась в одну нитку.
0: К российским портам и железным дорогам.
2: Дает нефть, дает порты, контролирует транзит, а теперь еще и скупает весь бензин. Круг замкнулся.
3: Завод превратился в заложника одной трубы. А еще, по данным источников, летом часть белорусского экспорта была перенаправлена в Россию с рынков Центральной Азии.
2: Да, чтобы удовлетворить этот горящий российский спрос, пришлось оголить другие направления. Это же катастрофа для репутации.
3: Это как выселить надежных арендаторов, чтобы пустить друга, у которого прорвало трубу. Друг починит трубу и уедет. А старые жильцы уже сняли другую квартиру. Вернуться туда будет невозможно.
2: Да, международная торговля так не работает. Покупатели моментально находят новых поставщиков на Ближнем Востоке.
3: Согласен. И тут надо ввести ключевой контекст, который делает ситуацию максимально токсичной. Почему вообще в России возник этот дефицит? Нефть есть, спрос есть, а переработать физически не могут, потому что колонны горят.
2: И закрывая эту дыру, белорусские заводы фактически становятся частью логистики снабжения страны, ведущей войну. Это уже не просто коммерция.
0: Топливо стабилизирует российский рынок и высвобождает ресурсы для военных нужд. А Беларусь берет на себя несоразмерные риски.
2: Колоссальный риск вторичных санкций. Западным странам теперь проще обосновать новые ограничения против заводов и банков. Без западных технологий эти НПЗ просто превратятся в груду металла.
0: Ну и прямая физическая угроза. Чем глубже заводы интегрированы в это снабжение, тем сложнее доказывать их нейтральный статус.
2: Это превращает их в потенциальные легитимные цели. Риски просто запредельные. И что будет на следующий день, когда Россия починит свои заводы?
0: А Россия уже адаптируется. Наращивают морской импорт, перестраивают логистику. Восстановление произойдет быстрее, чем белорусские заводы успеют понять, что покупатель исчез.
2: То есть вся эта работа на износ – просто использование соседа как аварийного резерва?
0: Да, бесплатный резерв. Идеальная схема. Заводы, экология, риски – все это на чужой территории. А готовый продукт берется по мере необходимости.
2: Удобно устроились.
0: И как только кризис спадет, Москва моментально закроет свой рынок. Включатся квоты, субсидии для своих, так называемые демпферы.
2: И белорусский бензин окажется просто не нужен. Заводы останутся с переполненными резервуарами, изношенным оборудованием и потерянными рынками.
0: А какие условия должны были бы быть выдвинуты, по-твоему?
2: Ну, жестко зафиксированный приоритет внутреннего рынка, открытая формула цены, надбавка за санкционный риск и гарантии сохранения альтернативных рынков. Но сейчас этого нет и в помине.
0: Да, пространство выбора сузилось до минимума.
2: Беларусь действительно может заработать на российском дефиците топлива. Но экспорт становится выгодной сделкой только тогда, когда обществу известны ее условия – цена, прибыль, риски и гарантии для внутреннего рынка. Сейчас белорусам предлагают поверить на слово, что бензина хватит всем, а максимальные поставки в Россию непременно отвечают национальным интересам. Проблема не в одной партии топлива. За годы такой интеграции Москва привязала белорусские НПЗ к российской нефти, российским портам и российскому рынку. Теперь она может обращаться с их продукцией как с ресурсом, который должен быть доступен по первому требованию. Выгоды остаются в закрытых контрактах, а санкционные, производственные, ценовые риски – в Беларуси. Так выглядит союз, в котором один партнер тушит свой пожар, а второй подносит ему последнюю канистру. И пока белорусам не показывают счет, нет никаких оснований считать, что платить по нему будет Москва. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Министр связи и информатизации Кирилл Залесский о том, что искусственный интеллект поменял все подходы к работе с информацией.
6: Думаю, что цифровизация идет сегодня во всех отраслях, во всех сферах. И здесь важна не цифровизация самой сферы образования. И в контексте форума ректоров здесь важна готовность нашей системы образования к тем вызовам, которые создаются сегодня технологиями. В мире изменилось все. Генеративный искусственный интеллект, большие языковые модели, то, что сегодня мы, в принципе, собирательно называем искусственным интеллектом, поменяли все подходы к работе к информации. Сегодня, наверное, теряют актуальность написание текстов, которые искусственный интеллект за минуты, за секунды делает лучше и быстрее, чем любой студент. А это дает нам основание пересмотреть, в принципе, подходы к многим сферам, не только к образованию, но и к образованию в том числе.
4: Важный сигнал.
7: Доллары и евро штурмуют годовые максимумы. Что произошло с курсом валют в начале осени и чего ждать дальше? По итогам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже 1 сентября валютный рынок показал ощутимую динамику. Западные валюты и юань ушли в рост, а российский рубль продолжил падение. Доллар продавали по 3 рубля, а евро по 3,55. За 10 китайских юаней просили 4 рубля 57 копеек, а за 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек. Валютный портфель белорусов снова перестраивается. Пока доллар и юань укрепляют позиции, российская валюта стремительно теряет в цене. Подорожание доллара и юаня связано с рыночным ценообразованием, отметил глава Нацбанка Роман Головченко.
8: С учетом того, что наш валютный курс плавающий, у нас рыночное ценообразование, поэтому, соответственно, белорусский рубль автоматически сдевальвировался немного к доллару США.
7: Среднегодовой курс нацвалюты в Беларуси в следующем году может составить 3 рубля 57 копеек за доллар, а в 2028 – 3 рубля 81 копейку. Этот прогноз ряда отечественных экономистов подтверждают и аналитики Евразийского банка развития. Потенциальными угрозами для финансовой стабильности Беларуси они называют ценовую нестабильность, глобальный финансовый кризис и замедление роста банковских вкладов. В таких условиях прогнозировать дальнейший курс белорусского рубля крайне сложно, отмечают эксперты. Доллар в Беларуси может стоить 4 или даже 5 рублей, говорит экономист Алиса Рожиченко.
9: Вообще сложно сейчас что-то прогнозировать, потому что геополитические факторы выходят на первый план и напрямую влияют на экономику России, на экономику Беларуси. Поэтому изменение курса предсказать очень сложно, будет ли он 4 рубля, или будет он 5 рублей, или он будет там 3,5 рубля оставаться некоторое время. Очень сложно, потому что мы не знаем, что будет происходить и какие политические решения будут приниматься. Потому что именно политические решения сейчас напрямую влияет на экономику.
7: Как всегда, основным фактором влияния на белорусский рубль остается Россия. Москва испытывает жесткий кризис в связи с санкциями и колоссальными тратами на СВО. И этот кризис в итоге отображается и на Беларуси, отмечают эксперты. По их словам, ничего хорошего белорусам ждать тоже не приходится. Белорусский рубль уже не спасти, считает экономист Ярослав Романчук.
10: Когда там очередные санкции, российский рубль там подпрыгнул сразу, там, знаете, спекуляты до 200 даже, ну, естественно, белорусский рубль там, привязанный намертво к российскому, ждет то же самое. И поэтому я представляю, как с каким холодным потом, в холодном поту просыпается руководство Национального банка и тот же Лукашенко, понимая, к чему это может привести. Вот, тогда либо отвязываешься от российского рубля и делаешь свою политику, и ты тоже нарываешься на ту же самую инфляцию, девальвацию, которая, ты там говорил, никогда не будет, потому потому что мы тут с нашими союзниками что-то делаем.
7: Белорусский валютный рынок в сентябре с большой долей вероятности ожидает развития тенденции последних дней августа, полагают эксперты. По их словам, в том случае, если курс доллара на российском рынке преодолеет отметку в 100 рублей и двинется дальше, на белорусских торгах обменный курс доллара также продолжит движение вверх. Эксперты не исключают, что доллар в Беларуси продолжит разгоняться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр образования Андрей Иванец доложил главе государства о готовности системы образования к новому учебному году.
11: Уважаемый товарищ президент, разрешите доложить по тем вопросам, о которых вы сказали. Первое. О готовности к новому учебному году. С 1 сентября у нас начало функционировать 3500 учреждений дошкольного образования. 300 воспитанников,
12: детские сады, ясли.
11: 300 тысяч воспитанников пришло в наше учреждение дошкольного образования. 2600 школ, чуть больше, чем миллион, 1 025 000 учащихся пришло, 87 500 первоклассников. К 1 сентября все паспорта готовности были подписаны. Что важно, уважаемый товарищ президент, благодаря вашей поддержке 3 года назад на совещании, на рассмотрении готовности школ к началу учебного года, мы в этом году заканчиваем 3-летний план модернизации наших школ.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
13: Здравствуйте. Добро пожаловать на нашу сегодняшнюю беседу. Сегодня мы разбираем вопрос, который, ну, без преувеличения, обсуждают на каждой белорусской кухне. Стоит ли высшее образование в 2026 году тех денег, времени и, скажем так, нервов, которые в него вкладываются?
14: Здравствуйте. Да, и вопрос этот стал особенно острым. Раньше ведь как было? Диплом был почти безусловным билетом в лучшую жизнь. А сегодня на фоне, ну, просто огромных цен на обучение и жестких обязательств по распределению многие задаются вопросом. А не превратился ли этот билет, ну, в лотерейный? Мы вот и попробуем разобраться, что это все еще стратегическая инвестиция или уже экономически неоправданный риск.
13: Совершенно верно. И наши взгляды на этот счет, скажем прямо, расходятся. Я буду отстаивать позицию, что высшее образование, несмотря на все его издержки, остается незаменимым фундаментом. Фундаментом для долгосрочного успеха и развития не только отдельного человека, но и, что важно, страны в целом.
14: А я, в свою очередь, постараюсь доказать, что в нынешних реалиях вот эта погоня за корочкой – это зачастую финансовая авантюра. И что квалифицированные рабочие профессии сегодня предлагают куда более быстрый и, что самое главное, надежный путь к финансовой стабильности.
13: Что ж, давайте тогда начнем с самого острого, с денег. Я знаю, у вас есть очень веские цифры.
14: Да, давайте сразу к делу. Без вот этих пафосных рассуждений о будущем нации. Поговорим о кошельке обычной семьи. Высшее образование в 2026 году – это очень-очень дорого. Вот смотрите, возьмем для примера престижные специальности. Хотите стать стоматологом в БГМУ? Готовьте 550 тысяч 44 рубля в год. Мечтаете о карьере в международных отношениях в БГУ? Это уже до 6 126 рублей. 5 лет обучения, и вот уже только за саму учебу семья выложила более 30 тысяч рублей.
12: Сумма внушительная, не спорю.
14: Подождите, это только начало. Это ведь не онлайн-курсы. Студенту нужно где-то жить, что-то есть, как-то одеваться, особенно если он переехал в Минск из региона. Скромно посчитаем расходы на проживание, питание и прочее, и мы легко выходим на общую сумму в 50, а то и 60 тысяч рублей за 5 лет. Чтобы было понятнее, что это за деньги. Ну, это просто астрономическая сумма. Это цена хорошего нового автомобиля. И все это аванс за очень туманные перспективы.
12: Но ведь вы говорите только о платном обучении. У нас же сохраняется большая доля бюджетных мест, где основную финансовую нагрузку берет на себя государство.
14: Вот. Вот мы и подошли к моему любимому мифу о бесплатном образовании. На самом деле это не подарок. По сути, это кредит от государства, который выпускник затем отрабатывает через систему распределения. То есть обязательную двухлетнюю работу там, куда его направят. И если выпускник по какой-то причине хочет от этого счастья отказаться, например, нашел работу мечты в частной компании, или хочет уехать, он должен вернуть государству полную стоимость своего обучения.
12: Ну, это кажется справедливым. Государство вложило деньги.
14: Давайте посмотрим на суммы возмещения. В 2026 году они просто колоссальны. Для большинства специальностей это от 28 тысяч до 50 тысяч рублей. Для медиков свыше 60 тысяч. Вы только вдумайтесь в эту цифру. 50 тысяч рублей – это, чтобы было понятнее, примерно 5-6 лет работы на среднюю зарплату в регионе. Это стоимость однокомнатной квартиры в райцентре. То есть молодой специалист начинает свою жизнь с выбора без выбора. Либо ты едешь на 2 года работать за скромную зарплату вдали от перспективных рынков, либо ты начинаешь карьеру с долга, сопоставимым с ипотекой. Это не инвестиция, это, простите, финансовая ловушка.
13: Да, это дорого, но без него ничего не построить. Во-первых, вы говорите о кредите, но забываете, кто основной инвестор. В 2025 году подготовка одного бюджетника обходилась казне почти в 10 400 рублей в год. За 5 лет это более 50 тысяч рублей на человека. Государство вкладывает огромные деньги.
14: Но ведь эффективность этих инвестиций – это отдельный вопрос. Сколько из этих денег идет на реальное обучение, а сколько на раздутые административные штаты и, ну, устаревшую материальную базу?
13: Это важный, но другой вопрос. Факт в том, что вложения есть. И система распределения в этом контексте – это не золотая клетка, как вы ее представляете, а гарантия. Гарантия первого рабочего места, бесценного практического опыта, той самой первой строчки в резюме, без которой вчерашнего студента никуда не берут. Я знаю десятки примеров, когда выпускники-платники месяцами не могли найти работу по специальности, в то время как их однокурсники-бюджетники уже получали реальный опыт. Пусть и за небольшие деньги, но это старт. И второй, более глобальный момент. Высшее образование – это не только про зарплату. Это про формирование будущего страны. Речь идет о том, сможем ли мы в будущем сами создавать сложные технологии или будем полностью зависеть от других. Кто будет проектировать новые заводы, разрабатывать программное обеспечение, проводить сложные операции. Отказ от поддержки высшей школы ради сиюминутной экономии – это, ну… Это стратегический выстрел себе в ногу.
14: Это все красивые слова про будущее нации. Но молодой человек и его семья принимают решения здесь и сейчас, исходя из реальности рынка труда. А реальность в 2026 году такова, что в Беларуси наблюдается настоящий культ квалифицированного рабочего. Это дефицитный специалист, за которым компании буквально охотятся. Смотрите. наладчик станков с ЧПУ в Минске, профессия, которую можно получить в колледже за пару лет, зарабатывает от 3,5 до 5 тысяч рублей. Опытный сварщик-аргонщик – до 10 тысяч рублей. А теперь возьмем вашего выпускника-юриста или экономиста. После 5 лет в ВУЗе и 60 тысячах потраченных рублей он выходит на рынок и в лучшем случае находит работу за 1300 рублей. Разрыв колоссальный. Пока теоретик с дипломом будет 10 лет отбивать затраты на свое обучение, его ровесник-практик из колледжа уже, скорее всего, купит квартиру и машину.
12: Это очень эффектное, но, на мой взгляд, некорректное сравнение. Вы ставите рядом пиковый доход опытного рабочего, который, скорее всего, уже достиг своего карьерного потолка, и стартовую зарплату специалиста, у которого вся карьера еще впереди. Это сравнение спринта и марафона. Да, на первых 100 метрах спринтер впереди, но всю дистанцию он так не пробежит. Более того, сегодня молодой инженер без опыта вполне может претендовать на 1800-3000 рублей, что уже, знаете ли, вполне сопоставимо с зарплатой рабочего.
14: Хорошо, а давайте поговорим про ваш марафон и потенциал роста. Вы утверждаете, что на дистанции ситуация меняется. Давайте посмотрим на эти самые зарплатные потолки, о которых вы говорите. Какие у вас аргументы?
12: Аргументы – это статистика самых высокооплачиваемых секторов экономики. Через 5-10 лет после выпуска именно специалисты с высшим образованием занимают топовые позиции. Возьмем IT. Синьор-разработчик в Минске – это средний годовой доход в 45 тысяч рублей, то есть около 3,5 тысяч в месяц. И это средний показатель. Топ-специалисты зарабатывают в разы больше, а прогнозы говорят о росте зарплат в секторе на 45% в ближайшие 5 лет. Или финансы. Вакансия главного бухгалтера или финансового директора в крупной компании – это 6 тысяч, 10 тысяч, а то и 14 тысяч рублей. Или частная медицина, куда уходят многие врачи после отработки распределения. Стоматолог-ортопед в хорошей частной клинике – это 8-12 тысяч рублей в месяц. Вот где окупаются те самые вложения. Рабочая специальность при всем уважении таких перспектив не дает.
14: Подождите, подождите. Я просто не могу с этим согласиться. Цифра, которую вы называете, это даже не верхушка айсберга. Это, простите, снежинка на его вершине. Это красивая маркетинговая картинка для абитуриентов, которая имеет мало общего с реальностью для 95% выпускников. Вы говорите о синьор-разработчиках. А каков путь до этой позиции? Сколько лет нужно работать за среднюю зарплату? И каков процент тех, кто, сходит с дистанции? Эти высокие зарплаты в IT получают те, кто работает на экспорт, на западные компании. И для этого нужен не только диплом, но и свободный английский и специфические навыки, которым в ВУЗе не учат. Средняя же зарплата обычного разработчика на внутреннем рынке около 260 рублей. Уже не так впечатляет, правда?
12: Но это все равно выше, чем у многих других специалистов.
14: Не намного выше, чем у хорошего рабочего. То же самое с медициной. Ваш пример про 12 тысяч у стоматолога – это реальность для владельца клиники или, может быть, суперзвезды с 20-летним опытом. А средний врач в государственной поликлинике с высшей категорией и 10-летним стажем получает 2600 рублей. Так что диплом – это не гарантия попадания в элитный сегмент. Это, скорее, лотерейный билет, за который вы сначала платите огромные деньги.
12: Я бы сказал, это не лотерейный билет, а пропуск. Пропуск в ту сферу, где такие зарплаты в принципе возможны. У рабочего потолок в 5-7 тысяч – это абсолютный предел мечтаний для единиц. Для IT-специалиста или финансиста это лишь одна из ступеней карьерной лестницы. Высшее образование дает не 100% гарантию, нет, оно дает возможность. И это ключевое различие. Оно открывает двери, в которые без него просто не войти.
14: Хорошо. Давайте поговорим про эти двери. Они вообще ведут туда, куда нужно рынку? Система образования готовит специалистов, на которых есть реальный спрос?
12: Безусловно, она старается реагировать. Возможно, с некоторой инерцией, но реакция есть. Посмотрите на официальные данные по вакансиям. В одном только Минске требуется более 2300 врачей. Огромный спрос на инженеров, учителей, бухгалтеров. Нынешний курс на импортозамещение только подстегивает эту потребность в инженерных кадрах. Заводы ищут конструкторов, технологов, программистов для станков. Это прямой заказ от экономики, и вузы стараются его выполнять.
14: Вот тут я с вами категорически не согласна. Системы не стараются реагировать. Она движется по инерции с огромным, просто гигантским опозданием. Вузы продолжают каждый год выпускать сотни специалистов, рынок которыми перенасыщен уже лет 10. Дизайнеры, экологи, специалисты по туризму, культурологи, маркетологи. Выпускники этих факультетов в лучшем случае идут работать продавцами или бариста. И в это же самое время в том же Минске колоссальный дефицит каменщиков, маляров, штукатуров, сантехников. Официальная статистика говорит, что около 60% всех вакансий в стране – это рабочие специальности. Это же прямое доказательство глубочайшего структурного дисбаланса. Мы тратим огромные государственные и частные деньги, чтобы готовить теоретиков, в то время как экономике отчаянно нужны практики.
12: Но нельзя же все потребности экономики сводить к стройке и ремонту. Это, простите, тактическое мышление. Да, сегодня нам не хватает штукатуров, а завтра, когда строительный бум закончится, они станут не нужны. А инженеры, врачи и ученые – это стратегический ресурс, они нужны всегда. Подготовка такого специалиста требует 5-6 лет. Мы не можем пожертвовать системным развитием ради закрытия сиюминутных вакансий. Кроме того, университет учит главному умению учиться, анализировать информацию, системно мыслить. Эти навыки универсальны и пригодятся, даже если человек в итоге не будет работать по диплому.
14: Но пока мы готовимся к системному развитию, конкретный молодой человек тратит 5 лет жизни и десятки тысяч рублей, чтобы потом обнаружить, что его диплом никому не нужен. Это неэффективно и, я бы сказала, безответственно по отношению к целым поколениям. Это вопрос не только экономики, но и сломанных судеб.
12: Это скорее вопрос осознанного выбора профессии самим абитуриентам, а не провал системы как таковой. Нужно трезво оценивать перспективы.
14: Что ж, думаю, наши позиции достаточно ясны. Если собрать все мои мысли в одну, то получится вот что. В 2026 году мы живем на рынке дорогого труда, где практический навык здесь и сейчас ценится гораздо выше теоретических знаний из диплома. Высшее образование превратилось в предприятие с высокими финансовыми рисками, с угрозой долгов по распределению и с очень туманными перспективами для целого ряда популярных специальностей. Для прагматичного молодого человека, который хочет быстрее встать на ноги, выбор в пользу хорошего колледжа и рабочей профессии зачастую является более рациональным и, да, безопасным путем к финансовой независимости.
12: А я, в свою очередь, еще раз подчеркну. Несмотря на все перечисленные трудности, высшее образование было и остается фундаментом для построения долгосрочной, успешной и высокооплачиваемой карьеры. Именно оно открывает доступ в самые доходные и интеллектуальные сектора экономики – IT, финансы, частную медицину, высший менеджмент. Это инвестиция, которая, возможно, окупается не сразу, но с годами приносит дивиденды в виде не только дохода, но и социального статуса, интересных задач и, в конечном счете, способствует развитию всей страны. Отказаться от этого пути ради быстрой, но ограниченной выгоды рабочей специальности значит проиграть в долгосрочной перспективе.
14: Пожалуй, в одном мы можем сойтись. Простого и однозначного ответа на этот вопрос сегодня не существует. Знаете, когда мы так оперируем цифрами, легко забыть, что за каждой из них реальная семья, которая пытается принять одно из важнейших решений в жизни. И это, конечно, невероятно сложный выбор.
12: Надеюсь, наши сегодняшние аргументы и данные станут хорошей пищей для размышлений для тех, кому этот выбор еще предстоит.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о развитии сети технопарков по всей стране.
15: В строительстве меня интересует, какова ситуация, хватает ли рабочих рук, рабочей силы, и что в перспективе мы будем строить в Минске. Концептуально определено президентом: Минск не должен задохнуться от излишних людей, и стягивать людей в Минск нельзя из регионов. Наверное, ты уже это сам понимаешь. Потом мы договаривались на примере технопарка, который мы недавно, производственный технопарк, создавали, что это неплохая вещь. Люди туда приходят, работают, неплохо работают. Как идет строительство таких технопарков? Мы определяли, что не только в Минске, но и по всей стране надо развивать сеть этих технопарков. Что здесь? Ну, по транспорту я только что сказал. По городской среде комфортной, чтобы она была комфортной, я тоже уже сказал. Поэтому, ну и кадровые вопросы, я как всегда об этом говорю. Если они есть, как работают люди, что надо было где-то доработать, посмотреть. Знаю, что по характеру ты человек добряк, всем все хорошо, но, наверное, есть же и недостатки, особенно в кадре. Есть человек, нормальный руководитель, там есть и движение какое-то вперед, и результат. Если его нет, значит, движения не будет.
16: Важный сигнал.
17: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
18: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
17: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
18: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
17: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
19: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
17: С экранах телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
20: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
17: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о развитии сети технопарков по всей стране.
15: В строительстве меня интересует, какова ситуация, хватает ли рабочих рук, рабочей силы, и что в перспективе мы будем строить в Минске. Концептуально определено президентом, Минск не должен задохнуться от излишних людей, и стягивать людей в Минск нельзя из региона. Наверное, ты уже это сам понимаешь. Потом мы договаривались на примере технопарка, который мы недавно, производственный технопарк, создавали, что это неплохая вещь. Люди туда приходят, работают, неплохо работают. Как идет строительство таких технопарков? Мы определяли, что не только в Минске, но и по всей стране надо развивать сеть этих технопарков. Что здесь? Ну, по транспорту я только что сказал. По городской среде комфортной, чтобы она была комфортной, я тоже уже сказал. Поэтому, ну и кадровые вопросы, я как всегда об этом говорю. Если они есть, как работают люди, что надо было где-то доработать, посмотреть. Знаю, что по характеру ты человек добряк, всем все хорошо, но, наверное, есть же и недостатки, особенно в кадре. Есть человек, нормальный руководитель, там есть и движение какое-то вперед, и результат. Если его нет, значит, движения не будет.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
21: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
1: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
21: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
1: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
7: Три работника погибли в канализационной шахте в Калинковичах. По предварительным данным, сотрудники Калинковичей водоканала проводили плановые работы на канализационно-насосной станции. 44-летний начальник участка и два слесаря 43 и 37 лет очищали корзины-ловушки от мусора. Через некоторое время мужчины перестали выходить на связь. Коллега обнаружил их личные вещи и плавающий в шахте фонарик. После вызова МЧС спасатели извлекли из канализационной шахты тела троих работников. Причины трагедии еще устанавливают. В Логойском районе за два дня исчез водоем. Житель Логойского района рассказал, что водоем возле мемориального комплекса «Дальва» практически полностью исчез всего за два дня. В воскресенье мужчина приезжал туда за грибами, озеро было на месте. Во вторник воды почти не осталось. По его словам, водоем искусственный, а расположенные рядом дамба и гидротехническое сооружение давно заброшены. Предположительно, причиной мог стать прорыв или размыв дамбы. В Борисовском районе во время охоты ранили медведя. Он скрылся в лесу. В охотничьих угодьях возле деревни Горелый Луг охотники ранили медведя, но убить его не смогли. Животное ушло в лес и до сих пор остается на воле. Жители и гостей района призывают быть осторожными и по возможности временно отказаться от походов в лес. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Из первых уст.
5: Учитель китайского и английского языков Татьяна Полховская о том, как белорусские школьники получили постоянную связь с носителями китайского языка и культуры.
0: Здесь я не без гордости. Хотела бы упомянуть, что гимназия номер 2 города Орши осуществляет международное сотрудничество с экспериментальной высшей школой города Циндао. Я являюсь координатором этого проекта. Мы проводим онлайн-мероприятия с нашими китайскими друзьями на регулярной основе. Это могут быть и уроки белорусской культуры, и уроки китайской культуры, онлайн-концерты, выставки и многое-многое другое. И за годы сотрудничества мы действительно провели очень много ярких, интересных мероприятий. Дети могут попрактиковаться в языке. Если возникают какие-то сложности с китайским, то мы всегда можем подключить английский. Таким образом, одним выстрелом, как говорится, убить двух зайцев. Ну и я, конечно же, им помогаю в этом. В апреле 2024 года мы с ребятами ездили к нашим китайским друзьям. Да, я возила своих учеников. И эта поездка была еще примечательна тем, что моим ученикам удалось пожить в китайских семьях несколько дней. То есть мы жили на территории кампуса, той школы, с которой сотрудничаем, но потом китайские семьи их забрали к себе на несколько дней.
3: И представляете, насколько...
0: Конечно, быт, насколько быт. Они окунулись в быт, они прочувствовали на себе все это, что китайцы едят в обычной повседневной жизни, какие передачи они смотрят по телевизору, как обустроен вообще их быт, как выглядит их квартира. И, конечно же, у них была очень насыщенная культурная программа. Кто-то даже, представляете, побывал на китайской свадьбе.
4: Важный сигнал.
17: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
2: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
17: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
2: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
17: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
2: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
17: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
2: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться. Почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
17: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. «Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку», — говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев о росте инвестиций в столицу за первое полугодие.
6: По уровню инвестиций 110% тоже было обеспечено по итогам полугодия. И это, конечно, тоже высокий процент.
15: А за счет чего?
6: Ну, это в основном строительные вопросы, потому что практически по всем направлениям стройки мы дали большое количество объектов. В городе вообще строится более 700
15: Но
6: объектов.
15: Это же социальная сфера, в основном и жилье.
6: Ну, жилье мы, конечно, снижаем темпы. И в соответствии с вашим поручением мы уже сегодня приняли ряд мер для того, чтобы в рамках тех параметров, которые вы обозначили.
15: Нет, так не инвестиции. Строить. Это что, ты что, в предприятии настроил столько?
6: В том числе и технопарки, их строительство дает результат. Это, конечно, вклад жилья. Большое количество различные строят. Это не из бюджета, это частная организация. В основном это административное здание, ремонт, реконструкция, капитальный ремонт зданий, который проходит в городе. То есть это складывает вот такое общее направление. Плюс вкладывают и иностранные инвесторы. У нас Северный берег, вот уже в этом году порядка 500 миллионов. Это вклад Северного берега, их инвестиции в копилку города. И мы продолжаем дальше работать с инвесторами, которые строят предприятия в городе различные.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет!
8: В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
9: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
8: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
9: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
8: Ого.
9: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
8: Угу.
9: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
8: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
9: Да, динамика тут самая важная.
8: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
9: Буквально вчера, да?
8: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
9: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
8: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
9: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
8: И довольно дорогой проект, надо сказать.
9: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
8: То есть страх перед будущим.
9: Конечно.
8: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
9: Да, сразу после института.
8: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
9: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
8: Те самые дети демографической ямы.
9: Точно.
8: Которых изначально родилось очень мало.
9: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
8: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
9: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
8: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
9: Достаточно просто отъехать от столицы.
8: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
9: Угу. Классы просто не добирают учеников?
8: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
9: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
8: Ну да, людей меньше становится.
9: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
8: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
9: Так.
8: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
9: Это классический эффект демографических ножниц.
8: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
9: Почти каждый шестой житель.
8: Да.
9: Да.
8: Почти каждый шестой.
9: Это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
8: Верно. и это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
9: Ничего себе!
8: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
9: То есть стариков больше, чем детей?
8: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
9: Угу.
8: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
9: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
8: Какая?
9: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
8: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
9: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов

0: просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
1: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
0: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
1: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
0: Вот я о том же.
1: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
0: Столица действует как такой гигантский пылесос.
1: Да, да.
0: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
1: Так.
0: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
1: Кошмар.
0: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
1: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
0: Угу.
1: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
0: Спираль сужается.
1: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
0: Ну да, это точная наука.
1: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
0: Математика здесь абсолютно безжалостна.
1: Абсолютно.
0: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
1: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
0: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
1: То есть каждый пятый человек?
0: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
1: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
0: Соотношение работающих и иждивенцев.
1: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
0: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
1: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
0: Меньше 4 миллионов.
1: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
0: Ничего себе.
1: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
0: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
1: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
0: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
1: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
0: Или пробить товар на кассе.
1: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
0: Угу, это правда.
1: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
0: То есть это не накопительный счет?
1: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
0: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
1: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
0: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
1: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
0: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
1: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
0: То есть номинально платить те же суммы.
1: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
0: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
1: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
0: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает

0: меньше продаж внутри страны.
1: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
0: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
1: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
0: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
1: Деньгами залить?
0: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
2: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
0: В смысле?
2: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
0: Ни профессионального оборудования для работы.
2: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
0: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
2: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
0: То есть это работает как антиреклама.
2: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
0: Угу.
2: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
0: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
2: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
0: То есть семья видит такой парадокс? Цифра на карточке вроде бы стала больше.
2: А купить на нее в магазине можно меньше.
0: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
2: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
0: А, точно.
2: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
0: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
2: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
0: Возможность зарабатывать.
2: Да.
0: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
2: Угу.
0: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
2: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
0: Это пугает людей?
2: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
0: Да, согласна.
2: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
0: Они реагируют на стимулы.
2: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
0: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
2: К сожалению.
0: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
2: Да, математика против них.
0: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
2: Угу.
0: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
2: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
0: Какой?
2: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
0: Да уж.
2: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
0: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
2: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
0: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Счастливые часы. В Крыму бензин будут продавать только 4 часа в сутки. Что с топливом в других регионах? Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поставки топлива пока не покрывают потребности жителей региона. Из-за этого часть крымчан столкнется с ограниченным доступом к бензину. Теперь суточный объем топлива на АЗС будут продавать в два периода – с 8 до 10 часов и с 18 до 20. Актуальную информацию о наличии бензина и дизеля на конкретных заправках будут публиковать в 7 утра. Аксенов рекомендовал проверять ее перед поездкой. По мере увеличения объемов поставок ситуация с топливом должна исправиться, написал Аксенов в своем телеграм-канале.
5: Слежу за всеми вашими комментариями и обращениями в соцсетях. С учетом поступающих сигналов принято следующее решение по организации продаж. Суточный объем топлива будет выдаваться на заправках в два этапа. Утром с 8 до 10 и вечером с 18 до 20. За час до открытия утренней продажи, то есть в 7.00, на интерактивной карте заправок Министерства топлива и энергетики Республики Крым появится актуальная информация о том, на каких заправках бензин и дизельное топливо будут в наличии. Рекомендую проверять карту перед выездом, чтобы не тратить время напрасно.
4: Летом купить топливо в Крыму нельзя было ни за наличный, ни за безналичный расчет. Местные власти призвали жителей и гостей полуострова потерпеть и доверять только официальным сообщениям. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. Россияне из разных регионов вынуждены стоять в очередях на АЗС.
6: Я в шоке.
7: Пробка за бензином.
8: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ.
4: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
9: Все нормально. Везде есть.
10: Везде есть все.
9: Да. Не надо вот этих истерик.
10: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
4: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и из присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
11: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
12: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
13: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
14: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
15: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
4: По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Несколько сетей уже ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства «Рейтер» до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает, отмечают эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
16: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше?» Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
17: Радиосигнал 666 АМ.
18: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
19: Эк.
18: 2.
19: До.
18: 3.
19: Тин.
18: 4.
19: Чар.
18: 5.
19: Пач.
18: 6.
19: Че.
18: 7.
19: Сат.
18: 8.
19: Ат.
18: 9.
19: Но.
18: 10.
19: Дас.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
21: Самый важный завис. Беларусь и Россия договорились по всем пунктам плана сближения союзного государства, кроме трех. В чем загвоздка? Беларусь и Россия почти согласовали очередной трехлетний план сближения союзного государства. Из 110 пунктов договорились по 107. Об этом свидетельствует закрытый документ Минэкономики Беларуси, с которым удалось ознакомиться журналистам. По их словам, главным камнем преткновения остался единый рынок энергоносителей.
22: Основной конфликт вокруг энергетических рынков. Белорусская сторона настаивает на формулировке создания объединенного рынка газа, электроэнергии, нефти и нефтепродуктов. Предлагают прописать равноправные условия деятельности белорусских и российских субъектов хозяйствования. Единые правила доступа к энергетической инфраструктуре и согласованные принципы формирования тарифов на услуги естественных монополий в сфере энергетики. Российская сторона предложила вместо всего этого формулировку всего из 5 слов «развитие сотрудничества в нефтегазовой сфере». то есть размыто и без конкретных обязательств. Минэнерго Беларуси и концерн «Белнефтехим» эту идею не поддержали.
21: Представители Минэкономики пишут в закрытом документе, что такая краткость говорит о недостаточной заинтересованности российской стороны в выработке компромиссной формулировки. Дальше авторы приводят позицию концерна «Белнефтехим». У того уже были длительный опыт согласования с российской стороной разных документов и факты невыполнения договоренностей по поставкам нефти.
5: Можем констатировать, что все подписанные обязательства по созданию рынка нефти и нефтепродуктов остаются декларацией. Наши усилия понудить российскую сторону исполнить принятые на себя международные обязательства, а именно сбалансировать рынок и унифицировать правила доступа к системам транспортировки нефти, трактуются как неготовность к поиску компромиссных решений и провоцируют постоянные разногласия по причине высокой чувствительности указанной сферы для Российской Федерации.
21: Помимо энергетического спора, в 110 пунктах основных направлений большой список задач разной степени конкретики. В атомной энергетике страны договорились о сооружении третьего энергоблока белорусской АЭС. Этот пункт уже полностью согласован с Росатомом, как и вопросы обращения с отработанным ядерным топливом. В оборонной сфере собираются заключить в следующем году соглашение о тыловом и медицинском обеспечении воинских контингентов двух стран. В промышленности много говорится об импортозамещении. Совместно собираются производить компоненты, которые раньше закупали на Западе. А в сфере финансов хотят запустить трансграничные платежи по QR-коду для граждан Беларуси и России, отмечают журналисты.
22: Многие пункты документа довольно общие. Разные ведомства предлагают развитие сотрудничества, обмен опытом, гармонизацию подходов и взаимодействие в вопросах совершенствования.
21: Два оставшихся спорных пункта, похоже, не такие острые. Один касается сопряжения цифровых информационных систем для упрощения торговли, а второй – устранения двойного налогообложения для самозанятых граждан двух стран. По обоим белорусская сторона ждет ответа из России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
0: Дети – цветы жизни. Родители жалуются на отвратительное состояние учебников. Противные в руки брать. Начался учебный год. Школьникам выдали пособие, но не все получили книги в хорошем состоянии. У некоторых они потрепаны, исписаны и даже с дырками внутри. В Threads родители делятся фото учебников, которые требуют реанимации или уже ей не подлежат. Дочь Екатерины из Гродно в этом году пошла в 6 класс. Свою реакцию на пособие, которое выдали школьнице для занятий, мама вместила в 4 слова. «Мой шок в шоке». По словам женщины, из 15 учебников 3 новых, 5 БУ, но в более-менее хорошем состоянии, остальные 7 женщину повергли в шок.
1: Как можно выдавать такие учебники? Целый год их носить в школу. Как это можно носить? Заклеено скотчем, скотч весь отклеивается уже. Такое чувство, что их просто достали из помойки. Эти учебники должны были уже уйти в макулатуру. Как такое можно выдавать детям? Или я чего-то в этой жизни не понимаю, вы меня поправьте. Ну что это такое? Особенно математика. Это даже в руки противно брать.
0: В комментариях пользовательница Татьяна скептически отнеслась к претензии мамы. По ее словам, пособия рассчитаны на несколько лет, и если ученики их в первый же год убили, то вопросы к детям.
2: Да, внешне потрепались и подклеены, но внутри текст читается, все видно. В чем проблема? Купите сами ребенку нужные книги, а так вам выдали весь комплект за 20 рублей. Да, не идеально новый, но еще раз, купите себе новые и учитесь спокойно. Также все учебники есть в электроне, качайте, печатайте.
0: В то же время пришли в обсуждение и родители, которые разделили боль Екатерины и показали, какие книги получили их дети. Среди таких пользовательница Алина.
23: В том году дочке по математике и английскому еще хуже выдали. Страниц не хватало, либо изрезаны. Наверное, самые любимые предметы у шестиклассников. Поменяли в библиотеке на чуть получше, но тоже не айс.
0: Снимки своей прошлогодней математики женщина также приложила. Свежими примерами книг поделилась и пользовательница Наталья.
1: тоже шестой класс, та же ситуация. Я сфоткала и отправила классной, а то ведь потом не примут. Обещали через месяц заменить, но это уже беспредел полный. Уважаемые родители, давайте с уважением относиться как к учебникам, так и к нам, родителям, которые после вас и ваших детей получают знания при помощи данных пособий.
0: В основном родители жалуются на состояние учебников, которые выдали их детям. Но есть и те, которые делятся советами для семей, которые получили потрепанные книги. Одна из пользовательниц считает, что надо сходить с ребенком в библиотеку и попросить заменить. Многие сходятся во мнении, что состояние учебников, которые выдают детям в школе, зависит от руководства учебного заведения. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о благоустройстве Минска.
7: Ну вот, допустим, ты мне передал наконец-то схему строительства основных транспортных связей Минска. Это очень важно для минчан, и не только для минчан, для всей страны, потому что в Минск много людей приезжает. И я вот, ты, наверное, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом, вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют, начали хоть мыть эти машины. Но не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природы, деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее, как это в Китае. Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше? Чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов, особенно для Минска. Это очень важно.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Демографическая яма. В школах Беларуси за три года стало на 65 тысяч учеников меньше. Это целая речица. С 1 сентября этого года за парты в Беларуси сели 1 025 000 школьников. Статистика последних лет показывает непрерывное сокращение числа учащихся. За три года их стало меньше на 65 тысяч. Первоклассников тоже все меньше, отметили в Белстате.
8: В этом году в первый класс пошли около 87 тысяч детей. Для сравнения, в прошлом году их было 90 тысяч, в 2024-м 105 тысяч, а в 2023-м 110 тысяч. Убыль первоклашек за три года составила 23 тысячи.
21: Одновременно с уменьшением количества учащихся в Беларуси исчезают школы. С 2005 года закрылось около 2000 учреждений общего среднего образования. Чиновники уверяют, что тревожиться не стоит, школы закрываются в целях оптимизации и распределения госбюджета. Однако эксперты считают, что учебные заведения исчезают по другой причине. За два десятилетия количество учащихся уменьшилось на 500 000, говорит специалист по народонаселению Юрий Ракуть.
9: Масштабное закрытие школ напрямую связано с демографическими процессами в Беларуси. Молодое поколение покидает страну или испытывает финансовые трудности, что в свою очередь ведет к снижению рождаемости, а значит и уменьшению будущих учащихся. Люди массово уезжают из деревень и сел. Если еще лет 10 назад в сельской школе было около 25, в худшем случае 15 первоклассников, то сегодня это всего 4, а то и вовсе один ребенок. То есть реорганизация учреждений образования является вынужденной.
21: Что касается частных образовательных учреждений, то их в Беларуси практически не осталось. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
10: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
21: Вместе со школами сокращается и количество учителей. Если раньше в системе общего среднего образования работали более 111 тысяч человек, то сейчас 98 тысяч. На одного учителя в этом учебном году приходится в среднем 11 учеников. В городских школах это по 13 учеников, а в сельских по 6. По словам демографов, в Беларуси сохраняется высокий уровень смертности. Умирает больше людей, чем рождается. По оптимистичному сценарию, к концу века население Беларуси уменьшится на треть, до 6 миллионов человек. По пессимистичному сценарию, к этому сроку падение будет еще большим, почти в два раза, до чуть более 4 миллионов человек. Главные причины этого – резкое старение населения из-за падения рождаемости и массовая миграция, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
20: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Министр образования Андрей Иванец доложил главе государства о готовности системы образования к новому учебному году.
11: Уважаемый товарищ президент, разрешите доложить по тем вопросам, о которых вы сказали. Первое. О готовности к новому учебному году. С 1 сентября у нас начало функционировать 3500 учреждений дошкольного образования. 300 воспитанников,
7: детские сады, ясли.
11: 300 тысяч воспитанников пришло в наше учреждение дошкольного образования. 2600 школ. Чуть больше, чем миллион, 1,025,000 учащихся пришло, 87,5 тысяч первоклассников. К 1 сентября все паспорта готовности были подписаны. Что важно, уважаемый товарищ президент, благодаря вашей поддержке 3 года назад на совещании на рассмотрение готовности школ к началу учебного года мы в этом году заканчиваем 3-летний план модернизации наших школ.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Все в норме. Владимир Путин заявил, что дефицит федерального бюджета есть, но он не критичный. На СВО хватит.
13: Российская экономика находится в абсолютно стабильном режиме, в абсолютно стабильной ситуации. И вот что, это самое главное.
12: Владимир Путин заявил, что государству нужно просто рациональнее расходовать деньги и правильно определять приоритеты. Ни для кого не секрет, что один из приоритетов сейчас – специальная военная операция на Украине. Именно на ее нужды уходит львиная доля расходов федерального бюджета. Это и содержание армии, и выплаты боевых, и помощь семьям погибших. В 2026 году военные расходы бюджета достигли примерно 14 триллионов 900 миллиардов рублей. Это почти 41 миллиард рублей в день. Говорит экономист Александр Климов.
24: Дефицит сам по себе действительно не означает, что у государства завтра закончатся деньги. Россия пока может занимать и перераспределять расходы, но почти 15 триллионов рублей на военные цели – это огромная нагрузка. И чем дольше сохраняются такие расходы, тем больше денег приходится искать в других местах.
12: Причем дефицит уже оказался больше, чем правительство рассчитывало изначально. И здесь у России действительно есть запас прочности. Поэтому Владимир Путин во время своего выступления и напомнил, что государственный долг страны остается одним из самых низких в мире. Откуда тогда брать недостающие деньги, объясняет финансовый аналитик Павел Чернов.
25: Вариантов несколько. Государство может больше занимать, повышать налоги, использовать резервы или сокращать другие расходы. Поэтому технически финансировать войну можно еще достаточно долго. Но бесплатных денег не бывает. В конечном итоге за увеличение государственных расходов платит вся экономика.
12: Владимир Путин намекнул, что нужно рациональнее тратить и выбирать приоритеты. Если военные расходы остаются для России номером один, то чем-то придется пожертвовать, объясняет экономист Илья Никитин.
4: Когда военные расходы защищены политически, экономить приходится на более гибких статьях или искать дополнительные доходы у населения и бизнеса. Это могут быть налоги, сборы, перенос гражданских проектов. Поэтому для обычного человека бюджетный дефицит становится заметен не в отчете Минфина, а в собственном кошельке.
12: Если коротко подытожить выступление президента, то получается, что деньги есть, но они идут на приоритетные цели. При бюджете СВО в 41 миллиард рублей каждый день становится очевидно, что на чем-то придется экономить, чтобы продолжало хватать СВО.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Доллары и евро штурмуют годовые максимумы. Что произошло с курсом валюты в начале осени и чего ждать дальше? По итогам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже 1 сентября валютный рынок показал ощутимую динамику. Западные валюты и юань ушли в рост, а российский рубль продолжил падение. Доллар продавали по 3 рубля, а евро по 3,55. За 10 китайских юаней просили 4 рубля 57 копеек, а за 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек. Валютный портфель белорусов снова перестраивается. Пока доллар и юань укрепляют позиции, российская валюта стремительно теряет в цене. Подорожание доллара и юаня связано с рыночным ценообразованием, отметил глава Нацбанка Роман Головченко.
14: С учетом того, что наш валютный курс плавающий, у нас рыночное ценообразование, поэтому, соответственно, белорусский рубль автоматически сдевальвировался немного к доллару США.
21: Среднегодовой курс нацвалюты в Беларуси в следующем году может составить 3 рубля 57 копеек за доллар, а в 2028 – 3 рубля 81 копейку. Этот прогноз ряда отечественных экономистов подтверждают и аналитики Евразийского банка развития. Потенциальными угрозами для финансовой стабильности Беларуси они называют ценовую нестабильность, глобальный финансовый кризис и замедление роста банковских вкладов. В таких условиях прогнозировать дальнейший курс белорусского рубля крайне сложно, отмечают эксперты. Доллар в Беларуси может стоить 4 или даже 5 рублей, говорит экономист Алиса Рожиченко.
15: Вообще сложно сейчас что-то прогнозировать, потому что геополитические факторы выходят на первый план и напрямую влияют на экономику России, на экономику Беларуси. Поэтому изменение курса предсказать очень сложно, будет ли он 4 рубля, или будет он 5 рублей, или он будет там 3,5 рубля оставаться некоторое время. Очень сложно, потому что мы не знаем, что будет происходить и какие политические решения будут приниматься. Потому что именно политические решения сейчас напрямую влияет на экономику.
21: Как всегда, основным фактором влияния на белорусский рубль остается Россия. Москва испытывает жесткий кризис в связи с санкциями и колоссальными тратами на СВО. И этот кризис в итоге отображается и на Беларуси, отмечают эксперты. По их словам, ничего хорошего белорусам ждать тоже не приходится. Белорусский рубль уже не спасти, считает экономист Ярослав Романчук.
16: Когда там очередные санкции, российский рубль там подпрыгнул сразу, там, знаете, спекуляты до 200 даже, ну, естественно, белорусский рубль там, привязанный намертво к российскому, ждет то же самое. И поэтому я представляю, как с каким холодным потом, в холодном поту просыпается руководство Национального банка и тот же Лукашенко, понимая, к чему это может привести. Вот, тогда либо отвязываешься от российского рубля и делаешь свою политику, и ты тоже нарываешься на ту же самую инфляцию, девальвацию, которой ты там говорил никогда не будет, потому что мы тут с нашими союзниками что-то делаем.
21: Белорусский валютный рынок в сентябре с большой долей вероятности ожидает развития тенденции последних дней августа, полагают эксперты. По их словам, в том случае, если курс доллара на российском рынке преодолеет отметку в 100 рублей и двинется дальше, на белорусских торгах обменный курс доллара также продолжит движение вверх. Эксперты не исключают, что доллар в Беларуси продолжит разгоняться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
12: Это хуже всеобщей мобилизации. В селе под Пензой неизвестные штурмом взяли частный дом, чтобы забрать на фронт отца ребенка с инвалидностью. История, которая разлетелась по всем СМИ в Пензенской области и не только, на днях случилась в селе Башмаково. В обычном частном доме семья вечером смотрела телевизор, и вдруг, по словам хозяйки дома Натальи Процик, через забор пролезли люди в масках. Часть из них попыталась попасть внутрь через окно. Женщина утверждает, что одного из нападавших она узнала. Ранее он уже приходил к семье, чтобы якобы проверить документы мужа. Но на этот раз, рассказывает Наталья, разговор был совсем другой.
2: Они залезли в окно и сказали мужу: «Собирайся, мы за тобой, поедешь на Украину». Стали хватать мужа. С одного из них я сорвала маску. После этого он пережал мне шею, сонную артерию. Я на несколько секунд потеряла сознание.
12: Муж Натальи и их 12-летняя дочь закрылись на чердаке. Дальше, по версии семьи, люди в штатском выломали люк и применили травматическое оружие. Ребенка увезли в больницу, мужчину в полицию. Сейчас он под стражей. Саму Наталью, как она утверждает, несколько часов удерживали в отделении и требовали дать разрешение на проникновение в дом уже после самого штурма. Позже женщина зафиксировала травмы и начала писать жалобы. И история Башмакова возникла не на пустом месте. Пензенская области уже сообщалось о задержаниях мужчин и попытках склонить их к контракту с Минобороны.
5: Разошли всем, чтобы все в курсе были, что происходит в Каменке. Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
17: Женщина одна.
5: Первая. С мужчиной подходит и гипнотизирует, короче, мужиков. Забирают всех.
12: Военный юрист Алексей Тавалов сравнивает происходящее в регионе с настоящей охотой на людей.
4: Люди превращаются фактически в ресурс для рекрутинга. Когда появляются деньги за каждого приведенного контрактника и планы по набору, возникает опасная система мотивации. Человека начинают воспринимать не как гражданина с правами, а как потенциального кандидата, которого нужно любым способом довести до пункта отбора.
12: После серии подобных историй жители Пензенской области начали предупреждать друг друга. В регионе появились специальные чаты. Там люди сообщают, где замечены вербовщики, где задерживают мужчин и куда лучше сегодня вообще не ходить. То есть чиновники пытаются усилить вербовку, но получается обратный эффект. Люди начинают организовываться, чтобы от этой вербовки защитить.
20: Важный сигнал.
18: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
19: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
18: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
19: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
18: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
19: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
18: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
19: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться, почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
18: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. «Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку», — говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
20: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко принял с докладом председателя Минского городского исполнительного комитета Владимира Кухарева.
0: Владимир Кириллович, сегодня годовщина, я поздравляю тебя.
1: Спасибо.
0: Говорят, ты ровно 6 лет работаешь руководителем в городе Герои Минске. Ну, как обычно, можно какие-то подвести итоги, но главное не итоги, а главное перспективы. Поэтому первый вопрос – это экономика. Ты понимаешь, есть экономика, значит, есть развитие. Твоя экономика – это не столько там сельское хозяйство, хотя ты вкладываешься, спасибо, своим бюджетом минским и в некоторые комплексы, которые ты строишь. Это десяток, наверное, по республике. Это не первый год. Но не это главное. Главное в Минске – это промышленность. Промышленность. Какова ситуация в промышленности Минска и что больше всего, какие предприятия больше всего недорабатывают, проблемные предприятия, с которыми надо было бы работать. Ну вот я вчера слушал доклад премьер-министра. Ну, вроде бы все неплохо складывается, но это в среднем, это в целом, в общем, вроде бы картина неплохая. Но есть предприятия, которые работают ни шатка, ни валка, слабо работают. И в промышленности Минска вопросы есть. Какие предприятия, я хотел бы знать, больше всего тебя беспокоит. Поэтому в целом рост экономики и промышленности.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: СВО беременности не помеха. На заседании Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что нынешнего уровня рождаемости России недостаточно. Президент считает, что специальная военная операция не является определяющим фактором для демографической ситуации. Основное – это создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин, отметил Владимир Путин.
9: СВО, конечно, как-то влияет, но дело не в СВО. Ведь в той же Японии нет никакого СВО. И в Южной Корее нет, а рождаемость меньше, чем у нас. Поэтому, да, конечно, мы должны обращать внимание на все факторы, но это, наверное, все-таки не основной. Основной – это то, что я сказал. Создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин.
8: При этом эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился именно после начала специальной военной операции. По неофициальным данным, за 4,5 года спецоперации на Украине погибли или серьезно ранены уже более 1 000 000 россиян. Уменьшение мужского населения наблюдается последние 4 года, отмечает политический аналитик Ольга Курносова.
22: Понятно, что это связано с войной. Когда на войну уходят, собственно, мужчины самого детородного возраста, очевидно, что именно так и должно было происходить. Всегда войны сопровождаются демографическим спадом, и это, в общем-то, естественная история. Но другое дело, что, видимо, Путину на это плевать.
8: Призывы Владимира Путина рожать по 8 детей, как средняя река, популяризация традиционных ценностей и ограничения на аборты оказались бессильны поднять ключевой демографический показатель в России. Суммарный коэффициент рождаемости, то есть среднее число детей на одну женщину, в этом году упал до 1,37, самого низкого значения с 2006 года. Это следует из данных Росстата, опубликованных в Единой межведомственной информационно-статистической системе. Снижение суммарного коэффициента процента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
1: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
8: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год, Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии – до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко принял с докладом председателя Минского городского исполнительного комитета Владимира Кухарева.
0: Владимир Кириллович, сегодня годовщина, я поздравляю тебя.
7: Спасибо.
0: Говорят, ты ровно 6 лет работаешь руководителем в городе Герои Минске. Ну, как обычно, можно какие-то подвести итоги, но главное не итоги, а главное перспективы. Поэтому первый вопрос – это экономика. Ты понимаешь, есть экономика, значит, есть развитие. Твоя экономика – это не столько там сельское хозяйство, хотя ты вкладываешься, спасибо своим бюджетам минским, и в некоторые комплексы, которые ты строишь. Это десяток, наверное, по республике. Это не первый год. Но не это главное. Главное в Минске – это промышленность. Промышленность. Какова ситуация в промышленности Минска и что больше всего, какие предприятия больше всего недорабатывают, проблемные предприятия, с которыми надо было бы работать. Ну вот я вчера слушал доклад премьер-министра. Ну, вроде бы все неплохо складывается, но это в среднем, это в целом, в общем, вроде бы картина неплохая. Но есть предприятия, которые работают ни шатка, ни валка, слабо работают. И в промышленности Минска вопросы есть. Какие предприятия, я хотел бы знать, больше всего тебя беспокоят. Поэтому в целом рост экономики и промышленности.
20: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
10: Пир.
20: Вторник.
10: Мангал.
20: Среда.
10: Будх.
20: Четверг.
10: Джумерат.
20: Пятница.
10: Джума.
20: Суббота.
10: Хафта.
20: Воскресенье.
10: Итвар.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: В эфире «Между строк». Сегодня говорим о белорусской деревне. Не о надоях и гектарах, а о людях. О доярке, которая встает в 5 утра, 7 дней в неделю и получает 400 рублей в месяц. О деревне, где закрыли фельдшерский пункт, потому что оптимизация. О молодых, которые смотрят на зарплатную ведомость и уезжают. И больше не возвращаются.
23: Зарплаты растут медленнее, чем в городе. Деньги идут на технику, а не на людей.
7: И разрыв между тем, как живет Минск, и тем, как живет белорусская глубинка, не сокращается. Он растет. Об этом сегодняшний выпуск.
14: Слушай, ну если сразу взять вот эту цифру из вступления про 400 рублей, она же вообще ломает всю картину, которую рисует официальная статистика. Там же в отчетах средняя зарплата по стране уже уверенно перевалила за 2000 рублей.
7: Подожди. 2000 в среднем и 400 в реальности. Понятно, что столица богаче, но разрыв в 5 раз звучит как-то, ну, нереалистично. Откуда вообще берутся эти победные отчеты, если люди на земле получают буквально копейки?
14: Вся суть кроется в структуре агрохолдингов. В каждом таком предприятии есть директор, есть главные инженеры, бухгалтерия, ну, всякие управленцы. Их доходы достаточно высоки. И когда они суммируются с зарплатами разнорабочих, получается магия средних чисел. И в отчет идет вот эта красивая цифра, которую обычные работяги в глаза никогда не видели.
7: Кошмар.
14: Если посмотреть на данные по районам, то в стране более 30 отстающих районов. И там средняя зарплата вообще ниже 70% от республиканской.
7: 30 районов – это же огромная территория.
14: Да, это сотни тысяч человек. А в самых слабых хозяйствах реальные выплаты вот тем самым рядовым животноводам, дояркам, ну или механизаторам падают вообще до 300 или 350 рублей.
7: Слушай, ну официальный прожиточный минимум в стране уже давно выше этих сумм. Получается, человек работает полный день, производит реальный продукт, ну там молоко, мясо, и при этом балансирует на грани выживания.
14: Ну, не просто полный день. Труд животновода – это часто вообще две смены по 10 или 12 часов в сутки.
7: 7 дней в неделю?
14: Именно. Выходных практически нет. Отпуска часто существует только на бумаге, потому что, ну, банально, работать больше некому. Дефицит кадров просто колоссальный.
7: Возникает логичный вопрос. Зачем это терпеть? Если человек работает по 12 часов без выходных за сумму ниже прожиточного минимума, почему он просто не напишет заявление на увольнение?
14: Чтобы понять, почему они остаются, нужно разобрать, как вообще устроена вот эта система привязки работника к месту. Главный капкан здесь – это жилье. Вот представь тебе механизатора Андрея. Ему 32 года, он не пьет, работает на совесть. Жена в декрете, двое детей.
7: Так.
14: Его зарплата, ну, скажем, 550 рублей. Плюс 180 рублей детского пособия. Итого 730 рублей на 4 человек в месяц. И дом, в котором они живут, он принадлежит хозяйству.
7: А, то есть уволишься и на следующий день должен освободить помещение с двумя детьми на улицу.
14: Совершенно верно. А арендовать другое жилье или переехать в город на такие деньги просто нереально. Накоплений при зарплате в 550 рублей быть не может по определению.
7: Это же какой-то современный аналог крепостного права, только вместо юридической зависимости работает чисто экономическое.
14: Да, и жилищное. Человек буквально прикован к своему нищему хозяйству вот этим страхом оказаться на улице. И государство прекрасно знает об этом механизме.
7: И закрывает на это глаза.
14: Конечно, потому что именно этот страх потери жилья удерживает убыточные колхозы от окончательного кадрового коллапса. Без этого они бы просто встали.
7: Но есть же трудовое законодательство, есть тарифная сетка, нормы выработки. Неужели нельзя пожаловаться в инспекцию труда?
14: А жаловаться на что? Формально закон вообще не нарушен. Базовая тарифная ставка там крошечная, ну просто минимальная.
7: А все остальное это что, премии?
14: Да, премии и надбавки. И распределяет их руководство колхоза исключительно по своему усмотрению.
7: То есть премия – это не награда за хорошую работу, а, ну, инструмент послушания?
14: Абсолютно. Это идеальный рычаг давления. Лояльные и молчаливые получают эти надбавки, а тот, кто задает лишние вопросы или жалуется инспекторам, ну, он просто остается на голом тарифе.
7: Ну, подожди. Часто звучит аргумент, что в деревне жить дешевле. Ну, свой огород, картошка, коммуналка ниже. Может, низкий доходы – это не так критично на самом деле.
14: Вот это, знаешь, очень опасный миф. Жизнь в деревне не дешевле. Она просто лишена базовых услуг, которые в городе вообще-то считаются нормой. И виной всему процесс, который чиновники официально называют оптимизацией.
7: Это слово обычно подразумевает повышение эффективности. А что за ним скрывается в сельской местности?
14: В реальности это тотальное закрытие социальной инфраструктуры. Больниц, фельдшерских пунктов, магазинов, аптек, банковских отделений. Автолавка. Она приезжает 2 раза в неделю, а ближайшая аптека вообще в 28 километрах.
7: Ого. А если нужен врач? Ну, там, экстренная ситуация, давление скакнуло, сердце прихватило.
14: Врач находится в 40 километрах, и скорая помощь едет из районного центра. В лучшем случае это займет час, в худшем часа полтора.
7: Но для экстренных состояний типа инфаркта или инсульта 1,5 часа – это же фактически приговор.
15: Именно. Отсюда и берется эта пугающая статистика. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в сельской местности в 1,5 раза выше, чем в городе.
7: Получается, жить в деревне – это в прямом смысле слова рисковать жизнью каждый день.
15: Да, потому что те болезни, которые в городе лечат успешно и, ну, как бы рутинно, на селе становятся фатальными. Просто из-за расстояний и отсутствия диагностики.
7: Да уж, ездить на плановое обследование пенсионерам просто физически не на чем.
15: Вот именно. Ни транспорта нормального, ни сил.
7: Хорошо. С медициной на селе катастрофа. Это очевидно. Но давай посмотрим на школы. Сейчас же идет процесс закрытия вот этих малокомплектных деревенских школ. Детей переводят в крупные центры. Разве это не логично? Ну, согласись, лучше собрать детей в одной просторной школе с хорошими микроскопами, компьютерами, сильными учителями, чем держать их по 5 человек в холодном деревянном здании.
15: Чтобы ребенок получил вот это качественное образование, ему нужно до этой базовой школы элементарно добраться.
7: Но для этого же существуют школьные автобусы,
15: которые регулярно

0: сама идея, что в крупных сельских школах сильный преподавательский состав – это тоже иллюзия. Кадровый голод колоссальный.
1: То есть учителей тоже не хватает.
0: Доходит до того, что физику, химию или математику ведут вообще непрофильные учителя. Ну, просто чтобы как-то заткнуть дыры в расписании.
1: А донять репетитора невозможно ни финансово, ни физически. Их там просто нет.
0: Да, и каков итог? Выпускники сельских школ стабильно показывают худшие результаты на централизованном тестировании.
1: Получается, путь к высшему образованию для большинства из них отрезан еще где-то в начальных классах.
0: К сожалению, да. И если собрать все это вместе, смотри. Работы с нормальной оплатой нет. Перспектив для детей нет. Лечиться негде.
1: Вывод напрашивается сам собой. Те, у кого есть хоть малейший шанс, просто обязаны оттуда уехать.
0: И они уезжают. Молодежь буквально голосует ногами.
1: Можешь пример привести?
0: Да, пожалуйста, вот история Дмитрия. Он молодой зоотехник. Отучился, приехал по распределению в деревню. Работал, кстати, с энтузиазмом. И получал те самые 420 рублей с учетом всех надбавок.
1: И надолго хватило этого энтузиазма?
0: Ровно на 2 года обязательной отработки. Как только срок вышел, он тут же сбежал в областной центр. И сейчас работает на стройке.
1: Ну, понятно. Потому что на зарплату в 420 рублей невозможно создать семью. Ни машину купить, ни кредит на жилье взять.
0: Именно молодые специалисты смотрят на эту реальность, смотрят на своих старших коллег и просто бегут.
1: Но здесь я должна привести контраргумент.
0: Давай.
1: В 2000-х годах государство же запустило гигантскую программу. Строительство агрогородков. Это был флагманский проект.
0: О, да, агрогородки.
1: Туда же влили просто колоссальные деньги. Асфальтировали улицы, строили современные дома культуры, какие-то коттеджи для специалистов. Неужели эта программа провалилась?
0: Скажем так, программа выполнила одну функцию. Она создала красивую телевизионную витрину.
1: Витрину. То есть только внешне все хорошо.
0: Да. Инфраструктуру обновили. Но экономическую базу оставили абсолютно прежней. Агрогородок может выглядеть как швейцарская деревня, но если доярка в этой деревне все равно получает копейки, она будет чувствовать себя нищей среди вот этих свежевыкрашенных заборов.
1: То есть красивый клуб никак не компенсирует пустой холодильник.
0: Точно.
1: Проблема же не в том, что людям негде танцевать по выходным. Проблема в том, что их труд обесценен.
0: А что происходит с теми, кто не может уехать? С теми, кто сломался под этим давлением или просто не нашел в себе сил вырваться?
1: Возникает проблема повальной алкоголизации. Уровень потребления алкоголя на селе бьет все мыслимые рекорды.
0: Это от безысходности.
1: Да. Это реакция на социальное отчаяние. На бессмысленность существования. Когда ты понимаешь, что как бы усердно ты ни работал, из долговой ямы тебе все равно не выбраться.
0: И как на это реагирует власть? Отправляет туда психологов? Или, может, создает программы социальной реабилитации?
1: Нет. Государство использует исключительно карательный подход. Штрафы и ЛТП.
0: Это лечебно-трудовые профилактории. Это закрытые учреждения. Туда людей отправляют по решению суда. На принудительные работы. Формально это называется лечением. Но фактически это изоляция с обязательным низкоквалифицированным трудом. Государство рассматривает алкоголизм просто как моральную слабость и нарушение дисциплины.
1: Слушай, вот сейчас разобрали следствие. Нищета, бегство молодежи, алкоголизм, закрытые больницы.
0: Так.
1: Давай копнем в самый корень. Почему экономика сельского хозяйства вообще устроена так уродливо? Ведь люди производят еду, то, что всегда востребовано.
0: Да.
1: Аграрный сектор, по идее, должен быть сверхприбыльным. Зачем консервировать эту убыточность?
0: Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть на роль государства. В этой системе государство выступает как единственный и абсолютный помещик.
1: В смысле? Вся земля осталась в его руках.
0: Да. Крестьянин не владеет ничем. Он просто наемный рабочий, который лишен права голоса и вообще какой-либо доли в результате своего труда.
1: Но подожди. Помещику же выгодно, чтобы его хозяйство приносило прибыль. Почему тогда колхозы постоянно в долгах, как в шелках?
0: Из-за фундаментального механизма, который экономисты называют ценовыми ножницами.
1: Давай разберем это подробнее. Что это за ножницы такие?
0: Смотри, государству нужна социальная стабильность в городах. А стабильность – это когда в столичном супермаркете лежит недорогое молоко, дешевый хлеб, ну и доступное мясо.
1: Логично.
0: И чтобы обеспечить эту низкую цену, государство жестко диктует колхозам, по какой цене они обязаны сдавать свою продукцию на перерабатывающие заводы.
1: А, то есть они не могут продать?

0: продать по рыночной цене.
1: Нет, эта закупочная цена часто находится на грани, а то и вообще ниже себестоимости.
0: То есть колхоз производит литр молока, ну, условно, за рубль, а продать его обязан за 60 копеек.
1: Именно. И это только одно лезвие ножниц. А второе лезвие – это расходы.
0: Топливо, удобрения.
1: Да, топливо для тракторов, запчасти, электричество. Все это колхоз вынужден покупать по абсолютно рыночным высоким ценам. Получается, расходы рыночные, а доходы жестко обрезаны государством.
0: Ну подожди. Если ты постоянно продаешь дешевле, чем производишь, ты же неизбежно становишься банкротом. Это чистая математика.
1: Поэтому подавляющее большинство хозяйств в стране сидят в глубочайших долгах. Государство само выкачивает из них деньги вот этими низкими закупочными ценами.
0: Фактически субсидируя горожан за счет деревни.
1: Угу. А потом это же государство героически спасает колхозы, выделяя им кредиты и дотации, которые они никогда в жизни не смогут вернуть.
0: Но ведь официальные отчеты постоянно пестрят новостями об инвестициях.
1: О, да.
0: Закупаются новые тракторы, строятся какие-то роботизированные фермы, вкладываются миллиарды. Разве это не забота о селе?
1: Вот в этом и кроется главный парадокс. Инвестиции действительно идут. Но куда? Они идут не в человеческий капитал, они идут в железо и бетон.
0: Приведи пример.
1: Ну, представь картину, которая идеально описывает вообще всю суть этой политики. Государство закупает новейший, сложнейший трактор со спутниковой навигацией за 100 тысяч долларов.
0: Так?
1: И сажают в него работать тракториста, которому платят 400 рублей в месяц.
0: То есть человек, управляющий машиной за 100 тысяч долларов, не может купить своим детям зимние ботинки без кредита? Это звучит как какое-то издевательство.
1: Это не издевательство, это суть системы. Деньги вкладываются в оборудование просто, чтобы выполнить плановые показатели. А зарплатный фонд при этом заморожен.
0: Но ведь есть же альтернатива. Есть частный сектор, есть фермеры. Разве они не показывают, что сельское хозяйство может быть прибыльным, если снять вот эти искусственные ограничения?
1: Показывают. И еще как. Частные фермеры работают в разы эффективнее. Там, где им не мешают, они платят людям нормальные зарплаты, закупают технику сами, без всяких государственных дотаций. И молодежь у них остается работать.
0: Но если они эффективны, значит, их нужно поддержать, перенимать опыт.
1: В логике рыночной экономики – да. Но в логике государственной монополии – они угроза. Поэтому частных фермеров регулярно давят административным ресурсом. Им неохотно выделяют землю в аренду, отрезают от льготного кредитования, просто изводят бесконечными проверками.
0: Какая вообще логика в том, чтобы душить тех, кто реально умеет работать?
1: Логика удержания власти. Понимаешь, фермер, он экономически независим. Его работники зависят от него, а не от местного чиновника.
0: А, вот оно что.
1: Да. Для системы гораздо важнее сохранить тотальный административный контроль над сельским населением, даже ценой вот таких колоссальных финансовых убытков, чем позволить появиться сильному независимому классу собственников на земле.
0: Убыточным колхозам, которые зависят от дотации, просто легче управлять.
1: Именно. А успешным фермерам невозможно.
0: Но ведь эта модель ведет к неминуемому краху. Если молодежь уезжает, если старики умирают, если инфраструктура разваливается, кто вообще будет сидеть в этих тракторах за 100 тысяч долларов через 5 или 10 лет?
1: А этот вопрос уже даже не из будущего. Кадровый голод наступил прямо сегодня.
0: Прямо сейчас?
1: Найти адекватного, трезвого тракториста в сезон уборки – это огромная проблема для руководителей хозяйств. И знаешь, какой выход нашла система?
0: Какой?
1: Ну вот не так давно в Витебской области тысячи гектаров земли были переданы в аренду узбекской компании для выращивания картофеля и других культур.
0: То есть вместо того, чтобы платить нормальные деньги местным жителям и сохранить их на земле, проще завести иностранных рабочих.
1: Это убийственная логика. Местных крестьян выдавили из профессии нищетой. От безысходности люди сбежали на стройки в города. А теперь земли просто отдают иностранному капиталу.
0: Это же капитуляция.
1: Это признание того факта, что аграрная политика потерпела полное фиаско в вопросе сохранения трудовых ресурсов.
0: Вот такая картина. Без драмы, просто факты. Человек работает и не может нормально жить. Государство вкладывает деньги в село, и село все равно пустеет. Программы принимаются, отчеты пишутся, показатели выполняются, а деревни тихо умирают. Это не катастрофа с взрывом и сиреной. Это медленный процесс, когда уезжает один молодой, потом второй, потом закрывается магазин, потом школа, потом остаются только те, кому некуда идти. Изменить это можно. Рецепт несложный. Платить людям нормальные деньги за нормальный труд. Но для этого нужно признать проблему, а это труднее всего. Спасибо, что слушали «Между строк». До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
4: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
5: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
4: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
5: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
4: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
6: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
7: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
6: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
8: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции, независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
6: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту, предупреждает эксперт. Белорусы отвечают: куда уж дороже.
9: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
10: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
11: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
12: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
13: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
6: И жалобы покупателей подтверждает официальная статистика. С начала года морковь в Беларуси подорожала почти вдвое, свекла примерно на 85%, картофель больше, чем на 80%, а лук наполовину. И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады и даже обычный обед в столовой растут, как на дрожжах. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты белорусов за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Хотел в Рембат, а попал в ад. Многодетный отец ради денег согласился пойти служить по контракту в тылу, но оказался в штурмовиках. Искал работу, согласился ремонтировать технику в тылу, а оказался в штурмовом подразделении. Такая история произошла с многодетным отцом Сергеем Беляевым, пишет в редакцию его сослуживец Максим.
15: Ему предложили контракты и пообещали службу в ремонтном батальоне. Вербовщик даже купил ему билет до Нижнего Новгорода. Там все произошло очень быстро. Сергей подписал контракт и буквально за один день прошел медкомиссию. Ему поставили высшую категорию годности А.
14: Хотя, по словам семьи, мужчина рассказывал врачам о перенесенном инфаркте. Кроме того, после падения с высоты у него в ногах стоят металлические штифты. Как человек с таким здоровьем вообще может за один день получить категорию А, непонятно, говорит юрист по военному праву Кирилл Назаров.
16: Если у человека действительно был инфаркт и есть серьезные последствия травм, это как минимум требует изучения медицинских документов и полноценного обследования. Категория годности определяется не обещаниями вербовщика, а состоянием здоровья. И если комиссия действительно прошла за один день без проверки таких жалоб, возникает очень много вопросов к качеству этой комиссии.
14: Когда жена Сергея узнала, что вместо ремонта техники мужа отправили в штурмовики, она начала добиваться его перевода в другие подразделения. Обращалась в Следственный комитет, военную прокуратуру и Минобороны, но все это не помогло. Тогда семья пошла в Нижегородский гарнизонный военный суд. Но в июле суд тоже отказал. А вскоре после этого Сергей перестал выходить на связь. И его жена уверена, что мужа могли специально отправить на опасное задание после попытки судиться с командованием. Подтверждения этой версии нет. Официально он числится пропавшим без вести, и такая история не единична. Обещание конкретной должности при подписании контракта еще не означает, что человек действительно ее получит, объясняет бывший военнослужащий Михаил Гордеев.
17: Человек может идти подписывать контракт, потому что ему обещали водителя, ремонтника или другую тыловую специальность. Но если конкретное место службы и должность не закреплены документами, устные обещания вербовщика практически ничего не гарантируют. После подписания контракта человек попадает в систему, где его дальнейшую судьбу определяет уже командование.
14: Такие истории все чаще становятся обыденностью. С одной стороны, люди, которым нужна работа и быстрые деньги. С другой – армия, которой постоянно нужны новые бойцы на фоне огромных потерь. И между ними вербовщики с обещаниями хороших выплат, тыловой службы, работы водителем или ремонтником. Главное – подписать контракт. А дальше обещания могут закончиться очень быстро. Рембат превращается в штурмовое подразделение, проблемы со здоровьем перестают быть проблемами, а финал для многих один и тот же – тяжелое ранение, пропажа без вести или гибель.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
18: Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев о стабильной работе экономики и росте средней зарплаты в Минске.
19: Сегодня можно с уверенностью сказать, что экономика города работает стабильно.
20: Сколько у тебя по ВРП?
19: По ВРП мы обеспечили выполнение показателей.
20: Нет, процентов
19: сколько? 102,2. Нет. У нас сегодня вклад городского ВРП в ВВП страны это 32%. Это третья часть, и мы понимаем, что нам надо обеспечить функционирование всех отраслей, потому что ВРП складывается из многих отраслей. Сегодня мы работаем с этими отраслями для того, чтобы они обеспечили доведенные показатели. В целом, надо отметить, что выполнен показатель по росту заработной платы. Сегодня заработная плата в городе средняя номинально составляет 3878 рублей. То есть это достаточно высокий уровень, и мы будем, конечно же, делать все, чтобы удерживать этот уровень.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Самый важный завис. Беларусь и Россия договорились по всем пунктам плана сближения союзного государства, кроме трех. В чем загвоздка? Беларусь и Россия почти согласовали очередной трехлетний план сближения союзного государства. Из 110 пунктов договорились по 107. Об этом свидетельствует закрытый документ Минэкономики Беларуси, с которым удалось ознакомиться журналистам. По их словам, главным камнем преткновения остался единый рынок энергоносителей.
21: Основной конфликт вокруг энергетических рынков. Белорусская сторона настаивает на формулировке создания объединенного рынка газа, электроэнергии, нефти и нефтепродуктов. Предлагают прописать равноправные условия деятельности белорусских и российских субъектов хозяйствования. Единые правила доступа к энергетической инфраструктуре и согласованные принципы формирования тарифов на услуги естественных монополий в сфере энергетики. Российская сторона предложила вместо всего этого формулировку всего из 5 слов «развитие сотрудничества в нефтегазовой сфере», то есть размыто и без конкретных обязательств. Минэнерго Беларуси и концерн «Белнефтехим» эту идею не поддержали.
1: Представители Минэкономики пишут в закрытом документе, что такая краткость говорит о недостаточной заинтересованности российской стороны в выработке компромиссной формулировки. Дальше авторы приводят позицию концерна «Белнефтехим». У того уже были длительный опыт согласования с российской стороной разных документов и факты невыполнения договоренностей по поставкам нефти.
22: Можем констатировать, что все подписанные обязательства по созданию рынка нефти и нефтепродуктов остаются декларацией. Наши усилия понудить российскую сторону исполнить принятые на себя международные обязательства, а именно сбалансировать рынок и унифицировать правила доступа к системам транспортировки нефти, трактуются как неготовность к поиску компромиссных решений и провоцируют постоянные разногласия по причине высокой чувствительности указанной сферы для Российской Федерации.
1: Помимо энергетического спора, в 110 пунктах основных направлений большой список задач разной степени конкретики. В атомной энергетике страны договорились о сооружении третьего энергоблока белорусской АЭС. Этот пункт уже полностью согласован с Росатомом, как и вопросы обращения с отработанным ядерным топливом. В оборонной сфере собираются заключить в следующем году соглашение о тыловом и медицинском обеспечении воинских контингентов двух стран. В промышленности много говорится об импортозамещении. Совместно собираются производить компоненты, которые раньше закупали на Западе. А в сфере финансов хотят запустить трансграничные платежи по QR-коду для граждан Беларуси и России, отмечают журналисты.
21: Многие пункты документа довольно общие. Разные ведомства предлагают развитие сотрудничества, обмен опытом, гармонизацию подходов и взаимодействие в вопросах совершенствования.
1: Два оставшихся спорных пункта, похоже, не такие острые. Один касается сопряжения цифровых информационных систем для упрощения торговли, а второй – устранения двойного налогообложения для самозанятых граждан двух стран. По обоим белорусская сторона ждет ответа из России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
23: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
24: Гяра.
23: 12.
24: Бара.
23: 13.
24: Тера.
23: 14.
24: Чодага.
23: 15.
24: Пандрага.
23: 16.
24: Сола.
23: 17.
24: Сатрага.
23: 18.
24: Атара.
23: 19.
24: Унис.
23: 20.
24: Бис.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
18: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович о встрече с сельхозспециалистами на военных сборах.
3: По отзывам командиров, исключительно добросовестно выполняют задачи, стараются действительно быть образцовыми военнослужащими, это отрадно. Но вот вторая группа военнослужащих, это, с которыми проводятся сборовые мероприятия, они собраны на базе 30-й железнодорожной бригады, здесь, в Слуцке, работая сегодня в Слуцком гарнизоне. Вот, не мог не приехать и не посмотреть. Было самому интересно пообщаться с этими, скажем так, гражданами нашей страны, вот, заслушать командиров, как они выполняют свои задачи. Хочу сказать, что отзывы командиров исключительно положительные.
2: Новости регионов на радиосигнал.
1: Грузовик и автобус вылетели в кювет после столкновения. Авария произошла на трассе М5 в Жлобинском районе. По предварительным данным, 30-летний водитель грузовика «Ивека» уснул за рулем и врезался в ехавший впереди автобус «ПАЗ». Оба транспортных средства вылетели в кювет, грузовик опрокинулся. Пострадал 38-летний пассажир автобуса, его госпитализировали. В Беларуси назвали регионы с наибольшим числом увольнений за прогулы. За первые 7 месяцев текущего года белорусские предприятия уволили более 22 тысяч работников за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины. Это немного меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда были уволены 22,5 тысячи работников. В лидерах по числу таких увольнений Минская область и Минск, а также Могилевская, Витебская, Гомельская, Гродненская и Брестская области. Больше всего работников увольняли в агросекторе и охоте. Далее идут розничная торговля, строительство, энергетика, ЖКХ и пищепром. На Припяти поймали 75-килограммового сома. Двое рыбаков из Житковичского района во время рыбалки на Припяти вытащили огромного сома длиной почти 2,5 метра и весом 75 килограммов. Изначально мужчины ловили судака на обычный спиннинг, но вместо него на крючок попался настоящий речной гигант. После долгой борьбы рыбакам удалось вывести сома на берег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Демографическая яма. В школах Беларуси за 3 года стало на 65 тысяч учеников меньше. Это целая речица. С 1 сентября этого года за парты в Беларуси сели 1 025 000 школьников. Статистика последних лет показывает непрерывное сокращение числа учащихся. За 3 года их стало меньше на 65 тысяч. Первоклассников тоже все меньше, отметили в Белстате.
4: В этом году в первый класс пошли около 87 тысяч детей. Для сравнения, в прошлом году их было 90 тысяч, в 2024-м 105 тысяч, а в 2023-м 110 тысяч. Убыль первоклашек за 3 года составила 23 тысячи.
1: Одновременно с уменьшением количества учащихся в Беларуси исчезают школы. С 2005 года закрылось около 2000 учреждений общего среднего образования. Чиновники уверяют, что тревожиться не стоит, школы закрываются в целях оптимизации и распределения госбюджета. Однако эксперты считают, что учебные заведения исчезают по другой причине. За 2 десятилетия количество учащихся уменьшилось на 500 000, говорит специалист по народонаселению Юрий Ракуть.
5: Масштабное закрытие школ напрямую связано с демографическими процессами в Беларуси. Молодое поколение покидает страну или испытывает финансовые трудности, что в свою очередь ведет к снижению рождаемости, а значит и уменьшению будущих учащихся. Люди массово уезжают из деревень и сел. Если еще лет 10 назад в сельской школе было около 25, в худшем случае 15 первоклассников, то сегодня это всего 4, а то и вовсе один ребенок. То есть реорганизация учреждений образования является вынужденной.
1: Что касается частных образовательных учреждений, то их в Беларуси практически не осталось. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
7: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
1: Вместе со школами сокращается и количество учителей. Если раньше в системе общего среднего образования работали более 111 тысяч человек, то сейчас 98 тысяч. На одного учителя в этом учебном году приходится в среднем 11 учеников. В городских школах это по 13 учеников, а в сельских по 6. По словам демографов, в Беларуси сохраняется высокий уровень смертности. Умирает больше людей, чем рождается. По оптимистичному сценарию, к концу века население Беларуси уменьшится на треть, до 6 миллионов человек. По пессимистичному сценарию, к этому сроку падение будет еще большим, почти в два раза, до чуть более 4 миллионов человек. Главные причины этого – резкое старение населения из-за падения рождаемости и массовая миграция, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
14: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из мира Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
8: Почему «Пегасус» сейчас не может
9: Почему, да?
8: обратно вас привезти? Но неизвестно, какая ситуация сейчас.
14: Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены «Пегасус» именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
10: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
14: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
11: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
14: Спустя сутки турецкая «Пегасус» возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписанию. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко о благоустройстве Минска.
20: Ну вот, допустим, ты мне передал наконец-то схему строительства основных транспортных связей Минска. Это очень важно для минчан, и не только для минчан, для всей страны, потому что в Минск много людей приезжает. И я вот, ты, наверное, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом, вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют. Начали хоть мыть эти машины. Но не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природой. Деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее. Как это в Китае. Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше, чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов, особенно для Минска, это очень важно.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
12: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
9: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
12: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
9: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
13: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
9: С экранах телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
15: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
9: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о благоустройстве Минска.
20: Ну вот, допустим, ты мне передал наконец-то схему строительства основных транспортных связей Минска. Это очень важно для минчан, и не только для минчан, для всей страны, потому что в Минск много людей приезжает. И я вот, ты, наверное, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют, начали хоть мыть эти машины. Но не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природы, деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее, как это в Китае. Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше? Чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов, особенно для Минска. Это очень важно.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из мира Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
8: Почему «Пегасус» сейчас не может обратно вас привезти? Потому что неизвестно, какая ситуация сейчас. Что ожидает, не знаю.
14: Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены Pegasus именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
10: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
14: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
11: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
14: Спустя сутки турецкая «Пегасус» возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписанию. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
24: Гяра.
17: 12.
24: Бара.
17: 13.
24: Тера.
17: 14.
24: Чодага.
17: 15.
24: Пандрага.
17: 16.
24: Сола.
17: 17.
24: Сатрага.
17: 18.
24: Атара.
17: 19.
24: Унис.
17: 20.
24: Бис.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». В России возник дефицит топлива, и спасать российские заправки снова позвали Беларусь. Поставки бензина с белорусских НПЗ уже идут на максимуме. В Кремле называют это помощью союзника, но условия этой помощи от самих белорусов скрыты. Неизвестно, по какой цене продают топливо, кто получает основную прибыль и какие резервы остаются внутри страны. Получается знакомая конструкция. Москва обеспечивает белорусские заводы нефтью, контролирует главные маршруты экспорта, участвует в собственности Мозырского НПЗ, а когда российскому рынку срочно требуется бензин, белорусские мощности превращаются в его аварийный резерв. Почему равноправный союз опять работает преимущественно в одну сторону? Чем Беларусь рискует ради российских интересов, и не придется ли белорусам в итоге платить за спасение чужих заправок? Об этом сегодняшний выпуск.
22: Слушай, но вот чтобы вообще осознать, что именно скрывается за этой красивой фразой про работу на максимуме, надо просто посмотреть на физические объемы.
21: Да, потому что цифры там, ну, откровенно говоря, просто шокирующие.
22: Абсолютно. Цифры всегда показывают реальную картину лучше любых пресс-релизов. Давай с конкретики начнем. О каком масштабе речь вообще?
21: Смотри, давай просто сравним два периода. Возьмем июнь 2025 года, Тогда в Россию из Беларуси ушло всего около 1 тонны бензина за весь месяц.
22: Но 1000 тонн – это вообще капля в море.
21: Вот именно. Это обычный фоновый режим. Какие-то точечные поставки, которые крупный бизнес даже не замечает. А теперь переносимся ровно на год вперед. В июнь 26-го.
22: И там уже совсем другая картина, да?
21: Еще какая. За первые 25 дней отгружено уже 141 тысячи тонн. И это был только разгон.
22: Ничего себе скачок.
21: Да, потому что в июле установили абсолютный исторический рекорд. Железнодорожные поставки составили 212 тысяч тонн бензина и еще 162 тысячи тонн дизеля.
2: Ого, 212 тысяч?
21: Да. А если сложить статистику за первые 7 месяцев, то экспорт бензина взлетел в 25 раз. Это 665 тысяч тонн.
2: Ну тут надо немного спустить эти цифры на землю, чтобы понимать пропорции.
21: Согласна. Звучит так, будто целую планету топливом залили.
2: Вот-вот, но давай будем реалистами. Для российской экономики с ее гигантскими аппетитами эти рекордные 212 тысяч тонн в месяц – это вообще не панацея.
21: Ну да, летнее потребление бензина в России – это где-то 110 или 115 тысяч тонн в сутки.
2: То есть весь этот рекордный белорусский экспорт дает огромному российскому рынку буквально пару дней передышки, просто закрывает локальные дыры, чтобы на заправках цены не взлетели.
21: А вот для Беларуси давай посмотрим с другой стороны границы.
2: Да? Какая там нормальная экспортная мощность?
21: Нормальный экспортный потенциал страны – это 150, ну максимум 170 тысяч тонн бензина в месяц.
2: Ага. А тут 212.
21: То есть июльские цифры – это выход далеко за пределы безопасного коридора. Это мобилизация вообще всех возможных резервов.
2: И вот тут начинается самое интересное. Обрати внимание, как это подается политиками.
21: В смысле риторики.
2: Да. В нормальной экономике, если возникает жесткий дефицит, продавец диктует условия. У него же товар, который всем нужен прямо сейчас.
21: Логично.
2: Но Москва формулирует эту потребность не как коммерческий запрос, а как свое право. Кремль публично хвалит союзника за то, что тот, ну, цитирую, чутко реагирует.
21: То есть покупатель ведет себя так, будто ему одалживают его же вещь.
2: Именно. Логика рынка просто переворачивается.
21: Но подожди, давай я побуду адвокатом дьявола. Разве это не классический удачный бизнес?
2: В каком плане?
21: Ну вот, грубо говоря, если я продаю зонтики, а на улице начинается невероятный ливень, я могу поднять цену в 3 раза. Я счастлива, покупатель с зонтом. Разве белорусские заводы просто не зарабатывают на этом чужом шторме огромные деньги?
2: Слушай, классная аналогия с зонтиками. Она работала бы просто идеально, если бы мы вообще знали цену этого зонтика.
21: А, в том-то и проблема. Выгода совершенно не очевидна.
2: Абсолютно не очевидна. Все ключевые данные строго засекречены. Это такой черный ящик коммерции. Нет никакой информации о контрактных ценах или о надбавках за срочность.
21: То есть мы не знаем, продается этот бензин с нормальной рыночной наценкой или с какой-нибудь союзной скидкой?
2: Вот именно. А скидка на объемах в сотни тысяч тонн – это гигантские суммы недополученной прибыли. Миллионы долларов просто растворяются.
21: И тут еще надо добавить валютный фактор. Об этом почему-то мало говорят.
2: Да, расчеты же в рублях идут.
21: Да, за эти экстренные поставки все чаще платят российскими рублями. И это несет огромные курсовые риски. Российский рубль очень волатилен.
2: И на эти рубли ведь не купишь подсанкционное западное оборудование.
21: 100%. А оно критически необходимо для ремонта насосов и электроники на тех самых НПЗ. Завод же не из кирпичей сложен. Там западная начинка.
2: К тому же, если мы начинаем копать глубже, возникает вопрос, кому в итоге принадлежит эта секретная прибыль.
21: О, да. Структура собственности – это важнейшая деталь. Прибыль от Мазырского нефтеперерабатывающего завода далеко не целиком остается в Белоруссии.
2: Там же российская доля есть.
21: Да, около 42,5% акций Мазырского завода принадлежит российской компании «Славнефть».
2: А ее контролируют «Руснефть» и «Газпромнефть».
21: Да, да. И получается вообще парадоксальная ситуация. Российский капитал получает дивиденды от того, что этот завод спасает их же собственный дефицитный рынок.
2: То есть они спасают сами себя, зарабатывают на этом, а все риски остаются в Белоруссии.
21: Точно. Износ оборудования, риск промышленных аварий – все это ложится на плечи страны, где стоит завод.
2: Ну, слушай, с другой стороны, часто можно услышать такой аргумент. Нефть-то изначально российская. Она идет по трубам из России. Разве не логично, что они требуют готовый продукт обратно?
14: Да это вообще не логично. Это ловушка, в которую многие попадают. Нефть ведь не дарят бесплатно.
2: Ее покупают? Да.
14: Конечно. И между баррелем сырой нефти и литром чистого бензина стоит колоссальная работа. Многие думают, что НПЗ – это такой фильтр. Залил нефть, процедил, получил бензин. Но это не так.
2: Давай поясним, что там на самом деле происходит.
14: Там стоят огромные установки крекинга. Грубо говоря, это такой колоссальный многоэтажный стальной желудок. Туда под страшным давлением подается тяжелая нефть. И с помощью дорогих катализаторов ее молекулы буквально разрываются на части.
2: Звучит как очень энергозатратный процесс.
14: Так и есть. Это агрессивная среда, гигантские затраты электричества. Это труд тысяч.

0: обычные.
1: Да, давай поговорим о технической стороне, потому что слова про работу на максимуме в отчетах звучат гордо, а для инженеров это звучит как сирена тревоги.
0: Смотри, проектная мощность двух главных заводов, «Нафтана» в Новополоцке и «Мазырского НПЗ» — это 24 миллиона тонн в год на двоих.
1: Звучит солидно, но проектная мощность — это же идеальные условия. В реальности такого почти не бывает.
0: Вот-вот. По факту, в последние годы они перерабатывали в лучшем случае около 18 миллионов тонн. По 9 на каждый. И резервного, третьего завода просто не существует.
1: И вся система висит на двух точках.
0: Да. Если один уходит на ремонт, выпадает сразу половина мощности целой страны.
1: И вот что значит работа на максимуме на практике. Это ноль права на ошибку. Никакого запаса прочности. Завод ведь нельзя заглушить, попить кофе и завести снова.
0: Это же непрерывный химический цикл, он круглосуточный.
1: Именно. Требуется куча времени на безопасный разогрев и охлаждение. Плановый ремонт – это остановка на несколько недель. Надо просветить трубу ультразвуком, заменить катализаторы.
0: А когда от тебя требуют гнать бензин без остановки?
1: Эти ремонты просто откладываются. Накапливается усталость металла. И если при максимальной загрузке ломается хоть один насос, вся эта перегретая система начинает сыпаться.
0: Логичный вопрос тогда возникает. А как себя чувствует внутренний потребитель? Потому что концерн «Белнефтехим» постоянно выпускает успокоительные заявления, мол, бензина хватит всем, все стабильно.
1: Бумага все стерпит. Реальные цифры государственных резервов топлива никто не публикует. Это секрет.
0: Да, независимые аналитики просто не знают, сколько бензина лежит в хранилищах, на случай, если Мозырь завтра встанет.
1: И тут возникает прямой конфликт интересов. Государство одновременно регулирует внутренние цены на заправках и пытается выжать максимальную экспортную прибыль.
0: То есть, когда российский оптовик звонит и готов платить, у заводов есть стимул отправлять каждую свободную тонну за границу.
1: Точно. Игнорируя потребности внутри страны. Получается, что тихий риск – это не пустая колонка завтра утром, а то, что внутренний потребитель может косвенно субсидировать эту экспортную гонку.
0: За счет розничных цен.
1: Да. Давай вспомним весну 26-го года. Цены на топливо внутри Беларуси ступенчато повышались. Если заводы работают на износ, нужны огромные деньги на обслуживание и запчасти. Откуда их брать, если экспорт идет по секретным ценам? С обычных водителей.
0: Доказать это с цифрами в руках сложно из-за закрытых контрактов. Но логика железобетонная. Давай от износа железа перейдем к глобальным стратегическим вещам.
1: Да, потому что текущая ситуация ломает всю экспортную стратегию, которую строили десятилетиями.
0: До санкций география поставок белорусских НПЗ была совсем другой. Топливо шло в Украину, в страны Балтии, в Польшу.
1: Это давало возможность маневрировать. Не нравится цена тут, продадим туда. А сейчас вся эта паутина свернулась в одну нитку.
0: К российским портам и железным дорогам.
2: Дает нефть, дает порты, контролирует транзит, а теперь еще и скупает весь бензин. Круг замкнулся.
3: Завод превратился в заложника одной трубы. А еще, по данным источников, летом часть белорусского экспорта была перенаправлена в Россию с рынков Центральной Азии.
2: Да, чтобы удовлетворить этот горящий российский спрос, пришлось оголить другие направления. Это же катастрофа для репутации.
3: Это как выселить надежных арендаторов, чтобы пустить друга, у которого прорвало трубу. Друг починит трубу и уедет. А старые жильцы уже сняли другую квартиру. Вернуться туда будет невозможно.
2: Да, международная торговля так не работает. Покупатели моментально находят новых поставщиков на Ближнем Востоке.
3: Согласен. И тут надо ввести ключевой контекст, который делает ситуацию максимально токсичной. Почему вообще в России возник этот дефицит?
4: Нефть есть, спрос есть, а переработать физически не могут, потому что колонны горят.
2: И закрывая эту дыру, белорусские заводы фактически становятся частью логистики снабжения страны, ведущей войну. Это уже не просто коммерция.
4: Топливо стабилизирует российский рынок и высвобождает ресурсы для военных нужд. А Беларусь берет на себя несоразмерные риски.
2: Колоссальный риск вторичных санкций. Западным странам теперь проще обосновать новые ограничения против заводов и банков. Без западных технологий эти НПЗ просто превратятся в груду металла.
4: Ну и прямая физическая угроза. Чем глубже заводы интегрированы в это снабжение, тем сложнее доказывать их нейтральный статус.
2: Это превращает их в потенциальные легитимные цели. Риски просто запредельные. И что будет на следующий день, когда Россия починит свои заводы?
4: А Россия уже адаптируется. Наращивают морской импорт, пересаживают

0: перестраивают логистику. Восстановление произойдет быстрее, чем белорусские заводы успеют понять, что покупатель исчез.
1: То есть вся эта работа на износ, просто использование соседа как аварийного резерва?
0: Да, бесплатный резерв. Идеальная схема. Заводы, экология, риски – все это на чужой территории. А готовый продукт берется по мере необходимости.
1: Удобно устроились.
0: И как только кризис спадет, Москва моментально закроет свой рынок. Включатся квоты, субсидии для своих, так называемые демпферы.
1: И белорусский бензин окажется просто не нужен. Заводы останутся с переполненными резервуарами, изношенным оборудованием и потерянными рынками.
0: А какие условия должны были бы быть выдвинуты, по-твоему?
1: Ну, жестко зафиксированный приоритет внутреннего рынка, открытая формула цены, надбавка за санкционный риск и гарантии сохранения альтернативных рынков. Но сейчас этого нет и в помине.
0: Да, пространство выбора сузилось до минимума.
1: Беларусь действительно может заработать на российском дефиците топлива. Но экспорт становится выгодной сделкой только тогда, когда обществу известны ее условия – цена, прибыль, риски и гарантии для внутреннего рынка. Сейчас белорусам предлагают поверить на слово, что бензина хватит всем, а максимальные поставки в Россию непременно отвечают национальным интересам. Проблема не в одной партии топлива. За годы такой интеграции Москва привязала белорусские НПЗ к российской нефти, российским портам и российскому рынку. Теперь она может обращаться с их продукцией как с ресурсом, который должен быть доступен по первому требованию. Выгоды остаются в закрытых контрактах, а санкционные, производственные, ценовые риски в Беларуси. Так выглядит союз, в котором один партнер тушит свой пожар, а второй подносит ему последнюю канистру. И пока белорусам не показывают счет, нет никаких оснований считать, что платить по нему будет Москва. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Министр связи и информатизации Кирилл Залесский о том, что искусственный интеллект поменял все подходы к работе с информацией.
4: Думаю, что цифровизация идет сегодня во всех отраслях, во всех сферах. И здесь важна не цифровизация самой сферы образования. И в контексте форума ректоров здесь важна готовность нашей системы образования к тем вызовам, которые создаются сегодня технологиями. В мире изменилось все. Генеративный искусственный интеллект, большие языковые модели, то, что сегодня мы, в принципе, собирательно называем искусственным интеллектом, поменяли все подходы к работе к информации. Сегодня, наверное, теряет актуальность написание текстов, которые искусственный интеллект за минуты, за секунды делает лучше и быстрее, чем любой студент. А это дает нам основание пересмотреть, в принципе, подходы к многим сферам, не только к образованию, но и к образованию в том числе.
2: Важный сигнал.
5: Доллары и евро штурмуют годовые максимумы. Что произошло с курсом валют в начале осени и чего ждать дальше? По итогам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже 1 сентября валютный рынок показал ощутимую динамику. Западные валюты и юань ушли в рост, а российский рубль продолжил падение. Доллар продавали по 3 рубля, а евро по 3,55. За 10 китайских юаней просили 4 рубля 57 копеек, а за 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек. Валютный портфель белорусов снова перестраивается. Пока доллар и юань укрепляют позиции, российская валюта стремительно теряет в цене. Подорожание доллара и юаня связано с рыночным ценообразованием, отметил глава Нацбанка Роман Головченко.
6: С учетом того, что наш валютный курс плавающий, у нас рыночное ценообразование, поэтому, соответственно, белорусский рубль автоматически сдевальвировался немного к доллару США.
5: Среднегодовой курс нацвалюты в Беларуси в следующем году может составить 3 рубля 57 копеек за доллар, а в 2028 – 3 рубля 81 копейку. Этот прогноз ряда отечественных экономистов подтверждают и аналитики Евразийского банка развития. Потенциальными угрозами для финансовой стабильности Беларуси они называют ценовую нестабильность, глобальный финансовый кризис и замедление роста банковских вкладов. В таких условиях прогнозировать дальнейший курс белорусского рубля крайне сложно, отмечают эксперты. Доллар в Беларуси может стоить 4 или даже 5 рублей, говорит экономист Алиса Рожиченко.
7: Вообще сложно сейчас что-то прогнозировать, потому что геополитические факторы выходят на первый план и напрямую влияют на экономику России, на экономику Беларуси. Поэтому изменение курса предсказать очень сложно, будет ли он 4 рубля, или будет он 5 рублей, или он будет там 3,5 рубля оставаться некоторое время. Очень сложно, потому что мы не знаем, что будет происходить и какие политические решения будут приниматься. Потому что именно политические решения сейчас напрямую влияет на экономику.
5: Как всегда, основным фактором влияния на белорусский рубль остается Россия. Москва испытывает жесткий кризис в связи с санкциями и колоссальными тратами на СВО. И этот кризис в итоге отображается и на Беларуси, отмечают эксперты. По их словам, ничего хорошего белорусам ждать тоже не приходится. Белорусский рубль уже не спасти, считает экономист Ярослав Романчук.
8: Когда там очередные санкции, российский рубль там подпрыгнул сразу, там, знаете, спекуляты до 200 даже, ну, естественно, белорусский рубль там, привязанный намертво к российскому, ждет то же самое. И поэтому я представляю, как с каким холодным потом, в холодном поту просыпается руководство Национального банка и тот же Лукашенко, понимая, к чему это может привести. Вот, тогда либо отвязываешься от российского рубля и делаешь свою политику, и ты тоже нарываешься на ту же самую инфляцию, девальвацию, которой ты там говорил никогда не будет, потому что мы тут с нашими союзниками что-то делаем.
5: Белорусский валютный рынок в сентябре с большой долей вероятности ожидает развития тенденции последних дней августа, полагают эксперты. По их словам, в том случае, если курс доллара на российском рынке преодолеет отметку в 100 рублей и двинется дальше, на белорусских торгах обменный курс доллара также продолжит движение вверх. Эксперты не исключают, что доллар в Беларуси продолжит разгоняться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр образования Андрей Иванец доложил главе государства о готовности системы образования к новому учебному году.
9: Уважаемый товарищ президент, разрешите доложить по тем вопросам, о которых вы сказали. Первое. О готовности к новому учебному году. С 1 сентября у нас начало функционировать 3500 учреждений дошкольного образования. 300
10: это воспитанников, детские сады, ясли.
9: 300 тысяч воспитанников пришло в наше учреждение дошкольного образования. 2600 школ, чуть больше, чем 1 025 000 учащихся пришло, 87 500 первоклассников. К 1 сентября все паспорта готовности были подписаны. Что важно, уважаемый товарищ президент, благодаря вашей поддержке 3 года назад на совещании на рассмотрении готовности школ к началу учебного года мы в этом году заканчиваем 3-летний план модернизации наших школ.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Здравствуйте. Добро пожаловать на нашу сегодняшнюю беседу. Сегодня мы разбираем вопрос, который, ну, без преувеличения, обсуждают на каждой белорусской кухне. Стоит ли высшее образование в 2026 году тех денег, времени и, скажем так, нервов, которые в него вкладываются?
12: Здравствуйте. Да, и вопрос этот стал особенно острым. Раньше ведь как было? Диплом был почти безусловным билетом в лучшую жизнь. А сегодня на фоне, ну, просто огромных цен на обучение и жестких обязательств по распределению многие задаются вопросом. А не превратился ли этот билет, ну, в лотерейный? Мы вот и попробуем разобраться, что это все еще стратегическая инвестиция или уже экономически неоправданный риск.
11: Совершенно верно. И наши взгляды на этот счет, скажем прямо, расходятся. Я буду отстаивать позицию, что высшее образование, несмотря на все его издержки, остается незаменимым фундаментом. Фундаментом для долгосрочного успеха и развития не только отдельного человека, но и, что важно, страны в целом.
12: А я, в свою очередь, постараюсь доказать, что в нынешних реалиях вот эта погоня за корочкой – это зачастую финансовая авантюра. И что квалифицированные рабочие профессии сегодня предлагают куда более быстрый и, что самое главное, надежный путь к финансовой стабильности.
11: Что ж, давайте тогда начнем с самого острого, с денег. Я знаю, у вас есть очень веские цифры.
12: Да, давайте сразу к делу. Без вот этих пафосных рассуждений о будущем нации. Поговорим о кошельке обычной семьи. Высшее образование в 2026 году – это очень-очень дорого. Вот смотрите, возьмем для примера престижные специальности. Хотите стать стоматологом в БГМУ? Готовьте 550 тысяч 44 рубля в год. Мечтаете о карьере в международных отношениях в БГУ? Это уже до 6 126 рублей. 5 лет обучения, и вот уже только за саму учебу семья выложила более 30 тысяч рублей.
13: Сумма внушительная, не спорю.
12: Подождите, это только начало. Это ведь не онлайн-курсы. Студенту нужно где-то жить, что-то есть, как-то одеваться. Особенно, если он переехал в Минск из региона. Скромно посчитаем расходы на проживание, питание и прочее, и мы легко выходим на общую сумму в 50, а то и 60 тысяч рублей за 5 лет. Чтобы было понятнее, что это за деньги. Ну, это просто астрономическая сумма. Это цена хорошего нового автомобиля. И все это аванс за очень туманные перспективы.
13: Но ведь вы говорите только о платном обучении. У нас же сохраняется большая доля бюджетных мест, где основную финансовую нагрузку берет на себя государство.
12: Вот. Вот мы и подошли к моему любимому мифу о бесплатном образовании. На самом деле это не подарок. По сути, это кредит от государства, который выпускник затем отрабатывает через систему распределения. То есть обязательную 2-летнюю работу там, куда его направят. И если выпускник по какой-то причине хочет от этого счастья отказаться, например, нашел работу мечты в частной компании, или хочет уехать, он должен вернуть государству полную стоимость своего обучения.
13: Ну, это кажется справедливым. Государство вложило деньги.
12: Давайте посмотрим на суммы возмещения. В 2026 году они просто колоссальны. Для большинства специальностей это от 28 тысяч до 50 тысяч рублей. Для медиков свыше 60 тысяч. Вы только вдумайтесь в эту цифру. 50 тысяч рублей – это, чтобы было понятнее, примерно 5-6 лет работы на среднюю зарплату в регионе. Это стоимость однокомнатной квартиры в райцентре. То есть молодой специалист начинает свою жизнь с выбора без выбора. Либо ты едешь на 2 года работать за скромную зарплату вдали от перспективных рынков, либо ты начинаешь карьеру с долга, сопоставимым с ипотекой. Это не инвестиция, это, простите, финансовая ловушка.
11: Да, это дорого, но без него ничего не построить. Во-первых, вы говорите о кредите, но забываете, кто основной инвестор. В 2025 году подготовка одного бюджетника обходилась казне почти в 10 400 рублей в год. За 5 лет это более 50 тысяч рублей на человека. Государство вкладывает огромные деньги.
12: Но ведь эффективность этих инвестиций – это отдельный вопрос. Сколько из этих денег идет на реальное обучение, а сколько на раздутые административные штаты и, ну, устаревшую материальную базу?
11: Это важный, но другой вопрос. Факт в том, что вложения есть.
13: И система распределения в этом контексте – это не золотая клетка, как вы ее представляете, а гарантия. Гарантия первого рабочего места, бесценного практического опыта, той самой первой строчки в резюме, без которой вчерашнего студента никуда не берут. Я знаю десятки примеров, когда выпускники-платники месяцами не могли найти работу по специальности, в то время как их однокурсники-бюджетники уже получали реальный опыт. Пусть и за небольшие деньги, но это старт. И второй, более глобальный момент. Высшее образование – это не только про зарплату. Это про формирование будущего страны. Речь идет о том, сможем ли мы в будущем сами создавать сложные технологии или будем полностью зависеть от других. Кто будет проектировать новые заводы, разрабатывать программное обеспечение, проводить сложные операции. Отказ от поддержки высшей школы ради сиюминутной экономии – это, это стратегический выстрел себе в ногу.
12: Это все красивые слова про будущее нации, но молодой человек и его семья принимают решения здесь и сейчас, исходя из реальности рынка труда. А реальность в 2026 году такова, что в Беларуси наблюдается настоящий культ квалифицированного рабочего. Это дефицитный специалист, за которым компании буквально охотятся. Смотрите. Наладчик станков с ЧПУ в Минске, профессия, которую можно получить в колледже за пару лет, зарабатывает от 3,5 до 5 тысяч рублей. Опытный сварщик-аргонщик – до 10 тысяч рублей. А теперь возьмем вашего выпускника-юриста или экономиста. После 5 лет в ВУЗе и 60 тысячах потраченных рублей он выходит на рынок и в лучшем случае находит работу за 1300 рублей. Разрыв колоссальный. Пока теоретик с дипломом будет 10 лет отбивать затраты на свое обучение, его ровесник-практик из колледжа уже, скорее всего, купит квартиру и машину.
14: Это очень эффектное, но, на мой взгляд, некорректное сравнение. Вы ставите рядом пиковый доход опытного рабочего, который, скорее всего, уже достиг своего карьерного потолка, и стартовую зарплату специалиста, у которого вся карьера еще впереди. Это сравнение спринта и марафона. Да, на первых 100 метрах спринтер впереди, но всю дистанцию он так не пробежит. Более того, сегодня молодой инженер без опыта вполне может претендовать на 1800-3000 рублей, что уже, знаете ли, вполне сопоставимо с зарплатой рабочего.
12: Хорошо, давайте поговорим про ваш марафон и потенциал роста. Вы утверждаете, что на дистанции ситуация меняется. Давайте посмотрим на эти самые зарплатные потолки, о которых вы говорите. Какие у вас аргументы?
13: Аргументы – это статистика самых высокооплачиваемых секторов экономики. Через 5-10 лет после выпуска именно специалисты с высшим образованием занимают топовые позиции. Возьмем IT. Синьор-разработчик в Минске – это средний годовой доход в 45 тысяч рублей, то есть около 3,5 тысяч в месяц. И это средний показатель. Топ-специалисты зарабатывают в разы больше, а прогнозы говорят о росте зарплат в секторе на 45% в ближайшие 5 лет. Или финансы. Вакансия главного бухгалтера или финансового директора в крупной компании – это 6 тысяч, 10 тысяч, а то и 14 тысяч рублей. Или частная медицина, куда уходят многие врачи после отработки распределения. Стоматолог-ортопед в хорошей частной клинике – это 8-12 тысяч рублей в месяц. Вот где окупаются те самые вложения. Рабочая специальность при всем уважении таких перспектив не дает.
12: Подождите, подождите. Я просто не могу с этим согласиться. Цифра, которую вы называете, это даже не верхушка айсберга. Это, простите, снежинка на его вершине. Это красивая маркетинговая картинка для абитуриентов, которая имеет мало общего с реальностью для 95% выпускников. Вы говорите о синьор-разработчиках. А каков путь до этой позиции? Сколько лет нужно работать за среднюю зарплату? И каков процент тех, кто, сходит с дистанции? Эти высокие зарплаты в IT получают те, кто работает на экспорт, на западные компании. И для этого нужен не только диплом, но и свободный английский и специфические навыки, которым в ВУЗе не учат. Средняя же зарплата обычного разработчика на внутреннем рынке около 260 рублей. Уже не так впечатляет, правда?
15: Но это все равно выше, чем у многих других специалистов.
12: Не намного выше, чем у хорошего рабочего. То же самое с медициной. Ваш пример про 12 тысяч у стоматолога – это реальность для владельца клиники, или, может быть, суперзвезды с 20-летним опытом. А средний врач в государственной поликлинике с высшей категорией и 10-летним стажем получает 2600 рублей. Так что диплом – это не гарантия попадания в элитный сегмент. Это скорее лотерейный билет, за который вы сначала платите огромные деньги.
15: Я бы сказал, это не лотерейный билет, а пропуск. Пропуск в ту сферу, где такие зарплаты в принципе возможны. У рабочего потолок в 5-7 тысяч – это абсолютный предел мечтаний для единиц. Для IT-специалиста или финансиста это лишь одна из ступеней карьерной лестницы. Высшее образование дает не 100% гарантию, нет, оно дает возможность. И это ключевое различие. Оно открывает двери, в которые без него просто не войти.
12: Хорошо, давайте поговорим про эти двери. Они вообще ведут туда, куда нужно рынку? Система образования готовит специалистов, на которых есть реальный спрос?
15: Безусловно, она старается реагировать. Возможно, с некоторой инерцией, но реакция есть. Посмотрите на официальные данные по вакансиям. В одном только Минске требуется более 2300 врачей. Огромный спрос на инженеров, учителей, бухгалтеров. Нынешний курс на импортозамещение только подстегивает эту потребность в инженерных кадрах. Заводы ищут конструкторов, технологов, программистов для станков. Это прямой заказ от экономики, и вузы стараются его выполнять.
12: Вот тут я с вами категорически не согласна. Системы не стараются реагировать. Она движется по инерции с огромным, просто гигантским опозданием. Вузы продолжают каждый год выпускать сотни специалистов, рынок которыми перенасыщен уже лет 10. Дизайнеры, экологи, специалисты по туризму, культурологи, маркетологи. Выпускники этих факультетов в лучшем случае идут работать продавцами или бариста. И в это же самое время в том же Минске колоссальный дефицит каменщиков, маляров, штукатуров, сантехников. Официальная статистика говорит, что около 60% всех вакансий в стране – это рабочие специальности. Это же прямое доказательство глубочайшего структурного дисбаланса. Мы тратим огромные государственные и частные деньги, чтобы готовить теоретиков, в то время как экономике отчаянно нужны практики.
15: Но нельзя же все потребности экономики сводить к стройке и ремонту. Это, простите, тактическое мышление. Да, сегодня нам не хватает штукатуров. А завтра, когда строительный бум закончится, они станут не нужны. А инженеры, врачи и ученые – это стратегический ресурс. Они нужны всегда. Подготовка такого специалиста требует 5-6 лет. Мы не можем пожертвовать системным развитием ради закрытия сиюминутных вакансий. Кроме того, университет учит главному умению учиться, анализировать информацию, системно мыслить. Эти навыки универсальны и пригодятся, даже если человек в итоге не будет работать по диплому.
12: Но пока мы готовимся к системному развитию, конкретный молодой человек тратит 5 лет жизни и десятки тысяч рублей, чтобы потом обнаружить, что его диплом никому не нужен. Это неэффективно и, я бы сказала, безответственно по отношению к целым поколениям. Это вопрос не только экономики, но и сломанных судеб.
15: Это скорее вопрос осознанного выбора профессии самим абитуриентам, а не провал системы как таковой. Нужно трезво оценивать перспективы.
12: Что ж, думаю, наши позиции достаточно ясны. Если собрать все мои мысли в одну, то получится вот что. В 2026 году мы живем на рынке дорогого труда, где практический навык здесь и сейчас ценится гораздо выше теоретических знаний из диплома. Высшее образование превратилось в предприятие с высокими финансовыми рисками, с угрозой долгов по распределению и с очень туманными перспективами для целого ряда популярных специальностей. Для прагматичного молодого человека, который хочет быстрее встать на ноги, выбор в пользу хорошего колледжа и рабочей профессии зачастую является более рациональным и, да, безопасным путем к финансовой независимости.
13: А я, в свою очередь, еще раз подчеркну. Несмотря на все перечисленные трудности, высшее образование было и остается фундаментом для построения долгосрочной, успешной и высокооплачиваемой карьеры. Именно оно открывает доступ в самые доходные и интеллектуальные сектора экономики – IT, финансы, частную медицину, высший менеджмент. Это инвестиция, которая, возможно, окупается не сразу, но с годами приносит дивиденды в виде не только дохода, но и социального статуса, интересных задач и в конечном счете способствует развитию всей страны. Отказаться от этого пути ради быстрой, но ограниченной выгоды рабочей специальности значит проиграть в долгосрочной перспективе.
12: Пожалуй, в одном мы можем сойтись. Простого и однозначного ответа на этот вопрос сегодня не существует. Знаете, когда мы так оперируем цифрами, легко забыть, что за каждой из них реальная семья, которая пытается принять одно из важнейших решений в жизни. И это, конечно, невероятно сложный выбор.
13: Надеюсь, наши сегодняшние аргументы и данные станут хорошей пищей для размышлений для тех, кому этот выбор еще предстоит.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о развитии сети технопарков по всей стране.
16: В строительстве меня интересует, какова ситуация, хватает ли рабочих рук, рабочей силы, и что в перспективе мы будем строить в Минске. Концептуально определено президентом, Минск не должен задохнуться от излишних людей, и стягивать людей в Минск нельзя из региона. Наверное, ты уже это сам понимаешь. Потом мы договаривались на примере технопарка, который мы недавно, производственный технопарк, создавали, что это неплохая вещь. Люди туда приходят, работают, неплохо работают. Как идет строительство таких технопарков? Мы определяли, что не только в Минске, но и по всей стране надо развивать сеть этих технопарков. Что здесь? Ну, по транспорту я только что сказал. По городской среде комфортной, чтобы она была комфортной, я тоже уже сказал. Поэтому, ну и кадровые вопросы, я как всегда об этом говорю. Если они есть, как работают люди, что надо было где-то доработать, посмотреть. Знаю, что по характеру ты человек добряк, всем все хорошо, но, наверное, есть же и недостатки, особенно в кадре. Есть человек нормальный, руководитель, там есть и движение какое-то вперед, и результат. Если его нет, значит, движения не будет.
2: Важный сигнал.
17: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
18: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
17: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
18: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
17: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
19: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
17: С экранах телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
20: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
17: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о развитии сети технопарков по всей стране.
16: В строительстве меня интересует, какова ситуация, хватает ли рабочих рук, рабочей силы и что в перспективе мы будем строить в Минске. Концептуально определено президентом, Минск не должен задохнуться от излишних людей и стягивать людей в Минск нельзя из региона. Наверное, ты уже это сам понимаешь. Потом мы договаривались на примере технопарка, который мы недавно производственного технопарка создавали, что это неплохая вещь. Люди туда приходят, работают, неплохо работают. Как идет строительство таких технопарков? Мы определяли, что не только в Минске, но и по всей стране надо развивать сеть этих технопарков. Что здесь? Ну, по транспорту я только что сказал. По городской среде комфортной, чтобы она была комфортной, я тоже уже сказал. Поэтому, ну и кадровые вопросы, я как всегда об этом говорю. Если они есть, как работают люди, что надо было где-то доработать, посмотреть. Знаю, что по характеру ты человек добряк, всем все хорошо, но, наверное, есть и недостатки, особенно в кадре. Есть человек, нормальный руководитель, там есть и движение какое-то вперед, и результат. Если его нет, значит, движения не будет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
0: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
21: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
0: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
21: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить без виз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
5: Три работника погибли в канализационной шахте в Калинковичах. По предварительным данным, сотрудники Калинковичей водоканала проводили плановые работы на канализационно-насосной станции. 44-летний начальник участка и два слесаря 43 и 37 лет очищали корзины-ловушки от мусора. Через некоторое время мужчины перестали выходить на связь. Коллега обнаружил их личные вещи и плавающий в шахте фонарик. После вызова МЧС спасатели извлекли из канализационной шахты тела троих работников. Причины трагедии еще устанавливают. В Логойском районе за 2 дня исчез водоем. Житель Логойского района рассказал, что водоем возле мемориального комплекса «Дальва» практически полностью исчез всего за 2 дня. В воскресенье мужчина приезжал туда за грибами. Озеро было на месте. Во вторник воды почти не осталось. По его словам, водоем искусственный, а расположенные рядом дамба и гидротехническое сооружение давно заброшены. Предположительно, причиной мог стать прорыв или размыв дамбы. В Борисовском районе во время охоты ранили медведя. Он скрылся в лесу. В охотничьих угодьях возле деревни Горелый Луг охотники ранили медведя, но убить его не смогли. Животное ушло в лес и до сих пор остается на воле. Жители и гостей района призывают быть осторожными и по возможности временно отказаться от походов в лес. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Учитель китайского и английского языков Татьяна Полховская о том, как белорусские школьники получили постоянную связь с носителями китайского языка и культуры.
1: Здесь я не без гордости. Хотела бы упомянуть, что гимназия номер 2 города Орши осуществляет международное сотрудничество с экспериментальной высшей школой города Циндао. Я являюсь координатором этого проекта. Мы проводим онлайн-мероприятия с нашими китайскими друзьями на регулярной основе. Это могут быть и уроки белорусской культуры, и уроки китайской культуры, онлайн-концерты, выставки и многое-многое другое. И за годы сотрудничества мы действительно провели очень много ярких, интересных мероприятий. Дети могут попрактиковаться в языке. Если возникают какие-то сложности с китайским, то мы всегда можем подключить английский. Таким образом, одним выстрелом, как говорится, убить двух зайцев. Ну, и я, конечно же, им помогаю в этом. В апреле 2024 года мы с ребятами ездили к нашим китайским друзьям. Да, я возила своих учеников. И эта поездка была еще примечательна тем, что моим ученикам удалось пожить в китайских семьях несколько дней. То есть мы жили на территории кампуса, той школы, с которой сотрудничаем, но потом китайские семьи их забрали к себе на несколько дней.
4: Представляете, насколько...
1: Конечно, насколько они окунулись в быт, они прочувствовали на себе все это, что китайцы едят в обычной повседневной жизни, какие передачи они смотрят по телевизору, как обустроен вообще их быт, как выглядит их квартира. И, конечно же, у них была очень насыщенная культурная программа. Кто-то даже, представляете, побывал на китайской свадьбе.
2: Важный сигнал.
17: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
22: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в первую гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
17: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
22: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
17: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
22: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
17: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
22: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться. Почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
17: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку, говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев о росте инвестиций в столицу за первое полугодие.
6: По уровню инвестиций 110% тоже было обеспечено по итогам полугодия. И это, конечно, тоже высокий процент.
16: А за счет чего?
6: Ну, это в основном строительные вопросы, потому что практически по всем направлениям стройки мы дали большое количество объектов. В городе вообще строится более 700
16: Но
6: объектов.
16: Но это же социальная сфера, в основном и жилье.
6: Ну, жилье мы, конечно, снижаем темпы. И в соответствии с вашим поручением мы уже сегодня приняли ряд мер для того, чтобы в рамках тех параметров, которые вы обозначили,
16: нет, так не строить. Инвестиции, это что, ты что, в предприятии настроил столько?
6: В том числе и технопарки, их строительство дает результат. Это, конечно, вклад жилья. Большое количество различных строят, это не из бюджета, это частная организация. В основном это административное здание, ремонт, реконструкция, капитальный ремонт зданий, который проходит в городе. То есть это складывает вот такое общее направление. Плюс вкладывают и иностранные инвесторы. У нас Северный берег вот уже в этом году порядка 500 миллионов. Это вклад Северного берега, их инвестиции в копилку города. И мы продолжаем дальше работать с инвесторами, которые строят предприятия в городе различные.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютно историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
8: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
7: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
8: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
7: Ого.
8: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
7: Угу.
8: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
7: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
8: Да, динамика тут самая важная.
7: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
8: Буквально вчера, да?
7: А сегодня цифра составляет 54 тысячи 200 новорожденных.
8: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
7: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
8: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
7: И довольно дорогой проект, надо сказать.
8: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
7: То есть страх перед будущим.
8: Конечно.
7: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
8: Да, сразу после института.
7: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
8: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
7: Те самые дети демографической ямы.
8: Точно.
7: Которых изначально родилось очень мало.
8: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей. Общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
9: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
8: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
9: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
8: Достаточно просто отъехать от столицы.
9: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
8: Угу. Классы просто не добирают учеников?
9: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
8: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
9: Ну да, людей меньше становится.
8: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
9: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
8: Так.
9: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
8: Это классический эффект демографических ножниц.
9: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
8: Почти каждый шестой житель.
9: Да.
8: Да.
9: Почти каждый шестой.
8: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
9: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
8: Ничего себе.
9: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
8: То есть стариков больше, чем детей?
9: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
8: Угу.
9: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
8: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
9: Какая?
8: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
9: Классический образ такой, вымирающей глубинки.
8: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
9: Почти три четверти.
8: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
9: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
8: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
9: Поликлиники, больницы.
8: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
9: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
8: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
9: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
8: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
9: Вот я о том же.
8: Если там физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
9: Столица действует как такой гигантский пылесос.
8: Да, да.
9: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
8: Так.
9: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
8: Кошмар.
9: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
8: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
9: Угу.
8: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
9: Спираль сужается.
8: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
9: Ну да, это точная наука.
8: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
9: Математика здесь абсолютно безжалостна.
8: Абсолютно.
9: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
8: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
9: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
8: То есть каждый пятый человек?
9: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
8: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
9: Соотношение работающих и иждивенцев.
8: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
9: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
8: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
9: Меньше 4 миллионов.
8: Да. И этим оставшимся 10 работающим придет

0: деталь на конвейере.
1: Или пробить товар на кассе.
0: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
1: Угу, это правда.
0: Роботу не нужна стрижка, ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
1: То есть это не накопительный счет?
0: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
1: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
0: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
1: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
0: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
1: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
0: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
1: То есть номинально платить те же суммы.
0: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
1: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
0: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
1: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
0: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
1: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
0: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
1: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
0: Деньгами залить?
1: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
0: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
1: В смысле?
0: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
1: Ни профессионального оборудования для работы.
0: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
1: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
0: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
1: То есть это работает как антиреклама.
0: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
1: Угу.
0: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
1: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги?
0: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
1: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
0: А купить на нее в магазине можно меньше.
1: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
0: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
1: А, точно.
0: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
1: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
0: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
1: Возможность зарабатывать.
0: Да.
1: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
0: Угу.
1: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
0: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
1: Это пугает людей?
0: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие.

0: к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
1: Да, согласна.
0: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
1: Они реагируют на стимулы.
0: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
1: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
0: К сожалению.
1: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
0: Да, математика против них.
1: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
0: Угу.
1: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
0: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
1: Какой?
0: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
1: Да уж.
0: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
1: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
0: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
1: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Счастливые часы. В Крыму бензин будут продавать только 4 часа в сутки. Что с топливом в других регионах? Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поставки топлива пока не покрывают потребности жителей региона. Из-за этого часть крымчан столкнется с ограниченным доступом к бензину. Теперь суточный объем топлива на АЗС будут продавать в два периода – с 8 до 10 часов и с 18 до 20. Актуальную информацию о наличии бензина и дизеля на конкретных заправках будут публиковать в 7 утра. Аксенов рекомендовал проверять ее перед поездкой. По мере увеличения объемов поставок ситуация с топливом должна исправиться, написал Аксенов в своем телеграм-канале.
4: Слежу за всеми вашими комментариями и обращениями в соцсетях. С учетом поступающих сигналов принято следующее решение по организации продаж. Суточный объем топлива будет выдаваться на заправках в два этапа. Утром с 8 до 10 и вечером с 18 до 20. За час до открытия утренней продажи, то есть в 7:00, на интерактивной карте заправок Министерства топлива и энергетики Республики Крым появится актуальная информация о том, на каких заправках бензин и дизельное топливо будут в наличии. Рекомендую проверять карту перед выездом, чтобы не тратить время напрасно.
3: Летом купить топливо в Крыму нельзя было ни за наличный, ни за безналичный расчет. Местные власти призвали жителей и гостей полуострова потерпеть и доверять только официальным сообщениям. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. Россияне из разных регионов вынуждены стоять в очередях на АЗС.
5: Я в шоке.
6: Пробка за бензином.
5: Ни одной заправки с сотым бензином. Ну, ЮПРСТ.
3: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
7: Все нормально. Везде есть.
8: Везде есть все.
7: Да. Не надо вот этих истерик.
8: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
3: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и из присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
9: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
10: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
11: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
12: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
13: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
3: По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Несколько сетей уже ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства «Рейтер» до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает, отмечают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
14: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
15: Эк.
2: 2.
15: До.
2: 3.
15: Тин.
2: 4.
15: Чар.
2: 5.
15: Пач.
2: 6.
15: Че.
2: 7.
15: Сат.
2: 8.
15: Ат.
2: 9.
15: Но.
2: 10.
15: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Самый важный завис. Беларусь и Россия договорились по всем пунктам плана сближения союзного государства, кроме трех. В чем загвоздка? Беларусь и Россия почти согласовали очередной трехлетний план сближения союзного государства. Из 110 пунктов договорились по 107. Об этом свидетельствует закрытый документ Минэкономики Беларуси, с которым удалось ознакомиться журналистам. По их словам, главным камнем преткновения остался единый рынок энергоносителей.
17: Основной конфликт вокруг энергетических рынков. Белорусская сторона настаивает на формулировке создания объединенного рынка газа, электроэнергии, нефти и нефтепродуктов. Предлагают прописать равноправные условия деятельности белорусских и российских субъектов хозяйствования. Единые правила доступа к энергетической инфраструктуре и согласованные принципы формирования тарифов на услуги естественных монополий в сфере энергетики. Российская сторона предложила вместо всего этого формулировку всего из 5 слов «развитие сотрудничества в нефтегазовой сфере», то есть размыто и без конкретных обязательств. Минэнерго Беларуси и концерн «Белнефтехим» эту идею не поддержали.
16: Представители Минэкономики пишут в закрытом документе, что такая краткость говорит о недостаточной заинтересованности российской стороны в выработке компромиссной формулировки. Дальше авторы приводят позицию концерна «Белнефтехим». У того уже были длительный опыт согласования с российской стороной разных документов и факты невыполнения договоренностей по поставкам нефти.
4: Можем констатировать, что все подписанные обязательства по созданию рынка нефти и нефтепродуктов остаются декларацией. Наши усилия понудить российскую сторону исполнить принятые на себя международные обязательства, а именно сбалансировать рынок и унифицировать правила доступа к системам транспортировки нефти, трактуются как неготовность к поиску компромиссных решений и провоцируют постоянные разногласия по причине высокой чувствительности указанной сферы для Российской Федерации.
16: Помимо энергетического спора, в 110 пунктах основных направлений большой список задач разной степени конкретики. В атомной энергетике страны договорились о сооружении третьего энергоблока белорусской АЭС. Этот пункт уже полностью согласован с Росатомом, как и вопросы обращения с отработанным ядерным топливом. В оборонной сфере собираются заключить в следующем году соглашение о тыловом и медицинском обеспечении воинских контингентов двух стран. В промышленности много говорится об импортозамещении. Совместно собираются производить компоненты, которые раньше закупали на Западе. А в сфере финансов хотят запустить трансграничные платежи по QR-коду для граждан Беларуси и России, отмечают журналисты.
17: Многие пункты документа довольно общие. Разные ведомства предлагают развитие сотрудничества, обмен опытом, гармонизацию подходов и взаимодействие в вопросах совершенствования.
16: Два оставшихся спорных пункта, похоже, не такие острые. Один касается сопряжения цифровых информационных систем для упрощения торговли, а второй – устранения двойного налогообложения для самозанятых граждан двух стран. По обоим белорусская сторона ждет ответа из России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
18: Дети – цветы жизни. Родители жалуются на отвратительное состояние учебников. Противно и в руки брать. Начался учебный год. Школьникам выдали пособие, но не все получили книги в хорошем состоянии. У некоторых они потрепаны, исписаны и даже с дырками внутри. В Threads родители делятся фото учебников, которые требуют реанимации или уже ей не подлежат. Дочь Екатерины из Гродно в этом году пошла в 6 класс. Свою реакцию на пособие, которое выдали школьнице для занятий, мама вместила в 4 слова. «Мой шок в шоке». По словам женщины, из 15 учебников 3 новых, 5 БУ, но в более-менее хорошем состоянии, остальные 7 женщину повергли в шок.
19: Как можно выдавать такие учебники? Целый год их носить в школу. Как это можно носить? Заклеено скотчем, скотч весь отклеивается уже. Такое чувство, что их просто достали из помойки. Эти учебники должны были уже уйти в макулатуру. Как такое можно выдавать детям? Или я чего-то в этой жизни не понимаю, вы меня поправьте. Ну что это такое? Особенно математика. Это даже в руки противно брать.
18: В комментариях пользовательница Татьяна скептически отнеслась к претензии мамы. По ее словам, пособия рассчитаны на несколько лет, и если ученики их в первый же год убили, то вопросы к детям.
20: Да, внешне потрепались и подклеены, но внутри текст читается, все видно. В чем проблема? Купите сами ребенку нужные книги, а так вам выдали весь комплект за 20 рублей. Да, они идеально новые, но еще раз, купите себе новые и учитесь спокойно. Также все учебники есть в электроне, качайте, печатайте.
18: В то же время пришли в обсуждение и родители, которые разделили боль Екатерины и показали, какие книги получили их дети. Среди таких пользовательница Алина.
21: В том году дочке по математике и английскому еще хуже выдали. Страниц не хватало, либо изрезаны. Наверное, самые любимые предметы у шестиклассников. Поменяли в библиотеке на чуть получше, но тоже не айс.
18: Снимки своей прошлогодней математики женщина также приложила. Свежими примерами книг поделилась и пользовательница Наталья.
22: Тоже 6 класс, та же ситуация. Я сфоткала и отправила классной, а то ведь потом не примут. Обещали через месяц заменить, но это уже беспредел полный. Уважаемые родители, давайте с уважением относиться как к учебникам, так и к нам, родителям, которые после вас и ваших детей получают знания при помощи данных пособий.
18: В основном родители жалуются на состояние учебников, которые выдали их детям. Но есть и те, которые делятся советами для семей, которые получили потрепанные книги. Одна из пользовательниц считает, что надо сходить с ребенком в библиотеку и попросить заменить. Многие сходятся во мнении, что состояние учебников, которые выдают детям в школе, зависит от руководства учебного заведения. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
23: Президент Александр Лукашенко о благоустройстве Минска.
24: Ну вот, допустим, ты мне передал наконец-то схему строительства основных транспортных связей Минска. Это очень важно для минчан, и не только для минчан, для всей страны, потому что в Минск много людей приезжает. И я вот, ты, наверное, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют, начали хоть мыть эти машины. Ну, не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природы, деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее, как это в Китае. Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше? Чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов, особенно для Минска. Это очень важно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Демографическая яма. В школах Беларуси за 3 года стало на 65 тысяч учеников меньше. Это целая речица. С 1 сентября этого года за парты в Беларуси сели 1 025 000 школьников. Статистика последних лет показывает непрерывное сокращение числа учащихся. За 3 года их стало меньше на 65 тысяч. Первоклассников тоже все меньше, отметили в Белстате.
0: В этом году в первый класс пошли около 87 тысяч детей. Для сравнения, в прошлом году их было 90 тысяч, в 2024-м 105 тысяч, а в 2023-м 110 тысяч. Убыль первоклашек за 3 года составила 23 тысячи.
16: Одновременно с уменьшением количества учащихся в Беларуси исчезают школы. С 2005 года закрылось около 2000 учреждений общего среднего образования. Чиновники уверяют, что тревожиться не стоит, школы закрываются в целях оптимизации и распределения госбюджета. Однако эксперты считают, что учебные заведения исчезают по другой причине. За 2 десятилетия количество учащихся уменьшилось на 500 000, говорит специалист по народонаселению Юрий Ракуть.
1: Масштабное закрытие школ напрямую связано с демографическими процессами в Беларуси. Молодое поколение покидает страну или испытывает финансовые трудности, что в свою очередь ведет к снижению рождаемости, а значит и уменьшению будущих учащихся. Люди массово уезжают из деревень и сел. Если еще лет 10 назад в сельской школе было около 25, в худшем случае 15 первоклассников, то сегодня это всего 4, а то и вовсе один ребенок. То есть реорганизация учреждений образования является вынужденной.
16: Что касается частных образовательных учреждений, то их в Беларуси практически не осталось. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
5: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
16: Вместе со школами сокращается и количество учителей. Если раньше в системе общего среднего образования работали более 111 тысяч человек, то сейчас 98 тысяч. На одного учителя в этом учебном году приходится в среднем 11 учеников. В городских школах это по 13 учеников, а в сельских по 6. По словам демографов, в Беларуси сохраняется высокий уровень смертности. Умирает больше людей, чем рождается. По оптимистичному сценарию, к концу века население Беларуси уменьшится на треть, до 6 миллионов человек. По пессимистичному сценарию, к этому сроку падение будет еще большим, почти в 2 раза, до чуть более 4 миллионов человек. Главные причины этого – резкое старение населения из-за падения рождаемости и массовая миграция, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
23: Министр образования Андрей Иванец доложил главе государства о готовности системы образования к новому учебному году.
6: Уважаемый товарищ президент, разрешите доложить по тем вопросам, о которых вы сказали. Первое. О готовности к новому учебному году. С 1 сентября у нас начало функционировать 3 500 учреждений дошкольного образования. 300 воспитанников,
24: детские сады, ясли.
6: 300 тысяч воспитанников пришло в наше учреждение дошкольного образования. 2600 школ. Чуть больше, чем 1 025 000 учащихся пришло, 87 500 первоклассников. К 1 сентября все паспорта готовности были подписаны. Что важно, уважаемый товарищ президент, благодаря вашей поддержке 3 года назад на совещании, на рассмотрении готовности школ к началу учебного года, мы в этом году заканчиваем 3-летний план модернизации наших школ.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Все в норме. Владимир Путин заявил, что дефицит федерального бюджета есть, но он не критичный. На СВО хватит.
25: Российская экономика находится в абсолютно стабильном режиме, в абсолютно стабильной ситуации. И вот что, это самое главное.
7: Владимир Путин заявил, что государству нужно просто рациональнее расходовать деньги и правильно определять приоритеты. Ни для кого не секрет, что один из приоритетов сейчас – специальная военная операция на Украине. Именно на ее нужды уходит львиная доля расходов федерального бюджета. Это и содержание армии, и выплаты боевых, и помощь семьям погибших. В 2026 году военные расходы бюджета достигли примерно 14 триллионов 900 миллиардов рублей. Это почти 41 миллиард рублей в день, говорит экономист Александр Климов.
8: Дефицит сам по себе действительно не означает, что у государства завтра закончатся деньги. Россия пока может занимать и перераспределять расходы. Но почти 15 триллионов рублей на военные цели – это огромная нагрузка. И чем дольше сохраняются такие расходы, тем больше денег приходится искать в других местах.
7: Причем дефицит уже оказался больше, чем правительство рассчитывало изначально. И здесь у России действительно есть запас прочности. Поэтому Владимир Путин во время своего выступления и напомнил, что государственный долг страны остается одним из самых низких в мире. Откуда тогда брать недостающие деньги, объясняет финансовый аналитик Павел Чернов.
9: Вариантов несколько. Государство может больше занимать, повышать налоги, использовать резервы или сокращать другие расходы. Поэтому технически финансировать войну можно еще достаточно долго. Но бесплатных денег не бывает. В конечном итоге за увеличение государственных расходов платит вся экономика.
7: Владимир Путин намекнул, что нужно рациональнее тратить и выбирать приоритеты. Если военные расходы остаются для России номером один, то чем-то придется пожертвовать, объясняет экономист Илья Никитин.
10: Когда военные расходы защищены политически, экономить приходится на более гибких статьях или искать дополнительные доходы у населения и бизнеса. Это могут быть налоги, сборы, перенос гражданских проектов. Поэтому для обычного человека бюджетный дефицит становится заметен не в отчете Минфина, а в собственном кошельке.
7: Если коротко подытожить выступление президента, то получается, что деньги есть, но они идут на приоритетные цели. При бюджете СВО в 41 миллиард рублей каждый день становится очевидно, что на чем-то придется экономить, чтобы продолжало хватать СВО.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Доллары и евро штурмуют годовые максимумы. Что произошло с курсом валюты в начале осени и чего ждать дальше? По итогам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже 1 сентября валютный рынок показал ощутимую динамику. Западные валюты и юань ушли в рост, а российский рубль продолжил падение. Доллар продавали по 3 рубля, а евро по 3,55. За 10 китайских юаней просили 4 рубля 57 копеек, а за 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек. Валютный портфель белорусов снова перестраивается. Пока доллар и юань укрепляют позиции, российская валюта стремительно теряет в цене. Подорожание доллара и юаня связано с рыночным ценообразованием, отметил глава Нацбанка Роман Головченко.
11: С учетом того, что наш валютный курс плавающий, у нас рыночное ценообразование, поэтому, соответственно, белорусский рубль автоматически сдевальвировался немного к доллару США.
16: Среднегодовой курс нацвалюты в Беларуси в следующем году может составить 3 рубля 57 копеек за доллар, а в 2028 – 3 рубля 81 копейку. Этот прогноз ряда отечественных экономистов подтверждают и аналитики Евразийского банка развития. Потенциальными угрозами для финансовой стабильности Беларуси они называют ценовую нестабильность, глобальный финансовый кризис и замедление роста банковских вкладов. В таких условиях прогнозировать дальнейший курс белорусского рубля крайне сложно, отмечают эксперты. Доллар в Беларуси может стоить 4 или даже 5 рублей, говорит экономист Алиса Рожиченко.
12: Вообще сложно сейчас что-то прогнозировать, потому что геополитические факторы выходят на первый план и напрямую влияют на экономику России, на экономику Беларуси. Поэтому изменение курса предсказать очень сложно, будет ли он 4 рубля, или будет он 5 рублей, или он будет там 3,5 рубля оставаться некоторое время. Очень сложно, потому что мы не знаем, что будет происходить и какие политические решения будут приниматься. Потому что именно политические решения сейчас напрямую влияет на экономику.
16: Как всегда, основным фактором влияния на белорусский рубль остается Россия. Москва испытывает жесткий кризис в связи с санкциями и колоссальными тратами на СВО. И этот кризис в итоге отображается и на Беларуси, отмечают эксперты. По их словам, ничего хорошего белорусам ждать тоже не приходится. Белорусский рубль уже не спасти, считает экономист Ярослав Романчук.
3: Когда там очередные санкции, российский рубль там подпрыгнул сразу, там, знаете, спекуляты до 200 даже, ну, естественно, белорусский рубль там, привязанный намертво к российскому, ждет то же самое. И поэтому я представляю, как с каким холодным потом, в холодном поту просыпается руководство Национального банка и тот же Лукашенко, понимая, к чему это может привести. Вот, тогда либо отвязываешься от российского рубля и делаешь свою политику, и ты тоже нарываешься на ту же самую инфляцию, девальвацию, которая, ты там говорил, никогда не будет, потому что мы тут с нашими союзниками что-то делаем.
16: Белорусский валютный рынок в сентябре с большой долей вероятности ожидает развития тенденции последних дней августа, полагают эксперты. По их словам, в том случае, если курс доллара на российском рынке преодолеет отметку в 100 рублей и двинется дальше, на белорусских торгах обменный курс доллара также продолжит движение вверх. Эксперты не исключают, что доллар в Беларуси продолжит разгоняться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Это хуже всеобщей мобилизации. В селе под Пензой неизвестные штурмом взяли частный дом, чтобы забрать на фронт отца ребенка с инвалидностью. История, которая разлетелась по всем СМИ в Пензенской области и не только, на днях случилась в селе Башмаково. В обычном частном доме семья вечером смотрела телевизор, и вдруг, по словам хозяйки дома Натальи Процик, через забор пролезли люди в масках. Часть из них попыталась попасть внутрь через окно. Женщина утверждает, что одного из нападавших она узнала. Ранее он уже приходил к семье, чтобы якобы проверить документы мужа. Но на этот раз, рассказывает Наталья, разговор был совсем другой.
13: Они залезли в окно и сказали мужу: «Собирайся, мы за тобой, поедешь на Украину». Стали хватать мужа. С одного из них я сорвала маску. После этого он пережал мне шею, сонную артерию. Я на несколько секунд потеряла сознание.
4: Муж Натальи и их 12-летняя дочь закрылись на чердаке. Дальше, по версии семьи, люди в штатском выломали люк и применили травматическое оружие. Ребенка увезли в больницу, мужчину в полицию. Сейчас он под стражей. Саму Наталью, как она утверждает, несколько часов удерживали в отделении и требовали дать разрешение на проникновение в дом уже после самого штурма. Позже женщина зафиксировала травмы и начала писать жалобы. И история Башмакова возникла не на пустом месте. Пензенская областью уже сообщалось о задержаниях мужчин и попытках склонить их к контракту с Минобороны.
14: Разошли всем, чтобы все в курсе были, что происходит в Каменке. Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
15: Женщина одна.
14: Первая. С мужчиной подходит и гипнотизирует, мужиков. Забирают всех.
4: Военный юрист Алексей Тавалов сравнивает происходящее в регионе с настоящей охотой на людей.
17: Люди превращаются фактически в ресурс для рекрутинга. Когда появляются деньги за каждого приведенного контрактника и планы по набору, возникает опасная система мотивации. Человека начинают воспринимать не как гражданина с правами, а как потенциального кандидата, которого нужно любым способом довести до пункта отбора.
4: После серии подобных историй жители Пензенской области начали предупреждать друг друга. В регионе появились специальные чаты. Там люди сообщают, где замечены вербовщики, где задерживают мужчин и куда лучше сегодня вообще не ходить. То есть чиновники пытаются усилить вербовку, но получается обратный эффект. Люди начинают организовываться, чтобы от этой вербовки защититься, отмечает социолог Илья Васильев.
26: Это очень показательная реакция, когда официальным институтам перестают доверять, возникает горизонтальная взаимопомощь. Предупредить соседа, позвонить родственникам, сообщить в общий чат. И чем жестче работают вербовочные механизмы, тем быстрее люди учатся их обходить.
4: Причем история семьи Процек на этом не закончилась. Наталья утверждает, что после жалоб неизвестные посадили ее в черный внедорожник, вывезли в лес и угрожали ей и родственникам. Сейчас против нее и мужа возбуждены дела. Она пытается добиться расследования и огласки. По ее словам, всеобщей мобилизации в России официально нет, но то, что происходит в Пензе, по словам Натальи, еще хуже.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
0: Сиаха.
2: Синий.
0: Нила.
2: Коричневый.
0: Бура.
2: Зеленый.
0: Сабз.
2: Оранжевый.
0: Наранджи.
2: Фиолетовый.
0: Джамуни.
2: Красный.
0: Сурх.
2: Белый.
0: Сафед.
2: Желтый.
0: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
18: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
19: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
18: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет, он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
19: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
18: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
19: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
18: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
19: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться, почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
18: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку, говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко принял с докладом председателя Минского городского исполнительного комитета Владимира Кухарева.
20: Владимир Кириллович, сегодня годовщина, я поздравляю тебя.
21: Спасибо.
20: Говорят, ты ровно 6 лет работаешь руководителем в городе Герои Минске. Ну, как обычно, можно какие-то подвести итоги, но главное не итоги, а главное перспективы. Поэтому первый вопрос – это экономика. Ты понимаешь, есть экономика, значит, есть развитие. Твоя экономика – это не столько там сельское хозяйство, хотя ты вкладываешься, спасибо, своим бюджетом минским и в некоторые комплексы, которые ты строишь. Это десяток, наверное, по республике. Это не первый год. Но не это главное. Главное в Минске – это промышленность. Промышленность. Какова ситуация в промышленности Минска и что больше всего, какие предприятия больше всего недорабатывают, проблемные предприятия, с которыми надо было бы работать. Ну вот я вчера слушал доклад премьер-министра. Ну, вроде бы все неплохо складывается, но это в среднем, это в целом, в общем, вроде бы картина неплохая. Но есть предприятия, которые работают ни шатка, ни валка, слабо работают. И в промышленности Минска вопросы есть. Какие предприятия, я хотел бы знать, больше всего тебя беспокоит. Поэтому в целом рост экономики и промышленности.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
22: СВО беременности не помеха. На заседании Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что нынешнего уровня рождаемости России недостаточно. Президент считает, что специальная военная операция не является определяющим фактором для демографической ситуации. Основное – это создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин, отметил Владимир Путин.
23: СВО, конечно, как-то влияет, но дело не в СВО. Ведь в той же Японии нет никакого СВО, и в Южной Корее нет, а рождаемость меньше, чем у нас. Поэтому, да, конечно, мы должны обращать внимание на все факторы, но это, наверное, все-таки не основной. Основной – это то, что я сказал, создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин.
22: При этом эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился именно после начала специальной военной операции. По неофициальным данным, за 4,5 года спецоперации на Украине погибли или серьезно ранены уже более 1 000 000 россиян. Уменьшение мужского населения наблюдается последние 4 года, отмечает политический аналитик Ольга Курносова.
24: Понятно, что это связано с войной. Когда на войну уходят, собственно, мужчины самого детородного возраста, очевидно, что именно так и должно было происходить. Всегда войны сопровождаются демографическим спадом, и это, в общем-то, естественная история. Но другое дело, что, видимо, Путину на это плевать.
22: Призывы Владимира Путина рожать по 8 детей, как средняя река, популяризация традиционных ценностей и ограничения на аборты оказались бессильны поднять ключевой демографический показатель в России. Суммарный коэффициент рождаемости, то есть среднее число детей на одну женщину, в этом году упал до 1,37, самого низкого значения с 2006 года. Это следует из данных Росстата, опубликованных в Единой межведомственной информационно-статистической системе. Снижение суммарного коэффициента коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
7: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
22: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация. Падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год, Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии – до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко принял с докладом председателя Минского городского исполнительного комитета Владимира Кухарева.
20: Владимир Кириллович, сегодня годовщина, я поздравляю тебя.
9: Спасибо.
20: Говорят, ты ровно 6 лет работаешь руководителем в городе Герои Минске. Ну, как обычно, можно какие-то подвести итоги, но главное не итоги, а главное перспективы. Поэтому первый вопрос – это экономика. Ты понимаешь, есть экономика, значит, есть развитие. Твоя экономика – это не столько там сельское хозяйство, хотя ты вкладываешься, спасибо своим бюджетам минским, и в некоторые комплексы, которые ты строишь. Это десяток, наверное, по республике. Это не первый год. Но не это главное. Главное в Минске – это промышленность. Промышленность. Какова ситуация в промышленности Минска и что больше всего, какие предприятия больше всего недорабатывают, проблемные предприятия, с которыми надо было бы работать. Ну вот я вчера слушал доклад премьер-министра. Ну, вроде бы все неплохо складывается, но это в среднем, это в целом, в общем, вроде бы картина неплохая. Но есть предприятия, которые работают ни шатка, ни валка, слабо работают. И в промышленности Минска вопросы есть. Какие предприятия, я хотел бы знать, больше всего тебя беспокоят. Поэтому в целом рост экономики и промышленности.
10: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
0: Пир.
10: Вторник.
0: Мангал.
10: Среда.
0: Будх.
10: Четверг.
0: Джумират.
10: Пятница.
0: Джума.
10: Суббота.
0: Хафта.
10: Воскресенье.
0: Итвар.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: В эфире «Между строк». Сегодня говорим о белорусской деревне. Не о надоях и гектарах, а о людях. О доярке, которая встает в 5 утра, 7 дней в неделю и получает 400 рублей в месяц. О деревне, где закрыли фельдшерский пункт, потому что оптимизация. О молодых, которые смотрят на зарплатную ведомость и уезжают. И больше не возвращаются.
21: Зарплаты растут медленнее, чем в городе. Деньги идут на технику, а не на людей.
3: И разрыв между тем, как живет Минск, и тем, как живет белорусская глубинка, не сокращается. Он растет. Об этом сегодняшний выпуск.
11: Слушай, ну если сразу взять вот эту цифру из вступления про 400 рублей, она же вообще ломает всю картину, которую рисует официальная статистика. Там же в отчетах средняя зарплата по стране уже уверенно перевалила за 2000 рублей.
3: Подожди. 2000 в среднем и 400 в реальности. Понятно, что столица богаче, но разрыв в 5 раз звучит как-то, ну, нереалистично. Откуда вообще берутся эти победные отчеты, если люди на земле получают буквально копейки?
11: Вся суть кроется в структуре агрохолдингов. В каждом таком предприятии есть директор, есть главные инженеры, бухгалтерия, ну, всякие управленцы. Их доходы достаточно высоки. И когда они суммируются с зарплатами разнорабочих, получается магия средних чисел. И в отчет идет вот эта красивая цифра, которую обычные работяги в глаза никогда не видели.
3: Кошмар.
11: Если посмотреть на данные по районам, то в стране более 30 отстающих районов. И там средняя зарплата вообще ниже 70% от республиканской.
3: 30 районов – это же огромная территория.
11: Да, это сотни тысяч человек. А в самых слабых хозяйствах реальные выплаты вот тем самым рядовым животноводам, дояркам, ну или механизаторам падают вообще до 300 или 350 рублей.
3: Ну, слушай, ну официальный прожиточный минимум в стране уже давно выше этих сумм. Получается, человек работает полный день, производит реальный продукт, ну, там, молоко, мясо, и при этом балансирует на грани выживания.
11: Ну, не просто полный день. Труд животновода – это часто вообще две смены по 10 или 12 часов в сутки.
3: 7 дней в неделю?
11: Именно. Выходных практически нет. Отпуска часто существует только на бумаге, потому что, ну, банально, работать больше некому. Дефицит кадров просто колоссальный.
3: Возникает логичный вопрос. Зачем это терпеть? Если человек работает по 12 часов без выходных за сумму ниже прожиточного минимума, почему он просто не напишет заявление на увольнение?
11: Чтобы понять, почему они остаются, нужно разобрать, как вообще устроена вот эта система привязки работника к месту. Главный капкан здесь – это жилье. Вот представь себе механизатора Андрея. Ему 32 года, он не пьет, работает на совесть. Жена в декрете, двое детей.
3: Так.
11: Его зарплата, ну, скажем, 550 рублей. Плюс 180 рублей детского пособия. Итого 730 рублей на 4 человек в месяц. И дом, в котором они живут, он принадлежит хозяйству.
3: А, то есть уволишься и на следующий день должен освободить помещение с двумя детьми на улицу.
11: Совершенно верно. А арендовать другое жилье или переехать в город на такие деньги просто нереально. Накоплений при зарплате в 550 рублей быть не может по определению.
3: Это же какой-то современный аналог крепостного права, только вместо юридической зависимости работает чисто экономическое.
11: Да, и жилищное. Человек буквально прикован к своему нищему хозяйству вот этим страхом оказаться на улице. И государство прекрасно знает об этом механизме.
3: И закрывает на это глаза.
11: Конечно, потому что именно этот страх потери жилья удерживает убыточные колхозы от окончательного кадрового коллапса. Без этого они бы просто встали.
3: Но есть же трудовое законодательство, есть тарифная сетка, нормы выработки. Неужели нельзя пожаловаться в инспекцию труда?
11: А жаловаться на что? Формально закон вообще не нарушен. Базовая тарифная ставка там крошечная, ну просто минимальная.
3: А все остальное это что, премии?
11: Да, премии и надбавки. И распределяет их руководство колхоза исключительно по своему усмотрению.
3: То есть премия – это не награда за хорошую работу, а, ну, инструмент послушания?
11: Абсолютно. Это идеальный рычаг давления. Лояльные и молчаливые получают эти надбавки, а тот, кто задает лишние вопросы или жалуется инспекторам, ну, он просто остается на голом тарифе.
3: Ну, подожди. Часто звучит аргумент, что в деревне жить дешевле. Ну, свой огород, картошка, коммуналка ниже. Может, низкий доходы – это не так критично на самом деле.
11: Вот это, знаешь, очень опасный миф. Жизнь в деревне не дешевле. Она просто лишена базовых услуг, которые в городе вообще-то считаются нормой. И виной всему процесс, который чиновники официально называют оптимизацией.
3: Это слово обычно подразумевает повышение эффективности. А что за ним скрывается в сельской местности?
11: В реальности это тотальное закрытие социальной инфраструктуры. Больниц, фельдшерских пунктов, магазинов, аптек, банковских отделений. Автолавка. Она приезжает два раза в неделю. А ближайшая аптека вообще в 28 километрах.
3: Ого. А если нужен врач? Ну, там экстренная ситуация. Давление скакнуло, сердце прихватило.
11: Врач находится в 40 километрах. И скорая помощь едет из районного центра. В лучшем случае это займет час, в худшем часа полтора.
3: Но для экстренных состояний типа инфаркта или инсульта 1,5 часа – это же фактически приговор.
11: Именно. Отсюда и берется эта пугающая статистика. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в сельской местности в 1,5 раза выше, чем в городе.
3: Получается, жить в деревне – это в прямом смысле слова рисковать жизнью каждый день.
11: Да, потому что те болезни, которые в городе лечат успешно и, ну, как бы рутинно, на селе становятся фатальными. Просто из-за расстояний и отсутствия диагностики.
3: Да уж, ездить на плановое обследование пенсионерам просто физически не на чем.
11: Вот именно. Ни транспорта нормального, ни сил.
3: Хорошо. С медициной на селе катастрофа. Это очевидно. Но давай посмотрим на школы. Сейчас же идет процесс закрытия вот этих малокомплектных деревенских школ. Детей переводят в крупные центры. Разве это не логично? Ну, согласись, лучше собрать детей в одной просторной школе с хорошими микроскопами, компьютерами, сильными учителями, чем держать их по 5 человек в холодном деревянном здании.
11: Чтобы ребенок получил вот это качественное образование, ему нужно до этой базовой школы элементарно добраться.
3: Но для этого же существуют школьные автобусы,
11: которые регулярно ломаются, и ездят они по таким дорогам, которые осенью и весной превращаются в какую-то непролазную грязь.
3: Да, бездорожье там суровое.
11: Вот представь расписание такого сельского школьника. Он встает в 6 утра, выходит из дома в кромешной темноте, потом трясется 40 минут по разбитым грунтовкам,
3: и возвращается домой тоже в темноте. И абсолютно вымотанный.
11: Да. Какое вообще качество усвоения материала может быть в таком режиме?

0: показывают худшие результаты на централизованном тестировании.
1: Получается, путь к высшему образованию для большинства из них отрезан еще где-то в начальных классах.
0: К сожалению, да. И если собрать все это вместе, смотри. Работы с нормальной оплатой нет. Перспектив для детей нет. Лечиться негде.
1: Вывод напрашивается сам собой. Те, у кого есть хоть малейший шанс, просто обязаны оттуда уехать.
0: И они уезжают. Молодежь буквально голосует ногами.
1: Можешь пример привести?
0: Да, пожалуйста, вот история Дмитрия. Он молодой зоотехник. Отучился, приехал по распределению в деревню. Работал, кстати, с энтузиазмом. И получал те самые 420 рублей, с учетом всех надбавок.
1: И надолго хватило этого энтузиазма?
0: Ровно на 2 года обязательной отработки. Как только срок вышел, он тут же сбежал в областной центр. И сейчас работает на стройке.
1: Ну, понятно. Потому что на зарплату в 420 рублей невозможно создать семью. Ни машину купить, ни кредит на жилье взять.
0: Именно молодые специалисты смотрят на эту реальность, смотрят на своих старших коллег и просто бегут.
1: Но здесь я должна привести контраргумент.
0: Давай.
1: В 2000-х годах государство же запустило гигантскую программу. Строительство агрогородков. Это был флагманский проект.
0: О, да, агрогородки.
1: Туда же влили просто колоссальные деньги. Асфальтировали улицы, строили современные дома культуры, какие-то коттеджи для специалистов. Неужели эта программа провалилась?
0: Скажем так, программа выполнила одну функцию. Она создала красивую телевизионную витрину.
1: Витрину. То есть только внешне все хорошо?
0: Да. Инфраструктуру обновили. Но экономическую базу оставили абсолютно прежней. Агрогородок может выглядеть как швейцарская деревня, но если доярка в этой деревне все равно получает копейки, она будет чувствовать себя нищей среди вот этих свежевыкрашенных заборов.
1: То есть красивый клуб никак не компенсирует пустой холодильник?
0: Точно.
1: Проблема же не в том, что людям негде танцевать по выходным. Проблема в том, что их труд обесценен.
0: А что происходит с теми, кто не может уехать? С теми, кто сломался под этим давлением или просто не нашел в себе сил вырваться?
1: Возникает проблема повальной алкоголизации. Уровень потребления алкоголя на селе бьет все мыслимые рекорды.
0: Это от безысходности.
1: Да. Это реакция на социальное отчаяние. На бессмысленность существования. Когда ты понимаешь, что как бы усердно ты ни работал, из долговой ямы тебе все равно не выбраться.
0: И как на это реагирует власть? Отправляет туда психологов? Или, может, создает программы социальной реабилитации?
1: Нет. Государство использует исключительно карательный подход. Штрафы и ЛТП.
0: Это лечебно-трудовые профилактории. Это закрытые учреждения. Туда людей отправляют по решению суда. На принудительные работы. Формально это называется лечением. Но фактически это изоляция с обязательным низкоквалифицированным трудом. Государство рассматривает алкоголизм просто как моральную слабость и нарушение дисциплины.
1: Слушай, вот сейчас разобрали следствие. Нищета, бегство молодежи, алкоголизм, закрытые больницы.
0: Так.
1: Давай копнем в самый корень. Почему экономика сельского хозяйства вообще устроена так уродливо? Ведь люди производят еду, то, что всегда востребовано.
0: Да.
1: Аграрный сектор, по идее, должен быть сверхприбыльным. Зачем консервировать эту убыточность?
0: Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть на роль государства. В этой системе государство выступает как единственный и абсолютный помещик.
1: В смысле? Вся земля осталась в его руках.
0: Да. Крестьянин не владеет ничем. Он просто наемный рабочий, который лишен права голоса и вообще какой-либо доли в результате своего труда.
1: Но подожди. Помещику же выгодно, чтобы его хозяйство приносило прибыль. Почему тогда колхозы постоянно в долгах, как в шелках?
0: Из-за фундаментального механизма, который экономисты называют ценовыми ножницами.
1: Давай разберем это подробнее. Что это за ножницы такие?
0: Смотри, государству нужна социальная стабильность в городах. А стабильность – это когда в столичном супермаркете лежит недорогое молоко, дешевый хлеб, ну и доступное мясо.
1: Логично.
0: И чтобы обеспечить эту низкую цену, государство жестко диктует колхозам, по какой цене они обязаны сдавать свою продукцию на перерабатывающие заводы.
1: А, то есть они не могут продать по рыночной цене?
0: Нет, эта закупочная цена часто находится на грани, а то и вообще ниже себестоимости.
1: То есть колхоз производит литр молока, ну, условно, за рубль, а продать его обязан за 60 копеек.
0: Именно. И это только одно лезвие ножниц. А второе лезвие – это расходы.
1: Топливо, удобрения.
0: Да, топливо для тракторов, запчасти, электричество. Все это колхоз.

0: Сельхоз вынужден покупать по абсолютно рыночным высоким ценам. Получается, расходы рыночные, а доходы жестко обрезаны государством.
1: Ну подожди. Если ты постоянно продаешь дешевле, чем производишь, ты же неизбежно становишься банкротом. Это чистая математика.
0: Поэтому подавляющее большинство хозяйств в стране сидят в глубочайших долгах. Государство само выкачивает из них деньги вот этими низкими закупочными ценами.
1: Фактически субсидируя горожан за счет деревни.
0: Угу. А потом это же государство героически спасает колхозы. Выделяя им кредиты и дотации, которые они никогда в жизни не смогут вернуть.
1: Но ведь официальные отчеты постоянно пестрят новостями об инвестициях.
0: О, да.
1: Закупаются новые тракторы, строятся какие-то роботизированные фермы, вкладываются миллиарды. Разве это не забота о селе?
0: Вот в этом и кроется главный парадокс. Инвестиции действительно идут. Но куда? Они идут не в человеческий капитал, они идут в железо и бетон.
1: Приведи пример.
0: Ну, представь картину, которая идеально описывает вообще всю суть этой политики. Государство закупает новейший, сложнейший трактор со спутниковой навигацией за 100 тысяч долларов.
1: Так.
0: И сажают в него работать тракториста, которому платят 400 рублей в месяц.
1: То есть человек, управляющий машиной за 100 тысяч долларов, не может купить своим детям зимние ботинки без кредита? Это звучит как какое-то издевательство.
0: Это не издевательство, это суть системы. Деньги вкладываются в оборудование просто, чтобы выполнить плановые показатели. А зарплатный фонд при этом заморожен.
1: Но ведь есть же альтернатива. Есть частный сектор, есть фермеры. Разве они не показывают, что сельское хозяйство может быть прибыльным, если снять вот эти искусственные ограничения?
0: Показывают. И еще как. Частные фермеры работают в разы эффективнее. Там, где им не мешают, они платят людям нормальные зарплаты, закупают технику сами, без всяких государственных дотаций. И молодежь у них остается работать.
1: Но если они эффективны, значит, их нужно поддержать, перенимать опыт.
0: В логике рыночной экономики – да. Но в логике государственной монополии – они угроза. Поэтому частных фермеров регулярно давят административным ресурсом. Им неохотно выделяют землю в аренду, отрезают от льготного кредитования, просто изводят бесконечными проверками.
1: Какая вообще логика в том, чтобы душить тех, кто реально умеет работать?
0: Логика удержания власти. Понимаешь, фермер, он экономически независим. Его работники зависят от него, а не от местного чиновника.
1: А, вот оно что.
0: Да. Для системы гораздо важнее сохранить тотальный административный контроль над сельским населением, даже ценой вот таких колоссальных финансовых убытков, чем позволить появиться сильному независимому классу собственников на земле.
1: Убыточным колхозам, который зависит от дотации, просто легче управлять.
0: Именно. А успешным фермерам невозможно.
1: Но ведь эта модель ведет к неминуемому краху. Если молодежь уезжает, если старики умирают, если инфраструктура разваливается, кто вообще будет сидеть в этих тракторах за 100 тысяч долларов через 5 или 10 лет?
0: А этот вопрос уже даже не из будущего. Кадровый голод наступил прямо сегодня.
1: Прямо сейчас?
0: Найти адекватного, трезвого тракториста в сезон уборки – это огромная проблема для руководителей хозяйств. И знаешь, какой выход нашла система?
1: Какой?
0: Ну вот не так давно в Витебской области тысячи гектаров земли были переданы в аренду узбекской компании для выращивания картофеля и других культур.
1: То есть вместо того, чтобы платить нормальные деньги местным жителям и сохранить их на земле, проще завести иностранных рабочих.
0: Это убийственная логика. Местных крестьян выдавили из профессии нищетой. От безысходности люди сбежали на стройки в города. А теперь земли просто отдают иностранному капиталу.
1: Это же капитуляция.
0: Это признание того факта, что аграрная политика потерпела полное фиаско в вопросе сохранения трудовых ресурсов.
1: Вот такая картина. Без драмы, просто факты. Человек работает и не может нормально жить. Государство вкладывает деньги в село, и село все равно пустеет. Программы принимаются, отчеты пишутся, показатели выполняются, а деревни тихо умирают. Это не катастрофа с взрывом и сиреной. Это медленный процесс, когда уезжает один молодой, потом второй, потом закрывается магазин, потом школа, потом остаются только те, кому некуда идти. Изменить это можно. Рецепт несложный. Платить людям нормальные деньги за нормальный труд. Но для этого нужно признать проблему, а это труднее всего. Спасибо, что слушали «Между строк». До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
4: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
5: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
4: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
5: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
4: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
6: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
7: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
6: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
8: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции, независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
6: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту, предупреждает эксперт. Белорусы отвечают, куда уж дороже.
9: Вы видели цены в магазинах. Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
10: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
11: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
12: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
13: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
6: и жалобы покупателей подтверждает официальная статистика. С начала года морковь в Беларуси подорожала почти вдвое, свекла примерно на 85%, картофель больше, чем на 80%, а лук наполовину. И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады и даже обычный обед в столовой растут как на дрожжах. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты белорусов за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
13: Хотел в Рембат, а попал в ад. Многодетный отец ради денег согласился пойти служить по контракту в тылу, но оказался в штурмовиках. Искал работу, согласился ремонтировать технику в тылу, а оказался в штурмовом подразделении. Такая история произошла с многодетным отцом Сергеем Беляевым, пишет в редакцию его сослуживец Максим.
14: Ему предложили контракты и пообещали службу в ремонтном батальоне. Вербовщик даже купил ему билет до Нижнего Новгорода. Там все произошло очень быстро. Сергей подписал контракт и буквально за один день прошел медкомиссию. Ему поставили высшую категорию годности А.
13: Хотя, по словам семьи, мужчина рассказывал врачам о перенесенном инфаркте. Кроме того, после падения с высоты у него в ногах стоят металлические штифты. Как человек с таким здоровьем вообще может за один день получить категорию А, непонятно, говорит юрист по военному праву Кирилл Назаров.
15: Если у человека действительно был инфаркт и есть серьезные последствия травм, это как минимум требует изучения медицинских документов и полноценного обследования. Категория годности определяется не обещаниями вербовщика, а состоянием здоровья. И если комиссия действительно прошла за один день без проверки таких жалоб, возникает очень много вопросов к качеству этой комиссии.
13: Когда жена Сергея узнала, что вместо ремонта техники мужа отправили в штурмовики, она начала добиваться его перевода в другие подразделения. Обращалась в Следственный комитет, военную прокуратуру и Минобороны, но все это не помогло. Тогда семья пошла в Нижегородский гарнизонный военный суд. Но в июле суд тоже отказал. А вскоре после этого Сергей перестал доходить на связь. И его жена уверена, что мужа могли специально отправить на опасное задание после попытки судиться с командованием. Подтверждения этой версии нет. Официально он числится пропавшим без вести, и такая история не единична. Обещание конкретной должности при подписании контракта еще не означает, что человек действительно ее получит, объясняет бывший военнослужащий Михаил Гордеев.
16: Человек может идти подписывать контракт, потому что ему обещали водителя, ремонтника или другую тыловую специальность. Но если конкретное место службы и должность не закреплены документами, устные обещания вербовщика практически ничего не гарантируют. После подписания контракта человек попадает в систему, где его дальнейшую судьбу определяет уже командование.
13: Такие истории все чаще становятся обыденностью. С одной стороны, люди, которым нужна работа и быстрые деньги. С другой – армия, которой постоянно нужны новые бойцы на фоне огромных потерь. И между ними вербовщики с обещаниями хороших выплат, тыловой службы, работы водителем или ремонтником. Главное – подписать контракт. А дальше обещания могут закончиться очень быстро. Рембат превращается в штурмовое подразделение, проблемы со здоровьем перестают быть проблемами, а финал для многих один и тот же – тяжелое ранение, пропажа без вести или гибель.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
17: Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев о стабильной работе экономики и росте средней зарплаты в Минске.
18: Сегодня можно с уверенностью сказать, что экономика города работает стабильно. Мы
19: сколько у тебя по ВРП?
18: По ВРП мы обеспечили выполнение показателей.
19: Нет, процентов сколько?
18: 102,2. У нас сегодня вклад городского ВРП в ВВП страны это 32%. Это третья часть, и мы понимаем, что нам надо обеспечить функционирование всех отраслей, потому что ВРП складывается из многих отраслей. Сегодня мы работаем с этими отраслями для того, чтобы они обеспечили доведенные показатели. В целом, надо отметить, что выполнен показатель по росту заработной платы. Сегодня заработная плата в городе средняя номинально составляет 3878 рублей. То есть это достаточно высокий уровень, и мы будем, конечно же, делать все, чтобы удерживать этот уровень.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Самый важный завис. Беларусь и Россия договорились по всем пунктам плана сближения союзного государства, кроме трех. В чем загвоздка? Беларусь и Россия почти согласовали очередной трехлетний план сближения союзного государства. Из 110 пунктов договорились по 107. Об этом свидетельствует закрытый документ Минэкономики Беларуси, с которым удалось ознакомиться журналистам. По их словам, главным камнем преткновения остался единый рынок энергоносителей.
21: Основной конфликт вокруг энергетических рынков. Белорусская сторона настаивает на формулировке создания объединенного рынка газа, электроэнергии, нефти и нефтепродуктов. Предлагают прописать равноправные условия деятельности белорусских и российских субъектов хозяйствования. Единые правила доступа к энергетической инфраструктуре и согласованные принципы формирования тарифов на услуги естественных монополий в сфере энергетики. Российская сторона предложила вместо всего этого формулировку всего из 5 слов «развитие сотрудничества в нефтегазовой сфере», то есть размыто и без конкретных обязательств. Минэнерго Беларуси и концерн «Белнефтехим» эту идею не поддержали.
20: Представители Минэкономики пишут в закрытом документе, что такая краткость говорит о недостаточной заинтересованности российской стороны в выработке компромиссной формулировки. Дальше авторы приводят позицию концерна «Белнефтехим». У того уже были длительный опыт согласования с российской стороной разных документов и факты невыполнения договоренностей по поставкам нефти.
22: Можем констатировать, что все подписанные обязательства по созданию рынка нефти и нефтепродуктов остаются декларацией. Наши усилия понудить российскую сторону исполнить принятые на себя международные обязательства, а именно сбалансировать рынок и унифицировать правила доступа к системам транспортировки нефти, трактуются как неготовность к поиску компромиссных решений и провоцируют постоянные разногласия по причине высокой чувствительности указанной сферы для Российской Федерации.
20: Помимо энергетического спора, в 110 пунктах основных направлений большой список задач разной степени конкретики. В атомной энергетике страны договорились о сооружении третьего энергоблока белорусской АЭС. Этот пункт уже полностью согласован с Росатомом, как и вопросы обращения с отработанным ядерным топливом. В оборонной сфере собираются заключить в следующем году соглашение о тыловом и медицинском обеспечении воинских контингентов двух стран. В промышленности много говорится об импортозамещении. Совместно собираются производить компоненты, которые раньше закупали на Западе. А в сфере финансов хотят запустить трансграничные платежи по QR-коду для граждан Беларуси и России, отмечают журналисты.
21: Многие пункты документа довольно общие. Разные ведомства предлагают развитие сотрудничества, обмен опытом, гармонизацию подходов и взаимодействие в вопросах совершенствования.
20: Два оставшихся спорных пункта, похоже, не такие острые. Один касается сопряжения цифровых информационных систем для упрощения торговли, а второй – устранения двойного налогообложения для самозанятых граждан двух стран. По обоим белорусская сторона ждет ответа из России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
23: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
24: Гяра.
23: 12.
24: Бара.
23: 13.
24: Тера.
23: 14.
24: Чодага.
23: 15,
24: пандрага,
23: 16,
24: сола,
23: 17,
24: сатра,
23: 18,
24: атара,
23: 19,
24: униз,
23: 20,
24: бис.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
17: Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович о встрече с сельхозспециалистами на военных сборах.
1: По отзывам командиров, исключительно добросовестно выполняют задачи, стараются действительно быть образцовыми военнослужащими, это отрадно. Но вот вторая группа военнослужащих, это, с которыми проводятся сборовые мероприятия, они собраны на базе 30-й железнодорожной бригады, здесь, в Слуцке, работая сегодня в Слуцком гарнизоне. Вот, не мог не приехать и не посмотреть. Было самому интересно пообщаться с этими, скажем так, гражданами нашей страны, вот, заслушать командиров, как они выполняют свои задачи. Хочу сказать, что отзывы командиров исключительно положительные.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
20: Грузовик и автобус вылетели в кювет после столкновения. Авария произошла на трассе М5 в Жлобинском районе. По предварительным данным, 30-летний водитель грузовика «Ивека» уснул за рулем и врезался в ехавший впереди автобус «Спас». Оба транспортных средства вылетели в кювет, грузовик опрокинулся. Пострадал 38-летний пассажир автобуса, его госпитализировали. В Беларуси назвали регионы с наибольшим числом увольнений за прогулы. За первые 7 месяцев текущего года белорусские предприятия уволили более 22 тысяч работников за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины. Это немного меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда были уволены 22,5 тысячи работников. В лидерах по числу таких увольнений Минская область и Минск, а также Могилевская, Витебская, Гомельская, Гродненская и Брестская области. Больше всего работников увольняли в агросекторе и охоте. Далее идут розничная торговля, строительство, энергетика, ЖКХ и пищепром. На Припяти поймали 75-килограммового сома. Двое рыбаков из Житковичского района во время рыбалки на Припяти вытащили огромного сома длиной почти 2,5 метра и весом 75 килограммов. Изначально мужчины ловили судака на обычный спиннинг, но вместо него на крючок попался настоящий речной гигант. После долгой борьбы рыбакам удалось вывести сома на берег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
20: Демографическая яма. В школах Беларуси за 3 года стало на 65 тысяч учеников меньше. Это целая речица. С 1 сентября этого года за парты в Беларуси сели 1 025 000 школьников. Статистика последних лет показывает непрерывное сокращение числа учащихся. За 3 года их стало меньше на 65 тысяч. Первоклассников тоже все меньше, отметили в Белстате.
3: В этом году в первый класс пошли около 87 тысяч детей. Для сравнения, в прошлом году их было 90 тысяч, в 2024 – 105 тысяч, а в 2023 – 110 тысяч. Убыль первоклашек за 3 года составила 23 тысячи.
20: Одновременно с уменьшением количества учащихся в Беларуси исчезают школы. С 2005 года закрылось около 2000 учреждений общего среднего образования. Чиновники уверяют, что тревожиться не стоит, школы закрываются в целях оптимизации и распределения госбюджета. Однако эксперты считают, что учебные заведения исчезают по другой причине. За 2 десятилетия количество учащихся уменьшилось на 500 000, говорит специалист по народонаселению Юрий Ракуть.
4: Масштабное закрытие школ напрямую связано с демографическими процессами в Беларуси. Молодое поколение покидает страну или испытывает финансовые трудности, что в свою очередь ведет к снижению рождаемости, а значит и уменьшению будущих учащихся. Люди массово уезжают из деревень и сел. Если еще лет 10 назад в сельской школе было около 25, в худшем случае 15 первоклассников, то сегодня это всего 4, а то и вовсе один ребенок. То есть реорганизация учреждений образования является вынужденной.
20: Что касается частных образовательных учреждений, то их в Беларуси практически не осталось. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
5: сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
20: Вместе со школами сокращается и количество учителей. Если раньше в системе общего среднего образования работали более 111 тысяч человек, то сейчас 98 тысяч. На одного учителя в этом учебном году приходится в среднем 11 учеников. В городских школах это по 13 учеников, а в сельских по 6. По словам демографов, в Беларуси сохраняется высокий уровень смертности. Умирает больше людей, чем рождается. По оптимистичному сценарию, к концу века население Беларуси уменьшится на треть, до 6 миллионов человек. По пессимистичному сценарию, к этому сроку падение будет еще большим, почти в два раза, до чуть более 4 миллионов человек. Главные причины этого – резкое старение населения из-за падения рождаемости и массовая миграция, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
7: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
8: Новости союзного государства.
9: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из мира Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
10: Почему «Пегасус» сейчас не может
25: Почему, да?
10: обратно вас привезти? Но потому что неизвестно, какая ситуация сейчас.
9: Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены «Пегасус» именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
16: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
9: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
26: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
9: Спустя сутки турецкая «Пегасус» возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписанию. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
17: Президент Александр Лукашенко о благоустройстве Минска.
19: Ну вот, допустим, ты мне передал наконец-то схему строительства основных транспортных связей Минска. Это очень важно для минчан, и не только для минчан, для всей страны, потому что в Минск много людей приезжает. И я вот, ты, наверное, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом, вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют, начали хоть мыть эти машины. Ну, не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природы, деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее, как это в Китае. Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше? Чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов, особенно для Минска. Это очень важно.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
12: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
11: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
12: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
11: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
13: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
11: С экранов телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
14: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
11: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о благоустройстве Минска.
19: Ну вот, допустим, ты мне передал наконец-то схему строительства основных транспортных связей Минска. Это очень важно для минчан, и не только для минчан, для всей страны, потому что в Минск много людей приезжает. И я вот, ты, наверное, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют. Начали хоть мыть эти машины. Ну, не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природы, деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее. Как это в Китае? Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше? Чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов, особенно для Минска. Это очень важно.
15: Радиосигнал. Подробно о важном.
18: Новости союзного государства.
21: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из мира Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
22: Почему «Пегасус» сейчас не может обратно вас привезти? Потому что неизвестно, какая ситуация сейчас. Что ожидает, мы не знаем.
21: Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены Pegasus именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
16: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
21: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
26: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
21: Спустя сутки турецкая «Пегасус» возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписанию. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
1: Гяра.
0: 12.
1: Бара.
0: 13.
1: Тера.
0: 14.
1: Чодага.
0: 15.
1: Пандрага.
0: 16.
1: Солага.
0: 17.
1: Сатрага.
0: 18.
1: Атара.
0: 19.
1: Унис.
0: 20.
1: Бис.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». В России возник дефицит топлива, и спасать российские заправки снова позвали Беларусь. Поставки бензина с белорусских НПЗ уже идут на максимуме. В Кремле называют это помощью союзника, но условия этой помощи от самих белорусов скрыты. Неизвестно, по какой цене продают топливо, кто получает основную прибыль и какие резервы остаются внутри страны. Получается знакомая конструкция. Москва обеспечивает белорусские заводы нефтью, контролирует главные маршруты экспорта, участвует в собственности Мозырского НПЗ, а когда российскому рынку срочно требуется бензин, белорусские мощности превращаются в его аварийный резерв. Почему равноправный союз опять работает преимущественно в одну сторону? Чем Беларусь рискует ради российских интересов и не придется ли белорусам в итоге платить за спасение чужих заправок? Об этом сегодняшний выпуск.
23: Слушай, но вот чтобы вообще осознать, что именно скрывается за этой красивой фразой про работу на максимуме, надо просто посмотреть на физические объемы.
3: Да, потому что цифры там, ну, откровенно говоря, просто шокирующие.
23: Абсолютно. Цифры всегда показывают реальную картину лучше любых пресс-релизов. Давай с конкретики начнем. О каком масштабе речь вообще?
3: Смотри, давай просто сравним два периода. Возьмем июнь 2025 года Тогда в Россию из Беларуси ушло всего около 1 тонны бензина за весь месяц.
23: Но 1000 тонн – это вообще капля в море.
3: Вот именно. Это обычный фоновый режим. Какие-то точечные поставки, которые крупный бизнес даже не замечает. А теперь переносимся ровно на год вперед. В июнь 26-го.
23: И там уже совсем другая картина, да?
3: Еще какая. За первые 25 дней отгружено уже 141 тысячи тонн. И это был только разгон.
23: Ничего себе скачок.
3: Да, потому что в июле установили абсолютно исторический рекорд. Железнодорожные поставки составили 212 тысяч тонн бензина и еще 162 тысячи тонн дизеля.
23: Ого, 212 тысяч?
3: Да. А если сложить статистику за первые 7 месяцев, то экспорт бензина взлетел в 25 раз. Это 665 тысяч тонн.
23: Ну тут надо немного спустить эти цифры на землю, чтобы понимать пропорции.
3: Согласна. Звучит так, будто целую планету топливом залили.
23: Вот-вот, но давай будем реалистами. Для российской экономики с ее гигантскими аппетитами эти рекордные 212 тысяч тонн в месяц – это вообще не панацея.
3: Ну да, летнее потребление бензина в России – это где-то 110 или 115 тысяч тонн в сутки.
23: То есть весь этот рекордный белорусский экспорт дает огромному российскому рынку буквально пару дней передышки, просто закрывает локальные дыры, чтобы на заправках цены не взлетели.
3: А вот для Беларуси давай посмотрим с другой стороны границы.
23: Да? Какая там нормальная экспортная мощность?
3: Нормальный экспортный потенциал страны – это 150, ну максимум 170 тысяч тонн бензина в месяц.
23: Ага. А тут 212.
3: То есть июльские цифры – это выход далеко за пределы безопасного коридора. Это мобилизация вообще всех возможных резервов.
23: И вот тут начинается самое интересное. Обрати внимание, как это подается политиками.
3: В смысле риторики.
23: Да. В нормальной экономике, если возникает жесткий дефицит, продавец диктует условия. У него же товар, который всем нужен прямо сейчас.
3: Логично.
23: Но Москва формулирует эту потребность не как коммерческий запрос, а как свое право. Кремль публично хвалит союзника за то, что тот, ну, цитирую, чутко реагирует.
3: То есть покупатель ведет себя так, будто ему одалживают его же вещь?
23: Именно. Логика рынка просто переворачивается.
3: Но подожди, давай я побуду адвокатом дьявола. Разве это не классический удачный бизнес?
23: В каком плане?
3: Ну вот, грубо говоря, если я продаю зонтики, а на улице начинается невероятный ливень, я могу поднять цену в 3 раза. Я счастлива, покупатель с зонтом. Разве белорусские заводы просто не зарабатывают на этом чужом шторме огромные деньги?
23: Слушай, классная аналогия с зонтиками. Она работала бы просто идеально, если бы мы вообще знали цену этого зонтика.
3: А, в том да и проблема. Выгода совершенно не очевидна.
23: Абсолютно не очевидна. Все ключевые данные строго засекречены. Это такой черный ящик коммерции. Нет никакой информации о контрактных ценах или о надбавках за срочность.
3: То есть мы не знаем, продается этот бензин с нормальной рыночной наценкой или с какой-нибудь союзной скидкой?
23: Вот именно. А скидка на объемах в сотни тысяч тонн – это гигантские суммы недополученной прибыли. Миллионы долларов просто растворяются.
3: И тут еще надо добавить валютный фактор. Об этом почему-то мало говорят.
23: Да, расчеты же в рублях идут.
3: Да, за эти экстренные поставки все чаще платят российскими рублями. И это несет огромные курсовые риски. Российский рубль очень волатилен.
23: И на эти рубли ведь не купишь подсанкционное западное оборудование.
3: 100%. А оно критически необходимо для ремонта насосов и электроники на тех самых НПЗ. Завод же не из кирпичей сложен. Там западная начинка.
23: К тому же, если мы начинаем копать глубже, возникает вопрос, кому в итоге принадлежит эта секретная прибыль.
3: О, да. Структура собственности – это важнейшая деталь. Прибыль от Мазырского нефтеперерабатывающего завода далеко не целиком остается в Белоруссии.
23: Там же российская доля есть.
3: Да, около 42,5% акций Мазырского завода принадлежит российской компании «Славнефть».
23: А ее контролируют «Руснефть» и «Газпромнефть».
3: Да, да. И получается вообще парадоксальная ситуация. Российский капитал получает дивиденды от того, что этот завод спасает их же собственный дефицитный рынок.
23: То есть они спасают сами себя, зарабатывают на этом, а все риски остаются в Белоруссии.
3: Точно. Износ оборудования, риск промышленных аварий – все это ложится на плечи страны, где стоит завод.
23: Ну, слушай, с другой стороны, часто можно услышать такой аргумент. Нефть-то изначально российская. Она идет по трубам из России. Разве не логично, что они требуют готовый продукт обратно?
3: Да это вообще не логично. Это ловушка, в которую многие попадают. Нефть ведь не дарят бесплатно.
23: Ее покупают? Да.
3: Конечно. И между баррелем сырой нефти и литром чистого бензина стоит колоссальная работа. Многие думают, что НПЗ – это такой фильтр. Залил нефть, процедил, получил бензин. Но это не так.
23: Давай поясним, что там на самом деле происходит.
3: Там стоят огромные установки крекинга. Грубо говоря, это такой колоссальный многоэтажный стальной желудок. Туда под страшным давлением подается тяжелая нефть. И с помощью дорогих катализаторов ее молекулы буквально разрываются на части.
23: Звучит как очень энергозатратный процесс.
3: Так и есть. Это агрессивная среда, гигантские затраты электричества. Это труд тысяч инженеров. И в конце концов многомиллиардные кредиты, которые брались на модернизацию этих заводов.
23: Да, чтобы они вообще могли производить топливо высокого класса.
3: Вот именно. Если считать, что поставщик сырья автоматически владеет результатом, то вся суть независимой переработки просто теряет смысл.
23: Согласен. Этот аргумент про российскую нефть – это просто политический рычаг. Страну пытаются выставить обычным подсобным цехом.

0: около 18 миллионов тонн, по 9 на каждый. И резервного третьего завода просто не существует.
1: И вся система висит на двух точках.
0: Да. Если один уходит на ремонт, выпадает сразу половина мощности целой страны.
1: И вот что значит работа на максимуме на практике. Это ноль права на ошибку. Никакого запаса прочности. Завод ведь нельзя заглушить, попить кофе и завести снова.
0: Это же непрерывный химический цикл, он круглосуточный.
1: Именно. Требуется куча времени на безопасный разогрев и охлаждение. Плановый ремонт – это остановка на несколько недель. Надо просветить трубу ультразвуком, заменить катализаторы.
0: А когда от тебя требуют гнать бензин без остановки?
1: Эти ремонты просто откладываются. Накапливается усталость металла. И если при максимальной загрузке ломается хоть один насос, вся эта перегретая система начинает сыпаться.
0: Логичный вопрос тогда возникает. А как себя чувствует внутренний потребитель? Потому что концерн «Белнефтехим» постоянно выпускает успокоительные заявления, мол, бензина хватит всем, все стабильно.
1: Бумага все стерпит. Реальные цифры государственных резервов топлива никто не публикует. Это секрет.
0: Да, независимые аналитики просто не знают, сколько бензина лежит в хранилищах, на случай, если Мозырь завтра встанет.
1: И тут возникает прямой конфликт интересов. Государство одновременно регулирует внутренние цены на заправках и пытается выжать максимальную экспортную прибыль.
0: То есть, когда российский оптовик звонит и готов платить, у заводов есть стимул отправлять каждую свободную тонну за границу.
1: Точно. Игнорируя потребности внутри страны. Получается, что тихий риск – это не пустая колонка завтра утром, а то, что внутренний потребитель может косвенно субсидировать эту экспортную гонку.
0: За счет розничных цен.
1: Да. Давай вспомним весну 26-го года. Цены на топливо внутри Беларуси ступенчато повышались. Если заводы работают на износ, нужны огромные деньги на обслуживание и запчасти. Откуда их брать, если экспорт идет по секретным ценам? С обычных водителей.
0: Доказать это с цифрами в руках сложно из-за закрытых контрактов. Но логика железобетонная. Давай от износа железа перейдем к глобальным стратегическим вещам.
1: Да, потому что текущая ситуация ломает всю экспортную стратегию, которую строили десятилетиями.
0: До санкций география поставок белорусских НПЗ была совсем другой. Топливо шло в Украину, в страны Балтии, в Польшу.
1: Это давало возможность маневрировать. Не нравится цена тут, продадим туда. А сейчас вся эта паутина свернулась в одну нитку.
0: К российским портам и железным дорогам.
2: Дает нефть, дает порты, контролирует транзит, а теперь еще и скупает весь бензин. Круг замкнулся.
3: Завод превратился в заложника одной трубы. А еще, по данным источников, летом часть белорусского экспорта была перенаправлена в Россию с рынков Центральной Азии.
2: Да, чтобы удовлетворить этот горящий российский спрос, пришлось оголить другие направления. Это же катастрофа для репутации.
3: Это как выселить надежных арендаторов, чтобы пустить друга, у которого прорвало трубу. Друг починит трубу и уедет. А старые жильцы уже сняли другую квартиру. Вернуться туда будет невозможно.
2: Да, международная торговля так не работает. Покупатели моментально находят новых поставщиков на Ближнем Востоке.
3: Согласен. И тут надо ввести ключевой контекст, который делает ситуацию максимально токсичной. Почему вообще в России возник этот дефицит?
4: Нефть есть, спрос есть, а переработать физически не могут, потому что колонны горят.
2: И закрывая эту дыру, белорусские заводы фактически становятся частью логистики снабжения страны, ведущей войну. Это уже не просто коммерция.
4: Топливо стабилизирует российский рынок и высвобождает ресурсы для военных нужд. А Беларусь берет на себя несоразмерные риски.
2: Колоссальный риск вторичных санкций. Западным странам теперь проще обосновать новые ограничения против заводов и банков. Без западных технологий эти НПЗ просто превратятся в груду металла.
4: Ну и прямая физическая угроза. Чем глубже заводы интегрированы в это снабжение, тем сложнее доказывать их нейтральный статус.
2: Это превращает их в потенциальные легитимные цели. Риски просто запредельные. И что будет на следующий день, когда Россия починит свои заводы?
4: А Россия уже адаптируется. Наращивают морской импорт, перестраивают логистику. Восстановление произойдет быстрее, чем белорусские заводы успеют понять, что покупатель исчез.
2: То есть вся эта работа на износ – просто использование соседа как аварийного резерва?
4: Да, бесплатный резерв. Идеальная схема. Заводы, экология, риски – все это на чужой территории. А готовый продукт берется по мере необходимости.
2: Удобно устроились.
4: И как только кризис спадет, Москва моментально закроет свой рынок. Включатся квоты, субсидии.

0: и для своих так называемые демпферы.
1: И белорусский бензин окажется просто не нужен. Заводы останутся с переполненными резервуарами, изношенным оборудованием и потерянными рынками.
0: А какие условия должны были бы быть выдвинуты, по-твоему?
1: Ну, жестко зафиксированный приоритет внутреннего рынка, открытая формула цены, надбавка за санкционный риск и гарантии сохранения альтернативных рынков. Но сейчас этого нет и в помине.
0: Да, пространство выбора сузилось до минимума.
1: Беларусь действительно может заработать на российском дефиците топлива. Но экспорт становится выгодной сделкой только тогда, когда обществу известны ее условия – цена, прибыль, риски и гарантии для внутреннего рынка. Сейчас белорусам предлагают поверить на слово, что бензина хватит всем, а максимальные поставки в Россию непременно отвечают национальным интересам. Проблема не в одной партии топлива. За годы такой интеграции Москва привязала белорусские НПЗ к российской нефти, российским портам и российскому рынку. Теперь она может обращаться с их продукцией как с ресурсом, который должен быть доступен по первому требованию. Выгоды остаются в закрытых контрактах, а санкционные, производственные, ценовые риски в Беларуси. Так выглядит союз, в котором один партнер тушит свой пожар, а второй подносит ему последнюю канистру. И пока белорусам не показывают счет, нет никаких оснований считать, что платить по нему будет Москва. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Министр связи и информатизации Кирилл Залесский о том, что искусственный интеллект поменял все подходы к работе с информацией.
4: Думаю, что цифровизация идет сегодня во всех отраслях, во всех сферах. И здесь важна не цифровизация самой сферы образования. И в контексте форума ректоров здесь важна готовность нашей системы образования к тем вызовам, которые создаются сегодня технологиями. В мире изменилось все. Генеративный искусственный интеллект, большие языковые модели, то, что сегодня мы, в принципе, собирательно называем искусственным интеллектом, поменяли все подходы к работе к информации. Сегодня, наверное, теряет актуальность написание текстов, которые искусственный интеллект за минуты, за секунды делает лучше и быстрее, чем любой студент. А это дает себе, дает нам основание пересмотреть, в принципе, подходы к многим сферам, не только к образованию, но и к образованию в том числе.
2: Важный сигнал.
5: Доллары и евро штурмуют годовые максимумы. Что произошло с курсом валют в начале осени и чего ждать дальше? По итогам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже 1 сентября валютный рынок показал ощутимую динамику. Западные валюты и юань ушли в рост, а российский рубль продолжил падение. Доллар продавали по 3 рубля, а евро по 3,55. За 10 китайских юаней просили 4 рубля 57 копеек, а за 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек. Валютный портфель белорусов снова перестраивается. Пока доллар и юань укрепляют позиции, российская валюта стремительно теряет в цене. Подорожание доллара и юаня связано с рыночным ценообразованием, отметил глава Нацбанка Роман Головченко.
6: С учетом того, что наш валютный курс плавающий, у нас рыночное ценообразование, поэтому, соответственно, белорусский рубль, ну, автоматически сдевальвировался немного к доллару США.
5: Среднегодовой курс нацвалюты в Беларуси в следующем году может составить 3 рубля 57 копеек за доллар, а в 2028 – 3 рубля 81 копейку. Этот прогноз ряда отечественных экономистов подтверждают и аналитики Евразийского банка развития. Потенциальными угрозами для финансовой стабильности Беларуси они называют ценовую нестабильность, глобальный финансовый кризис и замедление роста банковских вкладов. В таких условиях прогнозировать дальнейший курс белорусского рубля крайне сложно, отмечают эксперты. Доллар в Беларуси может стоить 4 или даже 5 рублей, говорит экономист Алиса Рожиченко.
7: Вообще сложно сейчас что-то прогнозировать, потому что геополитические факторы выходят на первый план и напрямую влияют на экономику России, на экономику Беларуси. Поэтому изменение курса предсказать очень сложно, будет ли он 4 рубля, или будет он 5 рублей, или он будет там 3,5 рубля оставаться некоторое время. Очень сложно, потому что мы не знаем, что будет происходить и какие политические решения будут приниматься. Потому что именно политические решения сейчас напрямую влияет на экономику.
5: Как всегда, основным фактором влияния на белорусский рубль остается Россия. Москва испытывает жесткий кризис в связи с санкциями и колоссальными тратами на СВО. И этот кризис в итоге отображается и на Беларуси, отмечают эксперты. По их словам, ничего хорошего белорусам ждать тоже не приходится. Белорусский рубль уже не спасти, считает экономист Ярослав Романчук.
8: Когда там очередные санкции, российский рубль там подпрыгнул сразу, там, знаете, спекуляты до 200 даже, то, естественно, белорусский рубль, там, привязанный намертво к российскому, ждет то же самое. И поэтому я представляю, как с каким холодным потом, в холодном поту просыпается руководство Национального банка и тот же Лукашенко, понимая, к чему это может привести. Вот, тогда либо отвязываешься от российского рубля и делаешь свою политику, и ты тоже нарываешься на ту же самую инфляцию, девальвацию, которая, ты там говорил, никогда не будет, потому что мы тут с нашими союзниками что-то делаем.
5: Белорусский валютный рынок в сентябре с большой долей вероятности ожидает развития тенденции последних дней августа, полагают эксперты. По их словам, в том случае, если курс доллара на российском рынке преодолеет отметку в 100 рублей и двинется дальше, на белорусских торгах обменный курс доллара также продолжит движение вверх. Эксперты не исключают, что доллар в Беларуси продолжит разгоняться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр образования Андрей Иванец доложил главе государства о готовности системы образования к новому учебному году.
9: Уважаемый товарищ президент, разрешите доложить по тем вопросам, о которых вы сказали. Первое. О готовности к новому учебному году. С 1 сентября у нас начало функционировать 3500 учреждений дошкольного образования. 300 воспитанников,
10: детские сады, ясли.
9: 300 тысяч воспитанников пришло в наше учреждение дошкольного образования. 2600 школ, чуть больше, чем 1 025 000 учащихся пришло, 87,5 тысяч первоклассников. К 1 сентября все паспорта готовности были подписаны. Что важно, уважаемый товарищ президент, благодаря вашей поддержке 3 года назад на совещании, на рассмотрении готовности школ к началу учебного года, мы в этом году заканчиваем 3-летний план модернизации наших школ.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Здравствуйте. Добро пожаловать на нашу сегодняшнюю беседу. Сегодня мы разбираем вопрос, который, ну, без преувеличения, обсуждают на каждой белорусской кухне. Стоит ли высшее образование в 2026 году тех денег, времени и, скажем так, нервов, которые в него вкладываются?
10: Здравствуйте. Да, и вопрос этот стал особенно острым. Раньше ведь как было? Диплом был почти безусловным билетом в лучшую жизнь. А сегодня на фоне просто огромных цен на обучение и жестких обязательств по распределению многие задаются вопросом. А не превратился ли этот билет в лотерейный? Мы и попробуем разобраться, что это все еще стратегическая инвестиция или уже экономически неоправданный риск.
12: Совершенно верно. И наши взгляды на этот счет, скажем прямо, расходятся. Я буду отстаивать позицию, что высшее образование, несмотря на все его издержки, остается незаменимым фундаментом. Фундаментом для долгосрочного успеха и развития не только отдельного человека, но и, что важно, страны в целом.
10: А я, в свою очередь, постараюсь доказать, что в нынешних реалиях вот эта погоня за корочкой – это зачастую финансовая авантюра. И что квалифицированные рабочие профессии сегодня предлагают куда более быстрый и, что самое главное, надежный путь к финансовой стабильности.
12: Что ж, давайте тогда начнем с самого острого, с денег. Я знаю, у вас есть очень веские цифры.
10: Да, давайте сразу к делу. Без вот этих пафосных рассуждений о будущем нации. Поговорим о кошельке обычной семьи. Высшее образование в 2026 году – это очень-очень дорого. Вот смотрите, возьмем для примера престижные специальности. Хотите стать стоматологом в БГМУ? Готовьте 550 тысяч 44 рубля в год. Мечтаете о карьере в международных отношениях в БГУ? Это уже до 6126 рублей. 5 лет обучения, и вот уже только за саму учебу семья выложила более 30 тысяч рублей.
13: Сумма внушительная, не спорю.
10: Подождите, это только начало. Это ведь не онлайн-курсы. Студенту нужно где-то жить, что-то есть, как-то одеваться. Особенно, если он переехал в Минск из региона. Скромно посчитаем расходы на проживание, питание и прочее, и мы легко выходим на общую сумму в 50, а то и 60 тысяч рублей за 5 лет. Чтобы было понятнее, что это за деньги. Это просто астрономическая сумма. Это цена хорошего нового автомобиля. И все это аванс за очень туманные перспективы.
13: Но ведь вы говорите только о платном обучении. У нас же сохраняется большая доля бюджетных мест, где основную финансовую нагрузку берет на себя государство.
10: Вот. Вот мы и подошли к моему любимому мифу о бесплатном образовании. На самом деле это не подарок. По сути, это кредит от государства, который выпускник затем отрабатывает через систему распределения. То есть обязательную двухлетнюю работу там, куда его направят. И если выпускник по какой-то причине хочет от этого счастья отказаться, например, нашел работу мечты в частной компании, или хочет уехать, он должен вернуть государству полную стоимость своего обучения.
13: Это кажется справедливым. Государство вложило деньги.
10: Давайте посмотрим на суммы возмещения. В 2026 году они просто колоссальны. Для большинства специальностей это от 28 тысяч до 50 тысяч рублей. Для медиков свыше 60 тысяч. Вы только вдумайтесь в эту цифру. 50 тысяч рублей – это, чтобы было понятнее, примерно 5-6 лет работы на среднюю зарплату в регионе. Это стоимость однокомнатной квартиры в райцентре. То есть молодой специалист начинает свою жизнь с выбора без выбора. Либо ты едешь на 2 года работать за скромную зарплату вдали от перспективных рынков, либо ты начинаешь карьеру с долга, сопоставимым с ипотекой. Это не инвестиция, это, простите, финансовая ловушка.
13: Да, это дорого, но без него ничего не построить. Во-первых, вы говорите о кредите, но забываете, кто основной инвестор. В 2025 году подготовка одного бюджетника обходилась казне почти в 10 400 рублей в год. За 5 лет это более 50 тысяч рублей на человека. Государство вкладывает огромные деньги.
10: Но ведь эффективность этих инвестиций – это отдельный вопрос. Сколько из этих денег идет на реальное обучение, а сколько на раздутые административные штаты и устаревшую материальную базу?
13: Это важный, но другой вопрос. Факт в том, что вложения есть.
12: И система распределения в этом контексте – это не золотая клетка, как вы ее представляете, а гарантия. Гарантия первого рабочего места, бесценного практического опыта, той самой первой строчки в резюме, без которой вчерашнего студента никуда не берут. Я знаю десятки примеров, когда выпускники-платники месяцами не могли найти работу по специальности, в то время как их однокурсники-бюджетники уже получали реальный опыт. Пусть и за небольшие деньги, но это старт. И второй, более глобальный момент. Высшее образование – это не только про зарплату. Это про формирование будущего страны. Речь идет о том, сможем ли мы в будущем сами создавать сложные технологии или будем полностью зависеть от других. Кто будет проектировать новые заводы, разрабатывать программное обеспечение, проводить сложные операции. Отказ от поддержки высшей школы ради сиюминутной экономии – это, ну… Это стратегический выстрел себе в ногу.
10: Это все красивые слова про будущее нации. Но молодой человек и его семья принимают решения здесь и сейчас, исходя из реальности рынка труда. А реальность в 2026 году такова, что в Беларуси наблюдается настоящий культ квалифицированного рабочего. Это дефицитный специалист, за которым компании буквально охотятся. Смотрите. Наладчик станков с ЧПУ в Минске, профессия, которую можно получить в колледже за пару лет, зарабатывает от 3,5 до 5 тысяч рублей. Опытный сварщик-аргонщик – до 10 тысяч рублей. А теперь возьмем вашего выпускника-юриста или экономиста. После 5 лет в ВУЗе и 60 тысячах потраченных рублей он выходит на рынок и в лучшем случае находит работу за 1300 рублей. Разрыв колоссальный. Пока теоретик с дипломом будет 10 лет отбивать затраты на свое обучение, его ровесник-практик из колледжа уже, скорее всего, купит квартиру и машину.
14: Это очень эффектное, но, на мой взгляд, некорректное сравнение. Вы ставите рядом пиковый доход опытного рабочего, который, скорее всего, уже достиг своего карьерного потолка, и стартовую зарплату специалиста, у которого вся карьера еще впереди. Это сравнение спринта и марафона. Да, на первых 100 метрах спринтер впереди, но всю дистанцию он так не пробежит. Более того, сегодня молодой инженер без опыта вполне может претендовать на 1800-3000 рублей, что уже, знаете ли, вполне сопоставимо с зарплатой рабочего.
10: Хорошо, а давайте поговорим про ваш марафон и потенциал роста. Вы утверждаете, что на дистанции ситуация меняется. Давайте посмотрим на эти самые зарплатные потолки, о которых вы говорите. Какие у вас аргументы?
12: Аргументы – это статистика самых высокооплачиваемых секторов экономики. Через 5-10 лет после выпуска именно специалисты с высшим образованием занимают топовые позиции. Возьмем IT. Синьор-разработчик в Минске – это средний годовой доход в 45 тысяч рублей, то есть около 3,5 тысяч в месяц. И это средний показатель. Топ-специалисты зарабатывают в разы больше, а прогнозы говорят о росте зарплат в секторе на 45% в ближайшие 5 лет. Или финансы. Вакансия главного бухгалтера или финансового директора в крупной компании – это 6 тысяч, 10 тысяч, а то и 14 тысяч рублей. Или частная медицина, куда уходят многие врачи после отработки распределения. Стоматолог-ортопед в хорошей частной клинике – это 8-12 тысяч рублей в месяц. Вот где окупаются те самые вложения. Рабочая специальность при всем уважении таких перспектив не дает.
10: Подождите, подождите. Я просто не могу с этим согласиться. Цифра, которую вы называете, это даже не верхушка айсберга. Это, простите, снежинка на его вершине. Это красивая маркетинговая картинка для абитуриентов, которая имеет мало общего с реальностью для 95% выпускников. Вы говорите о синьор-разработчиках. А каков путь до этой позиции? Сколько лет нужно работать за среднюю зарплату? И каков процент тех, кто, ну, сходит с дистанции? Эти высокие зарплаты в IT получают те, кто работает на экспорт, на западные компании. И для этого нужен не только диплом, но и свободный английский и специфические навыки, которым в ВУЗе не учат. Средняя же зарплата обычного разработчика на внутреннем рынке около 260 рублей. Уже не так впечатляет, правда?
12: Но это все равно выше, чем у многих других специалистов.
10: Не намного выше, чем у хорошего рабочего. То же самое с медициной. Ваш пример про 12 тысяч у стоматолога – это реальность для владельца клиники или, может быть, суперзвезды с 20-летним опытом. А средний врач в государственной поликлинике с высшей категорией и 10-летним стажем получает 2600 рублей. Так что диплом – это не гарантия попадания в элитный сегмент. Это, скорее, лотерейный билет, за который вы сначала платите огромные деньги.
12: Я бы сказал, это не лотерейный билет, а пропуск. Пропуск в ту сферу, где такие зарплаты в принципе возможны. У рабочего потолок в 5-7 тысяч – это абсолютный предел мечтаний для единиц. Для IT-специалиста или финансиста это лишь одна из ступеней карьерной лестницы. Высшее образование дает не 100% гарантию, нет, оно дает возможность. И это ключевое различие. Оно открывает двери, в которые без него просто не войти.
10: Хорошо. Давайте поговорим про эти двери. А они вообще ведут туда, куда нужно рынку? Система образования готовит специалистов, на которых есть реальный спрос?
12: Безусловно, она старается реагировать. Возможно, с некоторой инерцией, но реакция есть. Посмотрите на официальные данные по вакансиям. В одном только Минске требуется более 2300 врачей. Огромный спрос на инженеров, учителей, бухгалтеров. Нынешний курс на импортозамещение только подстегивает эту потребность в инженерных кадрах. Заводы ищут конструкторов, технологов, программистов для станков. Это прямой заказ от экономики, и вузы стараются его выполнять.
10: Вот тут я с вами категорически не согласна. Системы не стараются реагировать. Она движется по инерции с огромным, просто гигантским опозданием. Вузы продолжают каждый год выпускать сотни специалистов, рынок которыми перенасыщен уже лет 10. Дизайнеры, экологи, специалисты по туризму, культурологи, маркетологи. Выпускники этих факультетов в лучшем случае идут работать продавцами или бариста. И в это же самое время в том же Минске колоссальный дефицит каменщиков, маляров, штукатуров, сантехников. Официальная статистика говорит, что около 60% всех вакансий в стране – это рабочие специальности. Это же прямое доказательство глубочайшего структурного дисбаланса. Мы тратим огромные государственные и частные деньги, чтобы готовить теоретиков, в то время как экономике отчаянно нужны практики.
12: Но нельзя же все потребности экономики сводить к стройке и ремонту. Это, простите, тактическое мышление. Да, сегодня нам не хватает штукатуров. А завтра, когда строительный бум закончится, они станут не нужны. А инженеры, врачи и ученые – это стратегический ресурс. Они нужны всегда. Подготовка такого специалиста требует 5-6 лет. Мы не можем пожертвовать системным развитием ради закрытия сиюминутных вакансий. Кроме того, университет учит главному умению учиться, анализировать информацию, системно мыслить. Эти навыки универсальны и пригодятся, даже если человек в итоге не будет работать по диплому.
10: Но пока мы готовимся к системному развитию, конкретный молодой человек тратит 5 лет жизни и десятки тысяч рублей, чтобы потом обнаружить, что его диплом никому не нужен. Это неэффективно и, я бы сказала, безответственно по отношению к целым поколениям. Это вопрос не только экономики, но и сломанных судеб.
12: Это скорее вопрос осознанного выбора профессии самим абитуриентам, а не провал системы как таковой. Нужно трезво оценивать перспективы.
10: Что ж, думаю, наши позиции достаточно ясны. Если собрать все мои мысли в одну, то получится вот что. В 2026 году мы живем на рынке дорогого труда, где практический навык здесь и сейчас ценится гораздо выше теоретических знаний из диплома. Высшее образование превратилось в предприятие с высокими финансовыми рисками, с угрозой долгов по распределению и с очень туманными перспективами для целого ряда популярных специальностей. Для прагматичного молодого человека, который хочет быстрее встать на ноги, выбор в пользу хорошего колледжа и рабочей профессии зачастую является более рациональным и, да, безопасным путем к финансовой независимости.
15: А я, в свою очередь, еще раз подчеркну. Несмотря на все перечисленные трудности, высшее образование было и остается фундаментом для построения долгосрочной, успешной и высокооплачиваемой карьеры. Именно оно открывает доступ в самые доходные и интеллектуальные сектора экономики – IT, финансы, частную медицину, высший менеджмент. Это инвестиция, которая, возможно, окупается не сразу, но с годами приносит дивиденды в виде не только дохода, но и социального статуса, интересных задач и, в конечном счете, способствует развитию всей страны. Отказаться от этого пути ради быстрой, но ограниченной выгоды рабочей специальности значит проиграть в долгосрочной перспективе.
10: Пожалуй, в одном мы можем сойтись. Простого и однозначного ответа на этот вопрос сегодня не существует. Знаете, когда мы так оперируем цифрами, легко забыть, что за каждой из них реальная семья, которая пытается принять одно из важнейших решений в жизни. И это, конечно, невероятно сложный выбор.
15: Надеюсь, наши сегодняшние аргументы и данные станут хорошей пищей для размышлений для тех, кому этот выбор еще предстоит.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о развитии сети технопарков по всей стране.
16: В строительстве меня интересует, какова ситуация, хватает ли рабочих рук, рабочей силы, и что в перспективе мы будем строить в Минске. Концептуально определено президентом, Минск не должен задохнуться от излишних людей, и стягивать людей в Минск нельзя из регионов. Наверное, ты уже это сам понимаешь. Потом мы договаривались на примере технопарка, который мы недавно, производственного технопарка, создавали, что это неплохая вещь. Люди туда приходят, работают, неплохо работают. Как идет строительство таких технопарков? Мы определяли, что не только в Минске, но и по всей стране надо развивать сеть этих технопарков. Что здесь? Ну, по транспорту я только что сказал. По городской среде комфортной, чтобы она была комфортной, я тоже уже сказал. Поэтому, ну и кадровые вопросы, я как всегда об этом говорю. Если они есть, как работают люди, что надо было где-то доработать, посмотреть. Знаю, что по характеру ты человек добряк, всем все хорошо, но, наверное, есть же и недостатки, особенно в кадре. Есть человек, нормальный руководитель, там есть и движение какое-то вперед, и результат. Если его нет, значит, движения не будет.
2: Важный сигнал.
17: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
18: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
17: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
18: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
17: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
19: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
17: С экранов телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
20: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
17: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о развитии сети технопарков по всей стране.
16: В строительстве меня интересует, какова ситуация, хватает ли рабочих рук, рабочей силы и что в перспективе мы будем строить в Минске. Концептуально определено президентом, Минск не должен задохнуться от излишних людей, и стягивать людей в Минск нельзя из регионов. Наверное, ты уже это сам понимаешь. Потом мы договаривались на примере технопарка, который мы недавно производственного технопарка создавали, что это неплохая вещь. Люди туда приходят, работают, неплохо работают. Как идет строительство таких технопарков? Мы определяли, что не только в Минске, но и по всей стране надо развивать сеть этих технопарков. Что здесь? Ну, по транспорту я только что сказал. По городской среде комфортной, чтобы она была комфортной, я тоже уже сказал. Поэтому, ну и кадровые вопросы, я как всегда об этом говорю. Если они есть, как работают люди, что надо было где-то доработать, посмотреть. Знаю, что по характеру ты человек добряк, всем все хорошо, но, наверное, есть и недостатки, особенно в кадре. Есть человек, нормальный руководитель, там есть и движение какое-то вперед, и результат. Если его нет, значит, движения не будет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
0: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
21: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
0: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
21: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить без виз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: Три работника погибли в канализационной шахте в Калинковичах. По предварительным данным, сотрудники Калинковича и водоканала проводили плановые работы на канализационно-насосной станции. 44-летний начальник участка и два слесаря 43 и 37 лет очищали корзины-ловушки от мусора. Через некоторое время мужчины перестали выходить на связь. Коллега обнаружил их личные вещи и плавающий в шахте фонарик. После вызова МЧС спасатели извлекли из канализационной шахты тела троих работников. Причины трагедии еще устанавливают. В Логойском районе за 2 дня исчез водоем. Житель Логойского района рассказал, что водоем возле мемориального комплекса «Дальва» практически полностью исчез всего за 2 дня. В воскресенье мужчина приезжал туда за грибами. Озеро было на месте. Во вторник воды почти не осталось. По его словам, водоем искусственный, а расположенные рядом дамба и гидротехническое сооружение давно заброшены. Предположительно, причиной мог стать прорыв или размыв дамбы. В Борисовском районе во время охоты ранили медведя. Он скрылся в лесу. В охотничьих угодьях возле деревни Горелый Луг охотники ранили медведя, но убить его не смогли. Животное ушло в лес и до сих пор остается на воле. Жители и гостей района призывают быть осторожными и по возможности временно отказаться от походов в лес. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Учитель китайского и английского языков Татьяна Полховская о том, как белорусские школьники получили постоянную связь с носителями китайского языка и культуры.
1: Здесь я не без гордости. Хотела бы упомянуть, что гимназия номер 2 города Орши осуществляет международное сотрудничество с экспериментальной высшей школой города Циндао. Я являюсь координатором этого проекта. Мы проводим онлайн-мероприятия с нашими китайскими друзьями на регулярной основе. Это могут быть и уроки белорусской культуры, и уроки китайской культуры, онлайн-концерты, выставки и многое-многое другое. И за годы сотрудничества мы действительно провели очень много ярких, интересных мероприятий. Дети могут попрактиковаться в языке. Если возникают какие-то сложности с китайским, то мы всегда можем подключить английский. Таким образом, одним выстрелом, как говорится, убить двух зайцев. Ну, я, конечно же, им помогаю в этом. В апреле 2024 года мы с ребятами ездили к нашим китайским друзьям. Да, я возила своих учеников. И эта поездка была еще примечательна тем, что моим ученикам удалось пожить в китайских семьях несколько дней. То есть мы жили на территории кампуса, той школы, с которой сотрудничаем, но потом китайские семьи их забрали к себе на несколько дней.
4: Представляете, насколько...
1: Конечно, насколько они окунулись в быт, они прочувствовали на себе все это, что китайцы едят в обычной повседневной жизни, какие передачи они смотрят по телевизору, как обустроен вообще их быт, как выглядит их квартира. И, конечно же, у них была очень насыщенная культурная программа. Кто-то даже, представляете, побывал на китайской свадьбе.
2: Важный сигнал.
17: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
22: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
17: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
22: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
17: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
22: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
17: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
22: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться. Почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
17: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку, говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев о росте инвестиций в столицу за первое полугодие.
6: По уровню инвестиций 110% тоже было обеспечено по итогам полугодия, и это, конечно, тоже высокий процент.
16: А за счет чего?
6: Ну, это в основном строительные вопросы, потому что практически по всем направлениям стройки мы дали большое количество объектов. В городе вообще строится более 700 объектов.
16: Но это же социальная сфера, в основном и жилье.
6: Ну, жилье мы, конечно, снижаем темпы, и в соответствии с вашим поручением мы уже сегодня приняли ряд мер для того, чтобы в рамках тех параметров, которые вы обозначили,
16: не строить. Нет, так инвестиции, это что, ты что, в предприятии настроил столько?
6: В том числе и технопарки, их строительство дает результат. Это, конечно, вклад жилья. Большое количество различные строят, это не из бюджета, это частная организация. В основном это административное здание, ремонт, реконструкция, капитальный ремонт зданий, который проходит в городе. То есть это складывает вот такой общее направление. Плюс вкладывают и иностранные инвесторы. У нас Северный берег вот уже в этом году порядка 500 миллионов. Это вклад Северного берега, их инвестиции в копилку города. И мы продолжаем дальше работать с инвесторами, которые строят предприятия в городе различные.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютно историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
8: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
7: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
8: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
7: Ого.
8: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
7: Угу.
8: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
7: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
8: Да, динамика тут самая важная.
7: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
8: Буквально вчера, да?
7: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
8: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
7: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
8: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
7: И довольно дорогой проект, надо сказать.
8: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
7: То есть страх перед будущим.
8: Конечно.
7: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
8: Да, сразу после института.
7: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
8: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
7: Те самые дети демографической ямы.
8: Точно.
7: Которых изначально родилось очень мало.
8: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей. Общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
9: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
8: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
9: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
8: Достаточно просто отъехать от столицы.
9: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
8: Угу. Классы просто не добирают учеников?
9: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
8: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
9: Ну да, людей меньше становится.
8: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
9: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
8: Так.
9: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
8: Это классический эффект демографических ножниц.
9: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
8: Почти каждый шестой житель.
9: Да.
8: Да.
9: Почти каждый шестой.
8: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
9: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
8: Ничего себе.
9: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
8: То есть стариков больше, чем детей?
9: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
8: Угу.
9: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
8: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
9: Какая?
8: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
9: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
8: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
9: Почти три четверти.
8: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
9: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
8: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
9: Поликлиники, больницы.
8: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
9: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
8: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
9: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
8: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
9: Вот я о том же.
8: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
9: Столица действует как такой гигантский пылесос.
8: Да, да.
9: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
8: Так.
9: А огромная Гродинская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
8: Кошмар.
9: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
8: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
9: Угу.
8: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
9: Спираль сужается.
8: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
9: Ну да, это точная наука.
8: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
9: Математика здесь абсолютно безжалостна.
8: Абсолютно.
9: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
8: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
9: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
8: То есть каждый пятый человек?
9: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
8: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
9: Соотношение работающих и иждивенцев.
8: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
9: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
8: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
9: Меньше 4 миллионов.
8: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
9: Ничего себе.
8: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
9: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
8: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
9: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а

0: систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
1: То есть это не накопительный счет?
0: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
1: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
0: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
1: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
0: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый – снова повышать пенсионный возраст.
1: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
0: Верно. Второй вариант – обесценивать пенсии инфляцией.
1: То есть номинально платить те же суммы.
0: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
1: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
0: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
1: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
0: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
1: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
0: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
1: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
0: Деньгами залить.
1: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
0: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
1: В смысле?
0: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
1: Ни профессионального оборудования для работы.
0: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
1: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
0: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
1: То есть это работает как антиреклама.
0: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
1: Угу.
0: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
1: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги?
0: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
1: То есть семья видит такой парадокс? Цифра на карточке вроде бы стала больше.
0: А купить на нее в магазине можно меньше.
1: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
0: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
1: А, точно.
0: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
1: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
0: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
1: Возможность зарабатывать.
0: Да.
1: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
0: Угу.
1: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
0: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
1: Это пугает людей?
0: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
1: Да, согласна.
0: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
1: Они реагируют на стимулы.
0: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай»,

0: никакие директивы сверху это не изменят.
1: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
0: К сожалению.
1: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
0: Да, математика против них.
1: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
0: Угу.
1: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
0: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
1: Какой?
0: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
1: Да уж.
0: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
1: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
0: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
1: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Счастливые часы. В Крыму бензин будут продавать только 4 часа в сутки. Что с топливом в других регионах? Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поставки топлива пока не покрывают потребности жителей региона. Из-за этого часть крымчан столкнется с ограниченным доступом к бензину. Теперь суточный объем топлива на АЗС будут продавать в два периода – с 8 до 10 часов и с 18 до 20. Актуальную информацию о наличии бензина и дизеля на конкретных заправках будут публиковать в 7 утра. Аксенов рекомендовал проверять ее перед поездкой. По мере увеличения объемов поставок ситуация с топливом должна исправиться, написал Аксенов в своем телеграм-канале.
4: Слежу за всеми вашими комментариями и обращениями в соцсетях. С учетом поступающих сигналов принято следующее решение по организации продаж. Суточный объем топлива будет выдаваться на заправках в два этапа. Утром с 8 до 10 и вечером с 18 до 20. За час до открытия утренней продажи, то есть в 7:00, на интерактивной карте заправок Министерства топлива и энергетики Республики Крым появится актуальная информация о том, на каких заправках бензин и дизельное топливо будут в наличии. Рекомендую проверять карту перед выездом, чтобы не тратить время напрасно.
3: Летом купить топливо в Крыму нельзя было ни за наличный, ни за безналичный расчет. Местные власти призвали жителей и гостей полуострова потерпеть и доверять только официальным сообщениям. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. Россияне из разных регионов вынуждены стоять в очередях на АЗС.
5: Я в шоке.
6: Пробка за бензином.
5: Ни одной заправки с сотым бензином. Ну, ЮПРСТ.
3: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
7: Все нормально. Везде есть.
8: Везде есть все.
7: Да. Не надо вот этих истерик.
8: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
3: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и из присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
9: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
10: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
11: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
12: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
13: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
3: По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Несколько сетей уже ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства «Рейтер» до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает, отмечают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
13: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
14: Эк.
2: 2.
14: До.
2: 3.
14: Тин.
2: 4.
14: Чар.
2: 5.
14: Пач.
2: 6.
14: Че.
2: 7.
14: Сат.
2: 8.
14: Ат.
2: 9.
14: Но.
2: 10.
14: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Самый важный завис. Беларусь и Россия договорились по всем пунктам плана сближения союзного государства, кроме трех. В чем загвоздка? Беларусь и Россия почти согласовали очередной трехлетний план сближения союзного государства. Из 110 пунктов договорились по 107. Об этом свидетельствует закрытый документ Минэкономики Беларуси, с которым удалось ознакомиться журналистам. По их словам, главным камнем преткновения остался единый рынок энергоносителей.
16: Основной конфликт вокруг энергетических рынков. Белорусская сторона настаивает на формулировке создания объединенного рынка газа, электроэнергии, нефти и нефтепродуктов. Предлагают прописать равноправные условия деятельности белорусских и российских субъектов хозяйствования. Единые правила доступа к энергетической инфраструктуре и согласованные принципы формирования тарифов на услуги естественных монополий в сфере энергетики. Российская сторона предложила вместо всего этого формулировку всего из 5 слов «развитие сотрудничества в нефтегазовой сфере», то есть размыто и без конкретных обязательств. Минэнерго Беларуси и концерн «Белнефтехим» эту идею не поддержали.
15: Представители Минэкономики пишут в закрытом документе, что такая краткость говорит о недостаточной заинтересованности российской стороны в выработке компромиссной формулировки. Дальше авторы приводят позицию концерна «Белнефтехим». У того уже были длительный опыт согласования с российской стороной разных документов и факты невыполнения договоренностей по поставкам нефти.
4: Можем констатировать, что все подписанные обязательства по созданию рынка нефти и нефтепродуктов остаются декларацией. Наши усилия понудить российскую сторону исполнить принятые на себя международные обязательства, а именно сбалансировать рынок и унифицировать правила доступа к системам транспортировки нефти, трактуются как неготовность к поиску компромиссных решений и провоцируют постоянные разногласия по причине высокой чувствительности указанной сферы для Российской Федерации.
15: Помимо энергетического спора, в 110 пунктах основных направлений большой список задач разной степени конкретики. В атомной энергетике страны договорились о сооружении третьего энергоблока белорусской АЭС. Этот пункт уже полностью согласован с Росатомом, как и вопросы обращения с отработанным ядерным топливом. В оборонной сфере собираются заключить в следующем году соглашение о тыловом и медицинском обеспечении воинских контингентов двух стран. В промышленности много говорится об импортозамещении. Совместно собираются производить компоненты, которые раньше закупали на Западе. А в сфере финансов хотят запустить трансграничные платежи по QR-коду для граждан Беларуси и России, отмечают журналисты.
16: Многие пункты документа довольно общие. Разные ведомства предлагают развитие сотрудничества, обмен опытом, гармонизацию подходов и взаимодействие в вопросах совершенствования.
15: Два оставшихся спорных пункта, похоже, не такие острые. Один касается сопряжения цифровых информационных систем для упрощения торговли, а второй – устранения двойного налогообложения для самозанятых граждан двух стран. По обоим белорусская сторона ждет ответа из России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
17: Дети – цветы жизни. Родители жалуются на отвратительное состояние учебников. Противно и в руки брать. Начался учебный год. Школьникам выдали пособие, но не все получили книги в хорошем состоянии. У некоторых они потрепаны, исписаны и даже с дырками внутри. В Threads родители делятся фото учебников, которые требуют реанимации или уже ей не подлежат. Дочь Екатерины из Гродно в этом году пошла в 6 класс. Свою реакцию на пособие, которое выдали школьнице для занятий, мама вместила в 4 слова. «Мой шок в шоке». По словам женщины, из 15 учебников 3 новых, 5 БУ, но в более-менее хорошем состоянии, остальные 7 женщину повергли в шок.
18: Как можно выдавать такие учебники? Целый год их носить в школу. Как это можно носить? Заклеено скотчем, скотч весь отклеивается уже. Такое чувство, что их просто достали из помойки. Эти учебники должны были уже уйти в макулатуру. Как такое можно выдавать детям? Или я чего-то в этой жизни не понимаю, вы меня поправьте. Ну что это такое? Особенно математика. Это даже в руки противно брать.
17: В комментариях пользовательница Татьяна скептически отнеслась к претензии мамы. По ее словам, пособия рассчитаны на несколько лет, и если ученики их в первый же год убили, то вопросы к детям.
19: Да, внешне потрепались и подклеены, но внутри текст читается, все видно. В чем проблема? Купите сами ребенку нужные книги, а так вам выдали весь комплект за 20 рублей. Да, они идеально новые, но еще раз, купите себе новые и учитесь спокойно. Также все учебники есть в электроне, качайте, печатайте.
17: В то же время пришли в обсуждение и родители, которые разделили боль Екатерины и показали, какие книги получили их дети. Среди таких пользовательница Алина.
20: В том году дочке по математике и английскому еще хуже выдали. Страниц не хватало, либо изрезаны. Наверное, самые любимые предметы у шестиклассников. Поменяли в библиотеке на чуть получше, но тоже не айс.
17: Снимки своей прошлогодней математики женщина также приложила. Свежими примерами книг поделилась и пользовательница Наталья.
21: Тоже шестой класс, та же ситуация. Я сфоткала и отправила классной, а то ведь потом не примут. Обещали через месяц заменить, но это уже беспредел полный. Уважаемые родители, давайте с уважением относиться как к учебникам, так и к нам, родителям, которые после вас и ваших детей получают знания при помощи данных пособий.
17: В основном родители жалуются на состояние учебников, которые выдали их детям. Но есть и те, которые делятся советами для семей, которые получили потрепанные книги. Одна из пользовательниц считает, что надо сходить с ребенком в библиотеку и попросить заменить. Многие сходятся во мнении, что состояние учебников, которые выдают детям в школе, зависит от руководства учебного заведения. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
22: Президент Александр Лукашенко о благоустройстве Минска.
23: Ну вот, допустим, ты мне передал наконец-то схему строительства основных транспортных связей Минска. Это очень важно для минчан, и не только для минчан, для всей страны, потому что в Минск много людей приезжает. И я вот, ты, наверное, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют, начали хоть мыть эти машины. Ну, не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природы, деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее. Как это в Китае? Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше? Чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов, особенно для Минска. Это очень важно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Демографическая яма. В школах Беларуси за три года стало на 65 тысяч учеников меньше. Это целая речица. С 1 сентября этого года за парты в Беларуси сели 1 025 000 школьников. Статистика последних лет показывает непрерывное сокращение числа учащихся. За три года их стало меньше на 65 тысяч. Первоклассников тоже все меньше, отметили в Белстате.
24: В этом году в первый класс пошли около 87 тысяч детей. Для сравнения, в прошлом году их было 90 тысяч, в 2024-м 105 тысяч, а в 2023-м 110 тысяч. Убыль первоклашек за три года составила 23 тысячи.
15: Одновременно с уменьшением количества учащихся в Беларуси исчезают школы. С 2005 года закрылось около 2000 учреждений общего среднего образования. Чиновники уверяют, что тревожиться не стоит, школы закрываются в целях оптимизации и распределения госбюджета. Однако эксперты считают, что учебные заведения исчезают по другой причине. За два десятилетия количество учащихся уменьшилось на 500 000, говорит специалист по народонаселению Юрий Ракуть.
0: Масштабное закрытие школ напрямую связано с демографическими процессами в Беларуси. Молодое поколение покидает страну или испытывает финансовые трудности, что в свою очередь ведет к снижению рождаемости, а значит и уменьшению будущих учащихся. Люди массово уезжают из деревень и сел. Если еще лет 10 назад в сельской школе было около 25, в худшем случае 15 первоклассников, то сегодня это всего 4, а то и вовсе один ребенок. То есть реорганизация учреждений образования является вынужденной.
15: Что касается частных образовательных учреждений, то их в Беларуси практически не осталось. Как заявил министр образования Андрей Иванец, необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.
1: Сегодня, наверное, как никогда, та ответственность, которая возложена на педагога, она приобретает новую актуальность, новое звучание. И в наших руках по-настоящему находится будущее нашей молодежи.
15: Вместе со школами сокращается и количество учителей. Если раньше в системе общего среднего образования работали более 111 тысяч человек, то сейчас 98 тысяч. На одного учителя в этом учебном году приходится в среднем 11 учеников. В городских школах это по 13 учеников, а в сельских по 6. По словам демографов, в Беларуси сохраняется высокий уровень смертности. Умирает больше людей, чем рождается. По оптимистичному сценарию, к концу века население Беларуси уменьшится на треть, до 6 миллионов человек. По пессимистичному сценарию, к этому сроку падение будет еще большим, почти в два раза, до чуть более 4 миллионов человек. Главные причины этого – резкое старение населения из-за падения рождаемости и массовая миграция, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
22: Министр образования Андрей Иванец доложил главе государства о готовности системы образования к новому учебному году.
5: Уважаемый товарищ президент, разрешите доложить по тем вопросам, о которых вы сказали. Первое. О готовности к новому учебному году. С 1 сентября у нас начало функционировать 3500 учреждений дошкольного образования. 300 воспитанников,
23: детские сады,
5: ясли. 300 тысяч воспитанников пришло в наше учреждение дошкольного образования. 2600 школ, чуть больше, чем 1 025 000 учащихся пришло, 87 500 первоклассников. К 1 сентября все паспорта готовности были подписаны. Что важно, уважаемый товарищ президент, благодаря вашей поддержке 3 года назад на совещании, на рассмотрении готовности школ к началу учебного года, мы в этом году заканчиваем 3-летний план модернизации наших школ.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Все в норме. Владимир Путин заявил, что дефицит федерального бюджета есть, но он не критичный. На СВО хватит.
7: Российская экономика находится в абсолютно стабильном режиме, в абсолютно стабильной ситуации. И вот что, это самое главное.
6: Владимир Путин заявил, что государству нужно просто рациональнее расходовать деньги и правильно определять приоритеты. Ни для кого не секрет, что один из приоритетов сейчас – специальная военная операция на Украине. Именно на ее нужды уходит львиная доля расходов федерального бюджета. Это и содержание армии, и выплаты боевых, и помощь семьям погибших. В 2026 году военные расходы бюджета достигли примерно 14 900 000 000 000 рублей. Это почти 41 миллиард рублей в день. Говорит экономист Александр Климов.
25: Дефицит сам по себе действительно не означает, что у государства завтра закончатся деньги. Россия пока может занимать и перераспределять расходы. Но почти 15 триллионов рублей на военные цели – это огромная нагрузка. И чем дольше сохраняются такие расходы, тем больше денег приходится искать в других местах.
6: Причем дефицит уже оказался больше, чем правительство рассчитывало изначально. И здесь у России действительно есть запас прочности. Поэтому Владимир Путин во время своего выступления и напомнил, что государственный долг страны остается одним из самых низких в мире. Откуда тогда брать недостающие деньги, объясняет финансовый аналитик Павел Чернов.
3: Вариантов несколько. Государство может больше занимать, повышать налоги, использовать резервы или сокращать другие расходы. Поэтому технически финансировать войну можно еще достаточно долго. Но бесплатных денег не бывает. В конечном итоге за увеличение государственных расходов платит вся экономика.
6: Владимир Путин намекнул, что нужно рациональнее тратить и выбирать приоритеты. Если военные расходы остаются для России номером один, то чем-то придется пожертвовать, объясняет экономист Илья Никитин.
8: Когда военные расходы защищены политически, экономить приходится на более гибких статьях или искать дополнительные доходы у населения и бизнеса. Это могут быть налоги, сборы, перенос гражданских проектов. Поэтому для обычного человека бюджетный дефицит становится заметен не в отчете Минфина, а в собственном кошельке.
6: Если коротко подытожить выступление президента, то получается, что деньги есть, но они идут на приоритетные цели. При бюджете СВО в 41 миллиард рублей каждый день становится очевидно, что на чем-то придется экономить, чтобы продолжало хватать СВО.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Доллары и евро штурмуют годовые максимумы. Что произошло с курсом валюты в начале осени и чего ждать дальше? По итогам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже 1 сентября валютный рынок показал ощутимую динамику. Западные валюты и юань ушли в рост, а российский рубль продолжил падение. Доллар продавали по 3 рубля, а евро по 3,55. За 10 китайских юаней просили 4 рубля 57 копеек, а за 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек. Валютный портфель белорусов снова перестраивается. Пока доллар и юань укрепляют позиции, российская валюта стремительно теряет в цене. Подорожание доллара и юаня связано с рыночным ценообразованием, отметил глава Нацбанка Роман Головченко.
9: С учетом того, что наш валютный курс плавающий, у нас рыночное ценообразование, поэтому, соответственно, белорусский рубль автоматически сдевальвировался немного к доллару США.
15: Среднегодовой курс нацвалюты в Беларуси в следующем году может составить 3 рубля 57 копеек за доллар, а в 2028 – 3 рубля 81 копейку. Этот прогноз ряда отечественных экономистов подтверждают и аналитики Евразийского банка развития. Потенциальными угрозами для финансовой стабильности Беларуси они называют ценовую нестабильность, глобальный финансовый кризис и замедление роста банковских вкладов. В таких условиях прогнозировать дальнейший курс белорусского рубля крайне сложно, отмечают эксперты. Доллар в Беларуси может стоить 4 или даже 5 рублей, говорит экономист Алиса Рожиченко.
10: Вообще сложно сейчас что-то прогнозировать, потому что геополитические факторы выходят на первый план и напрямую влияют на экономику России, на экономику Беларуси. Поэтому изменение курса предсказать очень сложно, будет ли он 4 рубля, или будет он 5 рублей, или он будет там 3,5 рубля оставаться некоторое время. Очень сложно, потому что мы не знаем, что будет происходить и какие политические решения будут приниматься. Потому что именно политические решения сейчас напрямую влияет на экономику.
15: Как всегда, основным фактором влияния на белорусский рубль остается Россия. Москва испытывает жесткий кризис в связи с санкциями и колоссальными тратами на СВО. И этот кризис в итоге отображается и на Беларуси, отмечают эксперты. По их словам, ничего хорошего белорусам ждать тоже не приходится. Белорусский рубль уже не спасти, считает экономист Ярослав Романчук.
11: Когда там очередные санкции, российский рубль там подпрыгнул сразу, там, знаете, спекуляты до 200 даже, то, естественно, белорусский рубль там, привязанный намертво к российскому, ждет то же самое. И поэтому я представляю, как с каким холодным потом, в холодном поту просыпается руководство Национального банка и тот же Лукашенко, понимая, к чему это может привести. Вот, тогда либо отвязываешься от российского рубля и делаешь свою политику, и ты тоже нарываешься на ту же самую инфляцию, девальвацию, которую ты там говорил никогда не будет, потому что мы тут с нашими союзниками что-то делаем.
15: Белорусский валютный рынок в сентябре с большой долей вероятности ожидает развития тенденции последних дней августа, полагают эксперты. По их словам, в том случае, если курс доллара на российском рынке преодолеет отметку в 100 рублей и двинется дальше, на белорусских торгах обменный курс доллара также продолжит движение вверх. Эксперты не исключают, что доллар в Беларуси продолжит разгоняться. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Это хуже всеобщей мобилизации. В селе под Пензой неизвестные штурмом взяли частный дом, чтобы забрать на фронт отца ребенка с инвалидностью. История, которая разлетелась по всем СМИ в Пензенской области и не только, на днях случилась в селе Башмаково. В обычном частном доме семья вечером смотрела телевизор, и вдруг, по словам хозяйки дома Натальи Процик, через забор пролезли люди в масках. Часть из них попыталась попасть внутрь через окно. Женщина утверждает, что одного из нападавших она узнала. Ранее он уже приходил к семье, чтобы якобы проверить документы мужа. Но на этот раз, рассказывает Наталья, разговор был совсем другой.
12: Они залезли в окно и сказали мужу: «Собирайся, мы за тобой, поедешь на Украину». Стали хватать мужа. С одного из них я сорвала маску. После этого он пережал мне шею, сонную артерию. Я на несколько секунд потеряла сознание.
4: Муж Натальи и их 12-летняя дочь закрылись на чердаке. Дальше, по версии семьи, люди в штатском выломали люк и применили травматическое оружие. Ребенка увезли в больницу, мужчину в полицию. Сейчас он под стражей. Саму Наталью, как она утверждает, несколько часов удерживали в отделении и требовали дать разрешение на проникновение в дом уже после самого штурма. Позже женщина зафиксировала травмы и начала писать жалобы. И история Башмакова возникла не на пустом месте. Пензенская областью уже сообщалось о задержаниях мужчин и попытках склонить их к контракту с Минобороны.
13: Разошли всем, чтобы все в курсе были, что происходит в Каменке. Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
14: Женщина одна.
13: Первая. С мужчиной подходит и гипнотизирует, мужиков. Забирают всех.
4: Военный юрист Алексей Тавалов сравнивает происходящее в регионе с настоящей охотой на людей.
16: Люди превращаются фактически в ресурс для рекрутинга. Когда появляются деньги за каждого приведенного контрактника и планы по набору, возникает опасная система мотивации. Человека начинают воспринимать не как гражданина с правами, а как потенциального кандидата, которого нужно любым способом довести до пункта отбора.
4: После серии подобных историй жители Пензенской области начали предупреждать друг друга. В регионе появились специальные чаты. Там люди сообщают, где замечены вербовщики, где задерживают мужчин и куда лучше сегодня вообще не ходить. То есть чиновники пытаются усилить вербовку, но получается обратный эффект. Люди начинают организовываться, чтобы от этой вербовки защититься, отмечает социолог Илья Васильев.
18: Это очень показательная реакция, когда официальным институтам перестают доверять, возникает горизонтальная взаимопомощь. Предупредить соседа, позвонить родственникам, сообщить в общий чат. И чем жестче работают вербовочные механизмы, тем быстрее люди учатся их обходить.
4: Причем история семьи Процик на этом не закончилась. Наталья утверждает, что после жалоб неизвестные посадили ее в черный внедорожник, вывезли в лес и угрожали ей и родственникам. Сейчас против нее и мужа возбуждены дела. Она пытается добиться расследования и огласки. По ее словам, всеобщей мобилизации в России официально нет. Но то, что происходит в Пензе, по словам Натальи, еще хуже.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
26: Сиаха.
2: Синий.
26: Нила.
2: Коричневый.
26: Бура.
2: Зеленый.
26: Сабз.
2: Оранжевый.
26: Наранджи.
2: Фиолетовый.
26: Джамуни.
0: Красный.
26: Сурх.
0: Белый.
26: Сафед.
0: Желтый.
26: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
17: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
19: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
17: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
19: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
17: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
19: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
17: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
19: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться. Почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
17: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. «Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку», — говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
22: Президент Александр Лукашенко о своей осведомленности в сфере школьного образования.
5: Андрей Иванович, вы, наверное, заметили, что на месте я тут последнюю неделю практически не бывал. Это международные там встречи, командировки и окончание уборки урожая внутри страны. От этого никак нельзя было уйти. Поэтому, ну, как будто бы вопросы школы и вузов наших отошли на второй план. Ну, наверное, все-таки они были не в приоритете, но это не значит, что я не в курсе дела, как у нас складывались обстоятельства и дела с началом нового учебного года, как в школах, так и в вузах. Ну и, естественно, вопрос вступительной кампании. Как она прошла, ну, прошла, не прошла, какие есть проблемы моего уровня.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: 12 опровержений за 3 месяца. Кто отрицал мобилизацию и какие ее признаки уже зафиксированы во всех регионах России? Мобилизации не будет. За последние месяцы чиновники и публичные лица всех мастей опровергали ее проведение уже как минимум 12 раз. Дмитрий Медведев назвал информацию, цитирую, «пургой». Дмитрий Песков – информационными утками. Депутаты Госдумы говорили, что необходимости нет, а 1 сентября Владимир Путин поставил точку и сказал, что эта информация, цитирую, «чушь собачья».
20: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
21: Это информационная атака на Россию.
7: Несмотря на такие серьезные заявления, тема мобилизации не только не ушла с повестки дня, а наоборот, набрала еще больше популярности. И на то есть причина, считает политолог Иван Руденко.
23: Количество опровержений само по себе ничего не доказывает. Но у россиян есть опыт 2022 года, когда власти тоже отрицали подготовку мобилизации. Поэтому сейчас каждое новое опровержение сталкивается с очень простым вопросом. А почему мы должны поверить на этот раз?
7: По мнению Руденко, не добавляет оптимизма россиянам и ситуации, которые происходят в разных городах России. С одной стороны, с экранов телевизоров каждый день звучат опровержения мобилизации. С другой, в военкоматах выдают мобилизационные предписания. Предприятия обновляют списки сотрудников с бронью, в регионах проходят мобилизационные учения, работодатели ищут специалистов по воинскому учету, а единый электронный реестр позволяет работать сразу с огромным количеством военнообязанных, напоминает эксперт по военному праву Сергей Зинин.
16: Мобилизационные предписания, воинский учет, бронирование работников и учения сами по себе не означают начало новой мобилизации. Государство обязано поддерживать эту систему в рабочем состоянии, но сейчас она становится гораздо более цифровой и управляемой. Поэтому, если политическое решение когда-нибудь будет принято, технически проводить мобилизационные мероприятия станет значительно проще.
7: Но есть еще одна сторона этой истории, о которой говорят гораздо реже. Что делать с теми, кого мобилизовали еще осенью 22 года? Журналист Анастасия Кашеварова пишет, что именно эти военные и их семьи ждут ответа на вопрос, когда новая волна мобилизации, чтобы участников первой отпустили домой спустя 4 года боевых действий. Именно эта категория воспринимала новую волну как возможную ротацию для тех, кто находится на фронте уже несколько лет, считает Кашеварова.
12: Сказать «новой мобилизации не будет» – это полдела. А что делать с теми, кто уже в окопах? Они же не бессрочные. У них есть семьи, дети, работа, наконец. Им обещали ротацию, им обещали замену. Ничего нет.
7: Похоже, объяснять уже мобилизованным, когда их, наконец, отпустят домой, никто пока не собирается. А новую мобилизацию публично отрицают в том числе потому, что она может напугать потенциальных контрактников, говорят эксперты. В августе и так был зафиксирован бум выезда россиян за границу. В частности, об аномально высоком потоке заявили Грузия и Казахстан.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
22: Президент Александр Лукашенко о своей осведомленности в сфере школьного образования.
5: Андрей Иванович, вы, наверное, заметили, что на месте я тут последнюю неделю практически не бывал. Это международные там встречи, командировки и окончание уборки урожая внутри страны. От этого никак нельзя было уйти. Поэтому, ну, как будто бы вопросы школы и вузов наших отошли на второй план. Ну, наверное, все-таки они были не в приоритете, но это не значит, что я не в курсе дела, как у нас складывались обстоятельства и дела с началом нового учебного года, как в школах, так и в вузах. Ну и, естественно, вопрос вступительной кампании. Как она прошла, ну, прошла, не прошла, какие есть проблемы моего уровня.
1: Учим пакистанский вместе.
0: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
26: Гяра.
0: 12.
26: Бара.
0: 13.
26: Тера.
0: 14.
26: Чодах.
0: 15.
26: Пандрах.
0: 16.
26: Сола.
0: 17.
26: Сатра.
0: 18.
26: Атара.
0: 19.
26: Унис.
0: 20.
26: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси работников сельского хозяйства, которыми недовольно начальство, начали отправлять на военные сборы. Решение о том, кто считается нерадивым, принимают директор хозяйства, председатель райисполкома и военком. О понятных критериях власти не опубликовали. В этом выпуске расскажем, как армия стала наказанием за плохую работу, что происходит с призванными и почему такая система может коснуться не только аграриев.
6: Вот тут надо сразу отметить масштаб происходящего. Это ведь не просто какая-то разовая, ну, акция устрашения на местах. Это реальный, такой серьезный структурный сдвиг в государственном управлении экономикой.
3: 100%. И чтобы разобраться в механике этого нестандартного призыва, стоит вернуться немного назад, в конец июля.
6: В самый разгар уборочной кампании.
3: Вот именно. Казалось бы, время, когда на счету реально каждый час и каждые рабочие руки.
6: Да, да.
3: Но вместо того, чтобы заниматься логистикой или там, ну, ремонтом техники, по белорусским полям вдруг поехали в военкомы.
6: И поехали они туда совсем не ради бумажной рутины.
3: Точно. Они поехали составлять списки, причем в очень специфической компании.
6: Ага, военком, директор конкретного колхоза и глава районного исполкома.
3: Да, это такая тройка, которая прямо на местах начала формировать перечни так называемых провинившихся работников.
6: Слушай, ну вот тут начинается самое интересное с юридической точки зрения. Ведь все стандартные ограничения, которые всегда существовали при призыве, ну, они были просто перечеркнуты.
3: Возраст.
6: Вообще не важно. Состояние здоровья отходит на второй план. Военно-учетная специальность тоже никого не интересует.
3: Официально власти назвали этот процесс довольно изящно «военно-воспитательные учения».
6: Звучит-то как.
3: Да, был сделан огромный акцент на том, что главная цель – это перевоспитание, дисциплина, а не классическая боевая подготовка.
6: Подожди, стоп. Давай проясним один момент. Меня вот что удивляет. В любой стандартной трудовой системе, ну, неважно, завод – это IT-компания или ферма.
3: Угу.
6: Если человек плохо работает, есть понятный алгоритм действий. Трудовой кодекс.
3: Ну да.
6: Если сотрудник опаздывает, злоупотребляет алкоголем на смене или ломает дорогой трактор, для этого придуманы выговоры, есть лишение премий, есть увольнение по статье, в конце концов.
3: Логично.
6: А если человек украл мешок зерна или там запчасть, это кража. Для этого существует милиция, следствие, суд. Каким образом вместо отдела кадров вдруг начинает работать повестка военкомат?
3: Это феноменальное смешивание совершенно разных правовых понятий. В одну огромную кучу сваливается вообще все.
6: То есть криминал и рабочие моменты.
3: Именно. С одной стороны, банальное воровство. А с другой, например, профессиональный конфликт. Допустим, механизатор спорит с председателем. Ну, доказывает, что нельзя выводить тяжелую технику на поле после проливного дождя.
6: Потому что трактор просто увязнет.
3: Да. И в той, и в другой ситуации директор может просто показать пальцем и сказать: «В списке его».
6: То есть одно единственное слово «нерадивый» заменяет собой целую судебную систему?
3: Абсолютно. Это слово становится одновременно и обвинением, и доказательством, и приговором. И самое страшное, человек полностью лишается права на защиту.
6: Вообще никаких комиссий?
3: Никаких. Если увольняют, можно пойти в комиссию по трудовым спорам. Если заводит дело, есть адвокат. Здесь же ничего. Решение принимает та самая тройка.
6: Слушай, ну если использовать аналогию, это же как позволить тренеру у команды соперников быть главным судьей на матче. Ни один из членов этой тройки не является независимым арбитром. У каждого свой шкурный интерес.
3: Давай разберем их мотивацию. Директору хозяйства критически выгодно списать любой свой провал, ну, сорванные сроки, гниющее зерно на условного нерадивого подчиненного.
6: Угу. А главе исполкома нужно срочно отчитаться перед столицей, что на местах порядок наведен.
3: А военком просто выполняет приказ сверху по набору количества людей. В итоге обычный работник оказывается один на один против слаженного бюрократического катка.
6: И вот тут, знаешь, возникает очень логичный вопрос. Если условия работы настолько дикие, если могут в любой момент без суда отправить в казарму, почему люди просто не уволятся?
3: Почему не положат заявление на стол?
6: Да. И здесь нужно разрушить один очень устойчивый миф. В сети иногда проскакивает фраза про какую-то роту фермеров.
3: О, да. Но проблема в том, что речь идет вообще не о фермерах в классическом понимании.
6: Фермер – это независимый предприниматель.
3: Точно. Человек, который рискует своими деньгами и сам решает, когда сеять. В Беларуси аграрный сектор устроен принципиально иначе.
6: Это колоссальные государственные монополии.
3: Около 230 тысяч работников, если я правильно помню.
6: Да, примерно в 1500 гигантских предприятий.
3: Это ключевой момент для понимания всей схемы. Обычно механизатор тотально зависит от директора этого госпредприятия. И эта зависимость выходит далеко за рамки зарплаты.
6: Директор часто контролирует служебное жилье. Увольняешься со скандалом, семья может оказаться на улице.
3: Кроме того, директор решает, кому выписать жизненно важную премию, как распределить топливо, кому дать новые запчасти, а кто будет сутками лежать под старой техникой.
6: Угу. И независимых профсоюзов в стране практически не существует с 22 года. Защищать права этого работника физически некому.
3: Получается, человек за рулем комбайна вообще не решает, когда ему чинить технику.
6: У него просто нет запчастей. И в такой системе абсолютной зависимости повестка становится идеальным инструментом шантажа. Абсолютное оружие для директора, чтобы заткнуть недовольных.
3: Пожаловался на неоплаченные переработки.
6: В армию.
3: Отказался ему водить неисправный трактор.
6: В армию.
3: Трудовой кодекс подменяется силовым давлением.
6: Хорошо, если это такой мощный инструмент, давай посмотрим на реализацию. Сроки-то просто поражают. 2-3 месяца. Ровно столько длится уборочная кампания.
3: Да. Власти открыто назвали цифру, наказали около 500 человек, назвав их двумя батальонно-тактическими группами. Но шокирует другое. Их же направили не заборы красить. Их отправили в соединение сил специальных операций. В СО.
6: И здесь полнейший, просто вопиющий парадокс. И производственный, и военный.
3: Давай про производство сначала.
6: Уборочное – самое горячее время. Если этот тракторист настолько критически важен, что из-за его ошибки рушится план всего хозяйства, то как это хозяйство проживет без него 3 месяца?
3: Это же двойной удар по предприятию. Сначала простой из-за поломки, а потом еще и рабочие руки забирают.
6: Экономический нонсенс. Но меня не меньше возмущает армейский аспект. Кого призывают? Взрослых. Немолодых людей, уставших от тяжелого физического труда.
3: Сорванные спины, хронические болезни, медкомиссии-то отменили.
6: И вот их отправляют на перевоспитание в элиту армии.
3: Это десантирование, тактика запредельной нагрузки.
8: Боеспособность строится на мотивированных молодых профессионалах. Что должен чувствовать кадровый офицер спецназа, когда к нему привозят 50 уставших мужиков за 50?
3: Так если отправка механизаторов в спецназ очевидно вредит экономике, почему планы горят на самом деле? Давай отойдем от метафоры мирной войны к реальным цифрам.
8: Цифры показывают дикий кадровый голод.
3: Вот именно. В 2025 году из 31 тысячи нужных механизаторов около 2700 пришлось экстренно привлекать со стороны.
8: Брать людей с заводов и сажать за комбайны.
3: Да. Зарплаты низкие, в среднем около 2300 рублей. Условия тяжелые.
6: Комбайн в поле ломается не от недостатка патриотизма. Он ломается от нехватки качественных запчастей и от хронических долгов предприятия.
3: Безнадежные долги агропредприятий более 500 миллионов рублей недавно просто передали к Государственному агентству по управлению активами. И военкомат не напечатает новые запчасти и не выплатит эти полмиллиарда долга. Сколько не заставляя людей маршировать, солярка в баке не появится.
6: Слушай, если экономику это не лечит, значит, истинная цель всей этой компании лежит в плоскости контроля. И тут многие задаются острым вопросом, учитывая союзный статус с Россией, они готовят ли этих людей к отправке на войну против Украины?
3: Ну, тут стоит остудить эмоции. Никаких доказательств отправки на фронт на данный момент нет. Власти говорят только о хозяйственных работах и физподготовке.

0: 33-ю статью за грубейшие нарушения прав работников. И сейчас пройден очень опасный порог.
1: Если сегодня это сработало с трактористами,
0: то завтра за невыполненный план точно так же накажут строителей или коммунальщиков. Механизм-то уже создан и протестирован.
1: Давай систематизируем эти моменты. Если система вредит экономике и армии, кто конечный бенефициар? Кому это выгодно?
0: Ну, первый бенефициар, очевиден, самый верхний уровень власти. Лукашенко выглядит таким решительным хозяином, пролетел на вертолете, увидел заросшее поле, мгновенно покарал виновных.
1: А местная вертикаль власти демонстрирует абсолютную лояльность.
0: Директора хозяйств, в свою очередь, с радостью списывают собственные провалы планирования на нерадивых подчиненных.
1: Ну и государственные медиа получают красивую моральную сказку вместо скучного отчета о миллиардных долгах.
0: Но за этот спектакль платят обычные работники и их семьи. Для семьи потерять кормильца в сезон самых высоких заработков – это катастрофа. Платит сельхозпредприятие, оставаясь без сотрудников.
1: И платит армия.
0: Безусловно. И страх работает только в краткосрочной перспективе. Дальше люди начнут еще больше скрывать поломки.
1: Будут замалчивать проблемы, чтобы не попасть в списки.
0: В итоге система лишается обратной связи, а квалифицированные кадры просто будут уезжать при первой возможности.
1: В общем, ситуация такая. Военные сборы не решат кадровые, финансовые и технические проблемы белорусского сельского хозяйства. Зато начальство получило удобный способ назначать виновных и наказывать их без понятного разбирательства. А последствия ложатся на работников, их семьи, сельхозпредприятия и армию. Вместо ответа за состояние отрасли власти снова выбрали давление на людей. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи!
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью.

0: Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
4: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
3: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
4: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
3: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
5: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
6: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
5: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
7: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
5: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту, предупреждает эксперт. Белорусы отвечают, куда уж дороже.
8: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
9: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
10: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле. То сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
11: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
12: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
5: И жалобы покупателей подтверждает официальная статистика. С начала года морковь в Беларуси подорожала почти вдвое, свекла примерно на 85%, картофель больше, чем на 80%, а лук наполовину. И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады и даже обычный обед в столовой растут как на дрожжах. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты белорусов за такими показателями, мягко мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
13: Куда уходят миллионы? Солдаты на южнодонецком направлении без нормальной еды уже 6 дней. Бойцы ищут останки пищи в заброшенных домах и огородах. Гребешок с грейпфрутом, камбала и оленина. Это меню, которым угощали президента Индонезии на Восточном экономическом форуме. Изысканность угощений ведущие российские СМИ обсуждают уже несколько дней. А военкоры взглянули на меню с другой стороны.
14: Хоть одна целая. На троих человек пожрать.
13: Российские военные на южнодонецком направлении утверждают, что уже 6 дней не получают нормального питания. На опубликованном видео остатки еды, найденной в заброшенных домах и огородах. Почему армейское снабжение может давать такие сбои, объясняет военный обозреватель Александр Гордеев.
15: Чем ближе подразделение находится к линии фронта, тем сложнее обычная логистика. Подвозить туда нужно не только боеприпасы, но и воду, продукты, топливо. Но 6 дней без нормального снабжения, если эта информация подтверждается, это уже не обычная задержка, а серьезный сбой в обеспечении подразделения.
13: Все чаще у родственников военных возникает вопрос, если военный бюджет измеряется триллионами рублей, то почему их близкие регулярно просят помощь с провизией? Причем речь не об изысках, а о базе. Крупы, картошка и даже вода – это настоящий позор, когда в сети появляются видео, что российский солдат на передовой ищет еду по чужим огородам, говорит военный эксперт Владимир Дорохов.
16: Большой военный бюджет совершенно не означает, что конкретный солдат автоматически получит все необходимое вовремя. Между деньгами в бюджете и банкой тушенки на передовой огромная логистическая цепочка. И если она где-то не работает, размер общих расходов бойцу уже никак не помогает.
13: И особенно ярко эта история выглядит именно сейчас, пока на ВЭФ обсуждают развитие Дальнего Востока и подают президентское меню, сами военные публикуют совсем другие кадры. Как такой контраст воспринимается на фронте, объясняет бывший военнослужащий Виктор Мельников.
17: Для бойца вопрос еды очень простой. Ему не интересно, сколько миллиардов выделено и сколько отчетов написано. Если продукты не приехали, значит снабжения для него нет. И когда на этом фоне человек видит, чем кормят чиновников и высоких гостей, объяснить ему, что на армию денег выделяется достаточно, становится довольно сложно.
13: Подтвердить независимо, что подразделение действительно 6 дней остается без нормального питания, пока невозможно. Но опубликованные кадры дают очень наглядный контраст. У политиков гребешок, осетр или оленина. На передовой, по словам самих военных, остатки чужой пищи в заброшенных домах и огородах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
18: Губернатор Гомельской области Иван Крупко о работе школы молодого специалиста.
19: Президент четко понимает, что компетентные руководители, специалисты, которые работают на наших предприятиях, не только сельскохозяйственных, они дают возможность развитию предприятия, дают ее стабильному экономическому росту. Поэтому я президенту доложил, что вот сформирована школа в 2021 году молодого руководителя, она дает свой результат. У нас уже 100 выпускников, из них фактически 35% работают уже руководителями предприятий. Дают возможность в этой учебе полугодичной приобрести опыт серьезных наставников, руководителей, у которых стаж работы более 30 лет. Какие правильно ставить задачи на планерке, как правильно, имея сопоставить все ресурсы и организовать производство. Это очень дорого стоит, потому что каждый молодой специалист колеблется в этой ситуации стать ему руководителем. Вот эти курсы очень серьезно помогают возможность уже принять решение для молодого специалиста. И это дает серьезный результат. Становится меньше вакансий руководителей, ну а те, кто остался еще специалистами, они уже становятся главными, набирают свой определенный вес и тоже станут определенное время руководителями.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Теперь пришли и за белорусскими зэками. Бывший заключенный рассказал, как в тюрьме его заставляли подписать контракт на СВО в обмен на досрочное освобождение. Бывший белорусский заключенный по имени Сергей рассказал западным журналистам о пытках и давлении в колонии. По его словам, после задержания его приговорили к 5 годам лишения свободы. В колонии он столкнулся с изоляцией, давлением других заключенных и цензурой. По словам Сергея, представители силовых структур также предлагали ему ехать на СВО и воевать на стороне России. Мужчина рассказал, что для допроса использовалось необычное устройство.
21: Они принесли электрошокер в виде ошейника на длинной палке. Он был похож на вилки, которыми в деревне ставят кувшин в печь. Его концы были разделены, образуя полукруг. Они накинули его мне на шею и подключили сзади. Они начали бить меня электрическим током. Они ударили меня этим электрошокером 30 или 40 раз. Я периодически терял сознание. Это было ужасно позорно, потому что устройство, скорее всего, предназначалось для содержания животных.
20: По словам Сергея, после допроса его бросили в следственный изолятор на Окрестине. Камеры были переполнены, люди спали на полу вплотную друг к другу и страдали от клопов. Вскоре все заключенные в камере заболели гриппом. После мужчину перевели в тюрьму Жодино. По его словам, условия содержания там стали сюрреалистическими. Заключенный продолжал находиться в полубессознательном состоянии без контакта с внешним миром. После суда мужчину перевели в исправительную колонию номер 22 «Волчье логово». Он рассказал, что столкнулся с системой давления, которую администрация осуществляет через преступников.
21: В отрядах было очень трудно оставаться из-за так называемых «воров». Они притворяются противниками администрации, но на самом деле являются ее ближайшими союзниками. Они могли бросить на прикроватный столик что угодно запрещенное. Лишняя ложка или лишняя пачка кофе. И тебя отправляют в психиатрическую лечебницу, а люди выходят оттуда просто синюшными и худыми от холода.
20: После отбытия полного срока судебные разбирательства не закончились. От мужчины требовали устроиться на работу без документов, иначе он снова окажется в тюрьме. Сергей рассказал, что инспектор предложил ему отправиться на СВО и таким образом решить проблему с трудоустройством.
21: Он говорит: «Смотри, у тебя остался только один вариант. Тебе нужно идти воевать. Туда уже трое ушли вроде тебя. Правда, вернулся только один. Я ответил, что это... наемническая работа, уголовное преступление. А он сказал, что все рассматривается в частном порядке. Мол, если пойти воевать на стороне России, то к уголовной ответственности не привлекут».
20: Сергей признался, что ему удалось воспользоваться бюрократической ошибкой в системе МВД и выехать из страны. По словам экспертов, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
22: Дас.
2: 20.
22: Бис.
2: 30.
22: Тис.
2: 40.
22: Чалис.
2: 50.
0: Пачас.
1: 60.
0: Сат.
1: 70.
0: Саттар.
1: 80.
0: Асси.
1: 90.
0: Наве.
1: 100.
0: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
18: Министр образования Андрей Иванец о реализации принципа равных возможностей для получения качественного образования.
22: Глава государства уделяет этому особое внимание, потому что каждый ребенок, каждый родитель должен быть уверен, то, что в школе он получает образование, то, что в школе его воспитывают, и он действительно получает путевку в свою жизнь. Поэтому было доложено о той работе, которая проводилась в течение реализации трехлетнего плана модернизации учреждений общесреднего образования. В этом году мы заканчиваем эту программу. Было доложено о той работе, которая была проделана по подготовке школ к началу учебного года. Ну и, конечно, доступность образования. Президент сделал акцент на том, чтобы подвоз детей сельской местности был обеспечен. Поэтому сегодня мы говорим о том, что более чем 1600 школьных автобусов ежедневно подвозят порядка 54 тысяч наших школьников по всей стране. Это современный автобус отечественного производства. И государство здесь выполняет очень большую социально значимую функцию для того, чтобы каждый ребенок из каждого уголка нашей страны смог приехать и в учреждение дошкольного и общесреднего образования.
2: Новости регионов на радиосигнал.
20: В Гродненском районе расследуют гибель 48-летнего мужчины, который получил смертельное ранение во время охоты. По предварительной информации, группа мужчин законно охотилась в лесу. Когда охотники заметили косулю, 51-летний егерь обнаружил, что в прицеле его карабина разрядилась батарея. Мужчина вернулся к автомобилю, сел на водительское место и положил заряженный карабин на колени. Оружие при этом оставалось непоставленным на предохранитель. Во время снятия защитного колпачка с прицела произошел случайный выстрел. Ствол был направлен в сторону улицы, а заряд попал в находившегося поблизости 48-летнего товарища. От полученных травм мужчина скончался. Карабин изъяли. Следователи зафиксировали обстоятельства происшествия. Для установления причин трагедии назначены баллистическая и судебно-медицинская экспертизы. Сторож в Брестской области систематически крал зерно со склада. 49-летний житель Высокого, работавший сторожем на сельхозпредприятии, вместе с 42-летней знакомой несколько месяцев вывозил зерно со склада. Украденное они перевозили на автомобиле и хранили в гараже, планируя продать. За месяц пара похитила около 3 тонн зерновых, причинив предприятию ущерб примерно на 1000 рублей. При ревизии на складе обнаружили общую недостачу свыше 35 тонн. С 1 октября изменится порядок регистрации в электронной очереди на границе Беларуси с ЕС. Для физических лиц изменятся правила работы с системой электронной очереди на погранпереходах. После оплаты договор будет действовать 30 календарных дней. За это время необходимо либо въехать на автомобиле в зону ожидания, либо пройти онлайн-регистрацию в личном кабинете, либо оформить возврат средств. Иначе срок действия договора истечет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
20: Очередные военные учения. В Беларуси пройдут тренировки миротворческих сил АДКБ. Но есть нюанс. В Беларуси с 11 по 16 октября пройдут учения под эгидой ОДКБ. На полигоне в Лосведе в Витебской области будут тренироваться миротворческие силы. Как сообщил начальник объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, в середине октября на полигоне Лосведе в Беларуси пройдет командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2026». Для комплексной отработки миротворческих задач дополнительно привлекаются подразделения боевой и транспортной авиации, инженерных войск, расчеты беспилотных авиационных комплексов, медицинский отряд специального назначения, подразделения пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» МЧС, а также подразделения внутренних войск и ОМОН МВД Беларуси, отметил Сердюков.
23: Спланировано проведение исследований по актуальным вопросам повышения эффективности применения коллективных сил с привлечением профильных специалистов от базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций стран ОДКБ.
20: В Вторые учения УДКБ «Барьер-2026» пройдут на полигоне Стародорожский. Совместное формирование РХБЗ и медицинского обеспечения УДКБ отработает задачи по ликвидации биологических угроз в зоне ответственности коллективных миротворческих сил, вопросы участия совместного формирования в мероприятиях коллективного реагирования в случае масштабного и быстрого распространения опасных инфекционных заболеваний. В Минобороны заявили о важности УДКБ для обеспечения безопасности.
16: Сегодня военно-политическая обстановка, которая складывается в мире, такова, что ее нельзя назвать спокойной, и нам необходимо в этих условиях держать порох сухим. Именно поэтому мы уделяем огромное внимание подготовке органов управления и штабов, войск, системы коллективной безопасности.
20: В ведомстве отметили, что эти учения будут проходить с учетом последних современных военных конфликтов. Эксперты отмечают, что согласно новой концепции союзного государства, белорусская армия фактически становится частью армии России. Судя по развитию событий на фронте на Украине, не исключено, что после учений Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считает журналист Наталья Радина.
3: Создание вот этой объединенной региональной группировки говорит о том, что белорусская армия может быть задействована в военных действиях в Украине без согласия политического руководства Беларуси.
20: Эксперты не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО. Они напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия пошла на Киев именно с территории Беларуси. Несмотря на все заверения профильного ведомства о мирной направленности учений, белорусы признаются, что испытывают тревогу. При этом они верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Бензина снова не будет. После атаки дронов в Сочи полыхают сразу две нефтебазы Роснефти и дивизион ПВО. Такие звуки в ночь на 4 сентября слышали жители Сочи. Как пишут местные телеграм-каналы, под ударом оказался топливно-заправочный комплекс «Базовый авиатопливный оператор», который обеспечивает авиатопливом, а также нефтебазу «Лукойла». Кадры очевидцев свидетельствуют, что после атаки беспилотников загорелась нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт». По словам местных жителей, загорелась и нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» в Адлерском районе.
6: Попали, да. Все. Вот, в районе Роснефти.
4: Вот. По данным местных телеграм-каналов, под Сочи в результате атаки также загорелся дивизион ПВО. Пожар возник в районе поселка Сириус на границе с Абхазией у реки Псоу. Сообщается, что там находится зенитно-ракетный комплекс С-300 либо С-400. Местные СМИ писали, что в этом же районе у пляжа Крылья Балтики прямо на берегу установили огромный радар. Территория Сириуса уже неоднократно была объектом для атаки беспилотников, отмечают местные жители.
7: Почему Сочи бомбят, я не понимаю. Должны Россию бомбить.
24: А Сочи что, не Россия? Вот, смотрите.
25: Второй раз. Смотрите.
7: Смотри, видишь?
25: Это рядом уже.
7: Это рядом.
4: По данным местных жителей, перед взрывами сработали сирены воздушной опасности. Отдыхающих в некоторых отелях эвакуировали в подземные паркинги.
26: Папуль, тебе снимаю. Вот наша гостиница, вот здесь горит. Прикинь. Но это уже, он меньше горит, он просто выше гор был. Не переживай, я домой приеду. Все будет хорошо.
4: Основная цель атаки, как пишут местные телеграм-каналы, нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт» в поселке Сириус. Это в 30 километрах от Сочи. Очевидцы выкладывают в соцсетях кадры атаки и пожара.
27: Я не знаю, что там происходит. Ого, вот это прям гриб пошел. Смотри. Да, полный пи***.
4: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Украина в ответ на атаки по своей территории в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
5: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
4: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России вновь возникла острая нехватка бензина. Очереди на АЗС растягиваются на километры. Эксперты отмечают, что если атаки будут продолжаться, дефицит топлива в стране будет ощущаться все острее.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко об организации питания детей в школах.
8: То же самое и школа. Особенно по поводу питания детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом, я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить. Потому что, будем откровенны, что у нас некоторые семьи особо за питанием детей не следят. Поэтому то, что они получат в школе нормальный обед, это для детей будет приемлемо и способствовать их нормальному здоровью и развитию.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
10: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация военный фельдшер.
9: С список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
10: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
9: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
11: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
9: С экранах телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
12: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
9: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко об организации питания детей в школах.
8: То же самое и школа. Особенно по поводу питания детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом, я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить. Потому что, будем откровенны, что у нас некоторые семьи особо за питанием детей не следят. Поэтому то, что они получат в школе нормальный обед, это для детей будет приемлемо и способствовать их нормальному здоровью и развитию.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Бензина снова не будет. После атаки дронов в Сочи полыхают сразу две нефтебазы Роснефти и дивизион ПВО. Такие звуки в ночь на 4 сентября слышали жители Сочи. Как пишут местные телеграм-каналы, под ударом оказался топливно-заправочный комплекс «Базовый авиатопливный оператор», который обеспечивает авиатопливом, а также нефтебазу «Лукойла». Кадры очевидцев свидетельствуют, что после атаки беспилотников загорелась нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт». По словам местных жителей, загорелась и нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» в Адлерском районе.
6: Паля, да, все. Вот, в районе Роснефти. Вот.
4: По данным местных телеграм-каналов, под Сочи в результате атаки также загорелся дивизион ПВО. Пожар возник в районе поселка Сириус на границе с Абхазией у реки Псоу. Сообщается, что там находится зенитно-ракетный комплекс С-300 либо С-400. Местные СМИ писали, что в этом же районе у пляжа Крылья Балтики прямо на берегу установили огромный радар. Территория Сириуса уже неоднократно была объектом для атаки беспилотников, отмечают местные жители.
7: Почему Сочи бомбят, я не понимаю. Должны Россию
24: А Сочи что, не Россия?
0: Смотри.
7: Видишь?
24: Это рядом уже.
4: По данным местных жителей, перед взрывами сработали сирены воздушной опасности. Отдыхающих в некоторых отелях эвакуировали в подземные паркинги.
26: Папуль, тебе снимаю. Вот наша гостиница, вот здесь горит. Прикинь. Но это уже, он меньше горит, он просто выше гор был. Не переживай, я домой приеду. Все будет хорошо.
4: Основная цель атаки, как пишут местные телеграм-каналы, нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт» в поселке Сириус. Это в 30 километрах от Сочи. Очевидцы выкладывают в соцсетях кадры атаки и пожара.
27: Я не знаю, что там происходит. Ого, вот это прям гриб пошел. Смотри. Да, полный пи***.
4: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Украина в ответ на атаки по своей территории в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
5: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
4: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России вновь возникла острая нехватка бензина. Очереди на АЗС растягиваются на километры. Эксперты отмечают, что если атаки будут продолжаться, дефицит топлива в стране будет ощущаться все острее.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
1: Пир.
2: Вторник.
1: Мангал.
2: Среда.
1: Будх.
2: Четверг.
1: Джумерат.
2: Пятница.
1: Джума.
2: Суббота.
1: Хафта.
2: Воскресенье.
1: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружие, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
15: И знаешь,
0: знаешь, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
15: Ого.
0: Да. И это, ну, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
15: Слушай, ну, цифра в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
0: Но!
15: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Ну, макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, ну, базовыми деталями?
0: В смысле?
15: Ну, заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
0: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
15: Ага.
0: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоенпром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
15: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, ну, решили подзаработать на экспорте.
0: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
15: Покупатели.
0: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», ну, согласись, глупо называть это машиной для стройки.
15: Ну да, на стройку такое не берут.
0: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
15: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
0: Ответ кроется в слове «время». Ну и в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-МЭ», зенитных систем С-400.
15: Угу.
0: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
15: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, ну, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
0: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
15: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
0: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
15: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
0: Именно.
15: Это, слушай, это как с производством смартфонов.
0: В смысле?
15: Ну смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
0: Да.
15: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
0: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
15: Чем они занимаются?
0: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс». А заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
15: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
0: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
15: ага,
0: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
15: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
0: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
15: Угу.
0: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
15: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
0: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
15: Можешь пример привести?
0: Ну вот, например, есть фирма Break Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
15: Ну, тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
0: Давай.
15: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
0: Так.
15: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
0: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
15: Но сейчас не мирное время.
0: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, ну, монотонных нагрузок.
15: Угу.
0: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
15: Которые выдерживают взрывы?
0: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
15: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
0: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
15: Ну да, тут уже сложно притвориться.
0: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
15: Давай.
0: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
15: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
0: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть не круглосуточно.
15: И что с ростом?
0: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 26 года рост составил всего 0,1%.
15: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
0: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
15: То есть просто проедаются?
0: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
15: Логично.
0: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
15: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
0: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
15: Как это?
0: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
15: Угу.
0: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
15: Понятно. То есть он не может сказать: «Знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики», потому что его просто уволят.
0: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
14: жуткая ситуация.
0: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
14: А работник намертво привязан к предприятию.
0: Да.
14: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
0: Точно.
14: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
0: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
14: Угу.
0: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
14: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
0: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
14: Ого.
0: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
14: И себестоимость производства взлетает до небес.
0: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
14: Но слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
0: И вот в этом заключается главное стратегическое

0: предприятия.
1: Зачем?
0: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
1: А готовое оружие забрать себе?
0: Вот именно.
1: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
0: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
1: Угу.
0: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в 3 смены на оборонку.
1: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
0: Да.
1: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
0: Взять их будет просто неоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
1: лягут на плечи самих работников.
0: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
1: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
0: так,
1: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
0: Ого, а ведь и правда.
1: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
0: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
1: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Директор Национального детского технопарка Сергей Сачко о наборе школьников в объединение по интересам.
4: Мы формируем соответствующий календарь годовой, в ходе которого будет ряд мероприятий, где ребята будут участвовать в наших мероприятиях, мероприятиях республиканского значения. Ну и, безусловно, там будет предусмотрена подготовка на международный уровень в том числе. Для этого надо подать заявку на сайт нашего Национального детского технопарка. И второй этап – это тестирование, которое проходит традиционно в регионах.
2: Важный сигнал.
5: Контингент никакой. Лукашенко потребовал усилить физподготовку в школах, чтобы армия не жаловалась. По питанию тоже есть вопросы. Президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физическую подготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающий в армию контингент.
6: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает это, и мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
5: Александр Лукашенко отметил, что в плане питания в школах уже многое делается. Но не нужно гнаться за ресторанным уровнем, потому что картошки, мясо...

0: Мяса и молока хватает.
1: Питание детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом, я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить.
0: В этом году для школьников изменили формат военно-полевых сборов. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома, военно-полевые сборы – обязательная часть учебной программы по предмету допризывная и медицинская подготовка. Поэтому отказаться от них после 10 класса школьники не могут.
2: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.
0: Кроме военно-полевых сборов, на базе союзного государства планируют создать центры патриотического воспитания молодежи. Госзаказчиком станет российское Минпросвещение. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
3: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система, дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
0: Могилевские юристы зафиксировали случаи проведения военно-патриотических акций даже в детских садах. Например, в детском садике номер 3 райцентра «Круглая» малышам вместо сказок рассказывали о подвиге пионера-героя Марата Казея, взорвавшего себя и врагов гранатой. А в Кричеве детей дошкольного возраста одели в специально пошитую военную форму и повели к военным могилам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр сельского хозяйства Юрий Горлов о предварительных результатах уборочной кампании.
6: В ходе доклада главе государства доложил, что у нас убрано зерновых и зернобобовых культур на площади 99,8%. То есть у нас уже, в принципе, осталось убирать зерновых культур на площади 4,8 тысяч гектаров. Значит, традиционно мы убираем в сентябре месяце гречиху и просо. С учетом зерновых культур на сегодняшний день нам осталось убирать 20 тысяч гектар таких площадей. И, соответственно, в сентябре месяце мы, как правило, еще убираем яровой рапс, который остался на площади 24 тысячи гектаров. То есть это плановые работы, которые сегодня мы выполняем. И в соответствии с нашим графиком уборки культур мы его придерживаемся. На сегодняшний день намолочено уже 9 миллионов 141 тысячи тонн зерна с учетом рапса. Значит, эта работа продолжается и, соответственно, чуть более 9,2 миллиона тонн зерна с учетом рапса, с учетом гречихи и проса мы в текущем месяце уже намолотим. Также было доложено о том, что ведется работа по закладке нового урожая будущего года. Нам предстоит посеять зерновых культур на площади 1,5 миллиона гектаров. Сев мы должны завершить максимум до 5 октября текущего года. И, конечно же, сегодня ведется активная работа, на что обратил внимание глава государства, по уборке соломы с полей. Идет активная пахота, поэтому здесь, конечно, надо нам ускоряться, усиливаться и, соответственно, качественно выполнять поставленные задачи и технологически все предусматривать нюансы.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством?
7: Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
8: Здравствуйте. Добро пожаловать на нашу сегодняшнюю беседу. Сегодня мы разбираем вопрос, который, ну, без преувеличения, обсуждают на каждой белорусской кухне. Стоит ли высшее образование в 2026 году тех денег, времени и, скажем так, нервов, которые в него вкладываются?
9: Здравствуйте. Да, и вопрос этот стал особенно острым. Раньше ведь как было? Диплом был почти безусловным билетом в лучшую жизнь. А сегодня на фоне, ну, просто огромных цен на обучение и жестких обязательств по распределению многие задаются вопросом. А не превратился ли этот билет, ну, в лотерейный? Мы вот и попробуем разобраться, что это все еще стратегическая инвестиция или уже экономически неоправданный риск.
8: Совершенно верно. И наши взгляды на этот счет, скажем прямо, расходятся. Я буду отстаивать позицию, что высшее образование, несмотря на все его издержки, остается незаменимым фундаментом. Фундаментом для долгосрочного успеха и развития не только отдельного человека, но и, что важно, страны в целом.
9: А я, в свою очередь, постараюсь доказать, что в нынешних реалиях вот эта погоня за корочкой – это зачастую финансовая авантюра. И что квалифицированные рабочие профессии сегодня предлагают куда более быстрый и, что самое главное, надежный путь к финансовой стабильности.
8: Что ж, давайте тогда начнем с самого острого, с денег. Я знаю, у вас есть очень веские цифры.
9: Да, давайте сразу к делу. Без вот этих пафосных рассуждений о будущем нации. Поговорим о кошельке обычной семьи. Высшее образование в 2026 году – это очень-очень дорого. Вот смотрите, возьмем для примера престижные специальности. Хотите стать стоматологом в БГМУ? Готовьте 550 тысяч 44 рубля в год. Мечтаете о карьере в международных отношениях в БГУ? Это уже до 6126 рублей. 5 лет обучения, и вот уже только за саму учебу семья выложила более 30 тысяч рублей.
10: Сумма внушительная, не спорю.
9: Подождите, это только начало. Это ведь не онлайн-курсы. Студенту нужно где-то жить, что-то есть, как-то одеваться. Особенно, если он переехал в Минск из региона. Скромно посчитаем расходы на проживание, питание и прочее, и мы легко выходим на общую сумму в 50, а то и 60 тысяч рублей за 5 лет. Чтобы было понятнее, что это за деньги. Ну, это просто астрономическая сумма. Это цена хорошего нового автомобиля. И все это аванс за очень туманные перспективы.
10: Но ведь вы говорите только о платном обучении. У нас же сохраняется большая доля бюджетных мест, где основную финансовую нагрузку берет на себя государство.
9: Вот. Вот мы и подошли к моему любимому мифу о бесплатном образовании. На самом деле это не подарок. По сути, это кредит от государства, который выпускник затем отрабатывает через систему распределения. То есть обязательную двухлетнюю работу там, куда его направят. И если выпускник по какой-то причине хочет от этого счастья отказаться, например, нашел работу мечты в частной компании, или хочет уехать, он должен вернуть государству полную стоимость своего обучения.
10: Ну, это кажется справедливым. Государство вложило деньги.
9: Давайте посмотрим на суммы возмещения. В 2026 году они просто колоссальны. Для большинства специальностей это от 28 тысяч до 50 тысяч рублей. Для медиков свыше 60 тысяч. Вы только вдумайтесь в эту цифру. 50 тысяч рублей – это, чтобы было понятнее, примерно 5-6 лет работы на среднюю зарплату в регионе. Это стоимость однокомнатной квартиры в райцентре. То есть молодой специалист начинает свою жизнь с выбора без выбора. Либо ты едешь на 2 года работать за скромную зарплату вдали от перспективных рынков, либо ты начинаешь карьеру с долга, сопоставимым с ипотекой. Это не инвестиция, это, простите, финансовая ловушка.
10: Да, это дорого, но без него ничего не построить. Во-первых, вы говорите о кредите, но забываете, кто основной инвестор. В 2025 году подготовка одного бюджетника обходилась казне почти в 10 400 рублей в год. За 5 лет это более 50 тысяч рублей на человека. Государство вкладывает огромные деньги.
9: Но ведь эффективность этих инвестиций – это отдельный вопрос. Сколько из этих денег идет на реальное обучение, а сколько на раздутые административные штаты и, ну, устаревшую материальную базу?
10: Это важный, но другой вопрос. Факт в том, что вложения есть. И система распределения в этом контексте – это не золотая клетка, как вы ее представляете, а гарантия. Гарантия первого рабочего места, бесценного практического опыта, той самой первой строчки в резюме, без которой вчерашнего студента никуда не берут. Я знаю десятки примеров, когда выпускники-платники месяцами не могли найти работу по специальности, в то время как их однокурсники-бюджетники уже получали реальный опыт. Пусть и за небольшие деньги, но это старт. И второй, более глобальный момент. Высшее образование – это не только про зарплату. Это про формирование будущего страны. Речь идет о том, сможем ли мы в будущем сами создавать сложные технологии или будем полностью зависеть от других. Кто будет проектировать новые заводы, разрабатывать программное обеспечение, проводить сложные операции. Отказ от поддержки высшей школы ради сиюминутной экономии – это, ну… Это стратегический выстрел себе в ногу.
9: Это все красивые слова про будущее нации. Но молодой человек и его семья принимают решения здесь и сейчас, исходя из реальности рынка труда. А реальность в 2026 году такова, что в Беларуси наблюдается настоящий культ квалифицированного рабочего. Это дефицитный специалист, за которым компании буквально охотятся. Смотрите. Наладчик станков с ЧПУ в Минске, профессия, которую можно получить в колледже за пару лет, зарабатывает от 3,5 до 5 тысяч рублей. Опытный сварщик-аргонщик – до 10 тысяч рублей. А теперь возьмем вашего выпускника-юриста или экономиста. После 5 лет в ВУЗе и 60 тысячах потраченных рублей он выходит на рынок и в лучшем случае находит работу за 1300 рублей. Разрыв колоссальный. Пока теоретик с дипломом будет 10 лет отбивать затраты на свое обучение, его ровесник-практик из колледжа уже, скорее всего, купит квартиру и машину.
10: Это очень эффектное, но, на мой взгляд, некорректное сравнение. Вы ставите рядом пиковый доход опытного рабочего, который, скорее всего, уже достиг своего карьерного потолка, и стартовую зарплату специалиста, у которого вся карьера еще впереди. Это сравнение спринта и марафона. Да, на первых 100 метрах спринтер впереди, но всю дистанцию он так не пробежит. Более того, сегодня молодой инженер без опыта вполне может претендовать на 1800-3000 рублей, что уже, знаете ли, вполне сопоставимо с зарплатой рабочего.
9: Хорошо, давайте поговорим про ваш марафон и потенциал роста. Вы утверждаете, что на дистанции ситуация меняется. Давайте посмотрим на эти самые зарплатные потолки, о которых вы говорите. Какие у вас аргументы?
10: Аргументы – это статистика самых высокооплачиваемых секторов экономики. Через 5-10 лет после выпуска именно специалисты с высшим образованием занимают топовые позиции. Возьмем IT. Синьор-разработчик в Минске – Это средний годовой доход в 45 тысяч рублей, то есть около 3,5 тысяч в месяц. И это средний показатель. Топ-специалисты зарабатывают в разы больше, а прогнозы говорят о росте зарплат в секторе на 45% в ближайшие 5 лет. Или финансы. Вакансия главного бухгалтера или финансового директора в крупной компании – это 6 тысяч, 10 тысяч, а то и 14 тысяч рублей. Или частная медицина, куда уходят многие врачи после отработки распределения. Стоматолог-ортопед в хорошей частной клинике – это 8-12 тысяч рублей в месяц. Вот где окупаются те самые вложения. Рабочая специальность, при всем уважении, таких перспектив не дает.
9: Подождите, подождите. Я просто не могу с этим согласиться. Цифра, которую вы называете, это даже не верхушка айсберга. Это, простите, снежинка на его вершине. Это красивая маркетинговая картинка для абитуриентов, которая имеет мало общего с реальностью для 95% выпускников. Вы говорите о синьор-разработчиках. А каков путь до этой позиции? Сколько лет нужно работать за среднюю зарплату? И каков процент тех, кто, сходит с дистанции? Эти высокие зарплаты в IT получают те, кто работает на экспорт, на западные компании. И для этого нужен не только диплом, но и свободный английский и специфические навыки, которым в ВУЗе не учат. Средняя же зарплата обычного разработчика на внутреннем рынке около 260 рублей. Уже не так впечатляет, правда?
10: Но это все равно выше, чем у многих других специалистов.
9: Не намного выше, чем у хорошего рабочего. То же самое с медициной. Ваш пример про 12 тысяч у стоматолога – это реальность для владельца клиники или, может быть, суперзвезды с 20-летним опытом. А средний врач в государственной поликлинике с высшей категорией и 10-летним стажем получает 2600 рублей. Так что диплом – это не гарантия попадания в элитный сегмент. Это, скорее, лотерейный билет, за который вы сначала платите огромные деньги.
10: Я бы сказал, это не лотерейный билет, а пропуск. Пропуск в ту сферу, где такие зарплаты в принципе возможны. У рабочего потолок в 5-7 тысяч – это абсолютный предел мечтаний для единиц. Для IT-специалиста или финансиста это лишь одна из ступеней карьерной лестницы. Высшее образование дает не стопроцентную гарантию, нет, оно дает возможность. И это ключевое различие. Оно открывает двери, в которые без него просто не войти.
9: Хорошо, давайте поговорим про эти двери. Они вообще ведут туда, куда нужно рынку? Система образования готовит специалистов, на которых есть реальный спрос?
10: Безусловно, она старается реагировать. Возможно, с некоторой инерцией, но реакция есть. Посмотрите на официальные данные по вакансиям. В одном только Минске требуется более 2300 врачей. Огромный спрос на инженеров, учителей, бухгалтеров. Нынешний курс на импортозамещение только подстегивает эту потребность в инженерных кадрах. Заводы ищут конструкторов, технологов, программистов для станков. Это прямой заказ от экономики, и вузы стараются его выполнять.
9: Вот тут я с вами категорически не согласна. Системы не стараются реагировать. Она движется по инерции с огромным, просто гигантским опозданием. Вузы продолжают каждый год выпускать сотни специалистов, рынок которыми перенасыщен уже лет 10. Дизайнеры, экологи, специалисты по туризму, культурологи, маркетологи. Выпускники этих факультетов в лучшем случае идут работать продавцами или бариста. И в это же самое время в том же Минске колоссальный дефицит каменщиков, маляров, штукатуров, сантехников. Официальная статистика говорит, что около 60% всех вакансий в стране – это рабочие специальности. Это же прямое доказательство глубочайшего структурного дисбаланса. Мы тратим огромные государственные и частные деньги, чтобы готовить теоретиков, в то время как экономике отчаянно нужны практики.
10: Но нельзя же все потребности экономики сводить к стройке и ремонту. Это, простите, тактическое мышление. Да, сегодня нам не хватает штукатуров. А завтра, когда строительный бум закончится, они станут не нужны. А инженеры, врачи и ученые – это стратегический ресурс. Они нужны всегда. Подготовка такого специалиста требует 5-6 лет. Мы не можем пожертвовать системным развитием ради закрытия сиюминутных вакансий. Кроме того, университет учит главному умению учиться, анализировать информацию, системно мыслить. Эти навыки универсальны и пригодятся, даже если человек в итоге не будет работать по диплому.
9: Но пока мы готовимся к системному развитию, конкретный молодой человек тратит 5 лет жизни и десятки тысяч рублей, чтобы потом обнаружить, что его диплом никому не нужен. Это неэффективно и, я бы сказала, безответственно по отношению к целым поколениям. Это вопрос не только экономики, но и сломанных судеб.
10: Это скорее вопрос осознанного выбора профессии самим абитуриентам, а не провал системы как таковой. Нужно трезво оценивать перспективы.
9: Что ж, думаю, наши позиции достаточно ясны. Если собрать все мои мысли в одну, то получится вот что. В 2026 году мы живем на рынке дорогого труда, где практический навык здесь и сейчас ценится гораздо выше теоретических знаний из диплома. Высшее образование превратилось в предприятие с высокими финансовыми рисками, с угрозой долгов по распределению и с очень туманными перспективами для целого ряда популярных специальностей. Для прагматичного молодого человека, который хочет быстрее встать на ноги, выбор в пользу хорошего колледжа и рабочей профессии зачастую является более рациональным и, да, безопасным путем к финансовой независимости.
10: А я, в свою очередь, еще раз подчеркну. Несмотря на все перечисленные трудности, высшее образование было и остается фундаментом для построения долгосрочной, успешной и высокооплачиваемой карьеры. Именно оно открывает доступ в самые доходные и интеллектуальные сектора экономики – IT, финансы, частную медицину, высший менеджмент. Это инвестиция, которая, возможно, окупается не сразу, но с годами приносит дивиденды в виде не только дохода, но и социального статуса, интересных задач и, в конечном счете, способствует развитию всей страны. Отказаться от этого пути ради быстрой, но ограниченной выгоды рабочей специальности значит проиграть в долгосрочной перспективе.
9: Пожалуй, в одном мы можем сойтись. Простого и однозначного ответа на этот вопрос сегодня не существует. Знаете, когда мы так оперируем цифрами, легко забыть, что за каждой из них реальная семья, которая пытается принять одно из важнейших решений в жизни. И это, конечно, невероятно сложный выбор.
10: Надеюсь, наши сегодняшние аргументы и данные станут хорошей пищей для размышлений для тех, кому этот выбор еще предстоит.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о том, как должна выглядеть работа Академии интеллектуальных технологий.
1: Куда тут деться от Академии, которую мы создаем, и где вы будете возглавлять наблюдательный совет и практически определять политику в этом направлении? Вы человек ученый, не просто в жизни вам это все давалось, но образованный, грамотный и перспективный, и в научном отношении вы попробовали все это. Но это то, что надо в Академии, поэтому не надо тут нам искать какого-то человека большого, хотя министр это куда уже выше. Я думаю, что вам придется заниматься этой академией, кадрами и так далее. И вот вы мне указы там положили на стол. Значит, исходить надо именно из этого. Не надо на правительство там что-то нагружать, определять какую-то систему, направление, кадры. У нас университеты работают, система понятна. Под Министерством образования. Точно так должна работать Академия, при том персонального вовлечения там министра, как председатель наблюдательного совета. Зачем еще выше куда-то поднимать вопрос этой Академии? Тем более, что это будет формализм сплошной. Все равно вам придется вырабатывать эти подходы и вносить в правительство, если, как вы мне там прописываете, правительство будет определять какие-то вопросы и направления. Это президентская инициатива, это президентская фактически структура. Ясно, что под это и так будет завязано и правительство, администрация президента. Мы должны сделать солидный центр, где будут учиться самые-самые талантливые и способные люди. Подчеркиваю, люди.
4: Важный сигнал.
11: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
12: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
11: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
12: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
11: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
13: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
11: С экранов телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
14: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
11: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
15: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
16: Гяра.
15: 12.
16: Бара.
15: 13.
16: Тера.
15: 14.
16: Чодага.
15: 15,
16: пандрага,
15: 16,
16: сола,
15: 17,
16: сатра,
15: 18,
16: атара,
15: 19,
16: униз,
15: 20,
16: бис.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Важный сигнал.
17: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
16: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
17: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
16: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
17: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
0: В Могилеве 16-летний водитель БМВ попал в больницу после ДТП. Авария произошла на улице Белыницкого-Берули. 16-летний подросток за рулем БМВ не справился с управлением и врезался в металлические придорожные трубы. Водителя доставили в больницу. Его 17-летний пассажир серьезно не пострадал. В Барановичах провели тактико-строевые занятия по боевому слаживанию при пресечении массовых беспорядков. Как сообщает УВД Брестского облсполкома, тренировка прошла под руководством инструкторов-сотрудников ОМОНа. Сотрудники милиции отрабатывали локализацию группы задержания нарушителей. Похожие тренировки прошли недавно в Могилеве, Витебской и Минской областях. В Минске задержали 14-летнего школьника, который сбрасывал с крыши многоэтажного дома пакеты, наполненные водой. В результате несколько детей обратились за медицинской помощью. Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, в милицию обратились девочки-подростки, на которых с высоты сбросили наполненные водой пакеты. Было установлено, что к этому причастен минский девятиклассник. Подросток заранее набрал воду в пластиковые пакеты, после чего через незапертую дверь поднялся на чердак. Школьник признался, что не смотрел вниз и не задумывался о том, что что его действия могут причинить вред людям или имуществу. Пострадавшим детям в возрасте от 11 до 14 лет оказали медицинскую помощь. Госпитализация им не потребовалась. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Кроме того, ЖЭО получило предписание устранить нарушения и установить надежные замки, препятствующие доступу на чердак. С несовершеннолетним будет проводиться индивидуальная профилактическая работа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Из первых уст.
5: Начальник испытательной лаборатории белорусского цементного завода Наталья Мурашкина о жестком контроле качества и разнообразии выпускаемой продукции.
18: Наша испытательная лаборатория является вспомогательным структурным подразделением и входит в состав предприятия. Сама лаборатория у нас подразделена на 7 участков, каждый, который выполняет свои специфические задачи и функции, ну, в соответствии с направлением. Например, у нас есть 2 участка по цементу, по контролю качества цемента, участок по контролю качества топлива и так далее. В связи с тем, что основная наша деятельность производства – это предприятие, это производство цемента, линейка наших продукции насчитывает порядка 15 разновидностей портландцемента. Вся продукция проходит тщательный контроль, все показатели 100% контролируются. Поэтому соответствуем и гарантируем качество своей продукции. Вся продукция, которая отгружается на внутренний рынок, а также на рынке Российской Федерации, у нас сертифицирована. Имеем полный пакет сертификатов соответствия, как полученных в Национальной системе сертификации Республики Беларусь, так и Российской Федерации.
4: Важный сигнал.
11: Настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
19: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
11: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
19: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
11: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
19: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
11: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
19: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться, почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
11: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. «Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку», — говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Губернатор Гомельской области Иван Крупко об опыте перевоспитания нерадивых работников.
20: Что касается слова «нерадивых», действительно, это имеет под собой место. По поручению главы государства были созданы в каждом районе комиссии, и мы взглянули на таких людей, которые систематически нарушают трудовую дисциплину, считают, что у них, когда хочешь, тогда может быть выходной, иногда злоупотребляют вредными привычками и так далее. Поэтому они сегодня призваны Вооруженные силы Республики Беларусь и прошли определенное обучение, сегодня находятся на территории Гомельской области и занимаются вопросами оборонительного характера. Я бы сказал, что работают физически. И вот что из этого посыла можно извлечь? Когда общаются военные специалисты, общаются и гражданские специалисты. На мой взгляд, это стали какие-то другие люди. Может быть, что эта ответственность военная дисциплинирует очень серьезно. Я думаю, даже уверен, что в жизни этих людей очень много поменяется. По ответственности к работе, по ответственности к своей семье, по ответственности, у многих же дети есть, к детям, ну и, в принципе, вообще ответственности к жизни и в целом стране.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
22: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, какие-то дешевые макароны.
21: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
22: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
21: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
22: Угу, просто съедается.
21: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
22: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10%, максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
21: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
22: Слушай, я бы тут немного поспорила или, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
21: Есть такое, да.
22: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, укоренившимися традициями?
21: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
22: В смысле?
21: Смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
22: жесткая оптимизация?
21: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
22: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
21: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
22: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
21: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
22: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
21: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
22: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
21: Да-да-да.
22: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
21: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
22: От 2000 это...
21: 700 рублей.
22: Да, 700 рублей.
21: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
22: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
21: Штраф за бедность. Звучит мощно.
22: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
21: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
22: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
21: А качественная прослужила бы лет 5-7.
22: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
21: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
22: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
21: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
22: Ну да, около 300 тысяч человек.
21: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
22: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
21: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
22: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
21: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
22: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности – Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
21: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
22: Ой, нет.
21: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
22: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
21: И он берет технику в рассрочку.
22: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
21: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
22: Угу, формально.
21: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
22: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия лечиться до последнего. Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
21: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
22: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
21: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
22: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
21: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность. Зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер – личное подсобное хозяйство.
22: Огороды.
21: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
22: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
21: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
22: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
21: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
22: Да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существует в их реальности. Это другой мир.
21: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
22: Пенсии, пособия.
21: Именно. Для множества семей пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
22: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, ну, попросить повышения.
21: У него есть хоть какие-то рычаги.
22: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью. Он может только ждать.
21: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
22: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
21: Правило «не раскачивать лодку»?
22: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система – его единственный источник питания.
21: Если собрать все эти элементы в единую картину – 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
22: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
21: Нулевой баланс?
22: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты. Все, ресурсы исчерпаны.
21: И в такой системе любой внешний шок, ну типа задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета. И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику? Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
22: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
21: Гормоном стресса.
22: Да-да.

0: Следуется через, ну, генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
1: Они видят, как товары возвращаются на полки.
0: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
1: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Белоруссии – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
0: Да, замаскированная под стабильность.
1: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
0: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
1: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Это не закончится никогда. Глава Минтранса призвал россиян в ближайшие годы потерпеть перебои в работе аэропортов из-за дронов.
4: Мы в Краснодаре не можем выехать из России. Посмотрите, аэропорт переполнен. Рейсы задерживаются с утра и отменяются. Посмотрим, когда мы вылетим.
3: Похоже, как и очереди за бензином, опоздания и отмены авиарейсов в России теперь станут вариантом нормы. Глава Минтранса Андрей Никитин призвал россиян быть готовыми к периодическим закрытиям аэропортов из-за налетов беспилотников.
5: Мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы.
3: То есть речь уже не о нескольких сложных месяцах, а о годах. Что это означает для российской авиации, объясняет авиационный эксперт Вадим Серов.
6: Каждое закрытие аэропорта запускает цепочку проблем. Самолеты задерживаются или уходят на запасные аэродромы. Экипажи выбиваются из графика. Пассажиров приходится пересаживать. И даже после открытия воздушного пространства последствия могут ощущаться еще несколько часов.
3: Но беспилотники оказались не единственной проблемой. Никитин впервые признал, что ситуация с авиационным топливом тоже не идеальна. По его словам, сложности есть и еще могут возникать. То есть Минтранс фактически признал непростую ситуацию, а значит, на самом деле она еще хуже, говорит экономист Антон Жуков.
7: Для авиакомпаний топливо является одной из основных статей расходов. Если возникают перебои или растет его стоимость, это увеличивает себестоимость перевозок. Поэтому одновременные проблемы с закрытием аэропортов и топливом создают для отрасли уже двойную нагрузку.
3: А Киев тем временем прямо предупреждает, что российское небо становится опаснее для гражданской авиации. Зеленский отдельно назвал Москву, Петербург и другие крупные города. Украина также уведомила об этом Международную организацию гражданской авиации. Насколько сильно дальние дроны могут изменить работу российской авиации, объясняет эксперт по безопасности Денис Артемьев.
8: Гражданская авиация не может работать по принципу «возможно, дрон не прилетит». Если существует реальная угроза, аэропорт обязан ограничивать полеты. Поэтому даже небольшое количество беспилотников способно нарушить расписание для тысяч пассажиров. И полностью избежать таких сбоев при регулярных атаках крайне сложно.
3: Так что министр транспорта, возможно, сказал сегодня больше, чем собирался. Россиянам уже предлагают привыкать не к временным неудобствам, а к новой реальности. Закрытые аэропорты, задержанные рейсы и проблемы с топливом. И ключевая здесь фраза – в ближайшие годы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение?

0: сообщение по поводу нарушения ваших прав, обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
3: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
4: Пир.
3: Вторник.
4: Мангал.
3: Среда.
4: Будх.
3: Четверг.
4: Джумерат.
3: Пятница.
4: Джума.
3: Суббота.
4: Хафта.
3: Воскресенье.
4: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Теперь пришли и за белорусскими зэками. Бывший заключенный рассказал, как в тюрьме его заставляли подписать контракт на СВО в обмен на досрочное освобождение. Бывший белорусский заключенный по имени Сергей рассказал западным журналистам о пытках и давлении в колонии. По его словам, после задержания его приговорили к 5 годам лишения свободы. В колонии он столкнулся с изоляцией, давлением других заключенных и цензурой. По словам Сергея, представители силовых структур также предлагали ему ехать на СВО и воевать на стороне России. Мужчина рассказал, что для допроса использовалось необычное устройство.
6: Они принесли электрошокер в виде ошейника на длинной палке. Он был похож на вилки, которыми в деревне ставят кувшин в печь. Его концы были разделены, образуя полукруг. Они накинули его мне на шею и подключили сзади. Они начали бить меня электрическим током. Они ударили меня этим электрошокером 30 или 40 раз. Я периодически терял сознание. Это было ужасно позорно, потому что устройство, скорее всего, предназначалось для содержания животных.
5: По словам Сергея, после допроса его бросили в следственный изолятор на Окрестине. Камеры были переполнены, люди спали на полу вплотную друг к другу и страдали от клопов. Вскоре все заключенные в камере заболели гриппом. После мужчину перевели в тюрьму Жодино. По его словам, условия содержания там стали сюрреалистическими. Заключенный продолжал находиться в полубессознательном состоянии без контакта с внешним миром. После суда мужчину перевели в исправительную колонию номер 22 «Волчье логово». Он рассказал, что столкнулся с системой давления, которую администрация осуществляет через преступников.
6: В отрядах было очень трудно оставаться из-за так называемых «воров». Они притворяются противниками администрации, но на самом деле являются ее ближайшими союзниками. Они могли бросить на прикроватный столик что угодно запрещенное. Лишняя ложка или лишняя пачка кофе, и тебя отправляют в психиатрическую лечебницу, а люди выходят оттуда просто синюшными и худыми от холода.
5: После отбытия полного срока судебные разбирательства не закончились. От мужчины требовали устроиться на работу без документов, иначе он снова окажется в тюрьме. Сергей рассказал, что инспектор предложил ему отправиться на СВО и таким образом решить проблему с трудоустройством.
6: Он говорит: смотри, у тебя остался только один вариант. Тебе нужно идти воевать. Туда уже трое ушли вроде тебя. Правда, вернулся только один. И я ответил, что это наемническая работа, уголовное преступление. А он сказал, что все рассматривается в частном порядке. Мол, если пойти воевать на стороне России, то к уголовной ответственности не привлекут.
5: Сергей признался, что ему удалось воспользоваться бюрократической ошибкой в системе МВД и выехать из страны. По словам экспертов, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
7: Осторожно, это пенсионная ловушка. Человек отработал месяц, а в стаж пойдет меньше. Что важно знать о новых правилах начисления пенсий? В Минтруда рассказали о нюансе с подсчетом стажа для пенсий. Его суть в том, что если работник отработает полный месяц, но взносы в фонд соцзащиты населения на него будут уплачены с меньшей суммы, чем минимальная зарплата, то стаж засчитают частично. Право на трудовую пенсию есть у тех, кто достиг пенсионного возраста. Женщины 58 лет, а мужчины 63 года, уточнили в Минтруда. При этом у них должно быть не меньше 20 лет страхового стажа. Это период, когда за работника уплачивали взносы в фонд соцзащиты населения. Но по подсчетам этих взносов есть нюанс, отметили в ведомстве.
8: Месяц страхового стажа равен месяцу работы или осуществления самостоятельной деятельности, за которые уплачены взносы в фонд социальной защиты населения не менее чем из размера минимальной заработной платы. Если ваш доход, из которого уплачены взносы, к примеру, половина минимальной заработной платы, страховой стаж составит половину месяца. Если работодатель или вы сами, как физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, не оплатили взносы в фонд соцзащиты населения из размера минимальной заработной платы, вы не сформировали месяц страхового стажа.
7: Минимальная зарплата в Беларуси сейчас составляет 858 рублей. Соцслужбы напоминают, что с прошлого года в Беларуси повысили период, за который берут зарплату для расчета пенсионных выплат. Раньше для расчета пенсии брали зарплату за последние 30 лет работы подряд, а с 1 января 2025 этот показатель увеличили до 31 года. По словам экспертов, сегодняшние работающие беларусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчисления в Фонд социальной защиты населения, из которого формируются пенсии, становится все меньше, ведь дефицит кадров в стране наблюдается уже во всех сферах. Сами пенсионеры говорят, что еле сводят концы с концами и вынуждены экономить на всем.
9: Концы с концами еле сходятся.
10: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарства, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
11: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
12: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, кое-что из молочных продуктов.
7: Затягивать пояса потуже белорусским пенсионерам не привыкать. Те, кто может, продолжают работать. Но рынок труда для пожилых в условиях кризиса невелик. Да и здоровье многим работать не позволяет. Уже в ближайшие годы белорусским властям придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лызгина.
13: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать без выплаты пенсии. Да? То есть это уже говорит о том, что ну да, вот давайте мы не будем сейчас вам платить, мы потом заплатим. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательно. Вот, то есть такими как бы, ну такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут ну, уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть, ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
7: По словам экспертов, уехавшие из страны в последние годы уже лишили пенсии примерно 6% пенсионеров в Беларуси. И скоро эта цифра может вырасти еще больше. Поскольку проблемы будут нарастать, экономисты предсказывают скорое повышение пенсионного возраста в Беларуси. В первую очередь для женщин. А также стимулирование пенсионеров продолжать работать и после достижения пенсионного возраста. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко об организации питания детей в школах.
15: То же самое и школа. Особенно по поводу питания детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом, я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить. Потому что, будем откровенны, что у нас некоторые семьи особо за питанием детей не следят. Поэтому то, что они получат в школе нормальный обед, это для детей будет приемлемо и способствовать их нормальному здоровью и развитию.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Очередные военные учения. В Беларуси пройдут тренировки миротворческих сил АДКБ. Но есть нюанс. В Беларуси с 11 по 16 октября пройдут учения под эгидой ОДКБ. На полигоне в Лосвиде в Витебской области будут тренироваться миротворческие силы. Как сообщил начальник объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, в середине октября на полигоне Лосвиде в Беларуси пройдет командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2026». Для комплексной отработки миротворческих задач дополнительно привлекаются подразделения боевой и транспортной авиации, инженерных войск, расчеты беспилотных авиационных комплексов, медицинский отряд специального назначения, подразделение пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» МЧС, а также подразделение внутренних войск и ОМОН МВД Беларуси, отметил Сердюков.
16: Спланированное проведение исследований по актуальным вопросам повышения эффективности применения коллективных сил с привлечением профильных специалистов от базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций стран ОДКБ.
5: Вторые учения ОДКБ «Барьер-2026» пройдут на полигоне Стародорожский. Совместное формирование РХБЗ и медицинского обеспечения ОДКБ отработает задачи по ликвидации биологических угроз в зоне ответственности коллективных миротворческих сил, вопросы участия совместного формирования в мероприятиях коллективного реагирования в случае масштабного и быстрого распространения опасных инфекционных заболеваний. В Минобороны заявили о важности ОДКБ для обеспечения безопасности.
17: Сегодня военно-политическая обстановка, которая складывается в мире, такова, что ее нельзя назвать спокойной, и нам необходимо в этих условиях держать порох сухим. Именно поэтому мы уделяем огромное внимание подготовке органов управления и штабов, войск, системы коллективной безопасности.
5: В ведомстве отметили, что эти учения будут проходить с учетом последних современных военных конфликтов. Эксперты отмечают, что согласно новой концепции союзного государства, белорусская армия фактически становится частью армии России. Судя по развитию событий на фронте на Украине, не исключено, что после учений Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считает журналист Наталья Радина.
18: Создание вот этой объединенной региональной группировки говорит о том, что белорусская армия может быть задействована в военных действиях в Украине без согласия политического руководства Беларуси.
5: Эксперты не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО. Они напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия пошла на Киев именно с территории Беларуси. Несмотря на все заверения профильного ведомства о мирной направленности учений, белорусы признаются, что испытывают тревогу. При этом они верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
14: Министр сельского хозяйства Юрий Горлов о предварительных результатах уборочной кампании.
19: В ходе доклада главе государства доложил, что у нас убрано зерновых и зернобобовых культур на площади 99,8%. То есть у нас уже, в принципе, осталось убирать зерновых культур на площади 4,8 тысяч гектаров. Значит, традиционно мы убираем в сентябре месяце гречиху и проса. С учетом зерновых культур на сегодняшний день нам осталось убирать 20 тысяч гектар таких площадей. И, соответственно, в сентябре месяце мы, как правило, еще убираем яровой рапс, который остался на площади 24 тысячи гектаров. То есть это плановые работы, которые сегодня мы выполняем, и в соответствии с нашим графиком уборки культур мы его придерживаемся. На сегодняшний день намолочено уже 9 миллионов 141 тысяча тонн зерна с учетом рапса. Значит, эта работа продолжается, и, соответственно, чуть более 9,2 миллиона тонн зерна с учетом рапса, с учетом гречихи и проса мы в текущем месяце уже намолотим. Также было доложено о том, что ведется работа по закладке нового урожая будущего года. Нам предстоит посеять зерновых культур на площади 1,5 миллиона гектаров. Сев мы должны завершить максимум до 5 октября текущего года. И, конечно же, сегодня ведется активная работа, на что обратил внимание глава государства, по уборке соломы с полей. Идет активная пахота, поэтому здесь, конечно, надо нам ускоряться, усиливаться и, соответственно, качественно выполнять поставленные задачи и технологически все предусматривать нюансы.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: Опять покушение. В Энгельсе стреляли в генерала, который командует бомбардировочной авиационной дивизией ВКС. Рассказываем всю хронологию событий. О том, что в Саратовской области подстрелили офицера ВКС, стало известно 3 сентября. По предварительной информации, в него несколько раз выстрелил неизвестный мотоциклист в шлеме. Пули попали в голову и живот. Генерал сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство военнослужащего.
21: На месте, где совершено покушение на военнослужащего, изъяты гильзы и пули от огнестрельного оружия. Работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Пострадавший госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь.
20: Имя пострадавшего в следкоме официально не называют. Но по данным СМИ, речь идет о генерал-майоре Николае Варпаховиче, командире 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВКС РФ. Генерала связывают с ракетными ударами по Украине, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
22: На Украине считают, что Николай Варпахович причастен к ракетным ударам по стране, в том числе по Умнее детской больнице в Киеве. Также его подразделения подозревают в ударах по энергетической инфраструктуре Украины в 2022-2023 годах.
20: Всего за несколько дней до покушения 31 августа украинские правоохранительные органы заочно сообщили Николаю Варпаховичу о подозрении. Следствие на Украине считают его причастным к ракетному удару по детской больнице «Ахмадет» в Киеве. По данным украинских следователей, именно подчиненные Варпаховичу подразделения дальней авиации запустили по больнице крылатую ракету Х-101 класса воздух-земля с бомбардировщика ракетоносца Ту-95МС. Зеленский уже косвенно подтвердил причастность Украины к покушению на офицера ВКС России в Саратовской области 3 сентября.
23: Будут и наши асимметричные операции в ответ на российскую тактику. Где бы ни прятались российские преступники, их найдут. И сегодня есть очередное подтверждение этого факта, подтверждение на территории Саратовского региона.
20: Согласно утечкам данных, которые изучили журналисты, одним из адресов Николая Варпаховича действительно указан поселок Пробуждение в Энгельском районе Саратовской области. Это далеко не первый такой случай. В августе в Севастополе было совершено покушение на офицера Минобороны Роберта Шагеева. Погиб он и еще 4 человека. А в феврале в Москве было совершено покушение на заместителя начальника главного разведуправления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. В прошлом году в результате взрыва автомобиля в микрорайоне авиаторов в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярослав Москалик. А до этого в результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Похоже, что в России не могут защитить даже высокопоставленных генералов и чиновников, отмечают эксперты. По их словам, очередное покушение на офицера ВКС в Саратовской области говорит о том, что охота на военных продолжается.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. важный сигнал.
5: Контингент никакой. Лукашенко потребовал усилить физподготовку в школах, чтобы армия не жаловалась. По питанию тоже есть вопросы. Президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физическую подготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающий в армию контингент.
15: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает это. И мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
5: Александр Лукашенко отметил, что в плане питания в школах уже многое делается. Но не нужно гнаться за ресторанным уровнем, потому что картошки, мяса и молока хватает.
15: Питание детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом, я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить.
5: В этом году для школьников изменили формат военно-полевых сборов. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома, военно-полевые сборы – обязательная часть учебной программы по предмету допризывная и медицинская подготовка. Поэтому отказаться от них после 10 класса школьники не могут.
1: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.
5: Кроме военно-полевых сборов, на базе союзного государства планируют создать центры патриотического воспитания молодежи. Госзаказчиком станет российское Минпросвещение. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
2: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
5: Могилевские юристы зафиксировали случаи проведения военно-патриотических акций даже в детских садах. Например, в детском садике номер 3 райцентра «Круглая» малышам вместо сказок рассказывали о подвиге пионера-героя Марата Казея, взорвавшего себя и врагов гранатой. А в Кричеве детей дошкольного возраста одели в специально пошитую военную форму и повели к военным могилам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
4: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
3: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов в совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
6: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
3: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
4: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
3: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
8: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
9: Эк.
8: 2.
9: До.
8: 3.
9: Тин.
8: 4.
9: Чар.
8: 5.
9: Пач.
8: 6.
9: Че.
8: 7.
9: Сат.
8: 8.
9: Ат.
8: 9.
9: Но.
8: 10.
9: Дас.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
10: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
24: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
10: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
24: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
10: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
24: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
10: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
24: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться, почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
10: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку, говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о своей осведомленности в сфере школьного образования.
15: Андрей Иванович, вы, наверное, заметили, что на месте я тут последнюю неделю практически не бывал. Это международные там встречи, командировки и окончание уборки урожая внутри страны. От этого никак нельзя было уйти. Поэтому, ну, как будто бы вопросы школы и вузов наших отошли на второй план. Ну, наверное, все-таки они были не в приоритете, но это не значит, что я не в курсе дела, как у нас складывались обстоятельства и дела с началом нового учебного года, как в школах, так и в вузах. Ну и, естественно, вопрос вступительной кампании. Как она прошла, ну, прошла, не прошла, какие есть проблемы моего уровня.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: 12 опровержений за 3 месяца. Кто отрицал мобилизацию и какие ее признаки уже зафиксированы во всех регионах России? Мобилизации не будет. За последние месяцы чиновники и публичные лица всех мастей опровергали ее проведение уже как минимум 12 раз. Дмитрий Медведев назвал информацию, цитирую, «пургой». Дмитрий Песков – информационными утками. Депутаты Госдумы говорили, что необходимости нет, а 1 сентября Владимир Путин поставил точку и сказал, что эта информация, цитирую, «чушь собачья».
7: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
11: Это информационная атака на Россию.
3: Несмотря на такие серьезные заявления, тема мобилизации не только не ушла с повестки дня, а наоборот, набрала еще больше популярности. И на то есть причина, считает политолог Иван Руденко.
12: Количество опровержений само по себе ничего не доказывает. Но у россиян есть опыт 2022 года, когда власти тоже отрицали подготовку мобилизации. Поэтому сейчас каждое новое опровержение сталкивается с очень простым вопросом. А почему мы должны поверить на этот раз?
3: По мнению Руденко, не добавляет оптимизма россиянам и ситуации, которые происходят в разных городах России. С одной стороны, с экранов телевизоров каждый день звучат опровержения мобилизации. С другой, в военкоматах выдают мобилизационные предписания. Предприятия обновляют списки сотрудников с бронью, в регионах проходят мобилизационные учения, работодатели ищут специалистов по воинскому учету, а единый электронный реестр позволяет работать сразу с огромным количеством военнообязанных, напоминает эксперт по военному праву Сергей Зинин.
13: Мобилизационные предписания, воинский учет, бронирование работников и учения сами по себе не означают начало новой мобилизации. Государство обязано поддерживать эту систему в рабочем состоянии, но сейчас она становится гораздо более цифровой и управляемой. Поэтому если политическое решение когда-нибудь будет принято, технически проводить мобилизационные мероприятия станет значительно проще.
3: Но есть еще одна сторона этой истории, о которой говорят гораздо реже. Что делать с теми, кого мобилизовали еще осенью 2022 года? Журналист Анастасия Кашеварова пишет, что именно эти военные и их семьи ждут ответа на вопрос, когда новая волна мобилизации, чтобы участников первой отпустили домой спустя 4 года боевых действий. Именно эта категория воспринимала новую волну как возможную ротацию для тех, кто находится на фронте уже несколько лет, считает Кашеварова.
16: Сказать «новой мобилизации не будет» — это полдела. А что делать с теми, кто уже в окопах? Они же не бессрочные. У них есть семьи, дети, работа, наконец. Им обещали ротацию, им обещали замену. Ничего нет.
3: Похоже, объяснять уже мобилизованным, когда их, наконец, отпустят домой, никто пока не собирается. А новую мобилизацию публично отрицают в том числе потому, что она может напугать потенциальных контрактников, говорят эксперты. В августе и так был зафиксирован бум выезда россиян за границу. В частности, об аномально высоком потоке заявили Грузия и Казахстан.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко о своей осведомленности в сфере школьного образования.
15: Андрей Иванович, вы, наверное, заметили, что на месте я тут последнюю неделю практически не бывал. Это международные там встречи, командировки и окончание уборки урожая внутри страны. От этого никак нельзя было уйти. Поэтому, ну, как будто бы вопросы школы и вузов наших отошли на второй план. Ну, наверное, все-таки они были не в приоритете, но это не значит, что я не в курсе дела, как у нас складывались обстоятельства и дела с началом нового учебного года, как в школах, так и в вузах. Ну и, естественно, вопрос вступительной кампании. Как она прошла, ну, прошла, не прошла, какие есть проблемы моего уровня.
8: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
9: Гяра.
8: 12.
9: Бара.
8: 13.
9: Тера.
8: 14.
9: Чодаха.
8: 15.
9: Пандраха.
8: 16.
9: Солаха.
8: 17.
9: Сатраха.
8: 18.
9: Атара.
8: 19.
9: Униз.
8: 20.
9: Бис.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси работников сельского хозяйства, которыми недовольно начальство, начали отправлять на военные сборы. Решение о том, кто считается нерадивым, принимают директор хозяйства, председатель райисполкома и военком. О понятных критериях власти не опубликовали. В этом выпуске расскажем, как армия стала наказанием за плохую работу, что происходит с призванными и почему такая система может коснуться не только аграриев.
18: Вот тут надо сразу отметить масштаб происходящего. Это ведь не просто какая-то разовая, ну, акция устрашения на местах. Это реальный, такой серьезный структурный сдвиг в государственном управлении экономикой.
17: 100%. И чтобы разобраться в механике этого нестандартного призыва, стоит вернуться немного назад, в конец июля.
18: В самый разгар уборочной кампании.
17: Вот именно. Казалось бы, время, когда на счету реально каждый час и каждые рабочие руки.
18: Да, да.
17: Но вместо того, чтобы заниматься логистикой или там, ну, ремонтом техники, по белорусским полям вдруг поехали в военкомы.
18: И поехали они туда совсем не ради бумажной рутины.
17: Точно. Они поехали составлять списки, причем в очень специфической компании.
18: Ага, военком, директор конкретного колхоза и глава районного исполкома.
17: Да, это такая тройка, которая прямо на местах начала формировать перечни так называемых провинившихся работников.
18: Слушай, ну вот тут начинается самое интересное с юридической точки зрения. Ведь все стандартные ограничения, которые всегда существовали при призыве, ну, они были просто перечеркнуты.
17: Возраст.
18: Вообще не важно. Состояние здоровья. Отходит на второй план. Военно-учетная специальность. Тоже никого не интересует.
17: Официально власти назвали этот процесс довольно изящно «военно-воспитательные учения».
18: Звучит-то как.
17: Да, был сделан огромный акцент на том, что главная цель – это перевоспитание, дисциплина, а не классическая боевая подготовка.
18: Подожди, стоп. Давай проясним один момент. Меня вот что удивляет. В любой стандартной трудовой системе, ну, неважно, завод – это IT-компания или ферма.
17: Угу.
18: Если человек плохо работает, есть понятный алгоритм действий. Трудовой кодекс.
19: Ну да.
18: Если сотрудник опаздывает, злоупотребляет алкоголем на смене или ломает дорогой трактор, для этого придуманы выговоры, есть лишение премий, есть увольнение по статье, в конце концов.
19: Логично.
18: А если человек украл мешок зерна или там запчасть, это кража. Для этого существует милиция, следствие, суд. Каким образом вместо отдела кадров вдруг начинает работать повестка-военкомат?
19: Это феноменальное смешивание совершенно разных правовых понятий. В одну огромную кучу сваливается вообще все.
18: То есть криминал и рабочие моменты.
19: Именно. С одной стороны, банальное воровство. А с другой, например, профессиональный конфликт. Допустим, механизатор спорит с председателем. Ну, доказывает, что нельзя выводить тяжелую технику на поле после проливного дождя.
18: Потому что трактор просто увязнет.
19: Да. И в той, и в другой ситуации директор может просто показать пальцем и сказать: «В списке его».
18: То есть одно единственное слово «нерадивый» заменяет собой целую судебную систему.
19: Абсолютно. Это слово становится одновременно и обвинением, и доказательством, и приговором. И самое страшное, человек полностью лишается права на защиту.
18: Вообще никаких комиссий?
19: Никаких. Если увольняют, можно пойти в комиссию по трудовым спорам. Если заводит дело, есть адвокат. Здесь же ничего. Решение принимает та самая тройка.
18: Слушай, ну если использовать аналогию, это же как позволить тренеру у команды соперников быть главным судьей на матче. Ни один из членов этой тройки не является независимым арбитром. У каждого свой шкурный интерес.
19: Давай разберем их мотивацию. Директору хозяйства критически выгодно списать любой свой провал, ну, сорванные сроки, гниющее зерно на условного нерадивого подчиненного.
18: Угу. А главе исполкома нужно срочно отчитаться перед столицей, что на местах порядок наведен.
19: А военком просто выполняет приказ сверху по набору количества людей. В итоге обычный работник оказывается один на один против слаженного бюрократического катка.
18: И вот тут, знаешь, возникает очень логичный вопрос. Если условия работы настолько дикие, если могут в любой момент без суда отправить в казарму, почему люди просто не уволятся?
19: Почему не положат заявление на стол?
18: Да. И здесь нужно разрушить один очень устойчивый миф. В сети иногда проскакивает фраза про какую-то роту фермеров.
19: О, да. Но проблема в том, что речь идет вообще не о фермерах в классическом понимании.
18: Фермер – это независимый предприниматель.
19: Точно. Человек, который рискует своими деньгами и сам решает, когда сеять. В Беларуси аграрный сектор устроен принципиально иначе.
18: Это колоссальные государственные монополии.
19: Около 230 тысяч работников, если я правильно помню.
18: Да, примерно в 1500 гигантских предприятий.
19: Это ключевой момент для понимания всей схемы. Обычно механизатор тотально зависит от директора этого госпредприятия. И эта зависимость выходит далеко за рамки зарплаты.
18: Директор часто контролирует служебное жилье. Увольняешься со скандалом, семья может оказаться на улице.
19: Кроме того, директор решает, кому выписать жизненно важную премию, как распределить топливо, кому дать новые запчасти, а кто будет сутками лежать под старой техникой.
18: Угу. И независимых профсоюзов в стране практически не существует с 22-го года. Защищать права этого работника физически некому.
19: Получается, человек за рулем комбайна вообще не решает, когда ему чинить технику.
18: У него просто нет запчастей. И в такой системе абсолютной зависимости повестка становится идеальным инструментом шантажа. Абсолютное оружие для директора, чтобы заткнуть недовольных.
19: Пожаловался на неоплаченные переработки.
18: В армию.
19: Отказался ему водить неисправный трактор.
18: В армию.
19: Трудовой кодекс подменяется силовым давлением.
18: Хорошо, если это такой мощный инструмент, давай посмотрим на реализацию. Сроки-то просто поражают. 2-3 месяца. Ровно столько длится уборочная кампания.
19: Да. Власти открыто назвали цифру, наказали около 500 человек, назвав их двумя батальонно-тактическими группами. Но шокирует другое. Их же направили не заборы красить. Их отправили в соединение сил специальных операций. В СО.
18: И здесь полнейший просто вопиющий парадокс. И производственный, и военный.
19: Давай про производство сначала.
18: Уборочное – самое горячее время. Если этот тракторист настолько критически важен, что из-за его ошибки рушится план всего хозяйства, то как это хозяйство проживет без него 3 месяца?
19: Это же двойной удар по предприятию. Сначала простой из-за поломки, а потом еще и рабочие руки забирают.
18: Экономический нонсенс. Но меня не меньше возмущает армейский аспект. Кого призывают? Взрослых. ни молодых людей, уставших от тяжелого физического труда.
19: Сорванные спины, хронические болезни, медкомиссии-то отменили.
18: И вот их отправляют на перевоспитание в элиту армии.
19: Это десантирование, тактика запредельной нагрузки.
18: Боеспособность строится на мотивированных молодых профессионалах. Что должен чувствовать кадровый офицер спецназа, когда к нему привозят 50 уставших мужиков за 50?
19: Так если отправка механизаторов в спецназ очевидно вредит экономике, почему планы горят на самом деле? Давай отойдем от метафоры мирной войны к реальным цифрам.
18: Цифры показывают дикий кадровый голод.
19: Вот именно. В 2025 году из 31 тысячи нужных механизаторов около 2700 пришлось экстренно привлекать со стороны.
18: Брать людей с заводов и сажать за комбайны.
19: Да. Зарплаты низкие, в среднем около 2300 рублей. Условия тяжелые.
18: Комбайн в поле ломается не от недостатка патриотизма. Он ломается от нехватки качественных запчастей и от хронических долгов предприятия.
19: Безнадежные долги агропредприятий более 500 миллионов рублей недавно просто передали к Государственному агентству по управлению активами. И военкомат не напечатает новые запчасти и не выплатит эти полмиллиарда долга. Сколько не заставляя людей маршировать, солярка в баке не появится.
18: Слушай, если экономику это не лечит, значит, истинная цель всей этой компании лежит в плоскости контроля. И тут многие задаются острым вопросом, учитывая союзный статус с Россией, они готовят ли этих людей к отправке на войну против Украины?
19: Ну, тут стоит остудить эмоции. Никаких доказательств отправки на фронт на данный момент нет.
18: Угу.
19: Власти говорят только о хозяйственных работах и физподготовке. Но у этой ситуации есть другая скрытая функция. Это идеальная практическая тренировка системы мобилизации.
18: Стресс-тест вертикали.
19: Именно. Проверяется, как быстро можно собрать списки, вручить повестки в обход всех процедур и запихнуть гражданских в казармы.
18: Логистика, работа военкоматов. И все под благовидным предлогом «спасаем урожай». Но есть еще международный аспект. Это ведь выглядит как классический принудительный труд в качестве наказания.
19: Ага.
18: Международная организация труда, МОТ, еще в 23-м году применила редчайшую 33-ю статью за грубейшие нарушения прав работников. И сейчас пройден очень опасный порог.
19: Если сегодня это сработало с трактористами,
18: то завтра за невыполненный план точно так же накажут строителей или коммунальщиков. Механизм-то уже создан и протестирован.
19: Давай систематизируем эти моменты. Если система вредит экономике и армии, кто конечный бенефициар? Кому это выгодно?
18: Ну, первый бенефициар, очевиден, самый верхний уровень власти. Лукашенко выглядит таким решительным хозяином, пролетел на вертолете, увидел заросшее поле, мгновенно покарал виновных.
19: А местная вертикаль власти демонстрирует абсолютную лояльность.
18: Директора хозяйств, в свою очередь, с радостью списывают собственные провалы планирования на нерадивых подчиненных.
19: Ну и государственные медиа получают красивую моральную сказку вместо скучного отчета о миллиардных долгах.
18: Но за этот спектакль платят обычные работники и их семьи. Для семьи потерять кормильца в сезон самых высоких заработков – это катастрофа. Платит сельхозпредприятие, оставаясь без сотрудников.
19: И платит армия.
18: Безусловно. И страх работает только в краткосрочной перспективе. Дальше люди начнут еще больше скрывать поломки.
19: Будут замалчивать проблемы, чтобы не попасть в списки.
18: В итоге система лишается обратной связи, а квалифицированные кадры просто будут уезжать при первой возможности.
19: В общем, ситуация такая. Военные сборы не решат кадровые, финансовые и технические проблемы белорусского сельского хозяйства. Зато начальство получило удобный способ назначать виновных и наказывать их без понятного разбирательства. А последствия ложатся на работников, их семьи, сельхозпредприятия и армию. Вместо ответа за состояние отрасли власти снова выбрали давление на людей. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24

0: управлению Совмина каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
4: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года беларусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
3: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами.

0: турами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
1: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
0: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира. И все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
3: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
4: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
3: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
5: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции, независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
3: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту, предупреждает эксперт. Белорусы отвечают, куда уж дороже.
6: Вы видели цены в магазинах. Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
7: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
8: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
9: Ты заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
10: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
3: И жалобы покупателей подтверждает официальная статистика. С начала года морковь в Беларуси подорожала почти вдвое, свекла примерно на 85%, картофель больше, чем на 80%, а лук наполовину. И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады и даже обычный обед в столовой растут как на дрожжах. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты белорусов за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Куда уходят миллионы? Солдаты на южнодонецком направлении без нормальной еды уже 6 дней. Бойцы ищут останки пищи в заброшенных домах и огородах. Гребешок с грейпфрутом, камбала и оленина. Это меню, которым угощали президента Индонезии на Восточном экономическом форуме. Изысканность угощений ведущие российские СМИ обсуждают уже несколько дней. А военкоры взглянули на меню с другой стороны.
11: Хоть одна целая. На троих человек пожрать.
10: Российские военные на южнодонецком направлении утверждают, что уже 6 дней не получают нормального питания. На опубликованном видео остатки еды, найденной в заброшенных домах и огородах. Почему армейское снабжение может давать такие сбои, объясняет военный обозреватель Александр Гордеев.
12: Чем ближе подразделение находится к линии фронта, тем сложнее обычная логистика. Подвозить туда нужно не только боеприпасы, но и воду, продукты, топливо. Но 6 дней без нормального снабжения, если эта информация подтверждается, это уже не обычная задержка, а серьезный сбой в обеспечении подразделения.
10: Все чаще у родственников военных возникает вопрос, если военный бюджет измеряется триллионами рублей, то почему их близкие регулярно просят помощь с провизией? Причем речь не об изысках, а о базе. Крупы, картошка и даже вода – это настоящий позор, когда в сети появляются видео, что российский солдат на передовой ищет еду по чужим огородам, говорит военный эксперт Владимир Дорохов.
13: Большой военный бюджет совершенно не означает, что конкретный солдат автоматически получит все необходимое вовремя. Между деньгами в бюджете и банкой тушенки на передовой огромная логистическая цепочка. И если она где-то не работает, размер общих расходов бойцу уже никак не помогает.
10: И особенно ярко эта история выглядит именно сейчас, пока на ВЭФ обсуждают развитие Дальнего Востока и подают президентское меню, сами военные публикуют совсем другие кадры. Как такой контраст воспринимается на фронте, объясняет бывший военнослужащий Виктор Мельников.
14: Для бойца вопрос еды очень простой. Ему не интересно, сколько миллиардов выделено и сколько отчетов написано. Если продукты не приехали, значит снабжения для него нет. И когда на этом фоне человек видит, чем кормят чиновников и высоких гостей, объяснить ему, что на армию денег выделяется достаточно, становится довольно сложно.
10: Подтвердить независимо, что подразделение действительно 6 дней остается без нормального питания, пока невозможно. Но опубликованные кадры дают очень наглядный контраст. У политиков гребешок, осетр или оленина. На передовой, по словам самих военных, остатки чужой пищи в заброшенных домах и огородах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
15: Губернатор Гомельской области Иван Крупко о работе школы молодого специалиста.
16: Президент четко понимает, что компетентные руководители, специалисты, которые работают на наших предприятиях, не только сельскохозяйственных, они дают возможность развитию предприятия, дают ее стабильному экономическому росту. Поэтому я президенту доложил, что вот сформирована школа в 2021 году молодого руководителя, она дает свой результат. У нас уже 100 выпускников, из них фактически 35% работают уже руководителями предприятий. Дают возможность в этой учебе полугодичной приобрести опыт серьезных наставников, руководителей, у которых стаж работы более 30 лет. Какие правильно ставить задачи на планерке, как правильно, имея сопоставить все ресурсы и организовать производство. Это очень дорого стоит, потому что каждый молодой специалист колеблется в этой ситуации, стать ему руководителем. Вот эти курсы очень серьезно помогают, возможность уже принять решение для молодого специалиста. И это дает серьезный результат. Становится меньше вакансий руководителей, а те, кто остался еще специалистами, они уже становятся главными, набирают свой определенный вес и тоже становятся определенное время руководителями.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Теперь пришли и за белорусскими зэками. Бывший заключенный рассказал, как в тюрьме его заставляли подписать контракт на СВО в обмен на досрочное освобождение. Бывший белорусский заключенный по имени Сергей рассказал западным журналистам о пытках и давлении в колонии. По его словам, после задержания его приговорили к 5 годам лишения свободы. В колонии он столкнулся с изоляцией, давлением других заключенных и цензурой. По словам Сергея, представители силовых структур также предлагали ему ехать на СВО и воевать на стороне России. Мужчина рассказал, что для допроса использовалось необычное устройство.
18: Они принесли электрошокер в виде ошейника на длинной палке. Он был похож на вилки, которыми в деревне ставят кувшин в печь. Его концы были разделены, образуя полукруг. Они накинули его мне на шею и подключили сзади. Они начали бить меня электрическим током. Они ударили меня этим электрошокером 30 или 40 раз. Я периодически терял сознание. Это было ужасно позорно, потому что устройство, скорее всего, предназначалось для содержания животных.
17: По словам Сергея, после допроса его бросили в следственный изолятор на Окрестине. Камеры были переполнены, люди спали на полу вплотную друг к другу и страдали от клопов. Вскоре все заключенные в камере заболели гриппом. После мужчину перевели в тюрьму Жодино. По его словам, условия содержания там стали сюрреалистическими. Заключенный продолжал находиться в полубессознательном состоянии без контакта с внешним миром. После суда мужчину перевели в исправительную колонию номер 22 «Волчье логово». Он рассказал, что столкнулся с системой давления, которую администрация осуществляет через преступников.
18: В отрядах было очень трудно оставаться из-за так называемых воров. Они притворяются противниками администрации, но на самом деле являются ее ближайшими союзниками. Они могли бросить на прикроватный столик что угодно запрещенное. Лишняя ложка ты или лишняя пачка кофе, и тебя отправляют в психиатрическую лечебницу, а люди выходят оттуда просто синюшными и худыми от холода.
17: После отбытия полного срока судебные разбирательства не закончились. От мужчины требовали устроиться на работу без документов, иначе он снова окажется в тюрьме. Сергей рассказал, что инспектор предложил ему отправиться на СВО и таким образом решить проблему с трудоустройством.
18: Он говорит: смотри, у тебя остался только один вариант. Тебе нужно идти воевать. Туда уже трое ушли вроде тебя. Правда, вернулся только один. И я ответил, что это наемническая работа, уголовное преступление. А он сказал, что все рассматривается в частном порядке. Мол, если пойти воевать на стороне России, то к уголовной ответственности не привлекут.
17: Сергей признался, что ему удалось воспользоваться бюрократической ошибкой в системе МВД и выехать из страны. По словам экспертов, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
19: Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
20: Дас.
19: 20.
20: Бис.
19: 30.
20: Тис.
19: 40.
20: Чалис.
19: 50.
20: Пачас.
19: 60.
20: Сат.
19: 70.
20: Саттар.
19: 80.
20: Асси.
19: 90.
20: Наве.
19: 100.
20: Эксо.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
15: Министр образования Андрей Иванец о реализации принципа равных возможностей для получения качественного образования.
21: Глава государства уделяет этому особое внимание, потому что каждый ребенок, каждый родитель должен быть уверен, то, что в школе он получает образование, то, что в школе его воспитывают, и он действительно получает путевку в свою жизнь. Поэтому было доложено о той работе, которая проводилась в течение реализации трехлетнего плана модернизации учреждений общесреднего образования. В этом году мы заканчиваем эту программу. Было доложено о той работе, которая была проделана по подготовке школ к началу учебного года. Ну и, конечно, доступность образования. Президент сделал акцент на том, чтобы подвоз детей сельской местности был обеспечен. Поэтому сегодня мы говорим о том, что более чем 1600 школьных автобусов ежедневно подвозят порядка 54 тысяч наших школьников по всей стране. Это современные автобусы отечественного производства. И государство здесь выполняет очень большую социально значимую функцию для того, чтобы каждый ребенок из каждого уголка нашей страны смог приехать и в учреждение дошкольного и общесреднего образования.
2: Новости регионов на радиосигнал.
17: В Гродненском районе расследуют гибель 48-летнего мужчины, который получил смертельное ранение во время охоты. По предварительной информации, группа мужчин законно охотилась в лесу. Когда охотники заметили косулю, 51-летний егерь обнаружил, что в прицеле его карабина разрядилась батарея. Мужчина вернулся к автомобилю, сел на водительское место и положил заряженный карабин на колени. Оружие при этом оставалось непоставленным на предохранитель. Во время снятия защитного колпачка с прицела произошел случайный выстрел. Ствол был направлен в сторону улицы, а заряд попал в находившегося поблизости 48-летнего товарища. От полученных травм мужчина скончался. Карабин изъяли. Следователи зафиксировали обстоятельства происшествия. Для установления причин трагедии назначены баллистическая и судебно-медицинская экспертизы. Сторож в Брестской области систематически крал зерно со склада. 49-летний житель Высокого, работавший сторожем на сельхозпредприятии, вместе с 42-летней знакомой несколько месяцев вывозил зерно со склада. Украденное они перевозили на автомобиле и хранили в гараже, планируя продать. За месяц пара похитила около 3 тонн зерновых, причинив предприятию ущерб примерно на 1000 рублей. При ревизии на складе обнаружили общую недостачу свыше 35 тонн. С 1 октября изменится порядок регистрации в электронной очереди на границе Беларуси с ЕС. Для физических лиц изменятся правила работы с системой электронной очереди на погранпереходах. После оплаты договор будет действовать 30 календарных дней. За это время необходимо либо въехать на автомобиле в зону ожидания, либо пройти онлайн-регистрацию в личном кабинете, либо оформить возврат средств. Иначе срок действия договора истечет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
17: Очередные военные учения. В Беларуси пройдут тренировки миротворческих сил АДКБ. Но есть нюанс. В Беларуси с 11 по 16 октября пройдут учения под эгидой ОДКБ. На полигоне в Лосвиде в Витебской области будут тренироваться миротворческие силы. Как сообщил начальник объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, в середине октября на полигоне Лосвиде в Беларуси пройдет командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2026». Для комплексной отработки миротворческих задач дополнительно привлекаются подразделения боевой и транспортной авиации, инженерных войск, расчеты беспилотных авиационных комплексов, медицинский отряд специального назначения, подразделения пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» МЧС, а также подразделения внутренних войск и ОМОН МВД Беларуси, отметил Сердюков.
0: Спланированное проведение исследований по актуальным вопросам повышения эффективности применения коллективных сил с привлечением профильных специалистов от базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций стран ОДКБ.
17: Вторые учения ОДКБ «Барьер-2026» пройдут на полигоне Стародорожский. Совместное формирование РХБЗ и медицинского обеспечения ОДКБ отработает задачи по ликвидации биологических угроз в зоне ответственности коллективных миротворческих сил, вопросы участия совместного формирования в мероприятиях коллективного реагирования в случае масштабного и быстрого распространения опасных инфекционных заболеваний. В Минобороны заявили о важности ОДКБ для обеспечения безопасности.
13: Сегодня военно-политическая обстановка, которая складывается в мире, такова, что ее нельзя назвать спокойной, и нам необходимо в этих условиях держать порох сухим. Именно поэтому мы уделяем огромное внимание подготовке органов управления и штабов, войск, системы коллективной безопасности.
17: В ведомстве отметили, что эти учения будут проходить с учетом последних современных военных конфликтов. Эксперты отмечают, что согласно новой концепции союзного государства, белорусская армия фактически становится частью армии России. Судя по развитию событий на фронте на Украине, не исключено, что после учений Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считает журналист Наталья Радина.
1: Создание вот этой объединенной региональной группировки говорит о том, что белорусская армия может быть задействована в военных действиях в Украине без согласия политического руководства Беларуси.
17: Эксперты не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО. Они напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия пошла на Киев именно с территории Беларуси. Несмотря на все заверения профильного ведомства о мирной направленности учений, белорусы признаются, что испытывают тревогу. При этом они верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
22: Бензина снова не будет. После атаки дронов в Сочи полыхают сразу две нефтебазы Роснефти и дивизион ПВО. Такие звуки в ночь на 4 сентября слышали жители Сочи. Как пишут местные телеграм-каналы, под ударом оказался топливно-заправочный комплекс «Базовый авиатопливный оператор», который обеспечивает авиатопливом, а также нефтебазу «Лукойла». Кадры очевидцев свидетельствуют, что после атаки беспилотников загорелась нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт». По словам местных жителей, загорелась и нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» в Адлерском районе.
23: Паля, да, все. Вот, в районе Роснефти.
22: Вот. По данным местных телеграм-каналов, под Сочи в результате атаки также загорелся дивизион ПВО. Пожар возник в районе поселка Сириус на границе с Абхазией у реки Псоу. Сообщается, что там находится зенитно-ракетный комплекс С-300 либо С-400. Местные СМИ писали, что в этом же районе у пляжа Крылья Балтики прямо на берегу установили огромный радар. Территория Сириуса уже неоднократно была объектом для атаки беспилотников, отмечают местные жители.
24: Почему Сочи бомбят, я не понимаю. Должны Россию бомбить.
25: А Сочи что, не Россия? Вот, вас.
24: Смотри. Видишь?
25: Это рядом уже.
22: По данным местных жителей, перед взрывами сработали сирены воздушной опасности. Отдыхающих в некоторых отелях эвакуировали в подземные паркинги.
26: Папуль, тебе снимаю. Вот наша гостиница, вот здесь горит. Прикинь. Но это уже, он меньше горит, он просто выше гор был. Не переживай, я домой приеду. Все будет хорошо.
22: Основная цель атаки, как пишут местные телеграм-каналы, нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт» в поселке Сириус. Это в 30 километрах от Сочи. Очевидцы выкладывают в соцсетях кадры атаки и пожара.
27: Я не знаю, что там происходит.
3: Ого, вот это прям грипп пошел. Смотри. Да, полный пи***.
22: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Украина в ответ на атаки по своей территории в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
4: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
22: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России вновь возникла острая нехватка бензина. Очереди на АЗС растягиваются на километры. Эксперты отмечают, что если атаки будут продолжаться, дефицит топлива в стране будет ощущаться все острее.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко об организации питания детей в школах.
5: То же самое и школа. Особенно по поводу питания детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом, я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить. Потому что, будем откровенны, что у нас некоторые семьи особо за питанием детей не следят. Поэтому то, что они получат в школе нормальный обед, это для детей будет приемлемо и способствовать их нормальному здоровью и развитию.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
6: Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
7: В 1978 году католический мир был потрясен новостью. Папа Иоанн Павел, который всего 33 дня назад возглавил римско-католическую церковь, был найден мертвым в своей спальне в апостольском дворце. Внезапная и неожиданная смерть привела к возникновению множества теорий и предположений о том, что на самом деле произошло той ночью. Иоанн Павел, урожденный альбино-лучани, стал папой 26 августа. Его пантификат обещал быть временем обновления и реформ католической церкви, которая погрязла в скандалах. Лучани был известен как человек скромный, добрый и преданный своей пастве. Однако его его правление закончилось столь же внезапно, как и началось. Утром 29 сентября его секретарь обнаружил папу мертвым, держащим в руках книгу духовных размышлений. Ватикан быстро объявил, что лидер умер от сердечного приступа. Однако уже на этом этапе начали возникать вопросы. Почему тело было найдено лишь утром, если папа не отвечал на звонки еще с вечера? Почему было решено не проводить вскрытие, несмотря на отсутствие очевидных свидетельств о его болезни? Эти вопросы сразу же вызвали волну слухов и домыслов. Одной из самых известных теорий является версия об отравлении. На момент правления нового папы Ватикан был вовлечен в крупный финансовый скандал, связанный с Банком Ватикана и итальянским банком Банко Амбросиано. Говорили, что папа собирался провести реформы и разоблачить коррупционные схемы на миллиарды долларов, что могло угрожать влиятельным лицам как внутри церкви, так и за ее пределами. Другая популярная теория связана с возможным вмешательством тайных обществ, включая масонов. Существует версия, что Иоанн Павел узнал о существовании масонской ложи под названием «Пропаганда Ду», в которую входили высокопоставленные чиновники, бизнесмены и даже церковники. Его решение разоблачить эту группу, вероятно, могло привести к его устранению. И, наконец, самая невероятная теория утверждает, что папа был не настоящим. Точнее, кроме своих обязанностей, работал на спецслужбы Италии. Или они помогли ему прийти к власти, чтобы далее иметь влияние на такую могущественную организацию, как церковь. Между папой и его кураторами мог случиться конфликт, и понтифика просто убрали. К сожалению, никаких доказательств этих версий не удалось найти за столько лет. Возможно, когда-нибудь свет прольется на события той роковой ночи, но пока смерть папы, который правил всего месяц, остается окруженный мраком загадок и предположений. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Важный сигнал.
8: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
9: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
8: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
9: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
8: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
10: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
11: С экранов телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
12: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
11: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко об организации питания детей в школах.
5: То же самое и школа. Особенно по поводу питания детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом, я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить. Потому что, будем откровенны, что у нас некоторые семьи особо за питанием детей не следят. Поэтому то, что они получат в школе нормальный обед, это для детей будет приемлемо и способствовать их нормальному здоровью и развитию.
14: Радиосигнал. Подробно о важном.
16: Новости союзного государства.
18: Бензина снова не будет. После атаки дронов в Сочи полыхают сразу две нефтебазы Роснефти и дивизион ПВО. Такие звуки в ночь на 4 сентября слышали жители Сочи. Как пишут местные телеграм-каналы, под ударом оказался топливно-заправочный комплекс «Базовый авиатопливный оператор», который обеспечивает авиатопливом, а также нефтебазу «Лукойла». Кадры очевидцев свидетельствуют, что после атаки беспилотников загорелась нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт». По словам местных жителей, загорелась и нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» в Адлерском районе.
23: Паля, да, все. Вот, в районе Роснефти. Вот.
18: По данным местных телеграм-каналов, под Сочи в результате атаки также загорелся дивизион ПВО. Пожар возник в районе поселка Сириус на границе с Абхазией у реки Псоу. Сообщается, что там находится зенитно-ракетный комплекс С-300 либо С-400. Местные СМИ писали, что в этом же районе у пляжа Крылья Балтики прямо на берегу установили огромный радар. Территория Сириуса уже неоднократно была объектом для атаки беспилотников, отмечают местные жители.
24: Почему Сочи бомбят, я не понимаю. Должны Россию бомбить.
25: А Сочи что, не Россия?
24: Вот, смотрите.
25: Второй раз.
0: Смотри.
25: Видишь?
0: Это рядом уже.
18: По данным местных жителей, перед взрывами сработали сирены воздушной опасности. Отдыхающих в некоторых отелях эвакуировали в подземные паркинги.
26: Папуль, тебе снимаю. Вот наша гостиница, вот здесь горит. Прикинь. Но это уже, он меньше горит, он просто выше гор был. Не переживай, я домой приеду. Все будет хорошо.
18: Основная цель атаки, как пишут местные телеграм-каналы, нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт» в поселке Сириус. Это в 30 километрах от Сочи. Очевидцы выкладывают в соцсетях кадры атаки и пожара.
3: Я не знаю, что там происходит. Ого, вот это прям гриб пошел. Смотри. Да, полный пи***.
18: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Украина в ответ на атаки по своей территории в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
4: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
18: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России вновь возникла острая нехватка бензина. Очереди на АЗС растягиваются на километры. Эксперты отмечают, что если атаки будут продолжаться, дефицит топлива в стране будет ощущаться все острее.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
13: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
17: Пир.
13: Вторник.
17: Мангаль.
13: Среда.
17: Будх.
13: Четверг.
17: Джумерат.
13: Пятница.
17: Джума.
13: Суббота.
17: Хафта.
13: Воскресенье.
17: Итвар.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружие, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
21: И знаешь, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
27: Ого.
21: Да. И это, ну, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
27: Слушай, ну, цифры в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
21: Но!
27: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Ну, макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, ну, базовыми деталями?
21: В смысле?
27: Ну, заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
21: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1 200 000 000 львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
27: Ага.
21: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоенпром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
27: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, ну, решили подзаработать на экспорте.
21: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
27: Покупатели.
21: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», ну, согласись, глупо называть это машиной для стройки.
27: Ну да, на стройку такое не берут.
21: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
27: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
21: Ответ кроется в слове «время». Ну и в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-МЭ», зенитных систем С-400.
27: Угу.
21: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
27: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, ну, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
21: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
27: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
21: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
27: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
21: Именно.
27: Это, слушай, это как с производством смартфонов.
21: В смысле?
27: Ну смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
21: Да.
27: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
21: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
27: Чем они занимаются?
21: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс», а заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
27: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
21: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
27: ага,
21: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
27: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
21: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
27: Угу.
21: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
27: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
21: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
27: Можешь пример привести?
21: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
27: Ну, тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
21: Давай.
27: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы — это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
21: Так.
27: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
21: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
27: Но сейчас не мирное время.
21: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, ну, монотонных нагрузок.
27: Угу.
21: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
27: Которые выдерживают взрывы?
21: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
27: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
21: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
27: Ну да, тут уже сложно притвориться.
21: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
27: Давай.
21: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
27: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
21: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть ли не круглосуточно.
27: И что с ростом?
21: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 26 года рост составил всего 0,1%.
27: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
21: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
27: То есть просто проедаются?
21: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
27: Логично.
21: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
27: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
21: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
27: Как это?
21: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
27: Угу.
21: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
27: Понятно. То есть он не может сказать, знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики, потому что его просто уволят.
21: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
27: Жуткая ситуация.
21: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
27: А работник намертво привязан к предприятию.
21: Да.
27: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
21: Точно.
27: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
21: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
27: Угу.
21: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
27: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
21: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
0: Ого.
21: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
0: И себестоимость производства взлетает до небес.
21: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
0: Но слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
21: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
0: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
21: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
0: Жесть.
21: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
0: Зачем?
21: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
0: А готовое оружие забрать себе?
21: Вот именно.
0: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
21: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
0: Угу.
21: К моменту осторожности заказов у заводов

0: и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
1: лягут на плечи самих работников.
0: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
1: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
0: так,
1: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
0: Ого, а ведь и правда.
1: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
0: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
1: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Директор Национального детского технопарка Сергей Сачко о наборе школьников в объединение по интересам.
4: Мы формируем соответствующий календарь годовой, в ходе которого будет ряд мероприятий, где ребята будут участвовать в наших мероприятиях, мероприятиях республиканского значения. Ну и, безусловно, там будет предусмотрена подготовка на международный уровень, в том числе. Для этого надо подать заявку на сайт нашего Национального детского технопарка. И второй этап – это тестирование, которое проходит традиционно в регионах.
2: Важный сигнал.
5: Контингент никакой. Лукашенко потребовал усилить физподготовку в школах, чтобы армия не жаловалась. По питанию тоже есть вопросы. Президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физическую подготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающий в армию контингент.
6: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает. Это мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
5: Александр Лукашенко отметил, что в плане питания в школах уже многое делается. Но не нужно гнаться за ресторанным уровнем, потому что картошки, мяса и молока хватает.
6: Питание детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом, я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить.
5: В этом году для школьников изменили формат военно-полевых сборов. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома, военно-полевые сборы – обязательная часть учебной программы по предмету допризывная и медицинская подготовка. Поэтому отказаться от них после 10 класса школьники не могут.
7: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьники

0: Школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.
1: Кроме военно-полевых сборов, на базе союзного государства планируют создать центры патриотического воспитания молодежи. Госзаказчиком станет российское Минпросвещение. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
2: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система, дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
1: Могилевские юристы зафиксировали случаи проведения военно-патриотических акций даже в детских садах. Например, в детском садике номер 3 райцентра «Круглая» малышам вместо сказок рассказывали о подвиге пионера-героя Марата Казея, взорвавшего себя и врагов гранатой. А в Кричеве детей дошкольного возраста одели в специально пошитую военную форму и повели к военным могилам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр сельского хозяйства Юрий Горлов о предварительных результатах уборочной кампании.
5: В ходе доклада главе государства доложил, что у нас убрано зерновых и зернобобовых культур на площади 99,8%. То есть у нас уже, в принципе, осталось убирать зерновых культур на площади 4,8 тысяч гектаров. Значит, традиционно мы убираем в сентябре месяце гречиху и проса. С учетом зерновых культур на сегодняшний день нам осталось убирать 20 тысяч гектар таких площадей. И, соответственно, в сентябре месяце мы, как правило, еще убираем яровой рапс, который остался на площади 24 тысячи гектаров. То есть это плановые работы, которые сегодня мы выполняем. И в соответствии с нашим графиком уборки культур мы его придерживаемся. На сегодняшний день намолочено уже 9 141 тысяча тонн зерна с учетом рапса. Значит, эта работа продолжается и, соответственно, чуть более 9,2 миллиона тонн зерна с учетом рапса, с учетом гречихи и проса мы в текущем месяце уже намолотим. Также было доложено о том, что ведется работа по закладке нового урожая будущего года. Нам предстоит посеять зерновых культур на площади 1,5 миллиона гектаров. Сев мы должны завершить максимум до 5 октября текущего года. И, конечно же, сегодня ведется активная работа, на что обратил внимание глава государства, по уборке соломы с полей. Идет активная пахота, поэтому здесь, конечно, надо нам ускоряться, усиливаться и, соответственно, качественно выполнять поставленные задачи и технологически все предусматривать нюансы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
6: Здравствуйте. Добро пожаловать на нашу сегодняшнюю беседу. Сегодня мы разбираем вопрос, который, ну, без преувеличения, обсуждают на каждой белорусской кухне. Стоит ли высшее образование в 2026 году тех денег, времени и, скажем так, нервов, которые в него вкладываются?
7: Здравствуйте. Да, и вопрос этот стал особенно острым. Раньше ведь как было? Диплом был почти безусловным билетом в лучшую жизнь. А сегодня на фоне, ну, просто огромных цен на обучение и жестких обязательств по распределению многие задаются вопросом. А не превратился ли этот билет, ну, в лотерейный? Мы вот и попробуем разобраться, что это все еще стратегическая инвестиция или уже экономически неоправданный риск.
6: Совершенно верно. И наши взгляды на этот счет, скажем прямо, расходятся. Я буду отстаивать позицию, что высшее образование, несмотря на все его издержки, остается незаменимым фундаментом. Фундаментом для долгосрочного успеха и развития не только отдельного человека, но и, что важно, страны в целом.
7: А я, в свою очередь, постараюсь доказать, что в нынешних реалиях вот эта погоня за корочкой – это зачастую финансовая авантюра. И что квалифицированные рабочие профессии сегодня предлагают куда более быстрый и, что самое главное, надежный путь к финансовой стабильности.
6: Что ж, давайте тогда начнем с самого острого, с денег. Я знаю, у вас есть очень веские цифры.
7: Да, давайте сразу к делу. Без вот этих пафосных рассуждений о будущем нации. Поговорим о кошельке обычной семьи. Высшее образование в 2026 году – это очень-очень дорого. Вот смотрите, возьмем для примера престижные специальности. Хотите стать стоматологом в БГМУ? Готовьте 550 тысяч 44 рубля в год. Мечтаете о карьере в международных отношениях в БГУ? Это уже до 6 126 рублей. 5 лет обучения, и вот уже только за саму учебу семья выложила более 30 тысяч рублей.
8: Сумма внушительная, не спорю.
7: Подождите, это только начало. Это ведь не онлайн-курсы. Студенту нужно где-то жить, что-то есть, как-то одеваться, особенно если он переехал в Минск из региона. Скромно посчитаем расходы на проживание, питание и прочее, и мы легко выходим на общую сумму в 50, а то и 60 тысяч рублей за 5 лет, чтобы было понятнее, что это за деньги. Ну, это просто астрономическая сумма. Это цена хорошего нового автомобиля. И все это аванс за очень туманные перспективы.
8: Но ведь вы говорите только о платном обучении. У нас же сохраняется большая доля бюджетных мест, где основную финансовую нагрузку берет на себя государство.
7: Вот. Вот мы и подошли к моему любимому мифу о бесплатном образовании. На самом деле это не подарок. По сути, это кредит от государства, который выпускник затем отрабатывает через систему распределения. То есть обязательную двухлетнюю работу там, куда его направят. И если выпускник по какой-то причине хочет от этого счастья отказаться, например, нашел работу мечты в частной компании, или хочет уехать, он должен вернуть государству полную стоимость своего обучения.
8: Ну, это кажется справедливым. Государство вложило деньги.
7: Давайте посмотрим на суммы возмещения. В 2026 году они просто колоссальны. Для большинства специальностей это от 28 тысяч до 50 тысяч рублей. Для медиков свыше 60 тысяч. Вы только вдумайтесь в эту цифру. 50 тысяч рублей – это, чтобы было понятнее, примерно 5-6 лет работы на среднюю зарплату в регионе. Это стоимость однокомнатной квартиры в райцентре. То есть молодой специалист начинает свою жизнь с выбора без выбора. Либо ты едешь на 2 года работать за скромную зарплату вдали от перспективных рынков, либо ты начинаешь карьеру с долга, сопоставимым с ипотекой. Это не инвестиция, это, простите, финансовая ловушка.
6: Да, это дорого, но без него ничего не построить.
8: Во-первых, вы говорите о кредите, но забываете, кто основной инвестор. В 2025 году подготовка одного бюджетника обходилась казне почти в 10 400 рублей в год. За 5 лет это более 50 000 рублей на человека. Государство вкладывает огромные деньги.
7: Но ведь эффективность этих инвестиций – это отдельный вопрос. Сколько из этих денег идет на реальное обучение, а сколько на раздутые административные штаты и, ну, устаревшую материальную базу?
8: Это важный, но другой вопрос. Факт в том, что вложения есть. И система распределения в этом контексте – это не золотая клетка, как вы ее представляете, а гарантия. Гарантия первого рабочего места, бесценного практического опыта, той самой первой строчки в резюме, без которой вчерашнего студента никуда не берут. Я знаю десятки примеров, когда выпускники-платники месяцами не могли найти работу по специальности, в то время как их однокурсники-бюджетники уже получали реальный опыт. Пусть и за небольшие деньги, но это старт. И второй, более глобальный момент. Высшее образование – это не только про зарплату. Это про формирование будущего страны. Речь идет о том, сможем ли мы в будущем сами создавать сложные технологии или будем полностью зависеть от других. Кто будет проектировать новые заводы, разрабатывать программное обеспечение, проводить сложные операции? Отказ от поддержки высшей школы ради сиюминутной экономии – это, ну… Это стратегический выстрел себе в ногу.
7: Это все красивые слова про будущее нации. Но молодой человек и его семья принимают решения здесь и сейчас, исходя из реальности рынка труда. А реальность в 2026 году такова, что в Беларуси наблюдается настоящий культ квалифицированного рабочего. Это дефицитный специалист, за которым компании буквально охотятся. Смотрите. Наладчик станков с ЧПУ в Минске, профессия, которую можно получить в колледже за пару лет, зарабатывает от 3,5 до 5 тысяч рублей. Опытный сварщик-аргонщик – до 10 тысяч рублей. А теперь возьмем вашего выпускника-юриста или экономиста. После 5 лет в ВУЗе и 60 тысячах потраченных рублей он выходит на рынок и в лучшем случае находит работу за 1300 рублей. Разрыв колоссальный. Пока теоретик с дипломом будет 10 лет отбивать затраты на свое обучение, его ровесник-практик из колледжа уже, скорее всего, купит квартиру и машину.
8: Это очень эффектное, но, на мой взгляд, некорректное сравнение. Вы ставите рядом пиковый доход опытного рабочего, который, скорее всего, уже достиг своего карьерного потолка, и стартовую зарплату специалиста, у которого вся карьера еще впереди. Это сравнение спринта и марафона. Да, на первых 100 метрах спринтер впереди, но всю дистанцию он так не пробежит. Более того, сегодня молодой инженер без опыта вполне может претендовать на 1800-3000 рублей, что уже, знаете ли, вполне сопоставимо с зарплатой рабочего.
7: Хорошо, а давайте поговорим про ваш марафон и потенциал роста. Вы утверждаете, что на дистанции ситуация меняется. Давайте посмотрим на эти самые зарплатные потолки, о которых вы говорите. Какие у вас аргументы?
8: Аргументы – это статистика самых высокооплачиваемых секторов экономики. Через 5-10 лет после выпуска именно специалисты с высшим образованием занимают топовые позиции. Возьмем IT. Синьор-разработчик в Минске – это средний годовой доход в 45 тысяч рублей, то есть около 3,5 тысяч в месяц. И это средний показатель. Топ-специалисты зарабатывают в разы больше, а прогнозы говорят о росте зарплат в секторе на 45% в ближайшие 5 лет. Или финансы. Вакансия главного бухгалтера или финансового директора в крупной компании – это 6 тысяч, 10 тысяч, а то и 14 тысяч рублей. Или частная медицина, куда уходят многие врачи после отработки распределения. Стоматолог-ортопед в хорошей частной клинике – это 8-12 тысяч рублей в месяц. Вот где окупаются те самые вложения. Рабочая специальность при всем уважении таких перспектив не дает.
7: Подождите, подождите. Я просто не могу с этим согласиться. Цифра, которую вы называете, это даже не верхушка айсберга. Это, простите, снежинка на его вершине. Это красивая маркетинговая картинка для абитуриентов, которая имеет мало общего с реальностью для 95% выпускников. Вы говорите о синьор-разработчиках. А каков путь до этой позиции? Сколько лет нужно работать за среднюю зарплату? И каков процент тех, кто, ну, сходит с дистанции? Эти высокие зарплаты в IT получают те, кто работает на экспорт, на западные компании. И для этого нужен не только диплом, но и свободный английский и специфические навыки, которым в ВУЗе не учат. Средняя же зарплата обычного разработчика на внутреннем рынке около 260 рублей. Уже не так впечатляет, правда?
9: Но это все равно выше, чем у многих других специалистов.
7: Не намного выше, чем у хорошего рабочего. То же самое с медициной. Ваш пример про 12 тысяч у стоматолога – это реальность для владельца клиники или, может быть, суперзвезды с 20-летним опытом. А средний врач в государственной поликлинике с высшей категорией и 10-летним стажем получает 2600 рублей. Так что диплом – это не гарантия попадания в элитный сегмент. Это, скорее, лотерейный билет, за который вы сначала платите огромные деньги.
9: Я бы сказал, это не лотерейный билет, а пропуск. Пропуск в ту сферу, где такие зарплаты в принципе возможны. У рабочего потолок в 5-7 тысяч – это абсолютный предел мечтаний для единиц. Для IT-специалиста или финансиста это лишь одна из ступеней карьерной лестницы. Высшее образование дает не 100% гарантию, нет, оно дает возможность. И это ключевое различие. Оно открывает двери, в которые без него просто не войти.
7: Хорошо, давайте поговорим про эти двери. Они вообще ведут туда, куда нужно рынку? Система образования готовит специалистов, на которых есть реальный спрос?
9: Безусловно, она старается реагировать. Возможно, с некоторой инерцией, но реакция есть. Посмотрите на официальные данные по вакансиям. В одном только Минске требуется более 2300 врачей. Огромный спрос на инженеров, учителей, бухгалтеров. Нынешний курс на импортозамещение только подстегивает эту потребность в инженерных кадрах. Заводы ищут конструкторов, технологов, программистов для станков. Это прямой заказ от экономики, и вузы стараются его выполнять.
7: Вот тут я с вами категорически не согласна. Системы не стараются реагировать. Она движется по инерции с огромным, просто гигантским опозданием. Вузы продолжают каждый год выпускать сотни специалистов, рынок которыми перенасыщен уже лет 10. Дизайнеры, экологи, специалисты по туризму, культурологи, маркетологи. Выпускники этих факультетов в лучшем случае идут работать продавцами или бариста. И в это же самое время в том же Минске колоссальный дефицит каменщиков, маляров, штукатуров, сантехников. Официальная статистика говорит, что около 60% всех вакансий в стране – это рабочие специальности. Это же прямое доказательство глубочайшего структурного дисбаланса. Мы тратим огромные государственные и частные деньги, чтобы готовить теоретиков, в то время как экономике отчаянно нужны практики.
9: Но нельзя же все потребности экономики сводить к стройке и ремонту. Это, простите, тактическое мышление. Да, сегодня нам не хватает штукатуров. А завтра, когда строительный бум закончится, они станут не нужны. А инженеры, врачи и ученые – это стратегический ресурс. Они нужны всегда. Подготовка такого специалиста требует 5-6 лет. Мы не можем пожертвовать системным развитием ради закрытия сиюминутных вакансий. Кроме того, университет учит главному умению учиться, анализировать информацию, системно мыслить. Эти навыки универсальны и пригодятся, даже если человек в итоге не будет работать по диплому.
7: Но пока мы готовимся к системному развитию, конкретный молодой человек тратит 5 лет жизни и десятки тысяч рублей, чтобы потом обнаружить, что его диплом никому не нужен. Это неэффективно и, я бы сказала, безответственно по отношению к целым поколениям. Это вопрос не только экономики, но и сломанных судеб.
9: Это скорее вопрос осознанного выбора профессии самим абитуриентам, а не провал системы как таковой. Нужно трезво оценивать перспективы.
7: Что ж, думаю, наши позиции достаточно ясны. Если собрать все мои мысли в одну, то получится вот что. В 2026 году мы живем на рынке дорогого труда, где практический навык здесь и сейчас ценится гораздо выше теоретических знаний из диплома. Высшее образование превратилось в предприятие с высокими финансовыми рисками, с угрозой долгов по распределению и с очень туманными перспективами для целого ряда популярных специальностей. Для прагматичного молодого человека, который хочет быстрее встать на ноги, выбор в пользу хорошего колледжа и рабочей профессии зачастую является более рациональным и, да, безопасным путем к финансовой независимости.
9: А я, в свою очередь, еще раз подчеркну. Несмотря на все перечисленные трудности, высшее образование было и остается фундаментом для построения долгосрочной, успешной и высокооплачиваемой карьеры. Именно оно открывает доступ в самые доходные и интеллектуальные сектора экономики – IT, финансы, частную медицину, высший менеджмент. Это инвестиция, которая, возможно, окупается не сразу, но с годами приносит дивиденды в виде не только дохода, но и социального статуса, интересных задач и в конечном счете способствует развитию всей страны. Отказаться от этого пути ради быстрой, но ограниченной выгоды рабочей специальности значит проиграть в долгосрочной перспективе.
10: Пожалуй, в одном мы можем сойтись. Простого и однозначного ответа на этот вопрос сегодня не существует. Знаете, когда мы так оперируем цифрами, легко забыть, что за каждой из них реальная семья, которая пытается принять одно из важнейших решений в жизни. И это, конечно, невероятно сложный выбор.
9: Надеюсь, наши сегодняшние аргументы и данные станут хорошей пищей для размышлений для тех, кому этот выбор еще предстоит.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, как должна выглядеть работа Академии интеллектуальных технологий.
11: Куда тут деться от Академии, которую мы создаем, и где вы будете возглавлять наблюдательный совет и практически определять политику в этом направлении? Вы человек ученый, не просто в жизни вам это все давалось, но образованный, грамотный и перспективный, и в научном отношении вы попробовали все это. Но это то, что надо в Академии, поэтому не надо тут нам искать какого-то человека большого, хотя министр это куда уже выше. Я думаю, что вам придется заниматься этой академией, кадрами и так далее. И вот вы мне указы там положили на стол. Значит, исходить надо именно из этого. Не надо на правительство там что-то нагружать, определять какую-то систему, направление, кадры. У нас университеты работают, система понятна. Под Министерством образования. Точно так должна работать Академия, при том персональное вовлечение там министра, как председателя наблюдательного совета. Зачем еще выше куда-то поднимать вопрос этой Академии? Тем более, что это будет формализм сплошной. Все равно вам придется вырабатывать эти подходы и вносить в правительство. Если, как вы мне там прописываете, правительство будет определять какие-то вопросы и направления. Это президентская инициатива, это президентская фактически структура. Ясно, что под это и так будет завязано и правительство, администрация президента. Мы должны сделать солидный центр, где будут учиться самые-самые талантливые и способные люди. Подчеркиваю, люди.
3: Важный сигнал.
12: Рука российской СВО над Минском. Зачем в Беларуси решили ставить женщин на воинский учет с 19 лет? Министерство обороны обновило перечень специальностей, по которым белорусские подлежат первоначальному приему на воинский учет. Это постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале 30 июля. То есть документ уже вступил в силу, объясняет юрист Ольга Журавлева.
13: Новая редакция заменяет перечень, действовавший с 2020 года. Если ранее он включал ограниченный круг преимущественно медицинских специальностей, то теперь список стал значительно шире. Первоначальному приему на воинский учет с 19-летнего возраста подлежат женщины, получившие подготовку по таким специальностям. Ветеринарная медицина, лечебное дело, сестринское дело, медико-диагностическое дело, фармация. Кроме того, в перечень вошли программы переподготовки по амбулаторно-поликлинической помощи, анестезиологии, рентгенологии, хирургии и медицинскому обеспечению воинской деятельности, по итогам которой присваивается квалификация «военный фельдшер».
12: В список включены специальности среднего специального, высшего и специального высшего образования, а также программы переподготовки. Существенным изменением стало то, что в новой редакции прямо указано: первоначальный прием на воинский учет осуществляется с 19-летнего возраста.
13: Сам по себе воинский учет еще не означает, что женщину завтра отправят служить в армию. Но государство получает актуальные данные о ее специальности, месте жительства и профессиональной подготовке. И в случае мобилизации уже понимает, кого и по какому профилю можно привлечь. То есть речь идет о формировании заранее подготовленного кадрового резерва. И чем шире становится перечень специальностей, тем больше женщин потенциально попадает в эту систему.
12: Пока Министерство обороны расширяет список военнообязанных женщин, государственные СМИ все активнее рассказывают истории тех, кто уже выбрал службу. Например, военнослужащая Полина после факультета иностранных языков сначала пришла в пограничные войска, а затем подписала контракт с армией.
14: Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда я первый раз в руки взяла свое личное боевое оружие. Свой первый выстрел из пистолета Макарова, автомата Калашникова и, конечно же, свой первый бросок боевой гранаты. Когда я с виду маленькая хрупкая девушка, надеваю на себя стальной шлем, бронежилет, беру гранату, выдвигаюсь на боевой рубеж, и дальше все просто как в кино. Чека, бросок и куча адреналина.
12: С экранов телевизоров такая служба выглядит вполне романтично и по-киношному. Хрупкая девушка, военная форма, бескрайние леса на заднем фоне военных учений. Сейчас белорусская армия не участвует в войне, которая уже четвертый год идет у ее границ. Но все может измениться в любой момент, говорит политолог Артем Ковалевич.
15: Если бы рядом не было войны, расширение воинского учета можно было бы воспринимать как обычное обновление армейских правил. Но сегодня контекст совсем другой. Россия постоянно нуждается в новых людях, Лукашенко проводит военные сборы, создает новые подразделения у украинской границы, расширяет сотрудничество с российской армией. И на этом фоне государство заранее считает не только мужчин, но и женщин с нужными специальностями. Как говорится, не паникуем, но готовимся к плохому сценарию.
12: По словам эксперта, сегодня для 19-летней медсестры воинский учет – просто запись в документах. А вот чем эта запись может стать завтра, напрямую зависит от того, насколько сильно Беларусь будет погружаться в российскую СВО на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
16: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
17: Гяра.
16: 12.
17: Бара.
16: 13.
17: Тера.
16: 14.
17: Чода.
16: 15,
17: пандра,
16: 16,
17: сола,
16: 17,
17: сатра,
16: 18,
17: атара,
16: 19,
17: унис,
16: 20,
17: бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
18: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
19: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
18: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
19: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
18: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Могилеве 16-летний водитель БМВ попал в больницу после ДТП. Авария произошла на улице Белыницкого-Берули. 16-летний подросток за рулем БМВ не справился с управлением и врезался в металлические придорожные трубы. Водителя доставили в больницу. Его 17-летний пассажир серьезно не пострадал. В Барановичах провели тактико-строевые занятия по боевому слаживанию при пресечении массовых беспорядков. Как сообщает УВД Брестского облсполкома, тренировка прошла под руководством инструкторов сотрудников ОМОНа. Сотрудники милиции отрабатывали локализацию группы задержания нарушителей. Похожие тренировки прошли недавно в Могилеве, Витебской и Минской областях. В Минске задержали 14-летнего школьника, который сбрасывал с крыши многоэтажного дома пакеты, наполненные водой. В результате несколько детей обратились за медицинской помощью. Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, в милицию обратились девочки-подростки, на которых с высоты сбросили наполненные водой пакеты. Было установлено, что к этому причастен минский девятиклассник. Подросток заранее набрал воду в пластиковые пакеты, после чего через незапертую дверь поднялся на чердак. Школьник признался, что не смотрел вниз и не задумывался о том, что его действия могут причинить вред людям или имуществу. Пострадавшим детям в возрасте от 11 до 14 лет оказали медицинскую помощь. Госпитализация им не потребовалась. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Кроме того, ЖЭО получило предписание устранить нарушения и установить надежные замки, препятствующие доступу на чердак. С несовершеннолетним будет проводиться индивидуальная профилактическая работа. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Начальник испытательной лаборатории белорусского цементного завода Наталья Мурашкина о жестком контроле качества и разнообразии выпускаемой продукции.
20: Наша испытательная лаборатория является вспомогательным структурным подразделением и входит в состав предприятия. Сама лаборатория у нас подразделена на 7 участков, каждый, который выполняет свои специфические задачи и функции, ну, в соответствии с направлением. Например, у нас есть 2 участка по цементу, по контролю качества цемента, участок по контролю качества топлива и так далее. В связи с тем, что основная наша деятельность производства это предприятие, это производство цемента, линейка наших продукции насчитывает порядка 15 разновидностей портландцемента. Вся продукция проходит тщательный контроль, все показатели 100% контролируются. Поэтому соответствуем и гарантируем качество своей продукции. Вся продукция, которая отгружается на внутренний рынок, а также на рынке Российской Федерации, у нас сертифицирована. Имеем полный пакет сертификатов соответствия, как полученных в Национальной системе сертификации Республики Беларусь, так и Российской Федерации.
0: Важный сигнал.
12: Настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
21: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
12: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
21: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
12: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
21: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
12: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
21: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться. Почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
12: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. «Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку», — говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Губернатор Гомельской области Иван Крупко об опыте перевоспитания нерадивых работников.
22: Что касается слова «нерадивых», действительно, это имеет под собой место. По поручению главы государства были созданы в каждом районе комиссии, и мы взглянули на таких людей, которые систематически нарушают трудовую дисциплину, считают, что у них... Когда хочешь, тогда может быть выходной. Иногда злоупотребляют вредными привычками и так далее. Поэтому они сегодня призваны в Вооруженные силы Республики Беларусь и прошли определенное обучение. Сегодня находятся на территории Гомельской области и занимаются вопросами оборонительного характера. Я бы сказал, что работают физически. И вот что из этого посыла можно извлечь. Когда общаются вот, военные специалисты, общаются и гражданские специалисты, на мой взгляд, это стали какие-то другие люди. Может быть, что вот эта ответственность военная дисциплинирует очень серьезно. Я думаю, даже уверен, что в жизни этих людей очень много поменяется. По ответственности к работе, по ответственности к своей семье, по ответственности у многих же детей есть, к детям, ну и в принципе вообще ответственности к жизни и в целом стране.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
5: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
2: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
5: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
2: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
5: Угу, просто съедается.
2: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
5: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, ну, максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
2: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
5: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
2: Ну, есть такое, да.
5: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
2: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
5: В смысле?
2: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
5: Жесткая оптимизация?
2: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
5: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
2: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
5: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
2: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
5: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
2: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
5: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
2: Да-да-да.
5: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
2: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
5: От 2000 это...
2: 700 рублей.
5: Да, 700 рублей.
2: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
5: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
2: Штраф за бедность. Звучит мощно.
5: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
2: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
5: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
2: А качественная прослужила бы лет 5-7.
5: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
2: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
5: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
2: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
5: Ну да, около 300 тысяч человек.
2: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
5: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
2: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
5: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
2: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
5: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
2: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
5: Ой, нет.
2: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
5: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
2: И он берет технику в рассрочку.
5: Да, и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
2: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
5: Угу, формально.
2: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
5: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия лечиться до последнего. Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
2: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
5: Да, проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
2: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
5: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
2: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность. Зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер – личное подсобное хозяйство.
5: Огороды.
2: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
5: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
2: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
5: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
2: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
5: Да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существует в их реальности. Это другой мир.
2: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
5: Пенсии, пособия.
2: Именно. Для множества семей, пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
5: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, ну, попросить повышения.
2: У него есть хоть какие-то рычаги.
5: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью. Он может только ждать.
2: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
5: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
2: Правило не раскачивать лодку?
5: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система его единственный источник питания.
2: Если собрать все эти элементы в единую картину, 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
5: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
2: Нулевой баланс?
5: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты, все, ресурсы исчерпаны.
2: И в такой системе любой внешний шок, ну типа задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
5: Угу.
2: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику. Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
5: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
2: Гормоном стресса.
5: Да-да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
2: До следующей получки.
5: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
2: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
5: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
2: Детям.
5: Да, многие думают, что бедность наследуется через, генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
2: Они видят, как товары возвращаются на полки.
5: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.

0: тренировку.
1: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч!
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Это не закончится никогда. Глава Минтранса призвал россиян в ближайшие годы потерпеть перебои в работе аэропортов из-за дронов.
4: Мы в Краснодаре не можем выехать из России. Посмотрите, аэропорт переполнен. Рейсы задерживаются с утра и отменяются. Посмотрим, когда мы вылетим.
3: Похоже, как и очереди за бензином, опоздания и отмены авиарейсов в России теперь станут вариантом нормы. Глава Минтранса Андрей Никитин призвал россиян быть готовыми к периодическим закрытиям аэропортов из-за налетов беспилотников.
5: Мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы.
3: То есть речь уже не о нескольких сложных месяцах, а о годах. Что это означает для российской авиации, объясняет авиационный эксперт Вадим Серов.
6: Каждое закрытие аэропорта запускает цепочку проблем. Самолеты задерживаются или уходят на запасные аэродромы. Экипажи выбиваются из графика. Пассажиров приходится пересаживать. И даже после открытия воздушного пространства последствия могут ощущаться еще несколько часов.
3: Но беспилотники оказались не единственной проблемой. Никитин впервые признал, что ситуация с авиационным топливом тоже не идеальна. По его словам, сложности есть и еще могут возникать. То есть Минтранс фактически признал непростую ситуацию, а значит, на самом деле она еще хуже, говорит экономист Антон Жуков.
7: Для авиакомпаний топливо является одной из основных статей расходов. Если возникают перебои или растет его стоимость, это увеличивает себестоимость перевозок. Поэтому одновременные проблемы с закрытием аэропортов и топливом создают для отрасли уже двойную нагрузку.
3: А Киев тем временем прямо предупреждает, что российское небо становится опаснее для гражданской авиации. Зеленский отдельно назвал Москву, Петербург и другие крупные города. Украина также уведомила об этом Международную организацию гражданской авиации. Насколько сильно дальние дроны могут изменить работу российской авиации, объясняет эксперт по безопасности Денис Артемьев.
8: Гражданская авиация не может работать по принципу «возможно, дрон не прилетит». Если существует реальная угроза, аэропорт обязан ограничивать полеты. Поэтому даже небольшое количество беспилотников способно нарушить расписание для тысяч пассажиров. И полностью избежать таких сбоев при регулярных атаках крайне сложно.
3: Так что министр транспорта, возможно, сказал сегодня больше, чем собирался. Россиянам уже предлагают привыкать не к временным неудобствам, а к новой реальности. Закрытые аэропорты, задержанные рейсы и проблемы с топливом. И ключевая здесь фраза – в ближайшие годы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке. Отчисление в ФСЗН.

0: ушел ли в этот период страховой взнос. Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
3: Пир.
2: Вторник.
3: Мангал.
2: Среда.
3: Будх.
2: Четверг.
3: Джумерат.
2: Пятница.
3: Джума.
2: Суббота.
3: Хафта.
2: Воскресенье.
3: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Теперь пришли и за белорусскими зэками. Бывший заключенный рассказал, как в тюрьме его заставляли подписать контракт на СВО в обмен на досрочное освобождение. Бывший белорусский заключенный по имени Сергей рассказал западным журналистам о пытках и давлении в колонии. По его словам, после задержания его приговорили к 5 годам лишения свободы. В колонии он столкнулся с изоляцией, давлением других заключенных и цензурой. По словам Сергея, представители силовых структур также предлагали ему ехать на СВО и воевать на стороне России. Мужчина рассказал, что для допроса использовалось необычное устройство.
6: Они принесли электрошокер в виде ошейника на длинной палке. Он был похож на вилки, которыми в деревне ставят кувшин в печь. Его концы были разделены, образуя полукруг. Они накинули его мне на шею и подключили сзади. Они начали бить меня электрическим током. Они ударили меня этим электрошокером 30 или 40 раз. Я периодически терял сознание. Это было ужасно позорно, потому что устройство, скорее всего, предназначалось для содержания животных.
5: По словам Сергея, после допроса его бросили в следственный изолятор на Окрестине. Камеры были переполнены, люди спали на полу вплотную друг к другу и страдали от клопов. Вскоре все заключенные в камере заболели гриппом. После мужчину перевели в тюрьму Жодина. По его словам, условия содержания там стали сюрреалистическими. Заключенный продолжал находиться в полубессознательном состоянии без контакта с внешним миром. После суда мужчину перевели в исправительную колонию номер 22 «Волчье логово». Он рассказал, что столкнулся с системой давления, которую администрация осуществляет через преступников.
6: В отрядах было очень трудно оставаться из-за так называемых «воров». Они притворяются противниками администрации, но на самом деле являются ее ближайшими союзниками. Они могли бросить на прикроватный столик что угодно запрещенное. Лишняя ложка ты или лишняя пачка кофе, и тебя отправляют в психиатрическую лечебницу, а люди выходят оттуда просто синюшными и худыми от холода.
5: После отбытия полного срока судебные разбирательства не закончились. От мужчины требовали устроиться на работу без документов, иначе он снова окажется в тюрьме. Сергей рассказал, что инспектор предложил ему отправиться на СВО и таким образом решить проблему с трудоустройством.
6: Он говорит: смотри, у тебя остался только один вариант. Тебе нужно идти воевать. Туда уже трое ушли вроде тебя. Правда, вернулся только один. И я ответил, что это наемническая работа, уголовное преступление. А он сказал, что все рассматривается в частном порядке. Мол, если пойти воевать на стороне России, то к уголовной ответственности не привлекут.
5: Сергей признался, что ему удалось воспользоваться бюрократической ошибкой в системе МВД и выехать из страны. По словам экспертов, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
7: Осторожно, это пенсионная ловушка. Человек отработал месяц, а в стаж пойдет меньше. Что важно знать о новых правилах начисления пенсий? В Минтруда рассказали о нюансе с подсчетом стажа для пенсий. Его суть в том, что если работник отработает полный месяц, но взносы в фонд соцзащиты населения на него будут уплачены с меньшей суммы, чем минимальная зарплата, то стаж засчитают частично. Право на трудовую пенсию есть у тех, кто достиг пенсионного возраста. Женщины 58 лет, а мужчины 63 года, уточнили в Минтруда. При этом у них должно быть не меньше 20 лет страхового стажа. Это период, когда за работника уплачивали взносы в фонд соцзащиты населения. Но по подсчетам этих взносов есть нюанс, отметили в ведомстве.
8: Месяц страхового стажа равен месяцу работы или осуществления самостоятельной деятельности, за которые уплачены взносы в фонд социальной защиты населения не менее чем из размера минимальной заработной платы. Если ваш доход, из которого уплачены взносы, к примеру, половина минимальной заработной платы, страховой стаж составит половину месяца. Если работодатель или вы сами, как физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, не оплатили взносы в фонд соцзащиты населения из размера минимальной заработной платы, вы не сформировали месяц страхового стажа.
7: Минимальная зарплата в Беларуси сейчас составляет 858 рублей. Соцслужбы напоминают, что с прошлого года в Беларуси повысили период, за который берут зарплату для расчета пенсионных выплат. Раньше для расчета пенсии брали зарплату за последние 30 лет работы подряд, а с 1 января 2025 этот показатель увеличили до 31 года. По словам экспертов, сегодняшние работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчисления в фонд социальной защиты населения, из которого формируют о пенсии, становится все меньше, ведь дефицит кадров в стране наблюдается уже во всех сферах. Сами пенсионеры говорят, что еле сводят концы с концами и вынуждены экономить на всем.
9: Концы с концами еле сходятся.
10: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает: вам хорошие или дешевые?
11: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
12: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
7: Затягивать пояса потуже белорусским пенсионерам не привыкать. Те, кто может, продолжают работать. Но рынок труда для пожилых в условиях кризиса невелик. Да и здоровье многим работать не позволяет. Уже в ближайшие годы белорусским властям придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лузгина.
13: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать без выплаты пенсии. Да? То есть это уже говорит о том, что ну да, вот давайте мы не будем сейчас вам платить, мы потом заплатим. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательно. Вот, то есть такими как бы, ну такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут ну, уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть, ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
7: По словам экспертов, уехавшие из страны в последние годы уже лишили пенсии примерно 6% пенсионеров в Беларуси. И скоро эта цифра может вырасти еще больше. Поскольку проблемы будут нарастать, экономисты предсказывают скорое повышение пенсионного возраста в Беларуси. В первую очередь для женщин. А также стимулирование пенсионеров продолжать работать и после достижения пенсионного возраста. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко об организации питания детей в школах.
15: То же самое и школа. Особенно по поводу питания детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом, я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить. Потому что, будем откровенны, что у нас некоторые семьи особо за питанием детей не следят. Поэтому то, что они получат в школе нормальный обед, это для детей будет приемлемо и способствовать их нормальному здоровью и развитию.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Очередные военные учения. В Беларуси пройдут тренировки миротворческих сил АДКБ. Но есть нюанс. В Беларуси с 11 по 16 октября пройдут учения под эгидой ОДКБ. На полигоне в Лосвиде в Витебской области будут тренироваться миротворческие силы. Как сообщил начальник объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, в середине октября на полигоне Лосвиде в Беларуси пройдет командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство 2026». Для комплексной отработки миротворческих задач дополнительно привлекаются подразделения боевой и транспортной авиации, инженерных войск, расчеты беспилотных авиационных комплексов, медицинский отряд специального назначения, подразделения пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» МЧС, а также подразделения внутренних войск и ОМОН МВД Беларуси, отметил Сердюков.
16: Спланированное проведение исследований по актуальным вопросам повышения эффективности применения коллективных сил с привлечением профильных специалистов от базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций стран ОДКБ.
5: Вторые учения ОДКБ «Барьер-2026» пройдут на полигоне Стародорожский. Совместное формирование РХБЗ и медицинского обеспечения ОДКБ отработает задачи по ликвидации биологических угроз в зоне ответственности коллективных миротворческих сил, вопросы участия совместного формирования в мероприятиях коллективного реагирования в случае масштабного и быстрого распространения опасных инфекционных заболеваний. В Минобороны заявили о важности ОДКБ для обеспечения безопасности.
17: Сегодня военно-политическая обстановка, которая складывается в мире, такова, что ее нельзя назвать спокойной, и нам необходимо в этих условиях держать порох сухим. Именно поэтому мы уделяем огромное внимание подготовке органов управления и штабов, войск, системы коллективной безопасности.
5: В ведомстве отметили, что эти учения будут проходить с учетом последних современных военных конфликтов. Эксперты отмечают, что согласно новой концепции союзного государства, белорусская армия фактически становится частью армии России. Судя по развитию событий на фронте на Украине, не исключено, что после учений Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считает журналист Наталья Радина.
18: Создание вот этой объединенной региональной группировки говорит о том, что белорусская армия может быть задействована в военных действиях в Украине без согласия политического руководства Беларуси.
5: Эксперты не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО. Они напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия пошла на Киев именно с территории Беларуси. Несмотря на все заверения профильного ведомства о мирной направленности учений, белорусы признаются, что испытывают тревогу. При этом они верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
14: Министр сельского хозяйства Юрий Горлов о предварительных результатах уборочной кампании.
19: В ходе доклада главе государства доложил, что у нас убрано зерновых и зернобобовых культур на площади 99,8%. То есть у нас уже, в принципе, осталось убирать зерновых культур на площади 4,8 тысяч гектаров. Значит, традиционно мы убираем в сентябре месяце гречиху и проса. С учетом зерновых культур на сегодняшний день нам осталось убирать 20 тысяч гектар таких площадей. И, соответственно, в сентябре месяце мы, как правило, еще убираем яровой рапс, который остался на площади 24 тысячи гектаров. То есть это плановые работы, которые сегодня мы выполняем, и в соответствии с нашим графиком уборки культур мы его придерживаемся. На сегодняшний день намолочено уже 9 141 тысяча тонн зерна с учетом рапса. Значит, эта работа продолжается, и, соответственно, чуть более 9,2 миллиона тонн зерна с учетом рапса, с учетом гречихи и проса мы в текущем месяце уже намолотим. Также было доложено о том, что ведется работа по закладке нового урожая будущего года. Нам предстоит посеять зерновых культур на площади 1,5 миллиона гектаров. Сев мы должны завершить максимум до 5 октября текущего года. И, конечно же, сегодня ведется активная работа, на что обратил внимание глава государства, по уборке соломы с полей. идет активная пахота, поэтому здесь, конечно, надо нам ускоряться, усиливаться и, соответственно, качественно выполнять поставленные задачи и технологически все предусматривать нюансы.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Опять покушение. В Энгельсе стреляли в генерала, который командует бомбардировочной авиационной дивизией ВКС. Рассказываем всю хронологию событий. О том, что в Саратовской области подстрелили офицера ВКС, стало известно 3 сентября. По предварительной информации, в него несколько раз выстрелил неизвестный мотоциклист в шлеме. Пули попали в голову и живот. Генерал сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство военнослужащего.
8: На месте, где совершено покушение на военнослужащего, изъяты гильзы и пули от огнестрельного оружия. Работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Пострадавший госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь.
0: Имя пострадавшего в следкоме официально не называют. Но по данным СМИ, речь идет о генерал-майоре Николае Варпаховиче, командире 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВКС РФ. Генерала связывают с ракетными ударами по Украине, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
20: На Украине считают, что Николай Варпахович причастен к ракетным ударам по стране, в том числе по Умне и детской больнице в Киеве. Также его подразделения подозревают в ударах по энергетической инфраструктуре Украины в 2022-2023 годах.
0: Всего за несколько дней до покушения 31 августа украинские правоохранительные органы заочно сообщили Николаю Варпаховичу о подозрении. Следствие на Украине считают его причастным к ракетному удару по детской больнице «Ахмадет» в Киеве. По данным украинских следователей, именно подчиненные Варпаховичу подразделения дальней авиации запустили по больнице крылатую ракету Х-101 класса «Воздух-Земля» с бомбардировщика ракетоносца Ту-95МС. Зеленский уже косвенно подтвердил причастность Украины к покушению на офицера ВКС России в Саратовской области 3 сентября.
21: Будут и наши асимметричные операции в ответ на российскую тактику. Где бы ни прятались российские преступники, их найдут. И сегодня есть очередное подтверждение этого факта, подтверждение на территории Саратовского региона.
0: Согласно утечкам данных, которые изучили журналисты, одним из адресов Николая Варпаховича действительно указан поселок Пробуждение в Энгельском районе Саратовской области. Это далеко не первый такой случай. В августе в Севастополе было совершено покушение на офицера Минобороны Роберта Шагеева. Погиб он и еще 4 человека. А в феврале в Москве было совершено покушение на заместителя начальника главного разведуправления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. В прошлом году в результате взрыва автомобиля в микрорайоне авиаторов в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярослав Москалик. А до этого в результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Похоже, что в России не могут защитить даже высокопоставленных генералов и чиновников, отмечают эксперты. По их словам, очередное покушение на офицера ВКС в Саратовской области говорит о том, что охота на военных продолжается.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Контингент никакой. Лукашенко потребовал усилить физподготовку в школах, чтобы армия не жаловалась. По питанию тоже есть вопросы. Президент потребовал от министра образования Андрея Иванца усилить физическую подготовку в школах, а также улучшить питание. По его словам, военные продолжают жаловаться на поступающий в армию контингент.
15: Школа пока в физическом отношении не дорабатывает. Это мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
5: Александр Лукашенко отметил, что в плане питания в школах уже многое делается. Но не нужно гнаться за ресторанным уровнем, потому что картошки, мяса и молока хватает.
15: питания детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить.
5: В этом году для школьников изменили формат военно-полевых сборов. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома, военно-полевые сборы – обязательная часть учебной программы по предмету допризывная и медицинская подготовка. Поэтому отказаться от них после 10 класса школьники не могут.
1: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.
5: Кроме военно-полевых сборов, на базе союзного государства планируют создать центры патриотического воспитания молодежи. Госзаказчиком станет российское Минпросвещение. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
3: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
5: Могилевские юристы зафиксировали случаи проведения военно-патриотических акций даже в детских садах. Например, в детском садике номер 3 райцентра «Круглая» малышам вместо сказок рассказывали о подвиге пионера-героя Марата Казея, взорвавшего себя и врагов гранатой. А в Кричеве детей дошкольного возраста одели в специально пошитую военную форму и повели к военным могилам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
22: Пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
23: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
22: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов в совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
24: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
22: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
23: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
22: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
2: Эк.
4: 2.
2: До.
4: 3.
2: Тин.
4: 4.
2: Чар.
4: 5.
2: Пач.
4: 6.
2: Че.
4: 7.
2: Сат.
4: 8.
2: Ат.
4: 9.
2: Но.
4: 10.
2: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Там настоящая война. Минский медик пошел воевать за Россию, а теперь выбивает выплаты за контракт, сидя в инвалидной коляске.
10: Я работал медицинским братом в Минской больнице скорой медицинской помощи. В августе прошлого года решил подписать контракт с Министерством обороны России. Поехал во Владимир, оформился, а потом меня отправили в 1-ю гвардейскую танковую армию. Так как у меня медицинское образование, назначили военным медиком и командиром эвакуационной группы.
9: Так начинается рассказ Тихона Бадырова. Белорусу 26 лет. Он родом из Глубокого. Окончил Белорусский государственный медицинский колледж по специальности «Сестринское дело». Затем работал в неврологическом отделении Минской больницы скорой помощи. Но мирная работа закончилась после решения отправиться на российскую СВО на Украине.
10: Прослужил я недолго. Примерно через месяц получил тяжелое ранение, перелом, оказался в военном госпитале в Белгородской области. Потом пошли лечение, реабилитация, отпуска. На фронт я уже фактически не вернулся.
9: После ранения Тихон оказался в инвалидной коляске. Остаток годового контракта он провел преимущественно на лечении и реабилитации, а затем вернулся в Беларусь. Но теперь главная война для бывшего минского медика идет уже не на фронте, а в российских юридических чатах за обещанные деньги.
10: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить.
9: Бадыров также пытался выяснить, может ли получить так называемую губернаторскую выплату от Владимирской области. При этом, по имеющейся информации, российское гражданство он принципиально не оформлял, рассчитывая на условия для белорусов.
10: Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться, почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
9: Теперь бывший минский медбрат пытается получить от российского Минобороны все, что ему обещали за службу и тяжелое ранение. Но тщетно. Парень говорит, что на фронт ехал молодым и перспективным медиком, а вернулся человеком с инвалидностью. Если бы время можно было повернуть вспять, он никогда бы не повторил такую ошибку, говорит Тихон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о своей осведомленности в сфере школьного образования.
15: Андрей Иванович, вы, наверное, заметили, что на месте я тут последнюю неделю практически не бывал. Это международные там встречи, командировки и окончание уборки урожая внутри страны. От этого никак нельзя было уйти. Поэтому, ну, как будто бы вопросы школы и вузов наших отошли на второй план. Ну, наверное, все-таки они были не в приоритете, но это не значит, что я не в курсе дела, как у нас складывались обстоятельства и дела с началом нового учебного года, как в школах, так и в вузах. Ну и, естественно, вопрос вступительной кампании. Как она прошла, ну, прошла, не прошла, какие есть проблемы моего уровня.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
22: 12 опровержений за 3 месяца. Кто отрицал мобилизацию и какие ее признаки уже зафиксированы во всех регионах России? Мобилизации не будет. За последние месяцы чиновники и публичные лица всех мастей опровергали ее проведение уже как минимум 12 раз. Дмитрий Медведев назвал информацию, цитирую, «пургой». Дмитрий Песков – информационными утками. Депутаты Госдумы говорили, что необходимости нет, а 1 сентября Владимир Путин поставил точку и сказал, что эта информация, цитирую, «чушь собачья».
7: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
11: Это информационная атака на Россию.
22: Несмотря на такие серьезные заявления, тема мобилизации не только не ушла с повестки дня, а наоборот, набрала еще больше популярности. И на то есть причина, считает политолог Иван Руденко.
12: Количество опровержений само по себе ничего не доказывает. Но у россиян есть опыт 2022 года, когда власти тоже отрицали подготовку мобилизации. Поэтому сейчас каждое новое опровержение сталкивается с очень простым вопросом. А почему мы должны поверить на этот раз?
22: По мнению Руденко, не добавляет оптимизма россиянам и ситуации, которые происходят в разных городах России. С одной стороны, с экранов телевизоров каждый день звучат опровержения мобилизации. С другой, в военкоматах выдают мобилизационные предписания. Предприятия обновляют списки сотрудников с бронью, в регионах проходят мобилизационные учения, работодатели ищут специалистов по воинскому учету, а единый электронный реестр позволяет работать сразу с огромным количеством военнообязанных, напоминает эксперт по военному праву Сергей Зинин.
13: Мобилизационные предписания, воинский учет, бронирование работников и учения сами по себе не означают начало новой мобилизации. Государство обязано поддерживать эту систему в рабочем состоянии, но сейчас она становится гораздо более цифровой и управляемой. Поэтому если политическое решение когда-нибудь будет принято, технически проводить мобилизационные мероприятия станет значительно проще.
22: Но есть еще одна сторона этой истории, о которой говорят гораздо реже. Что делать с теми, кого мобилизовали еще осенью 22 года? Журналист Анастасия Кашеварова пишет, что именно эти военные и их семьи ждут ответа на вопрос, когда новая волна мобилизации, чтобы участников первой отпустили домой спустя 4 года боевых действий. Именно эта категория воспринимала новую волну как возможную ротацию для тех, кто находится на фронте уже несколько лет, считает Кашеварова.
16: Сказать «новой мобилизации не будет» – это полдела. А что делать с теми, кто уже в окопах? Они же не бессрочные. У них есть семьи, дети, работа, наконец. Им обещали ротацию, им обещали замену. Ничего нет.
22: Похоже, объяснять уже мобилизованным, когда их, наконец, отпустят домой, никто пока не собирается. А новую мобилизацию публично отрицают в том числе потому, что она может напугать потенциальных контрактников, говорят эксперты. В августе и так был зафиксирован бум выезда россиян за границу. В частности, об аномально высоком потоке заявили Грузия и Казахстан.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко о своей осведомленности в сфере школьного образования.
15: Андрей Иванович, вы, наверное, заметили, что на месте я тут последнюю неделю практически не бывал. Это международные там встречи, командировки и окончание уборки урожая внутри страны. От этого никак нельзя было уйти. Поэтому, ну, как будто бы вопросы школы и вузов наших отошли на второй план. Ну, наверное, все-таки они были не в приоритете, но это не значит, что я не в курсе дела, как у нас складывались обстоятельства и дела с началом нового учебного года, как в школах, так и в вузах. Ну и, естественно, вопрос вступительной кампании. Как она прошла, ну, прошла, не прошла, какие есть проблемы моего уровня.
4: Пакистанский вместе.
8: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
2: Гяра.
8: 12.
2: Бара.
8: 13.
2: Тера.
8: 14.
2: Чодаха.
8: 15.
2: Пандраха.
8: 16.
2: Сола.
8: 17.
2: Сатраха.
8: 18.
2: Атара.
8: 19.
2: Униз.
8: 20.
2: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
17: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси работников сельского хозяйства, которыми недовольно начальство, начали отправлять на военные сборы. Решение о том, кто считается нерадивым, принимают директор хозяйства, председатель райисполкома и военком. О понятных критериях власти не опубликовали. В этом выпуске расскажем, как армия стала наказанием за плохую работу, что происходит с призванными и почему такая система может коснуться не только аграриев.
19: Вот тут надо сразу отметить масштаб происходящего. Это ведь не просто какая-то разовая, ну, акция устрашения на местах. Это реальный, такой серьезный структурный сдвиг в государственном управлении экономикой.
18: 100%. И чтобы разобраться в механике этого нестандартного призыва, стоит вернуться немного назад, в конец июля.
19: В самый разгар уборочной кампании.
18: Вот именно. Казалось бы, время, когда на счету реально каждый час и каждые рабочие руки.
19: Да, да.
18: Но вместо того, чтобы заниматься логистикой или там, ну, ремонтом техники, по белорусским полям вдруг поехали в военкомы.
19: И поехали они туда совсем не ради бумажной рутины.
18: Точно. Они поехали составлять списки, причем в очень специфической компании.
19: Ага, военком, директор конкретного колхоза и глава районного исполкома.
18: Да, это такая тройка, которая прямо на местах начала формировать перечни так называемых провинившихся работников.
19: Слушай, ну вот тут начинается самое интересное с юридической точки зрения. Ведь все стандартные ограничения, которые всегда существовали при призыве, ну, они были просто перечеркнуты.
18: Возраст.
19: Вообще не важно. Состояние здоровья. Отходит на второй план. Военно-учетная специальность. Тоже никого не интересует.
18: Официально власти назвали этот процесс довольно изящно «военно-воспитательные учения».
19: Звучит-то как.
18: Да, был сделан огромный акцент на том, что главная цель – это перевоспитание, дисциплина, а не классическая боевая подготовка.
19: Подожди, стоп. Давай проясним один момент. Меня вот что удивляет. В любой стандартной трудовой системе, ну, неважно, завод – это IT-компания или ферма.
18: Угу.
19: Если человек плохо работает, есть понятный алгоритм действий. Трудовой кодекс.
0: Ну да.
19: Если сотрудник опаздывает, злоупотребляет алкоголем на смене или ломает дорогой трактор, для этого придуманы выговоры, есть лишение премий, есть увольнение по статье, в конце концов.
0: Логично.
19: А если человек украл мешок зерна или там запчасть, это кража. Для этого существует милиция, следствие, суд. Каким образом вместо отдела кадров вдруг начинает работать повестка-военкомат?
0: Это феноменальное смешивание совершенно разных правовых понятий. В одну огромную кучу сваливается вообще все.
19: То есть криминал и рабочие моменты.
0: Именно. С одной стороны, банальное воровство. А с другой, например, профессиональный конфликт. Допустим, механизатор спорит с председателем. Ну, доказывает, что нельзя выводить тяжелую технику на поле после проливного дождя.
19: Потому что трактор просто увязнет.
0: Да. И в той, и в другой ситуации директор может просто показать пальцем и сказать: «В списке его».
19: То есть одно единственное слово «нерадивый» заменяет собой целую судебную систему.
0: Абсолютно. Это слово становится одновременно и обвинением, и доказательством, и приговором. И самое страшное, человек полностью лишается права на защиту.
19: Вообще никаких комиссий?
0: Никаких. Если увольняют, можно пойти в комиссию по трудовым спорам. Если заводит дело, есть адвокат. Здесь же ничего. Решение принимает та самая тройка.
19: Слушай, ну если использовать аналогию, это же как позволить тренеру у команды соперников быть главным судьей на матче. Ни один из членов этой тройки не является независимым арбитром. У каждого свой шкурный интерес.
0: Давай разберем их мотивацию. Директору хозяйства критически выгодно списать любой свой провал, ну, сорванные сроки, гниющее зерно на условного нерадивого подчиненного.
19: Угу. А главе исполкома нужно срочно отчитаться перед столицей, что на местах порядок наведен.
0: А военком просто выполняет приказ сверху по набору количества людей. В итоге обычный работник оказывается один на один против слаженного бюрократического катка.
19: И вот тут, знаешь, возникает очень логичный вопрос. Если условия работы настолько дикие, если могут в любой момент без суда отправить в казарму, почему люди просто не уволятся?
0: Почему не положат заявление на стол?
19: Да. И здесь нужно разрушить один очень устойчивый миф. В сети иногда проскакивает фраза про какую-то роту фермеров.
0: О, да. Но проблема в том, что речь идет вообще не о фермерах в классическом понимании.
19: Фермер – это независимый предприниматель.
0: Точно. Человек, который рискует своими деньгами и сам решает, когда сеять. В Беларуси аграрный сектор устроен принципиально иначе.
19: Это колоссальные государственные монополии.
0: Около 230 тысяч работников, если я правильно помню.
19: Да, примерно в 1500 гигантских предприятий.
0: Это ключевой момент для понимания всей схемы. Обычно механизатор тотально зависит от директора этого госпредприятия. И эта зависимость выходит далеко за рамки зарплаты.
19: Директор часто контролирует служебное жилье. Увольняешься со скандалом, семья может оказаться на улице.
0: Кроме того, директор решает, кому выписать жизненно важную премию, как распределить топливо, кому дать новые запчасти, а кто будет сутками лежать под старой техникой.
19: Угу. И независимых профсоюзов в стране практически не существует с 22-го года. Защищать права этого работника физически некому.
0: Получается, человек за рулем комбайна вообще не решает, когда ему чинить технику.
19: У него просто нет запчастей. И в такой системе абсолютной зависимости повестка становится идеальным инструментом шантажа. Абсолютное оружие для директора, чтобы заткнуть недовольных.
0: Пожаловался на неоплаченные переработки.
19: В армию.
0: Отказался ему водить неисправный трактор.
19: В армию.
0: Трудовой кодекс подменяется силовым давлением.
19: Хорошо, если это такой мощный инструмент, давай посмотрим на реализацию. Сроки-то просто поражают. 2-3 месяца. Ровно столько длится уборочная кампания.
0: Да. Власти открыто назвали цифру, наказали около 500 человек, назвав их двумя батальонно-тактическими группами. Но шокирует другое. Их же направили не заборы красить. Их отправили в соединение сил специальных операций. В СО.
19: И здесь полнейший просто вопиющий парадокс. И производственный, и военный.
0: Давай про производство сначала.
19: Уборочное – самое горячее время. Если этот тракторист настолько критически важен, что из-за его ошибки рушится план всего хозяйства, то как это хозяйство проживет без него 3 месяца?
0: Это же двойной удар по предприятию. Сначала простой из-за поломки, а потом еще и рабочие руки забирают.
19: Экономический нонсенс. Но меня не меньше возмущает армейский аспект. Кого призывают? Взрослых. немолодых людей, уставших от тяжелого физического труда.
18: Сорванные спины, хронические болезни, медкомиссии-то отменили.
19: И вот их отправляют на перевоспитание в элиту армии.
18: Это десантирование, тактика запредельной нагрузки.
19: Боеспособность строится на мотивированных молодых профессионалах. Что должен чувствовать кадровый офицер спецназа, когда к нему привозят 50 уставших мужиков за 50?
18: Так если отправка механизаторов в спецназ очевидно вредит экономике, почему планы горят на самом деле? Давай отойдем от метафоры мирной войны к реальным цифрам.
19: Цифры показывают дикий кадровый голод.
18: Вот именно. В 2025 году из 31 тысячи нужных механизаторов около 2700 пришлось экстренно привлекать со стороны.
19: Брать людей с заводов и сажать за комбайны.
18: Да. Зарплаты низкие, в среднем около 2300 рублей. Условия тяжелые.
19: Комбайн в поле ломается не от недостатка патриотизма. Он ломается от нехватки качественных запчастей и от хронических долгов предприятия.
18: Безнадежные долги агропредприятий более 500 миллионов рублей недавно просто передали к Государственному агентству по управлению активами. И военкомат не напечатает новые запчасти и не выплатит эти полмиллиарда долга. Сколько не заставляя людей маршировать, солярка в баке не появится.
19: Слушай, если экономику это не лечит, значит, истинная цель всей этой компании лежит в плоскости контроля. И тут многие задаются острым вопросом, учитывая союзный статус с Россией, а не готовят ли этих людей к отправке на войну против Украины?
18: Ну, тут стоит остудить эмоции. Никаких доказательств отправки на фронт на данный момент нет. Власти говорят только о хозяйственных работах и физподготовке. Но у этой ситуации есть другая скрытая функция. Это идеальная практическая тренировка системы мобилизации.
19: Стресс-тест вертикали.
18: Именно. Проверяется, как быстро можно собрать списки, вручить повестки в обход всех процедур и запихнуть гражданских в казармы.
19: Логистика, работа военкоматов. И все под благовидным предлогом «спасаем урожай». Но есть еще международный аспект. Это ведь выглядит как классический принудительный труд в качестве наказания.
18: Ага.
19: Международная организация труда, МОТ, еще в 23-м году применила редчайшую 33-ю статью за грубейшие нарушения прав работников. И сейчас пройден очень опасный порог.
18: Если сегодня это сработало с трактористами,
19: то завтра за невыполненный план точно так же накажут строителей или коммунальщиков. Механизм-то уже создан и протестирован.
18: Давай систематизируем эти моменты. Если система вредит экономике и армии, кто конечный бенефициар? Кому это выгодно?
19: Ну, первый бенефициар, очевиден, самый верхний уровень власти. Лукашенко выглядит таким решительным хозяином, пролетел на вертолете, увидел заросшее поле, мгновенно покарал виновных.
18: А местная вертикаль власти демонстрирует абсолютную лояльность.
19: Директора хозяйств, в свою очередь, с радостью списывают собственные провалы планирования на нерадивых подчиненных.
18: Ну и государственные медиа получают красивую моральную сказку вместо скучного отчета о миллиардных долгах.
19: Но за этот спектакль платят обычные работники и их семьи. Для семьи потерять кормильца в сезон самых высоких заработков – это катастрофа. Платит сельхозпредприятие, оставаясь без сотрудников.
18: И платит армия.
19: Безусловно. И страх работает только в краткосрочной перспективе. Дальше люди начнут еще больше скрывать поломки.
18: Будут замалчивать проблемы, чтобы не попасть в списки.
19: В итоге система лишается обратной связи, а квалифицированные кадры просто будут уезжать при первой возможности.
18: В общем, ситуация такая. Военные сборы не решат кадровые, финансовые и технические проблемы белорусского сельского хозяйства. Зато начальство получило удобный способ назначать виновных и наказывать их без понятного разбирательства. А последствия ложатся на работников, их семьи, сельхозпредприятия и армию. Вместо ответа за состояние отрасли власти снова выбрали давление на людей. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи!
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж.

0: пятого года после применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
4: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года беларусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
3: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно

0: символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
1: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
0: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
4: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
3: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
5: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции, независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
3: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту, предупреждает эксперт. Белорусы отвечают, куда уж дороже.
6: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
7: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
8: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле. Сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше отказывать.
9: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
10: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
3: И жалобы покупателей подтверждает официальная статистика. С начала года морковь в Беларуси подорожала почти вдвое, свекла примерно на 85%, картофель больше, чем на 80%, а лук наполовину. И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады и даже обычный обед в столовой растут, как на дрожжах. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты белорусов за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Куда уходят миллионы? Солдаты на южнодонецком направлении без нормальной еды уже 6 дней. Бойцы ищут останки пищи в заброшенных домах и огородах. Гребешок с грейпфрутом, камбала и оленина. Это меню, которым угощали президента Индонезии на Восточном экономическом форуме. Изысканность угощений ведущие российские СМИ обсуждают уже несколько дней, а военкоры взглянули на меню с другой стороны.
12: Хоть одна целая. На троих человек пожрать.
11: Российские военные на южнодонецком направлении утверждают, что уже 6 дней не получают нормального питания. На опубликованном видео остатки еды, найденной в заброшенных домах и огородах. Почему армейское снабжение может давать такие сбои, объясняет военный обозреватель Александр Гордеев.
13: Чем ближе подразделение находится к линии фронта, тем сложнее обычная логистика. Подвозить туда нужно не только боеприпасы, но и воду, продукты, топливо. Но 6 дней без нормального снабжения, если эта информация подтверждается, это уже не обычная задержка, а серьезный сбой в обеспечении подразделения.
11: Все чаще у родственников военных возникает вопрос, если военный бюджет измеряется триллионами рублей, то почему их близкие регулярно просят помощь с провизией? Причем речь не об изысках, а о базе. Крупы, картошка и даже вода – это настоящий позор, когда в сети появляются видео, что российский солдат на передовой ищет еду по чужим огородам, говорит военный эксперт Владимир Дорохов.
14: Большой военный бюджет совершенно не означает, что конкретный солдат автоматически получит все необходимое вовремя. Между деньгами в бюджете и банкой тушенки на передовой огромная логистическая цепочка. И если она где-то не работает, размер общих расходов бойцу уже никак не помогает.
11: И особенно ярко эта история выглядит именно сейчас, пока на ВЭФ обсуждают развитие Дальнего Востока и подают президентское меню, сами военные публикуют совсем другие кадры. Как такой контраст воспринимается на фронте, объясняет бывший военнослужащий Виктор Мельников.
15: Для бойца вопрос еды очень простой. Ему не интересно, сколько миллиардов выделено и сколько отчетов написано. Если продукты не приехали, значит снабжения для него нет. И когда на этом фоне человек видит, чем кормят чиновников и высоких гостей, объяснить ему, что на армию денег выделяется достаточно, становится довольно сложно.
11: Подтвердить независимо, что подразделение действительно 6 дней остается без нормального питания, пока невозможно. Но опубликованные кадры дают очень наглядный контраст. У политиков гребешок, осетр или оленина. На передовой, по словам самих военных, остатки чужой пищи в заброшенных домах и огородах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
16: Губернатор Гомельской области Иван Крупко о работе школы молодого специалиста.
17: Президент четко понимает, что компетентные руководители, специалисты, которые работают на наших предприятиях, не только сельскохозяйственных, они дают возможность развитию предприятия, дают ее стабильному экономическому росту. Поэтому я президенту доложил, что вот сформирована школа в 2021 году молодого руководителя, она дает свой результат. У нас уже 100 выпускников. из них фактически 35% работают уже руководителями предприятий. Дают возможность в этой учебе полугодичной приобрести опыт серьезных наставников-руководителей, у которых стаж работы более 30 лет. Какие правильно ставить задачи на планерке, как правильно, имея сопоставить все ресурсы и организовать производство. Это очень дорого стоит, потому что каждый молодой специалист колеблется в этой ситуации, стать ему руководителем. Вот эти курсы очень серьезно помогают, возможность уже принять решение для молодого специалиста. И это дает серьезный результат. Становится меньше вакансий руководителей. Ну а те, кто остался еще специалистами, они уже становятся главными, набирают свой определенный вес и тоже станут определенное время руководителями.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Теперь пришли и за белорусскими зэками. Бывший заключенный рассказал, как в тюрьме его заставляли подписать контракт на СВО в обмен на досрочное освобождение. Бывший белорусский заключенный по имени Сергей рассказал западным журналистам о пытках и давлении в колонии. По его словам, после задержания его приговорили к 5 годам лишения свободы. В колонии он столкнулся с изоляцией, давлением других заключенных и цензурой. По словам Сергея, представители силовых структур также предлагали ему ехать на СВО и воевать на стороне России. Мужчина рассказал, что для допроса использовалось необычное устройство.
19: Они принесли электрошокер в виде ошейника на длинной палке. Он был похож на вилки, которыми в деревне ставят кувшин в печь. Его концы были разделены, образуя полукруг. Они накинули его мне на шею и подключили сзади. Они начали бить меня электрическим током. Они ударили меня этим электрошокером 30 или 40 раз. Я периодически терял сознание. Это было ужасно позорно, потому что устройство, скорее всего, предназначалось для содержания животных.
18: По словам Сергея, после допроса его бросили в следственный изолятор на Окрестине. Камеры были переполнены, люди спали на полу вплотную друг к другу и страдали от клопов. Вскоре все заключенные в камере заболели гриппом. После мужчину перевели в тюрьму Жодино. По его словам, условия содержания там стали сюрреалистическими. Заключенный продолжал находиться в полубессознательном состоянии без контакта с внешним миром. После суда мужчину перевели в исправительную колонию номер 22 «Волчье логово». Он рассказал, что столкнулся с системой давления, которую администрация осуществляет через преступников.
19: В отрядах было очень трудно оставаться из-за так называемых «воров». Они притворяются противниками администрации, но на самом деле являются ее ближайшими союзниками. Они могли бросить на прикроватный столик что угодно запрещенное. Лишняя ложка или лишняя пачка кофе. И тебя отправляют в психиатрическую лечебницу, а люди выходят оттуда просто синюшными и худыми от холода.
18: После отбытия полного срока судебные разбирательства не закончились. От мужчины требовали устроиться на работу без документов, иначе он снова окажется в тюрьме. Сергей рассказал, что инспектор предложил ему отправиться на СВО и таким образом решить проблему с трудоустройством.
19: Он говорит: «Смотри, у тебя остался только один вариант. Тебе нужно идти воевать. Туда уже трое ушли вроде тебя. Правда, вернулся только один. Я ответил, что это наемническая работа, уголовное преступление. А он сказал, что все рассматривается в частном порядке. Мол, если пойти воевать на стороне России, то к уголовной ответственности не привлекут».
18: Сергей признался, что ему удалось воспользоваться бюрократической ошибкой в системе МВД и выехать из страны. По словам экспертов, на СВО белорусов активно вербуют либо российские офицеры, либо командиры ЧВК. Всего за год российские ЧВК завербовали сотни, а то и тысячи белорусов. Это если не считать заключенных, которых вывозили на СВО прямо из колонии СИЗО, отмечают эксперты. По их словам, сейчас интенсивность вербовки граждан республики увеличилась в разы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
20: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
21: Дас.
20: 20.
21: Бис.
20: 30.
21: Тис.
20: 40.
21: Чалис.
20: 50.
21: Пачас.
20: 60.
21: Сат.
20: 70.
21: Саттар.
20: 80.
21: Асси.
20: 90.
21: Навэ.
20: 100.
21: Эксо.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
16: Министр образования Андрей Иванец о реализации принципа равных возможностей для получения качественного образования.
22: Глава государства уделяет этому особое внимание, потому что каждый ребенок, каждый родитель должен быть уверен, то, что в школе он получает образование, то, что в школе его воспитывают, и он действительно получает путевку в свою жизнь. Поэтому было доложено о той работе, которая проводилась в течение реализации трехлетнего плана модернизации учреждений общесреднего образования. В этом году мы заканчиваем эту программу. Было доложено о той работе, которая была проделана по подготовке школ к началу учебного года. Ну и, конечно, доступность образования. Президент сделал акцент на том, чтобы подвоз детей сельской местности был обеспечен. Поэтому сегодня мы говорим о том, что более чем 1600 школьных автобусов ежедневно подвозят порядка 54 тысяч наших школьников по всей стране. Это современные автобусы отечественного производства. И государство здесь выполняет очень большую социально значимую функцию для того, чтобы каждый ребенок из каждого уголка нашей страны смог приехать и в учреждение дошкольного и общесреднего образования.
2: Новости регионов на радиосигнал.
18: В Гродненском районе расследуют гибель 48-летнего мужчины, который получил смертельное ранение во время охоты. По предварительной информации, группа мужчин законно охотилась в лесу. Когда охотники заметили косулю, 51-летний егерь обнаружил, что в прицеле его карабина разрядилась батарея. Мужчина вернулся к автомобилю, сел на водительское место и положил заряженный карабин на колени. Оружие при этом оставалось непоставленным на предохранитель. Во время снятия защитного колпачка с прицела произошел случайный выстрел. Ствол был направлен в сторону улицы, а заряд попал в находившегося поблизости 48-летнего товарища. От полученных травм мужчина скончался. Карабин изъяли. Следователи зафиксировали обстоятельства происшествия. Для установления причин трагедии назначены баллистическая и судебно-медицинская экспертизы. Сторож в Брестской области систематически крал зерно со склада. 49-летний житель Высокого, работавший сторожем на сельхозпредприятии, вместе с 42-летней знакомой несколько месяцев вывозил зерно со склада. Украденное они перевозили на автомобиле и хранили в гараже, планируя продать. За месяц пара похитила около 3 тонн зерновых, причинив предприятию ущерб примерно на 1000 рублей. При ревизии на складе обнаружили общую недостачу свыше 35 тонн. С 1 октября изменится порядок регистрации в электронной очереди на границе Беларуси с ЕС. Для физических лиц изменятся правила работы с системой электронной очереди на погранпереходах. После оплаты договор будет действовать 30 календарных дней. За это время необходимо либо въехать на автомобиле в зону ожидания, либо пройти онлайн-регистрацию в личном кабинете, либо оформить возврат средств. Иначе срок действия договора истечет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
18: Очередные военные учения. В Беларуси пройдут тренировки миротворческих сил АДКБ. Но есть нюанс. В Беларуси с 11 по 16 октября пройдут учения под эгидой ОДКБ. На полигоне в Лосвидо в Витебской области будут тренироваться миротворческие силы. Как сообщил начальник объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, в середине октября на полигоне Лосвидо в Беларуси пройдет командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2026». Для комплексной отработки миротворческих задач дополнительно привлекаются подразделения боевой и транспортной авиации, инженерных войск, расчетных расчеты беспилотных авиационных комплексов, медицинский отряд специального назначения, подразделение пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» МЧС, а также подразделение внутренних войск и ОМОН МВД Беларуси, отметил Сердюков.
0: Спланированное проведение исследований по актуальным вопросам повышения эффективности применения коллективных сил с привлечением профильных специалистов от базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций стран ОДКБ.
18: Вторые учения ОДКБ «Барьер-2026» пройдут на полигоне Стародорожский. Совместное формирование РХБЗ и медицинского обеспечения ОДКБ отработает задачи по ликвидации биологических угроз в зоне ответственности коллективных миротворческих сил, вопросы участия совместного формирования в мероприятиях коллективного реагирования в случае масштабного и быстрого распространения опасных инфекционных заболеваний. В Минобороны заявили о важности ОДКБ для обеспечения безопасности.
14: Сегодня военно-политическая обстановка, которая складывается в мире, такова, что ее нельзя назвать спокойной, и нам необходимо в этих условиях держать порох сухим. Именно поэтому мы уделяем огромное внимание подготовке органов управления и штабов, войск, системы коллективной безопасности.
18: В ведомстве отметили, что эти учения будут проходить с учетом последних современных военных конфликтов. Эксперты отмечают, что согласно новой концепции союзного государства, белорусская армия фактически становится частью армии России. Судя по развитию событий на фронте на Украине, не исключено, что после учений Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считает журналист Наталья Радина.
1: Создание вот этой объединенной региональной группировки говорит о том, что белорусская армия может быть задействована в военных действиях в Украине без согласия политического руководства Беларуси.
18: Эксперты не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО. Они напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия пошла на Киев именно с территории Беларуси. Несмотря на все заверения профильного ведомства о мирной направленности учений, белорусы признаются, что испытывают тревогу. При этом они верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
20: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Бензина снова не будет. После атаки дронов в Сочи полыхают сразу две нефтебазы Роснефти и дивизион ПВО. Такие звуки в ночь на 4 сентября слышали жители Сочи. Как пишут местные телеграм-каналы, под ударом оказался топливно-заправочный комплекс «Базовый авиатопливный оператор», который обеспечивает авиатопливом, а также нефтебазу «Лукойла». Кадры очевидцев свидетельствуют, что после атаки беспилотников загорелась нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт». По словам местных жителей, загорелась и нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» в Адлерском районе.
23: Попали, да. Все. Вот, в районе Роснефти.
4: Вот. По данным местных телеграм-каналов, под Сочи в результате атаки также загорелся дивизион ПВО. Пожар возник в районе поселка Сириус на границе с Абхазией у реки Псоу. Сообщается, что там находится зенитно-ракетный комплекс С-300 либо С-400. Местные СМИ писали, что в этом же районе у пляжа Крылья Балтики прямо на берегу установили огромный радар. Территория Сириуса уже неоднократно была объектом для атаки беспилотников, отмечают местные жители.
24: Почему Сочи бомбят, я не понимаю. Должны Россию бомбить.
25: А Сочи что, не Россия? Вот,
26: смотри. Второй раз. Что там?
27: Смотрите.
24: Смотри. Видишь?
27: Это рядом уже.
24: Это рядом.
4: По данным местных жителей, перед взрывами сработали сирены воздушной опасности. Отдыхающих в некоторых отелях эвакуировали в подземные паркинги.
28: Папуль, тебе снимаю. Вот наша гостиница, вот здесь горит. Прикинь. Но это уже, он меньше горит, он просто выше гор был. Не переживай, я домой приеду. Все будет хорошо.
4: Основная цель атаки, как пишут местные телеграм-каналы, нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт» в поселке Сириус. Это в 30 километрах от Сочи. Очевидцы выкладывают в соцсетях кадры атаки и пожара.
3: Я не знаю, что там происходит. Ого, вот это прям гриб пошел. Смотри. Да, полный пи***.
4: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Украина в ответ на атаки по своей территории в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
5: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
4: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России вновь возникла острая нехватка бензина. Очереди на АЗС растягиваются на километры. Эксперты отмечают, что если атаки будут продолжаться, дефицит топлива в стране будет ощущаться все острее.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: Президент Александр Лукашенко об организации питания детей в школах.
6: То же самое и школа. Особенно по поводу питания детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом, я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить. Потому что, будем откровенны, что у нас некоторые семьи особо за питанием детей не следят. Поэтому то, что они получат в школе нормальный обед, это для детей будет приемлемо и способствовать их нормальному здоровью и развитию.
20: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
7: Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
8: В 1978 году католический мир был потрясен новостью. Папа Иоанн Павел, который всего 33 дня назад возглавил римско-католическую церковь, был найден мертвым в своей спальне в апостольском дворце. Внезапная и неожиданная смерть привела к возникновению множества теорий и предположений о том, что на самом деле произошло той ночью. Иоанн Павел, урожденный альбинолучани, стал папой 26 августа. Его понтификат пантификат обещал быть временем обновления и реформ католической церкви, которая погрязла в скандалах. Лучани был известен как человек скромный, добрый и преданный своей пастве. Однако его правление закончилось столь же внезапно, как и началось. Утром 29 сентября его секретарь обнаружил папу мертвым, держащим в руках книгу духовных размышлений. Ватикан быстро объявил, что лидер умер от сердечного приступа. Однако уже на этом этапе начали возникать вопросы. Почему тело было найдено лишь утром, если папа не отвечал на звонки еще с вечера? Почему было решено не проводить вскрытие, несмотря на отсутствие очевидных свидетельств о его болезни? Эти вопросы сразу же